0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Продолжение.
0: Глава 6. Протяжный гудок, приближающийся к станции паровоза, прервал воспоминания Якова, и вскоре мимо вокзала медленно прогромыхал товарный состав, сердито отстукивая колесами. Паровоз обдал молочным паром перрон и, уже миновав станцию, новым тоскующим гудком попрощался с ней и дробнее застучал в заведомо проигрышной гонке за временем. Тут же в зал, пропустив вперед себя клубы морозного пара, вошел высокий мужчина в заиндевевшем ватнике непонятного цвета и такой же нахлобученной на самые брови шапке с завязанными у подбородка тесемками. Низ лица по самый нос скрывал намотанный на шею шарф, а сам он как-то неловко сутулился. На ногах у него были прямые огромного размера. «Знатно, видать, приспичило, что в такую стужу на товарняке катил», — уважительно подумал Яков, пытаясь разглядеть мужика. Что-то знакомое почудилось ему в нем. Не каждый на это способится. Мужик же, оглядевшись, молча прошел в дальний угол зала и сел на другой лавке спиной к Якову. Скинув шапку и шарф, оказавшийся грязным полотенцем, он вдруг зашелся долгим, глухим и удушливым кашлем. Потом, когда приступ прошел, уткнулся лицом в ладони и стал плавно раскачиваться, будто баюкал ребенка. Что это такой же, как и он, освободившийся зэк, не было никакого сомнения, но в его согменной фигуре было столько отчаяния, что Яков невольно присел напротив. «Что, друг, совсем плохо дело?» Мужчина отнял руки от лица, и Яков весь так и подался вперед. «Аркадий, вы?» Мужик безразлично скользнул по нему взглядом и отвел глаза. «Вы меня не помните? Я с Адамом бывал у вас, на третьем». Теперь в глазах мужика промелькнуло что-то наподобие интереса. Видимо, память выхватила из-за своих запасников эпизод их знакомства. «Гераков», — улыбнулся он над ними уголками рта и наморщил лоб, вспоминая имя. «Как же тебя... Кажется, Яша, нет?» Яков кивнул. Улыбка Сломского была настолько жалкой, что у него защемило сердце. Этот образованный зэк всегда ассоциировался у него с силой и отвагой, и это так не вязалось с тем, что он видел сейчас. «Вам плохо?» — снова спросил он. «Вас не узнать». Но Сломский, видимо, уже не слышал его, а тот, блеснувший на мгновение огонек в глазах, потух. «Они сломали меня», — пожаловался он в пустоту, ни к кому не обращаясь, и тише повторил. «Сломали. Но вы же освободились», — робко напомнил Яков. «Вы на свободе. Что толку, брат, от широты мира, если жмет ногу собственный башмак?» Также безучастно проронил Сломский, растирая руками грудь. «Я уже не желез на этом свете. Штрафзона доконала меня. Ты там был?» «Бог миловал», — содрогнулся Яков от одного лишь упоминания этого заведения. «Бог?» — встрепенулся Аркадий, и видно было, что память снова ворачивает ему какое-то приятное время. Даже лицо его просветлело. «Ну да, Бог. В нем спасение», — так, кажется, говорил твой друг Андрей. Медленно выуживал он из памяти слышанные когда-то слова и, оглянувшись, понизил голос, словно боялся, что кто-то послушает их. «Он был прав тогда. Мне не нужен был Бог, потому что я был сильным. Теперь я слаб, и он мне нужен». «Вы стали верующим?» — изумился Яков. «Вы?» «Я этого не могу еще сказать. Одно могу сказать точно. Мне нужен Бог. Пока не знаю, зачем. Слушай, Яша», — потер он рукой лоб, стараясь что-то вспомнить, «я ведь определенно что-то хотел сказать тебе. Нет? Не могу вспомнить». Вылетело из головы. «Непорядок у меня с ней. И с памятью не лады. Кстати, а где сейчас твой друг?» «Все там же, в зоне. Вот это мне и непонятно. Если Бог есть, то должен был и... ему первому помочь выйти из этого ада, а вышел я. Оно, конечно, я рад, да только, в общем, непонятно мне это». «А сам Андрей тебе что-нибудь об этом говорил?» Живился Сломский. «Ну, что свобода тебе?» «Говорил». «Ну?» Собеседник с явным интересом ждал ответа. «Не завидовал?» Да нет, совсем наоборот. Вы можете мне не поверить, но в моей свободе он радовался больше меня. Как-то он так мудрено сказал, что, мол, Яков напряг память, пути людские — это не пути Бога. У Бога, мол, на все есть свой план, и ему виднее, кого освобождать, а кого оставлять здесь на служении. А я все думаю, кому служить? Уркам. Он все больше о них и печется. Боюсь, как бы они его за его же добро и не прикончили. Вот-вот. И я был в том же сомнении. Сломский доверительно склонился к Якову. Ты ведь должен знать, что я как мог помогал людям. Даже завышал иногда показатели, чтобы спасти совсем ослабших. Защищал их от уголовников. Но когда куму потребовалось отправить меня в штрафлагерь, почти все они стали свидетелями против меня. Тогда и я озлобился на всех. Постулат «Не делай людям добра, не наживешь зла» стал моим кредо, и злость на всех и вся стала моей неотъемлемой частью. В той зоне мне удалось почитать Евангелие, и я с идиотским злорадством увидел, что Христа предали на распятие те, кому Он помогал, кого спасал и излечивал, а кто совсем недавно стелил Ему под ноги свою одежду, теперь громче всех требовал Его распятия. И я нисколько этому не удивлялся, а только сравнивал себя с Ним, что, мол, так и должно было быть, потому что, ну, не делай людям добра, да? И вот здесь-то, по всем правилам нашего земного жития, должно было последовать отмщение. Я его ждал, я его жаждал, ведь он Бог. Он мог с ними сделать все, что захотел бы, но он не захотел. То, что он сказал с креста, перевернуло все мои прежние представления о нравственности, потому что простить причинившему тебе зло – это выше моего понимания. Было выше. Перед освобождением я снова встретил того самого зэка, который давал мне Евангелие, и он посоветовал мне сделать то же самое, то есть перестать себя сжигать злобой и простить всем, и самому просить прощения у Христа. Недавно я попробовал. Не знаю, вышло ли что-нибудь, но впервые в жизни я плакал. Не от бессилия, обиды или злости, от какой-то неземной радости. Только вот делиться с кем-то этой радостью я пока остерегаюсь. Кто поймет? Разве что ты, Яков. Не зря же мы тут с тобой встретились. Ты много был рядом с Андреем. Ты должен понять, что я имею в виду. Я понимаю. И со мной бывало такое. Расчувствовался Яков. Только словами это сказать мне не под силу. Грамоты маловато. Дело не в грамоте. У меня этого добра хватает. А объяснить я не смогу. Главное, мы оба, ты и я, понимаем, о чем говорим. Вот у Андрея хватило бы языка объяснить нам, в чем тут дело. Жаль, он не с нами. Он объяснял. Сразу же припомнил Яков свою беседу с Адамом. Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне. «Да-да, я помню твою историю», — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. «Вспомнил». Вспомнил, что хотел тебе сказать. Слушай.

Нам пишут из Америки. Скорбей не миновать. Все верующие хотят стать ближе Богу, иногда даже неосознанно. Мы с мужем решили встать на этот путь, становиться ближе к Богу, не задумываясь о том, что нас будет ждать и с чем мы столкнемся. Мы с детства верующие люди, из верующих семей. Наша семья совсем молодая, всего 6 лет совместной жизни. Мы задумались о том, что хоть и посещаем церковь, служим Богу, но что-то не так в нашей духовной жизни. Ну что? Мы стали искать, проверять. Во-первых, начали в своем доме все фильтровать. И диски, и кассеты, и видеокассеты, и ДФД, и книги, и музыку. К нашему удивлению, много пришлось выкинуть. Однажды я сказала: «Боже, я хочу попасть в восхищение. Изменяй меня, плавь, делай лучше». И Бог услышал. Наша мирная и спокойная жизнь перевернулась вверх тормашками. Мы стали всем не нравиться. В тот год наш ребенок заболел неизлечимой болезнью. Все родные нас обвиняли в том, что мы плохие родители. Другие говорили: «Это вам за ваши грехи». Наш второй ребенок стал просто невыносим, в том смысле, что кричит и требует свое. Но я знаю, что все это допускается Богом для воспитания нашего терпения. Невыносимо порой слушать истерики сына. Он находит любую зацепку, чтобы накричать, но в этом испытывается моя любовь и терпение. И все у нас не так, что кажется, все бури, ветры, все на нас. И в итоге впадаешь в отчаяние. Почему, Боже? Мы так хотим, чтобы Ты исцелил нашего сына от болезни, а другого — от истерик. Но он молчит, потому что в этом испытание нашей любви, терпения и необходимость многих молитв. Если писать все скорби, не хватит бумаги. Я вот думаю, что если ближе к Богу, то скорбей не миновать, а если дальше от Него — то все тихо и складно. Люди думают, это благословение. Нет, это предупреждающий знак, желтый свет, что ты далеко от Бога. Недавно я говорю мужу: что-то у нас затишье. И мы снова проверяем себя, не на опасном ли мы пути, не охладели ли духовно. Бог, как горшечник, делает наш сосуд, лепит. Нам больно, Он обтачивает наши острые характеры, кует наши застывшие сердца. Милина, USA.

«Сквозь шторм и опасности». Как-то я читал признание американского пастора, который в молодости по недопониманию опасности успешно проповедовал в одном из бандитских районов города, куда же полиция не решалась идти. Через несколько лет пастор говорил, что в настоящее время он ни за что не повторил бы тот поступок, потому что теперь он знает об опасности. Иисус знает об опасности, знал, что если он расскажет ученикам, зачем он повелевает им, на ночь глядя, переправиться на противоположный берег Галилейского моря, они ни за что бы не сели с ним в лодку. Во время их плавания поднялся шторм. Можно предположить, что это была обыкновенная сильная буря, потому что даже бывалых рыбаков объял страх. Шторм способствовал тому, чтобы они сбились с курса и пристали к пустынному берегу, но именно туда, куда хотел Иисус. О, они знали эту местность. Заходить сюда никто не решался, и ученики не пошли бы туда добровольно, потому что здесь обитал бесноватый, который оглашал окрестность дикими криками и бился о камни. Он был весьма свирепый и настолько сильный, что рвал цепи и сокрушал оковы, которыми пытались его укротить. Эта история написана в Марке 4:35, в Марке 5:1-20, Матфея 8:28, Луки 8:26. Представьте себе группу учеников Христа, измученных штормом, бессонной ночью, вышедших на берег, где встречают бесноватого, бегущего прямо к ним. Я думаю, что они сбились в кучу и попятились назад, прячась за спину своего учителя. А одержимый, услышав властное повеление Иисуса, обращенное к бесам, живущий в нем, упал к ногам Господа. И все услышали жалкий голос одного из бесов, признающего Иисуса Богом Всевышним. Бес просит, чтобы Христос не отправлял их в бездну, прежде времени мучить их. Бесы прекрасно осведомлены о том, что будет время, отмеченное в Откровении 20:10, когда они будут брошены в озеро Огненное на вечное мучение. Но теперь еще не время, подсказывают они Иисусу. Наверное, само присутствие рядом Сына Божьего уже причинило им нестерпимое страдание. И Христос позволяет нечистым духам войти в стадо свиней. И тут дьявол еще раз продемонстрировал свой характер, свои способности украсть, убить и погубить. Стадо, одержимое бесами, бросилось с обрыва в море и потонуло. Евангелист Марк пишет, что, по словам бесов, их легион. Легион – это воинское подразделение в римской армии в 6000 солдат. Столько духов злобы поднебесной вместилось в одном человеке. Разве мог любящий Бог не прийти на помощь человеку, так страдающего от бесов, даже сквозь шторм и опасности? Из этого евангельского повествования мы видим, что иногда Бог использует неблагоприятные обстоятельства. В данном случае бурю на море, как бы случайно сбившую лодку с учениками к берегу, где обитал одержимый бесами, чтобы освободить, исцелить, спасти душу этого несчастного. Как дорога в очах Господа душа одного человека! Иисус отдал нечистым духам целое стадо животных, а человека освободил. Какая великая любовь и милость Всевышнего открывается нам в этой истории и желание Божие спасать. И в нашей жизни бывают штормы, допущенные Богом, чтобы благодать покаяния и спасения достигла нашего познания. Михаил Романович, штат Иллинойс, США. Алтарь в тюрьмы Америки. Дорогие друзья в Америке и Канаде, уже 8 месяцев алтарь приходит в ваши дома с новым обратным адресом. Газета рассылается теперь из Америки.
Мы рады, если вы присоединитесь к благовестию в тюрьмах Америки и Канады с помощью нашей газеты и учреждаем две благотворительные читательские карточки за номером 737 для заключенных и 736 для неимущих. Высылая нам чеки на американский адрес редакции для таких нужд, укажите, пожалуйста, один из этих номеров. Мы зачислим ваши деньги на эти карточки, и при поступлении адресов из тюрем или домов инвалидов, домов сирот из бывшего СНГ сможем выписать для просящих алтарь. Справку о пожертвовании мы не выдаем, так как не являемся миссией. Редакция.

0: только слушает и вздыхает.
1: Благодарю сестру Лидию Ше, что она не устает молиться за нужды многих, в том числе и за моего мужа Виктора. Она спрашивает, покаялся ли он. Ему в ноябре исполнится 70 лет, если даст Бог дожить. Раньше он и детей не пускал в церковь, и сам не верил в Бога. Любил выпивать до последнего, пока не парализовало на правую сторону 4 года тому назад. Только тогда и согласился со мной ходить в собрание. Братья каждое воскресенье утром возили нас на служение. Когда мы садились за стол есть, он со мной повторял молитву. Сам не умел, да и все тяжелее ему было говорить. Не знаю, вернется ли к нему сознание. Только один Бог знает. Я могу только молиться о нем и благодарю тех, кто молится вместе со мной. Много говорила ему о Боге, и братья с ним беседовали, но у него уже не было здравого сознания и не понимал. Больше года ничего не говорит. Когда спрашиваю, тяжело ли сидеть, хочешь ли в постель, он кивает головой, да или нет. А иногда только смотрит на меня и ничего не отвечает. И кушать уже не может, ему ввели в желудок шланг. И кормлю его через этот шланг шприцом. Один брат из нашего собрания переписал мне на диск духовные песни и все богослужения за целый год. Включаю их мужу, и он внимательно слушает. А когда такие трогательные стихотворения или проповеди, он внимательно слушает и вздыхает. Слух у него хороший. Не знаю, простит его Бог или нет. А вот соседка, за которой я ухаживала, покаялась за несколько часов до смерти. Я была у нее после 12 часов, и она говорит: «Аня, у меня внутри все болит, я, наверное, умру». Уложила я ее в постель и говорю: «Знаешь, Валя, мы все однажды умрем, а где душа наша будет в вечности? Тебе надо покаяться». И она молилась: «Господи, прости меня, я много нагрешила». А утром она уже умерла. Думаю, что Господь ее простил.
0: Написала и прочитала Анна Шерман.

Поиск. Ищем брата Петра. Прочитала в газете «Забытый алтарь», номер 3, за март 2010 года, стих «Перед расстрелом» из рассказа узника брата во Христе Загоруйко. Его вам прислал Анатолий Проценко из Америки. Дело в том, что мы разыскиваем брата во Христе Петра Загоруйко. Этот стих написан об отце Петра, который был узником. В 1999 году брат Загоруйко приезжал в Германию, посещал церкви. В то время он проживал в городе Днепропетровске. Загоруйко – автор книги «Евангелие для цыганского барона». Надя Клад. Он пишет отцу. «Я хотела от имени Виктора Шумилина поблагодарить всех, кто принимал участие в розыске его отца. Он очень рад, что может писать отцу. Его большой радостью было бы, если бы его отец обратился к Богу. Виктор Шумилин находится в местах лишения свободы. Его молитва к Богу за всех родных. Они никто не знает Иисуса. Давайте поддержим его в молитвах. Ему будет очень радостно. Когда кто-то протягивает руку помощи, становится легче жить. Я очень люблю эту песню. Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Любовь не остается безучастной, она всегда предлагает свою помощь». Лили Штульберг. Все на русском. У меня очень хорошая христианская библиотека. Более 500 книг. Все на русском языке. Эти книги я бы продал за символическую цену по 1-2 евро. Те средства, которые поступят от продажи книг, хочу применить для евангелизации. Я заказываю в типографии христианские плакаты и развешиваю их в той местности, где проживаю. Телефон мой в редакции. Питер Рэмпл. Жили у нас до 1947 года. Я Гардер Иван, проживаю в городе Эспелкамп. Обращаюсь с одной просьбой. Так мне посоветовали. Я разыскиваю женщину по имени Мерк Неля Михайловна или ее сына Аркадия. Они приехали из села Викторовка, Тарановка, Тарановский район, Кустанайская область, Казахстан. Мы жили в ауле Манатыс с 1943 по 1949 год. Мать Нелли с 4 детьми жила в 3 километрах от нас в поселке Нелюбинка. Осенью 1944 года она пришла к нам в Манатыс с 3 детьми – Неллей, Марией и Виктором. Мария и Виктор умерли от голода. А Неля с матерью жили у нас примерно до 1947 года. Потом они переехали в районный центр Тарановка, Викторовка. Там Неля выучилась на парикмахера и долгое время проработала парикмахером. Вышла замуж за Мерка. Имя незнакомо нам. У нее 2 детей. Сын Аркадий. Ему сейчас где-то 48-50 лет. И дочь, имени не знаем, которой чуть больше 40 лет. Сама Неля с 1938 или 1939 года. Я встретился с человеком, который тоже жил в Тарановке. И он рассказал, что Мерк Неля с сыном Аркадием живет в Германии, но где, он не знает. И он мне посоветовал написать вам. Заранее благодарен. Прилагаю фотографию, на ней Неля с мужем и детьми. Йоган Хардер.
пробил час разлуки. Уважаемая редакция газеты «Забытый алтарь», Хелена Дрейбот, которая возвращается жить в Казахстан, просила стихи, посвященные прощанию с братьями и сестрами по местной церкви. Может, ей подойдет это стихотворение без подписи. Если вместе сердца стучали и одним огнем горели, вместе радовались, страдали, понимать друг друга умели, вместе были в часы ненастья, вместе верили и любили, о себе забывали часто, лишь для счастья другого жили. Как для них тяжела разлука, как бывает трудно расстаться, потеряв из вида друг друга, в одинокой тоске остаться. Что друзьям может быть дороже, постоянно быть вместе, рядом? Друг хороший утешит, может, просто ласковым, теплым взглядом. Пусть лежат между нами дали, но научимся и в разлуке, в пору радости и печали, помнить искренно друг о друге. Пробил час разлуки, пришло расставание. Здесь в жизни все время проходит в скорбях, и это пройдет, и наступит свидание в лазурных и чистых святых небесах. Пускай разделяют нас всех расстояния, любовь ведь не меряет их. Итак, дорогие друзья, до свидания, до встречи в чертогах святых. Мы были все вместе, но время умчалось, и больше не будем мы видеть всех вас. Но в сердце у нас пожелание осталось, молиться мы будем и помнить о вас. Автор неизвестен. Целый год вы отправляли газету «Забытый алтарь» в женскую колонию города Перим для Снежаны М. По ее письмам мы замечаем, как человек укрепляется в вере. Мы с мужем решили на следующий год оформить подписку как для Снежаны, так и для ее родителей, проживающих в Сибири. Юлия Мирошниченко. Выписываю газету «Забытый алтарь» на год моей дорогой племяннице Нине. Она недавно приблизилась к Господу. Родители, брат и сестра еще далеки от Бога. Может быть, эта газета попадет и в их руки, и они тоже приблизятся к Богу. Эльвира Линовский. Простое вам человеческое спасибо за то, что на страницах «Забытого алтаря» мы обретаем новых братьев и сестер, и наша Божья семья растет. Это ли не чудо Божье? Каждое свидетельство – это назидание кому-то. Жаль, что он очень быстро прочитывается, но это горчичное зернышко на просторах Вселенной дает такие благоприятные плоды. Очень нравятся стихи. Я не мастер складно писать, но думаю, что теперь, читая «Забытый алтарь», придется научиться. Когда его читаешь, так берет ревность, чтобы откликнуться письменно. Марина Энгель. На руках носят. Еще хочу благодарить Бога за свою церковь в Гумерсбах, Беркнойштадт. Хочу поблагодарить свою церковь, братьев и сестер, за заботу, за то, что носят меня на руках. У меня нет машины, я имела проблемы поехать в церковь. А теперь в церкви купили маленький автобус, и я не имею проблем. Ира Димель.

Строчки из газеты. В 1996 году я был осужден к смертной казни, и только Господу одному известно, что мне пришлось пережить за эти годы. Сколько раз стоял на грани жизни и смерти, не в силах терпеть то, что происходит. Умерла мама, родная сестра отреклась, не желая иметь брата-убийцу. Жить в ожидании смерти, когда каждый день может стать последним, это очень тяжело. И как утопающий, хватающийся за соломинку, надеется на спасение, так и Христос стал моим спасителем. Но Христос не соломинка, а настоящее спасение. Много воды утекло с тех пор. Были и взлеты, и падения. Об одном случае хочу рассказать. Сидел я в то время в тюрьме города Полтавы, в одиночной камере. Однажды утром проснулся с мыслью, которая буквально сверлила мой мозг. Какое же тебе прощение? Ты убийца. Ты нарушил буквально все заповеди Божьи. Тем, что ты живешь на белом свете, ты только огорчаешь Бога. И вот что самое страшное, я очень четко осознаю, что это ведь и на самом деле так. Я приготовил веревку и в течение дня написал прощальное письмо и ждал лишь ночи, чтобы покончить с собой. Вечером ребята из другой камеры передали мне газеты. Я бросил их на стол и не стал даже просматривать, так как судьба моя была решена. Ходил по камере, 4 шага от окна к двери и 4 шага назад. Шагал мимо стола, где лежали газеты. Вдруг мой взгляд зацепился за строчки наверху газетной страницы. «Это лукавый, видя, что ты на верном пути, пытается сбить тебя с него, внушая тебе, что нет тебе прощения, и что единственное, что остается, это покончить с собой». Слезы сами полились из моих глаз. Я стал молиться, прося у Господа прощения за мое маловерие и благодарил Его за спасение. Раньше я бы все это принял за случайность, но, живя с Господом, знаю, что ничто в этом мире не происходит само собой. Снова и снова перечитываю газету «Забытый алтарь». Многие статьи, в которые невозможно читать без слез. Так многого хотелось сказать в своем письме, но ограничен. И потому хочу сказать еще самое главное. Во-первых, искренне прошу прощения у тех людей, которым я, живя в городе Кременчуг, принес немало бед и горя. Простите меня. Я давно покаялся перед Господом в своих грехах, но хочу, чтобы и вы знали, что я искренне сожалею о той прошлой своей жизни и о том, что творил, не зная Христа. Прошу молиться за меня и прошу простить меня. Вячеслав Чернявский, тюрьма, Житомир, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

сегодня стоишь на крутом повороте жизни. Тебя не понимают твои близкие, друзья и даже родная мама. Но сегодня ты имеешь возможность прийти ко Христу, и Он поможет тебе.

Сегодня многие люди в своей жизни прогоняют от себя Спасителя мира Иисуса Христа. Они как бы говорят: ты нам не нужен, Христос. Мы не хотим жить по твоим заповедям. Мы хотим жить так, как мы хотим. И вот однажды один человек, гнавший в своей жизни Иисуса Христа, изменил свою жизнь. Христос пришел к нему и сказал: что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна. И вот эта песня, которую вы сейчас услышите, которую я написал, она как раз о том, что люди своими грехами гонят Иисуса Христа, прогоняют любовь, которую Он хочет дать каждому человеку.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, словами Христа. Исследуйте Писание. От сердца желаем, чтобы сегодняшняя передача «Евангельские истины» пробудила в вас желание к серьезному изучению Слова Божьего. Открываем мы программу «Песней».

0: Что дает чтение Евангелия? Оно приводит ко Христу, к живой вере, возрождает человека к новой жизни в радости, силе и свободе. Об этом свидетельствует исторический и наш современный опыт, сказал известный христианский писатель Владимир Филимонович Марцинковский.
1: Библия – это единственная книга в мире, которая читается всеми людьми, независимо от классовых, расовых и национальных различий. Чудесно и то, что она с одинаковым интересом читается как мудрыми людьми, так и простыми, молодыми и старыми, и даже дети усваивают ее содержание. Одна няня читала маленькой девочке рассказ из Библии об Иосифе. Девочка с таким увлечением слушала, что когда подошел отец и спросил няню, какую она читает книгу, девочка воскликнула: «Пожалуйста, не мешай нам, папа!» и продолжала слушать. А недалеко от комнаты, где девочка слушала рассказ об Иосифе, сидел передовой канадский ученый, сэр Вильм Даусон, президент Мигельского университета, читая ту же чудесную книгу Библию с глубоким вниманием и наслаждением. Да, Библия – удивительная Божья книга. Современного ученого она услаждает, а маленького ребенка утешает и радует. Испытывая чудесное влияние Божьего Слова в своей жизни, псалмопевец Давид с восторгом восклицает: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль».
0: Дорогие друзья, как вы уже, наверное, знаете, в наших передачах «Евангельские истины» мы проводим разбор, в котором последовательно стих за стихом разбираем отдельные книги и послания Библии. Сегодня вы услышите продолжение разбора Евангелия от Луки. Разбор ведет Иван Петерс.

В нашем прошлом разборе Евангелия от Луки, дорогие слушатели, мы рассмотрели немного жизнь Иоанна Крестителя. Этот вестник Божий, безбоязненно проповедующий истину, имел в своей жизни тоже темные моменты. Заключенный в тюрьме царем Иродом, которого он обличал в его распутной жизни, Иоанн вдруг чувствует себя одиноким. Да, он даже посылает своих учеников к Иисусу спросить, действительно ли он тот, пришествие которого Иоанн возвещал. Мы видели, что Иисус ему ответил. В 22 стихе 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И сказал им», то есть ученикам Иоанна, Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Хоть Библия нам ничего не говорит о том, как Иоанн воспринял эти слова, я все же думаю, что они были для него большим ободрением. Кроме того, я предполагаю, что Иоанн задал Христу тот вопрос не потому, что он сомневался, а больше из ревности к своему служению. Как и всякий верный служитель, он постоянно беспокоился о том, правильно ли он служит Богу. Его единственная цель была верно и преданно исполнять поручения своего Господа. И для нас, дорогие братья и сестры, было бы очень хорошо подражать Ему и постоянно спрашивать себя и Господа, верны ли мы Ему, правильно ли мы исполняем то, что Он нам поручает. Это наилучший контроль нашей духовной жизни и поможет нам избежать много неприятностей. Верная бдительность к нашему служению пред Господом избавит нас от многих соблазнов. «Блажен, кто не соблазнится о мне», — говорит Христос. Получив от Христа ответ Иоанну, ученики пошли передать ему его. Из 24 стиха 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «По отшествии же посланных Иоанном, Иисус начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его». До сих пор наш сегодняшний текст. Очень важны здесь слова в начале 24 стиха. Я думаю, им стоит уделить больше внимания. «По отшествии же посланных Иоанном, Иисус начал говорить народу об Иоанне». Стоявшие вокруг Христа люди слышали слова учеников Иоанна, передавших Христу его вопрос. Может быть, в них тоже появились при этом вопросы. Если тот, который предвозвещал им Спасителя, сомневается, то, может быть, он действительно не тот, о пришествии которого говорил Иоанн. Но вместе с тем люди слышали и ответ Христа. И, может быть, думали, как может такой стойкий человек сомневаться о Христе, творящем такие великие дела? Иисус знал все эти мысли людей. Но Он не сразу реагирует на них, а ждет, пока ученики Иоанна ушли. Почему? Почему Он не говорит о Иоанне в присутствии Его учеников? Этого, дорогие, мы не знаем. Возможно, Он не хотел хвалить его прямо. Да Иоанн в действительности в этом и не нуждался. Вера его и без этого была крепка. А то зачем ему надо было бы оставаться в тюрьме? Ведь если бы он перестал обличать Ирода в его беззаконии, то тому не было бы надобности дольше держать его там. Иоанн был и в трудных условиях верным своему божественному призванию.
но в словах Христа о Иоанне мы видим, что Он думает о нем. И это качество Христа уже показывает нам Его заботу о своих. Он и наш ходатай пред Богом. Если мы даже не думаем о этом, как Иоанн, который тоже не слышал слов Христа о нем, Иисус заботится о нас. Он заступается за нас перед Небесным Отцом. Так апостол Иоанн в 1 стихе 2 главы своего первого послания говорит: «Мы имеем ходатая пред Богом, Иисуса Христа, праведника». Также в послании апостола Павла к римлянам в 34 стихе 8 главы сказано: «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Всю свою жизнь на земле Иисус провел в заботе о людях, и смерть Его была заместительной за всех нас. Но забота Христа о нас не только в прошедшем времени. Он наш заступник или адвокат пред Богом и сегодня. Еще живя на земле, Иисус говорил о том, что будет говорить о верных Ему пред Своим Небесным Отцом. В 32 стихе 10 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Христа: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Да, Иисус наш заступник пред Богом. Но, дорогие, только в том случае, если мы не стыдимся Его пред людьми. Иоанн Креститель открыто указывал народу на Христа. И он, с своей стороны, хвалит Иоанна пред людьми. Из слов Христа мы видим 5 пунктов, характеризующих Иоанна. Иисус подтверждает все эти качества Иоанна и этим самым хвалит его. Первое мы видим в 24 стихе нашего текста. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Большинство из слушающих Христа людей знали Иоанна. Многих из них он крестил в Иордане. И вот этих людей Иисус спрашивает: «Что смотреть ходили вы в пустыню?» Другими словами, почему вы хотели видеть Иоанна? Ведь не для того, чтобы просто прогуляться по берегу. Простой человек не может привлечь к себе столько народу. Что-то в нем ведь было особенное. Проповедь Иоанна захватывала людей. Его жизнь была особенная и поражала всех приходящих к нему. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Трость, ветром колеблемая, была в народе как бы символом естественного, ничего не значащего, пустого. Нет, не камыш на берегах Иордана привлекал массы людей, а Иоанн Креститель, твердый в своем мнении и бесстрашно проповедующий народу истину Божию. Его характер и его служение были примерными. Он не колебался, как трость на ветру, то в одну, то в другую сторону. Этими вопросами Иисус показал народу верность Иоанна. Но не только его проповедь была привлекательной. То, что он говорил, он показывал и своей жизнью. Это второе, что Христос о нем говорит. «Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских». Этим Христос объясняет народу, что слова Иоанна были не только теорией, а полностью подтверждались его практической жизнью. Несмотря на то, что за ним следовали массы народа, он не воспользовался ими, как это часто делают люди. Как только они становятся известными, они используют эту популярность для личной выгоды. Но как только кто-либо начинает пользоваться своей известностью, он находится в большой опасности. Быстро верность делу заменяется жаждой славы или наживы. Иоанн Креститель это категорически отклонял. Его одежда была из верблюжьего волоса и припоясана кожаным поясом. Он твердо знал, для чего он был избран, и оправдал это избрание своей жизнью. Третье, что мы видим из слов Христа о Иоанне Крестителе, это то, что он был пророком.
В начале 26 стиха нашего текста мы читаем вопрос Христа. «Что же смотреть ходили вы? Пророка ли?» Да, Иоанн был пророком. Пророки — это избранные Богом люди, которые возвещают народу истину Божью. Бог доверяет им свою весть. В 7 стихе 2 главы книги пророка Амоса сказано: «Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Да, Иоанну Бог открыл тайну воплощения своего Сына и избрал его возвестить об этом людям, что Иоанн и делал всей своей жизнью. Он был пророком, которому Бог доверял. Итак, мы видим до сих пор, что, по словам Христа, Иоанн Креститель был сильным и верным проповедником истины. Во-вторых, его жизнь соответствовала его словам. И в-третьих, Иисус называет его пророком. Четвертое, что я хочу отметить из этих слов Христа о Иоанне, исходит из нашего третьего пункта. «Что же смотреть ходили вы, пророка ли?» «Да, говорю вам, больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Иоанн Креститель не только просто пророк Божий. Он последний пророк Ветхого Завета. Он указательный палец Божий, показывающий народу Мессию, Спасителя всего человечества от греха и вечной смерти. Ссылаясь на книгу пророка Малахии, Иисус называет его ангелом. В еврейском и греческом языках имеется только одно слово, которое переводится то словом «ангел», то словом «вестник». Ангелы стоят пред лицом Божьим и всегда готовы исполнить его поручение. И служение Иоанна Крестителя Иисус сравнивает с служением ангела Божия. Он был готов в любое время беспрекословно исполнять волю Божию. Но еще один важный аспект мы видим из слов Христа о Иоанне. Стих 28. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Почему Иисус называет его большим из всех пророков? Я думаю, ответ здесь простой. Всем пророкам Бог открывал свои тайны. Все они знали, что когда-то придет Сын Божий на землю. Они и предсказывали о пророке, который будет приготавливать путь Господу. В благоговении они об этом говорили, но только Иоанну была дана милость видеть величайшего Спасителя всего человечества. Этим он стал наибольшим пророком. Ему было доверено приготавливать путь Иисусу Христу и возвестить народу пришествие Сына Божия. Так Иисус описывает людям Иоанна Крестителя: твердого в слове, верного в жизни, пророка Божия, особо избранного идти пред Господом, и величайшего из всех пророков, потому что видел Спасителя людей на земле. Как велико такое свидетельство самого Господа о человеке! Но, дорогие братья и сестры, трудно мне даже говорить о словах, которыми Христос заканчивает свое свидетельство о Иоанне Крестителе. В конце 28 стиха мы читаем: «Но меньший в Царствии Божьем больше его». Дорогие, Царствие Божие – это мы, искупленные драгоценной кровью Христа от вечного осуждения. Если мы искренно посмотрим на самих себя, то как далеко мы в действительности от качеств Иоанна Крестителя. А Иисус называет меньшего из нас больше его. Мы не можем сравнить себя с тем вестником, но Иоанн не пережил возрождения и искупления так, как пережили его мы, и этим он отличался от сегодняшней церкви. Такая глубина благодати и истины. Пусть, дорогие братья и сестры, сам Господь нам поможет принести Ему благодарность за совершенное для нас спасение всей нашей жизнью. Аминь.

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. После излияния Святого Духа на апостолов они могли исцелять, прощать грехи и именем Иисуса Христа воскрешать мертвых. Они отвергли себя, и Христос поселился в них. Они любили Его всем своим существом и прославляли Его своими делами. Также Христос посылает Своих учеников идти и нести весть о Его спасении туда, куда Он Сам не мог пойти в течение Своего недолгого пребывания на земле. После вознесения на небо Иисус послал Святого Духа, чтобы слова апостолов имели силу и еще многие могли уверовать в Него. Подобно капелькам росы, сверкающим в лучах восходящего солнца, рождались от Святого Духа дети Небесного Отца. Нет ничего прекраснее на этой земле, чем наше свидетельство о распятом и воскресшем Христе. Всякий, кто поверит этому свидетельству, получит вечную жизнь. Святой Дух нисходит на верующих в Иисуса Христа и преображает их в Божьих детей, чтобы они могли прославлять своего Небесного Отца и жить праведной жизнью.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 13 и 14 стихи. «И если чего попросите у Отца во имя Мое,

0: молитве «Отче наш»? Или в твоем сердце все еще присутствует горечь, обиды и непрощение? Если ты молишься во имя Христа, то твоя жизнь и твои мысли будут угодны Духу Святому, и твое сердце будет наполнено состраданием к окружающим людям. Христос дает нам твердое обещание, гарантом которого выступает сам Бог. Господь ставит четкое условие выполнения этого обещания. «Если вы откроете свое сердце, изменяющей силе моих слов, то я буду действовать в вас своей силой и славой, спасая многих погибающих людей через вашу веру и молитву». Всякий раз, когда вы будете молиться под руководством Святого Духа, вы обязательно получите ответ от меня. Брат, возблагодари Христа за то, что Он дал тебе ключ от небесной сокровищницы. С помощью молитвы тебе открывается богатство Божьих благословений. Господь говорит: «Я покажу свое спасение и благословение твоим соседям и друзьям. Я подарю им покаяние и помогу во всем». Молись Иисусу и проси, чтобы Он освободил измученных грешников твоего народа из темницы греха, делая их своими детьми. Не ослабевай в молитве. По твоей молитве Бог может спасти многих. Верь, что Бог ответит на твою молитву, и благодари заранее за полученный ответ. Проси своих братьев и сестер по вере поддержать тебя в молитве. Не прекращай хвалить и прославлять Бога. Молись о том, чтобы Господь излил на тебя дух молитвы. Если ты чувствуешь, что Иисус не отвечает на твои молитвы, тогда покайся и исповедуй свои грехи. Разрушь преграду на пути молитвы, чтобы Он очистил тебя от всякой неправды. Он дарует тебе власть приносить благословение небес на землю. Прилежно молясь с верой и свидетельствуя, ты прославляешь Отца, Сына и Духа Святого. Молитва. Господь Иисус Христос, даруй нам дух молитвы, чтобы мы не думали только о себе, но и об окружающих нас людях. Научи нас молиться, как Ты молился, чтобы по нашим молитвам наши родные и близкие спаслись. Я прославляю Тебя, ибо Ты открыл для нас сокровищницу небесных благословений. Да прославится Божье имя через рождение еще многих детей от Духа Святого. Да светится Твое имя через их праведные поступки и действия в них Твоей силы. Вопрос 90. Назови основное условие для получения от Господа ответа на молитву.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».
0: Когда мы рассказываем неверующим об искупительной жертве Иисуса Христа, мы тем самым воздаем хвалу Богу за голгофские страдания. Тот, кто не делится этой спасительной вестью, не знает Христовой свободы. Если ты не видишь плодов от своих молитв и свидетельства, то проверь свое сердце. Пребываешь ли ты еще в Христовой любви, или тайные неисповеданные грехи удерживают Божие благословения? Исповедуй свой грех перед Господом, чтобы поток Божьей благодати не прекратил изливаться на других. Господь оставил нам множество повелений. Любите врагов ваших. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Все эти повеления находят свое отражение в одном стихе. Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Заповеди Господни — не тяжелый груз, а помощь для благочестивой жизни в вере и любви. Тот, кто испытал на себе Христово освобождение,

0: не может жить для себя. Естественное желание такого человека — служить Иисусу Христу.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 и 17. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет».
0: Тот, кто пытается только своими силами жить согласно с повелениями Иисуса Христа, рано или поздно потерпит фиаско. По этой причине Иисус попросил Отца послать Утешителя, Святого Духа. Святой Дух был послан с определенной целью. Он — Дух истины, который обличает людей в грехе. Он показывает нам распятого Христа, укрепляя нашу веру в Его божественность и искупительную жертву. Он по благодати дарует нам праведность Христа. Благословенный Дух дает нам второе рождение. Он дарует нам привилегию называть Бога своим Отцом. Дух усыновления дает нам уверенность в том, что мы истинно дети Божьи. Он также выступает в качестве нашего защитника. Святой Дух дает нам силу противостоять всем козням дьявольским и укрепляет нашу веру в то, что крестной жертвы Иисуса Христа достаточно для нашего спасения. Без утешителя, подаренного нам Господом, мы не найдем в этом мире ни смысла жизни, ни удовлетворения. Ни один человек от природы, будь он гением, поэтом или пророком, не может получить Духа Святого. Сверхъестественный дар Святого Духа нисходит только на верующих в искупительную кровь Христа. Тот, кто не любит Иисуса и не принимает Его, не имеет Духа. Но всякий, кто любит Господа и верой принимает Его спасение, имеет в себе Святого Духа, который приносит в сердце человека покой и радость. В сложные моменты жизни Святой Дух дает верующему силу. Иисус говорит, что Утешитель не оставит тебя ни на смертном одре, ни на страшном суде, потому что Он есть жизнь вечная.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 до 20 стиха. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас».
0: Когда предающий вышел, Иисус сообщил своим ученикам, что ему предстоит скоро покинуть их, и им нельзя будет последовать за ним. Но он добавил, что придет к ним опять. Ему были известны их страхи. Его слова имеют двойное значение. Во-первых, он говорил о пришествии Святого Духа, так как Бог есть Дух, а во-вторых, о своем втором пришествии во славе в конце времен. По этим двум причинам он должен был оставить их и пойти к своему Отцу. Без этого расставания Святой Дух не был бы послан нам.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Шанс умереть. В Белфасте одна богатая дама из общины Кейт Митчелл пожертвовала немалую сумму для приобретения зала, в котором собиралось более 500 бедных девушек и женщин, с которыми занималась Эми. Пастор церкви одобрил такое решение. «Дабы иметь ему, Христу, во всем первенство». Эти слова были начертаны на стене напротив входа в зал. Каждый вечер все новые души находили своего Спасителя. Построенный зал был открыт 7 дней в неделю, и Эми продолжала планировать служение, устраивать репетиции хора, обучать прихожанок чтению и приглашать девушек на курсы молодых матерей. Через некоторое время из-за финансовых трудностей семья переезжает в Англию. Труд, начатый Эми, продолжили другие женщины. В Манчестере Эми предложили заниматься с детьми фабричных работниц. И здесь Эми видела в трущобах женщин с пустым взглядом, без надежды. Она поняла, что лицо нищеты всюду одинаково. Люди не знали, для чего они живут. Алкоголь не давал ответа, да и деньги тоже. Ей захотелось говорить людям о Боге, о надежде, которую Он дарует. Эми очень хотелось показать им жизнь, за которую стоит бороться. Особым событием для Эми стало путешествие на север Англии, в Кезвик. Сюда навстречу из года в год съезжались тысячи членов христианских миссий, чтобы потом снова рассеяться по всему миру. Она услышала проповеди Дуайта Муди, Гадсона Тейлора и постоянно повторяла в своем сердце: 50 тысяч людей умирает каждый день в Китае. Это больше, чем я могу себе представить. Как я могу оставаться равнодушной?» Девушка почувствовала свое призвание к миссионерскому служению в 1892 году, когда ей было 24 года. Об этом свидетельствуют ее письма матери. «Кажется, все меня торопит. Иди. Опять я слышу этот зов. Приди и помоги нам, миллионам людей, никогда не слышавшим о любви, которая наполняет жизнь такой радостью. Мой внутренний голос говорит: останься, но другой голос сильнее, голос, который говорит: иди». Эми понимала, сколько печали вызовет у матери ее уход. К тому же она не знала, куда идти. Эми, девушка с хрупким здоровьем, единственная поддержка своей матери, вдовы с 7 детьми. Эта девушка меньше всего была способна стать миссионером-первопроходцем в языческой земле, но она услышала Божий призыв. Старая история, повторившаяся бесчисленное количество раз. Господь избирает самых незаметных и чудаковатых, самых непригодных и незначительных. Эми считала себя именно такой. Ее храбрая мама ответила ей: «Поезжай». Ее сердце вторило Божьему призову. Сначала Эми отправилась в Лондон, чтобы завербоваться в китайскую миссию. Однако врач запретил ей выезд в Китай. Эми решила поехать в Японию. 3 марта 1893 года она была на пути в страну восходящего солнца. Конечно, слушать рассказы о далеких странах и людях гораздо легче, чем путешествовать самому. В каюте шныряли крысы, ползали жуки и тьма других насекомых. Корабль попал в сильнейший шторм, и Эми чуть было не лишилась жизни. Потом чужая страна, чужой язык, нищета и неудобства, болезнь и усталость. Эми навсегда запомнила разговор с молодым служителем храма Будды. Девушка убеждала его в мертвости их религии, которая призывает к хорошему поведению, но силы для этого дать не может, да и не является путем ко спасению. Она рассказала о живом Боге, об истинном пути, цитировала Новый Завет. Японец внимательно слушал, потом сказал: «Если это так, то мы хотим знать, как надо жить. Вы можете нам это показать?» Эми надо было показать им своего Бога, ведь он жив. Лишь теперь ей стало понятно, что подразумевалась жизнь как раскрытая книга, которую каждый может читать. Вдруг она осознала огромную ответственность, возложенную на нее. «Господь, дай мне силы жить так, чтобы другие узрели Тебя», — взмолилась она. В Японии Эми трудилась, не покладая рук, но через 15 месяцев свалилась от истощения головного мозга, лихорадки и острой боли. Очень скоро, как многие миссионеры, она испытала разочарование из-за трудностей в изучении японского языка и проблем в миссионерской общине. Она рассказывала людям о Христе через переводчика, и многие обращались к Богу. Это льстило ей, и она еще больше стала бояться искушения честолюбием, поскольку, как она считала, от честолюбия погибает все духовное. Эми осознала, что Япония не ее духовное поприще. Эми едет в Китай, потом на Цейлон, после чего возвращается домой в Англию. Она писала: «Если я слаба, то Господь силен. Если я могу отступить, то Господь побеждает всегда. Господи, прости мне мое разочарование». На родине она часто вспоминала людей из далекой страны, их безропотное примирение с бедностью. Там не было никакого возмущения, никаких протестов. Там просто принимали положение таким, каким оно есть. Эми поняла, что это совсем не вписывается в само собой разумеющееся благополучие ее соотечественников. Она желала только одного – находиться там, где ее хотел видеть Бог. Вскоре Эми пришло приглашение приехать в Индию, и 9 ноября 1895 года она прибыла в один из портовых городов – Мадрес. Эми не искала приключений и ни от чего не бежала, и все же не могла выбраться из внутреннего хаоса, который обуревал ее. Она опять почувствовала себя маленьким ребенком, тосковавшим по дому, и дала волю слезам. Ее знобило, она не могла сосредоточиться. Причиной всему стала тропическая лихорадка, инфекционное заболевание, но невыносимее всего – была жалость к себе. Эми писала: «Сатана пытается опутать нас безнадежным унынием и разочарованием. Если это удалось, то он доволен, потому что мы заняты только собой, как раз тем, чего он хочет. В тяжелые времена главное наше искушение – кружить мыслями вокруг самих себя, вокруг нашей непригодности, наших падений, нашей ничтожности. Но нам не стать ниже, чем мы есть. Находясь внизу, не нужно бояться падения. Я хочу перевести мысли от себя самой на моего Небесного Отца, который меня любит и не перестает любить, хоть я и бесполезная, ненадежная и ничтожнее, чем само ничто. Если мы готовы быть ничем, то не существует такого, чтобы он не смог через нас сделать. Ибо кто в глазах мира кажется безумным, того избрал Бог». Окончание в следующем номере. Ирина Картхут. «Я не хочу прожить, в Христа играя. Я не хочу прожить, в Христа играя, я не хочу до вечности ползти, я не желаю ковылять до рая, в развалочку, зевая по пути. Я не хочу в условностях теряться, я не хочу простое усложнять, я не хочу коситься и казаться, и вечность на похлебку променять, плести и попадаться в паутину, фасонно выглядеть, где нужно проще быть. Я не хочу не быть примером сыну, я не хочу наполовину жить. Я не хочу в чужих ошибках рыться, сестер и братьев видеть свысока, единолично в скорлупе закрыться, я не хочу на время, на пока. Я не хочу насмешки сыпать в спину. Я не хочу друзей в пути терять. Я не хочу любить наполовину. Я не хочу не до конца прощать. Я не хочу, придя на пир для званых, жевать, скучать, болтая о пустом. Я не хочу ходить в отрепьях рваных, забыв, что все имею только в нем. Я не хочу от зависти терзаться. Я не хочу под ножки подставлять. Я не хочу духовною казаться и раненых на поле оставлять. Я не хочу играть и притворяться, словами гладить, прикрывая лесть, взгляд отводить и криво усмехаться. Я настоящий быть хочу, как есть. Я приняла Христа не понарошку, не на чуть-чуть и на капельку сполна. Меня позвал Он в путь, а не в дорожку, предупредив, что впереди война. А на войне, как на войне, там трудно. Но обновлен в боях завет крови. Я только там вдыхаю полной грудью твой аромат свободы и любви. Я так хочу подняться до рассвета, к тебе, мой Бог, ладони протянуть, ворваться в мир сияния и света, твое, Господь, дыхание вдохнуть. Я так хочу до неба дотянуться и, захватив с собой своих друзей, в безбрежье глаз Христовых окунуться навечно на виду вселенной всей. Пусть мир покроет мрак и тьма, и тучи, а на Сионе воссияет свет. Из всех земных путей твой самый лучший, и я иду с тобой. Вот мой ответ. Аминь.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 8.
4: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
5: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
6: «Хочу, очистись».
4: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
6: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
7: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
4: Иисус говорит ему:
6: «Я приду и исцелю его».
4: Сотник же, отвечая, сказал:
7: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
6: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И сказал Иисус сотнику:
6: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
4: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
4: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
9: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: И говорит ему Иисус:
6: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: Другой же из учеников его сказал ему:
10: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
6: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
4: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
11: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
4: И говорит им:
6: «Что вы так боязливы, маловерные?»
4: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
12: «Кто это, что ветры и море повинуются ему?»
4: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
13: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
4: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
13: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
4: И он сказал им:
6: «Идите!»
4: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
3: Глава 9.
4: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
6: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
14: «Он богохульствует».
4: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
6: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Тогда говорит расслабленным:
6: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
6: «Следуй за мною».
4: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
14: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же, услышав это, сказал им:
6: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
15: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
6: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
4: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
16: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
4: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
17: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
4: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
6: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
4: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
6: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
4: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
18: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
4: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
6: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
4: Они говорят ему:
11: «Ей, Господи!»
4: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
6: «По вере вашей да будет вам».
4: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
6: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
4: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
9: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
4: А фарисеи говорили:
14: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
4: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
6: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
6: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
3: Глава 11.
19: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
20: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
19: И сказал им Иисус в ответ:
6: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
19: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
6: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее.
19: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
6: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
19: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
6: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: Глава 12.
19: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
0: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
19: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
19: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
16: «Можно ли исцелять в субботы?»
19: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
19: Тогда говорит человеку тому:
6: «Протяни руку твою».
19: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
21: «Се отрок мой,
8: которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы.
19: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
20: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
19: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
1: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского!»
19: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и сегодня перейдем к 10 главе. 9 глава заканчивается призывом Иисуса к Своим ученикам, чтобы они просили Отца Небесного выслать делателей на жатву. И неудивительно, что вслед за этим призывом Матфей дает перечисление учеников, призванных Иисусом. Здесь они впервые названы апостолами. Если сравнивать имена 12 апостолов, приведенных в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, можно заметить некоторое отличие. На этом основании критики Библии утверждают, что она содержит противоречие. Но давайте разберемся, так ли это. Сразу можно сказать, что имена апостолов совпадают, за исключением двух случаев. Матфей в своем списке упоминает Ливвея, прозванного Фадеем, и Симона Канонита. Лука же вместо этих имен называет Иуду Иаковлева и Симона, называемого Зелотом. Что касается Симона Зелота, то это имя идентично Симону Канониту, потому что Канонит – это просто еврейская форма слова «зелот». Таким образом, одна из трудностей исчезает сама собой. Кстати, зелоты – это были представители одной из израильских партий, которые ставили своей целью свержение римского владычества. Теперь обратимся к имени Ливей. Это должен быть тот же человек, что и Иуда Яковлев. Известно, что в те времена было широко распространенной традицией иметь несколько имен. Например, Петр был на самом деле Симоном, но получил свое имя Кифа или Петр от самого Господа. Подобным же образом ученик, бывший сборщиком податей, имел два имени – Матфей и Левий, а апостол язычников Савл был одновременно Павлом. Таким образом, ученик, упомянутый Матфеем под именем Левей или Фадей, что очень близко по значению, был еще и Иудой Иаковлевым. Таким образом, мы видим, что имена апостолов, приведенные в разных Евангелиях по-разному, не должны быть предметом критики. Само слово «апостол» означает «посланный с особыми полномочиями». Давайте посмотрим, что за полномочия были даны ученикам Иисуса. Об этом речь идет в 10 главе, к изучению которой мы приступим вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы Евангелия от Матфея. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, что Господь послал Своих учеников к народу Израиля и дал им наставления относительно их служения. Сегодня мы рассмотрим дополнительные наставления, которые Господь дал Своим ученикам и которые в равной степени применимы к нам в нашей жизни, хотя непосредственно они относились лишь к 12 апостолам. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Иными словами, бойтесь Бога. Однажды кто-то спросил Оливера Кромвеля, в чем секрет его храбрости. На это он ответил: «Я давно понял, что если человек боится Бога, то ему не нужно бояться людей». Далее мы читаем в стихах с 29 по 33. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Подумайте, друзья, Господь заботится и о малых птицах. Как-то увидев, как вокруг фонтана прыгают воробьи, я подумал: тут нет ни одной птахи, о которой бы не знал Бог. Это удивительно, и мы должны помнить об этом. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Бог любит вас, друзья мои, Господь Иисус любит вас даже больше, чем ваша собственная мать. Могла ли она посчитать волосы у вас на голове? Никогда. А Бог знает их число.

Христа своим личным спасителем, то мы должны всегда уметь рассказать о нем другим. Вот почему слова 33 стиха являются неизбежным логическим следствием 32 стиха. Именно этот стих заставляет меня помнить, что я обязан всегда исповедовать его, и что я не вправе отречься от него. Однако я не должен ставить себя в глупое положение, потому что бывают и такие ситуации, когда мы просто не должны бросать жемчуг пред свиньями. То есть иногда, употребляя его имя в определенных кругах, мы не приносим ему чести. Но, несомненно, мы никогда не должны отрекаться от него. Далее он говорит в стихах с 34 по 39. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Этот стих представляет трудность для многих пацифистов. Однако нужно понять, что до тех пор, пока все нечестивые не будут повергнуты, Христос будет враждовать с сатаной, их битва не будет прекращаться. Мне бы очень хотелось, чтобы идею этого страха хотя бы частично осознали некоторые либеральные проповедники. Христос пришел на эту землю в первый раз не для того, чтобы принести мир. До тех пор, пока в этом мире царит грех, сам Бог говорит, что нечестивые не будут жить в мире. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Павел еще раз подтвердил эту истину, когда сказал: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Действительно, бывает, что Евангелие разделяет целые семьи. Дело в том, что среди верующих существует единство, и это единство приносит разлад в мир неспасенных. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Не следует рассуждать о верности и посвящении, пока вы по-настоящему не отдадите свою жизнь Христу и не заплатите положенную цену. Мне всегда нелегко говорить о верности, потому что я сам принадлежу к разряду людей, который весьма напоминает Симона Петра. И слава Богу, друзья, что он остается верен, несмотря ни на что. Это, пожалуй, самое большое чудо из всех. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Многие из нас недостойны его. Это означает, что он не может использовать нас, пока мы по-настоящему не посвятим себя Ему. Но, слава Богу, при этом Он не отторгает нас полностью. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Здесь Он противопоставляет жизнь, которую мы имеем здесь, в этом мире, и дар вечной жизни, который приходит посредством веры в Господа Иисуса Христа. Вполне возможно, что когда человек приходит ко Христу, ему, быть может, даже приходится принять смерть за свою веру. Подобное происходит и в наши дни в некоторых странах этого мира. Но те, кто потеряют ради Христа свою земную жизнь, обретут жизнь вечную и предстанут пред лицом Господа. Как сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 8 стихе. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». А далее в стихах с 40 по 42 он говорит о наградах. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника,
получит награду праведности.

0: праведника, и кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». В 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус поясняет этот отрывок, говоря, что этот мир ненавидит его и будет ненавидеть его последователей. Этот мир и не должен относиться к нам лучше, чем к Иисусу. Однако степень нашей верности и преданности найдет отражение в тех наградах, которые Он однажды даст нам. На этом заканчивается 10 глава, и мы переходим к изучению 11 главы, где вновь разговор идет об Иоанне Крестителе. Прочтем стихи с 1 по 6. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». Послав Своих учеников, Иисус Сам идет проповедовать. Это демонстрирует, насколько важно было донести Слово Бога до людей. И в наши дни это в равной степени необходимо. Далее следует отрывок, где ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. В Евангелии от Матфея в 4 главе в 12 стихе написано, что Иоанн Креститель был схвачен и взят под стражу. К тому моменту Иоанн уже долгое время провел в заключении. Однако он был осведомлен о том, что происходило с Господом Иисусом, потому что ученики Иоанна наблюдали за Иисусом и передавали все своему учителю. Иоанн Креститель ожидал того дня, когда двери его темницы откроются, и он сможет выйти на свободу. Иоанн Креститель полагал, что Иисус пришел для того, чтобы взять власть и установить свое царство. Поэтому в 3 стихе он задает вопрос. «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иоанн задает совершенно резонный вопрос. У него были все основания считать, что царь Израиля должен незамедлительно взять власть. И теперь, видя, что Иисус не торопится взойти на свой престол, Иоанн весьма озадачен. И вот что отвечает Иоанну Иисус в 4, 5 и 6 стихах. «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите». Скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Ответ Иисуса является весьма знаменательным и может быть понят только в свете того, что говорит о приходе Мессии Ветхий Завет. Это дословная цитата из 35 главы книги Исаии, стихи с 4 по 6. «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божье, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Но мы знаем, что при появлении Иисуса в пустыне не начинали бить фонтаны воды. Почему? Да потому что во время своего первого прихода Он не основал своего царства. Но тем не менее Он являлся царем и имел все признаки Мессии. Именно это он и хочет сказать здесь. Поэтому-то Иоанн и должен был узнать его. В следующих стихах Господь Иисус говорит об Иоанне Крестителе, о его значении и роли. Прочтем стихи с 7 по 11. «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Кстати сказать, Иоанн вовсе не был тростью ветром колеблемой. Скорее наоборот, он и был тем ветром, который раскачивал трости. В наши дни кафедра в церкви порой оказывается весьма слаба, потому что проповедник находится в полной зависимости от тех, кто сидит в зале. Поэтому очень часто проповедь подстраивается под интересы определенных групп в общине. То есть очень часто кафедра в церкви подобна трости, колеблющейся на ветру. Слава Богу, что Иоанн Креститель был ветром, раскачивающим трость. Далее Иисус продолжает говорить об Иоанне. Прочтем 8, 9 и 10 стихи. «Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских». Иоанн Креститель был действительно суровым человеком. «Что же смотреть ходили вы? Пророка?» «Да, говорю вам, и больше пророка». Он был пророком, но в то же время он был больше, чем просто пророк. «Ибо он тот, о котором написано: „Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою“». Господь ясно заявляет, что Иоанн является исполнением пророчества, данного в книге Малахии, в 3 главе, в 1 стихе, где сказано: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Иоанн Креститель и являлся этим посланцем, который был особо избран для того, чтобы возвестить Израилю приход Мессии. И я предлагаю вам самим посмотреть Евангелие от Иоанна, 1 главу, стихи с 21 по 23. Далее Иисус говорит в 11 стихе: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Иногда приходится слышать рассуждения о том, кто больше – Авраам, Моисей или Давид, но Иисус сам говорит, что Иоанн Креститель больше всех тех, кто был раньше. Не было никого выше Иоанна Крестителя. Однако сказано, что меньший в Царстве Небесном больше его. Господь Иисус пришел в этот мир и призвал к себе группу людей, которые были больше, чем Иоанн Креститель. Как они могли быть больше Иоанна? Дело в том, что, будучи во Христе, они облеклись в его праведность. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его». 12 стих не так просто истолковать из-за фразы «силою берется». Дело в том, что эти силы могут быть как внешними, так и внутренними. Внешние силы – это силы зла, которые стараются уничтожить его царство. Но есть и внутренние силы, то есть люди, которые посвящены ему всем сердцем и которые изо всех сил стараются войти в это царство. Так что у этого стиха есть два возможных толкования, и я совсем не уверен, что именно Иисус хочет сказать. Вполне возможно, что он говорит и о том, и о другом. И далее стихи с 13 по 15. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Иоанн Креститель являлся исполнением пророчества, данного в книге пророка Малахии, в 3 главе, в 1 стихе, где предрекался приход посланца, предтечи, который должен был прийти. И тут встает вопрос. Если бы Израиль принял Христа в момент первого прихода Иисуса, Основал бы Иисус свое царство уже тогда, и стал бы Иоанн в этом случае Илией? Ответ – да. Вы скажете, как такое может быть? Я могу ответить одно. Я не знаю как, я лишь знаю, что именно это сказал Иисус. И еще я знаю, что Он может творить такие дела, которые не подвластны нашему пониманию. Признаюсь, что многое из того, что Он делал, я не в силах объяснить. Я лишь принимаю все это так, как оно есть. Найдутся люди, которые скажут, если Христос собирался взойти на крест и принять смерть, значит, когда народ предлагал принять его царем, он делал это неискренне. Но на самом деле люди делали это совершенно искренне. Мне возразят, а что, если бы Израиль принял его царем? Друзья мои, истина в том, что они этого не сделали. Мы, конечно, можем задавать все эти вопросы, если бы, да кабы, но факт остается фактом. Евреи отвергли Господа. А все подобные «если» лишь ставят вопросы, которых на самом деле не существует. И без них есть много реальных вопросов, на которые дать ответ очень нелегко. Следующие два стиха содержат одну из притчей нашего Господа, притчу, исполненную едкого сарказма и иронии. Причем Господь рассказал эту притчу совсем не для того, чтобы обидеть или навредить кому-то, но для того, чтобы проиллюстрировать одну великую истину. Стихи 16 и 17. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Представим себе эту картину. Дети играют на улице, и кто-то из них предлагает, «Давайте поиграем в похороны». Они начинают играть в похороны, но вот им надоедает, и кто-то снова предлагает, «Давайте играть в свадьбу». Но вскоре игра в свадьбу им тоже надоедает. То есть они бросаются из одной крайности в другую, как обычные балованные дети. Люди, к которым здесь обращался Иисус, были именно такими. Впрочем, таким является и наше с вами поколение. Читаем 18 и 19 стихи. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Иоанн был суровым аскетом, но их это не устраивало. Иисус был дружелюбен, и что же они думали о нем? Что он чревоугодник и слишком добр к грешникам. Иоанн был им неугоден, и им был неугоден Иисус. Бывают люди, которым угодить невозможно. Такие люди не любят одного проповедника за то, что тот просто стоит за кафедрой и монотонно бубнит свою проповедь. Появляется другой проповедник, и они недовольны тем, что он с жаром колотит по кафедре. Третий слишком заумен, и они не в силах понять его. Четвертый, наоборот, говорит слишком просто, а потому они его тоже ругают. Есть много людей, которым никто не в силах угодить. И во времена Господа все было точно так же. Далее, настроение 11 главы резко меняется. По сути дела, в служении нашего Господа происходит перемена. Израиль отверг его, и он отвергает этот народ. Давайте прочитаем стихи 20 и 21. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Хоразин и Вифсаида – это города к северу от Капернаума, основного города, где проходило служение Иисуса. Он произвел множество чудес в этой области, но, несмотря ни на что, эти города отвергли его. И сейчас он произносит на них слова осуждения. Далее, 22 стих продолжает. «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». На того, кто имеет свет, возлагается и определенная ответственность. Однако об этом у нас пойдет разговор в нашей следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Иисус посылал своих учеников на проповедь к погибшим овцам дома Израилева. И здесь возникает вопрос, почему же нужно было проповедовать тем, кто знал о едином Боге, хранил Его заповеди и ожидал пришествия Мессии? Как видим, одно дело знать, а другое – верить тому, о чем знаешь. Ученики были посланы говорить о том, что приблизилось Царствие Божье, и призывать людей к покаянию, то есть к тому, чтобы изменить свой образ мысли, отказаться от грехов и посвятить свою жизнь служению Богу. В качестве подтверждения того, что Царство Божие действительно пришло от Бога, ученики получили власть совершать те чудеса, которые совершал Иисус. Далее Иисус предупреждал учеников, что как не все люди принимали Его учение, так будет и с учениками. Не все примут то, о чем они возвестят. Но это не должно быть причиной для опасений. Иисус Христос знал, что Его учение вскоре распространится по всей земле. Вот уже 2000 лет звучат слова Евангелия, изменившие мир, и это является одним из доказательств истинности христианства.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Федотов Николай. Николай, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Наталья.
2: Знаете, вот как правило, я представляю человека. Вот я говорю пастор, я говорю там служитель какой-то, я еще что-нибудь говорю, куратор какой-то. Вот в вашем случае, у нас было немного доэфирного разговора, я ничего не смогу о вас сказать. Настолько мне непостижима вот ваша жизнь, насколько она, можно сказать, эксклюзивна. Поэтому я просто предоставляю вам самому начать и рассказать о себе.
3: Слава Богу, что я еще жив. Слава Богу, что я имею поделиться, рассказать о своей жизни, свое, можно сказать, повествование, как Бог ведет людей. Мне интересовала вообще-то Библия, и я ее читал, и один стих в 11 главе послания к римлянам, там написано: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы твои и неследимы пути твои». Действительно, когда читаешь стих, он приходит тебе на память, и вспоминаешь, как Бог вел меня, как Бог вел других людей, с которыми я встречался, которые и были инвалидами, и без рук, и без ног, которые сидели в тюрьмах, изоляторах, и все один голос говорят: слава Богу. Разговаривал, встретил один комиссар, который воевал на фронте. Он говорил там олень не остались, а еще других каких-то в то время знаменитостей в Советском Союзе. Но когда началась бомбежка, он падал в ров какой-то и говорил: «О, Господи, пронеси». Действительно, Бог есть Бог всех богов, и Господь господствует, и Царь царей, и мы единого поклонения, и ему только слава за то, что мы живы, здоровы, что он еще дает время, чтобы мы к нему пришли с нашими разбитыми судьбами, с нами, с нашими недостижимыми целями, к которым мы стремились и пришли в упор. Как моя тетка, жившая на Сахалине, она часто говорила: «Николай, ты много сидишь в тюрьме, ты вообще-то не из нашего рода. Мы вот стремимся к светлому будущему коммунизма, мы всех вас соберем в один танкер и утопим вам в Северном Ледовитом океане, чтобы вы там замерзли». И когда, находясь в тюрьме очередной, я уверовал, я хотел ей сказать: «Лариса Николаевна, если вы не уверуете, то Бог придет и не возьмет вас в светлое будущее царство. Я шел к вашему светлому будущему коммунизма, как вы говорили, что она не за горами, но этот не за горизонтом, но этот горизонт все отодвигался, и оказывается, это просто очередной обман. Многие говорят, это ошибка там, но это очередной обман лукавого». Моя жизнь, как и жизнь всех людей, мне рано умерла мама, меня воспитывала моя верующая бабушка. И что мне запомнилось в общении с моей бабушкой, это до школьного возраста я с ней спал вместе, и она часто молилась. Мне это интересно, что она шепчет губами. Поймаю ее за губы, она говорит: «Тихо, я дедушке Богу молюсь, чтобы было все хорошо». Но мне приятно, потому что бабушка несла добро, и если она любит дедушку Бога, то и я его полюбил с самого детства. Может быть, не сознание, но в подсознании он для меня был и есть добрый дедушка Бог. Ну и события, время не стоит на месте, оно продвигается. Я пошел в школу, еще помню, когда меня отправляли в школу, мама мне сказала: «Не говори, что ты с бабушкой ходил в церковь, не говори, лучше молчи». Но я не понимал, что надо молчать, что надо говорить. Но и ходил в школу, как и все, проказничал, учился непосредственно, хотя по математике у меня всегда было 4-5. Настал такой момент, когда моя мама заболела раком, и умерла. Ну, еще когда она лежала в больнице 2 года, отец мой, в общем, нашел другую женщину и жил с другой женщиной, и меня из одной школы в другую переводили, и в основном мои друзья были старшие люди, которые как бы для меня тогда казалось, это они действительно были очень хорошие люди, хоть они и в тюрьмах сидели, были на околках, я подражал им, и уже будучи в 6 классе, неконтролируемыми взрослыми людьми, я себе такие же татуировки сделал, я так же ходил, как и они, и эти большие ребята учили меня, чтобы я не курил, не пил, так же как будто попаду в тюрьму, в изоляторах это очень будет трудно.
2: Хорошему учили.
3: Да, это хорошие люди.
2: А ребята из тюрем учили, чтобы не курил, не пил.
3: Да, они пережили то, что знали, что это трудно сидеть в изоляторах, и где не дают ни курить, ничего.
2: Николай, а вообще получается так, 6 класс, совершенный ребенок, мама умерла уже к этому времени, папа
3: да.
2: нашел другую женщину.
3: Да.
2: А где же жил?
3: Я же у нас была квартира, и я сначала в это время жил один. Да, ну и варил и мешали. Это ужас.
2: Жил один, а на улице выходцы из тюрьмы рассказывали, что хорошо, что плохо.
3: Они у меня приходили ко мне домой, я к себе приглашал, то мне же было скучно. То есть, можно сказать, они у меня и жили. Я хотел научиться, как бы, как один из них был человек, который очень виртуозно лазил по карманам. И я хотел научиться, но мне не получалось, ну, много не получалось, но тем не менее. Я их полюбил за их смелость, за их как бы...
2: Какая-то верность, вероятно, даже была, да?
3: Может быть, сказать за их смелость, за их хорошие отношения между собой. То есть я действительно их полюбил вместе с ними. Но рано или поздно, как бы сказать, я возрастал и тоже стремился попасть в тюрьму. Не специально, но вести такой же образ жизни.
2: То есть как те, которых ты уважаешь.
3: Да. Я потом узнал, что когда мы взираем на Христа, мы подражаем Христу. Если мы будем взирать на кого-то другого человека, то другие, например, фанаты подражают кому-то.
2: Ну, то есть авторитету какому-то. Мы хотим подражать.
3: Да, мы делаем сами себе этого авторитета и так же поступаем, как и он, потому что он для нас авторитет. И я так же поступал, но рано или поздно, я 15 лет любил машины, и что любил, того и тяготил. Угнали мы машину, нас там осудили, потом мы еще залезли в магазин, и так и пошло. И даже есть такие строки, когда я зашел первый раз, посадили меня в камеру, я сказал такие строки: «Здравствуй, каменный дом, здравствуй, старушка, тюрьма, здравствуй, цементный пол и решетка». И тут началась наша драма. И там сидел один старый-старый карманник, он так на меня посмотрел, когда я зашел, и говорит: «Сынок, я тоже с этого как зашел, сейчас до сих пор я не могу отсюда выйти». Ну, и ты так будешь сидеть. Он как будто пророчествовал. И действительно, я сел как бы за то, за убийство людей, которые как бы... Один из них был руководителем комсомольской организации в СУ-2. То есть можно было бы разойтись там, подрались, да и все. Но у меня уже возросла такая ненависть к этому светлому будущему коммунизму, что я уже применил нож, и мы зарезали 2, а 3 убежал. Но много судили нас, и я решил взять на себя эти все, как и должно полагать, один должен сидеть, а другого должен освободить.
2: Но был еще малолетка.
3: Нет, уже мне 18 лет уже было. Только исполнилось 18 лет. А мой товарищ, мой подельник Женя Беспал, его многие знают, а он уже, Женя уже 3-й раз освободился, 2 раза по малолетке садился, и вот 3-й раз он с коми СССР освободился. Но я-то как бы все раз судимый, раз сидел, ну, Женю надо как бы отмазать по нашим делам, все это на себе взять.
2: То есть вас уже четко научили всем этим понятиям?
3: Да.
2: Как брать на себя, кто прав, кто виноват,
3: да,
2: как
3: да.
2: вести себя?
3: Это совершенно... это мы с ним даже не договаривались, как это было. Это как бы, когда люди живут, вместе крутятся, вместе что-то делают, это как бы автоматически получается, и не надо там ссориться. У меня вообще-то сколько было подельников, вот, например, Гришин, мы тоже не договаривались, все это как бы, все нормально, и никогда мы не ссорились, он тоже погиб, его убили милиционеры. Гришина Валеру. Жалко, хороший тоже был человек, спортсмен, но вот так вот получилось, что, как и я, тоже озлобился на власть за то, что нас сажают. Но это их не работа, сажать нарушителей. И до того сердце огрубело, до того стало, что меня просто уже сажали. Я больше 6 месяцев не гулял на свободе. Но часто, когда попадал в тюрьму, в лагере, то есть я интересовался какими-то гуманитарными науками, в частности, изучал людей, которые подняли Германию. Это Третий Рейх, Гитлера. Я даже удивлялся за короткий срок поднять страну с руинов, хотя, по моим данным, скудным данным, что Германия на то время 6 миллиардов марок должна, они подписали Вестфальский договор, в общем, не иметь свою армию, и за короткое время они подняли такую страну. И когда я все изучал, на мной в лагере смеялись, ну что, я говорю, четвертый рейх будем разрушать, братва победит, мы сметем эту красную заразу с этой планеты.
2: Николай, ну вот тогда такой вопрос. Если ум так хорошо работал, если была такая хорошая логика, чем вы себя считали? Вот садясь очередной раз, еще очередной раз, насколько я понимаю, ни пьяница, ни наркоман. Как-то же себя вы классифицировали. Кто вы такой был? Борец, Робин Гуд. На то время, на 18, на 20 лет, чем себя считал?
3: Сами обстоятельства, сама жизнь, она как бы... Противостояние тому действующему там, власти, режиму, противостояние было.
2: В общем, Че Гевара такой.
3: Ну, да, например, когда я в очередной раз меня попал я в тюрьму, и сидел я в изоляторе, в тюрьме опустили, то я как бы пронес с собой там махорку, там хлеб для того, чтобы подогреть. Хотя я сам, если курил, то так для пафоса подогреть. И, в общем, высказывал антисоветские лозунги, что я борец за
2: права человека. То есть вот это важно было?
3: Да. Как бы не говорила, хотя я, может, смешан это. Реально я сидел за уголовное преступление. Кражи, угон автомашины.
2: Нет, но это уже как результат уголовное преступление, как результат какого-то внутреннего конфликта. Назовите годы. Что это были за годы? Когда вот вы так против режима выступали?
3: Это был 1969 год по 1991 год. В 1991 году увидел, что Господь действительно, Он существует. То есть Берлинская стена рухнула. Вот этот занавес там, социализма, коммунизма рухнул. Слово Божие стало распространяться в Советском Союзе. Стали даже в Кремле, во дворце съездов была проповедь Марк Финдли. Билли Грэм приезжал, проповедовал в Олимпийском. И самое главное, это непостижимо. Когда пришел Иван Федорович Шелико в зону и говорит: ребята, пойдемте о Боге говорить. Я ему говорю: какого ты этапа? Для меня это было подозрение. И это, думаю, подосланный человек из администрации колонии. Для того, чтобы завести заблуждение, спровоцировать и так далее и тому
2: Николай,
3: подобное.
2: Ну, получается, что вся жизнь, молодая жизнь, прошла в колониях. Те годы, которые вы сейчас назвали, около 20 лет вы сидели в тюрьме.
3: Да.
2: С небольшими
3: 20 лет
2: промежутками.
3: И 6 месяцев я провел в местах лишения свободы.
2: Николай, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и для всех нас прозвучит песня.

зато я могу ручейками весенними напоить тех, кто хочет жить.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Федотов Николай. Николай, где-то около 15 лет вас начали судить, ловить, лишать свободы. И, как я поняла, в 20-20 с чем-то это уже серьезные были преступления. А что за тюрьмы были, в которых вы сидели? Это какие-то общие режимы, это какие-то, может быть, легкие там лагеря, какие-нибудь поселения или что-то посерьезнее?
1: Ну, как таково, наш советский суд, как говорят, гуманный. На первое время меня ограничивалось в тюрьме только, мне в зону не отправляли. Еще мой родной дядя был как бы прокурором, и на одной из таких встреч, когда приезжаю себе в Москву прокурора видать, вероятно, как бы он, может быть, поговорил и как-то по ходатайству, то меня не отсидело, ограничились только предварительным заключением и остальное там условно. Но жизнь продолжалась, и уже я имел судимость, и уже я второй раз сразу был судим, еще не закончился как бы и вот этот срок, мне сразу дали 12 лет строгого режима за вот такое вот убийство, двойное убийство, двоих зарезали. Ну, в принципе, если так разобраться, была серьезная статья, там повторный убийство, там 102-я, но потом все это как бы пересмотрели и сделали как обоюдное. Действительно, это было обоюдное, как таково мы не считали себя хулиганами, никогда ни на кого не нападали.
0: То есть немного смягчили.
1: Да, но это действительно так и было, что действительно они выпившие были и втроем полезли на нас двоих. Даже была статья «Ищите женщину» в газете. Они, эти пьяные, напали на парня, на нашего знакомого, и женщина. То есть и свидетели видели, как женщина кричала, и следственные органы предпочитали, что это с нами была женщина. Но практически она с нами не была. Мы были вдвоем, противостояли вот троим здоровым ребятам, которые, как они говорят, старики, я так понял, если это что-то мы салаги. Но, в общем, тем не менее, совершилось это преступление. И, как я уже говорил ранее, что я интересовался той или иной политикой, там, о Третьем Рейхе. И тут такое уже, как бы сказать, в конце 90-х годах стало люди приходить в тюрьмы, стали говорить о Евангелии. Я заинтересовался. Я стал ходить на их собрания. Но собрания-то мало мне пришли, я все равно мало чего понимал. Но в нашем лагере был, как мы его звали, Николай, такой попик. И он все говорил о Боге там. Я один раз зашел в такое место, где лежали наши вещи всех осужденных этого отряда. И услышал весть. Он зачитывал Евангелие от Иоанна, 14 главу там написано: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в меня и веруйте в Бога, ибо у отца моего обители много». Когда он сказал слово «обители», я помню, бабушка говорила мне, что Бог живет на небе, что есть жизнь там. И мне это как бы зацепило. Я вышел из этого помещения, дождался, когда Николай закончит там говорить с этими, как моим негодяями. Ну, я серьезно к нему подошел и сказал: «Слушай, ты че этим негодяям рассказываешь о Боге? Бог свят, а ты этим гадам сжигать надо всех». Он заулыбался: «Че улыбаешься? Ну, как бы сказать, ты Ермерин Чистовский с ними тоже связался. Они нас прессуют и доносят, а ты там им о Боге говоришь. Бог принадлежит им, нам». То есть я тогда носил крестик, это было свято для каждого арестанта. Но он снова заулыбался, начал мне рассказывать: «Николай». Я говорю: «Ты мне познакомься с этими людьми, которые вот тебе там пишут». Ну, мне дал адрес. Ну, тут у меня как бы срок такой... Я вышел на свободу, обратно как бы начал заниматься своими делами, гонять машину. Здесь у нас хорошо дела в гору пошли, появились там девушки. На одном таком как бы встрече, заседании, по ресторанам мы не ходили, чтобы не светиться, но мы снимали квартиру, на спиртзаводе там спирт привозили много, мы хозяину этой квартиры платили 10 литров спирта за месяц. Ну, в общем, все в полное удовольствие. В разных местах угнанные машины стояли, то есть если за них милиция наблюдали, если милиция к ним не подходила, то мы их находили покупателей или разбирали по запчастям, продавали. Ну, в общем, неплохо так жило, дела шли хорошо. На одном таком, как бы сказать, вечеринке одна девушка мне сказала: «Все это надоело, хочется что-то духовного». И снова, как бы сказать, изнутри поднялось такое желание. Я говорю: «Ох, у меня адрес». И, в общем, полез, а адрес, который Николай, вот этот попик, дал мне, он как бы был утерян. Да и, может быть, когда да, деньги были, как бы и не до духовного. Вроде все есть, все хорошо. Даже могли мы отвезти и передачи, что-то сделать ребятам, которые находились в зонах, там, сделать, собрать какой-то общаковый греф для них. Ну, было все хорошо. Но когда мы поехали с этой девушкой смотреть навстречу к этому человеку, который, ну, священник, который сидел в тюрьме, потому что для меня это было ближе, нежели идти, например, к тому священнику, который в церкви. Для меня это как бы переодетый, ну, откровенно говоря, грубо выражаясь, переодетый КГБшник или там милиционер. И для меня как бы нет доверия было, а тот человек, который из нашей среды, который за веру сидел, он как бы доверял. Я искал этот дом с крестом, я не мог найти, я не понимал, что верующий не обязательно был жить в большом доме, как вот мы жили в основном. У нас, где я жил, в городе Алексине, жил священник. У него дом отличался от всех домов других. И я думал, что этот священник тоже так живет в таком роскошном доме и еще там весь в крестах. Оказывается, нет. Это был Николай Назарович Лебенко, который тоже посвятил свою жизнь служению осужденным. Он до сих пор ведет это служение. И я не нашел, хотя раз пять вокруг дома его проезжал и не нашел. Как говорится, пословица: сколько веревочки не вейся, все равно как бы все равно поймают. То есть рано или поздно нас. То есть я это знал. Сознательно знал, что когда-то мы спалимся. Ну, когда я не знал. Но это случилось. Случилось, когда у меня двигатель заглох после очередного угона. И милиционеры меня, в общем, взяли. Я двое суток не спал. Ну, в общем, все равно долго убежал, но долго не бежать, силы, наверное, кончились, наверное, молодые парни были, все-таки догнали, ну, дали мне очередной срок, и того человека, который я искал с этой девушкой, этот человек пришел в зоны. В зону
0: вот пришел... человек, верующий, которого вы искали тогда.
1: Да, он пришел в ту зону, и вообще-то я в эту зону не должен попадать. За мной как бы и в Смоленске, и в Белёве, и в Москве, и в других городах были как бы угоны, но не кражи такие. И очередной раз имитировать, что нельзя из меня выдавливать показания, я бритвой разрезал нёбо. Во рту у меня была лезвие, я разрезал, как будто они начали как бы выдавливать, там, мы тебе сейчас, я говорю: «Вы меня не бейте, у меня открытая форма туберкулеза», начал это харкать, они посмотрели, действительно, кровь идет, они говорят: «Ладно, не надо его трогать». Ну, в общем, как бы не выдавливали меня, чтобы как бы с инстинктом сохранения сыграло, чтобы здоровье не отбивали, и меня они там написали, отправили меня именно в Тульскую область, в туберкулезную больницу. И я там находился. И в это время, в 90-м году, вот этот человек, Николай Назарович Лебенко, стал посещать эту
0: зону. То есть вы находились совершенно здоровые среди туберкулезников.
1: Да. И в это время, действительно, я с ними и чай пил, и, в общем, как бы, ну, в общем…
0: Не заразился.
1: Да, не заразился до сих пор, и слава Богу, это слава Божия. В октябре месяце был съезд людей, которые находились в тюрьме. И все привозили свои снимки, показывали, что как Бог исцелил их от туберкулеза. И когда дошло до меня свидетельство, я говорю: «Да я вам хочу тоже засвидетельствовать, братья, что я сидел в тех местах, где была открытая форма туберкулеза, где люди харкают, но я не заболел». Чудо, это действительно чудо, хотя я сколько людей знал в Ветлаге, была открытая форма туберкулеза, туда сажали людей, и там все заражались.
0: И что этот проповедник, который пришел к вам?
1: Николай Назарович Лебенко, он пришел в зону.
0: Чем он пришел?
1: Он пришел нести Слово Божие. Он нам раздавал Евангелие. Он приносил конфеты. Раньше как бы подходил и говорил: Николай Назарович, зачем конфеты? Люди сюда приходят не из-за того, чтобы послушать вас, а из-за того. Он говорит: да не обращай на это внимания, Николай. Ты-то зачем пришел? Я говорю: познать Бога. Вот ты и познавай, не смотри на других, а смотри, что Бог тебе говорит, твое сердце. Я действительно вышел. Там было помещение, и вышел, действительно, я чувствовал прикосновение какое-то Божие, но я этого не понимал. Я ложился спать, молился, вставал в 5 утра, думаю, если я столько задолжал Богу, как бы пристанским понятием, не хотел быть должником никому, и решил послужить Богу. В 5 утра вставал, бегал, шел, обмывался в душе, и с 6 часов, 8 до отбоя общался, там был Алексей Каманин, староста Небесного, он почил, умер, и мы с ним общались много, только говорили о Боге, ни о чем, ни о каких других вещах.
0: Ну, как я понимаю, это еще не личная встреча была с Богом, это была какая-то контрактная основа с Богом еще, да? Это то есть задолжал... Что-то вернуть, как-то узнать.
1: Это было, как бы сказать, чисто познавательно. Я вам же говорил, что я, если попадал в тюрьму, то что мне интересно, например, о Гитлере узнать, о Третьем Рейхе, как они там. То есть это сначала было чисто познавательное. Я не, как бы не курил, но когда начал читать Библию, я ни с того как бы закурил. Да так курить начал, что махорки крутил такой большой палец, и туда еще это уже для крепости наберешь этих бычков.
0: А как вы это объясняете? Не курил, и вдруг?
1: Не знаю, как это. Но получилось это так. Мы сидели, как бы пили чай там, и один мой земляк, он тоже умер от туберкулеза, и говорит: ну что, Николай, как будем жить? Сейчас выйдем на свободу, у тебя есть опыт, сейчас подломим пару гаражей, там машина. Я говорю: нет, а как же тогда жить-то? Ну, то есть нету никакой специальности, нет ничего, жить-то надо как-то, с Божьей помощью будем воровать. Я говорю: нет. Он говорит: ну ты же куришь. А я практически так не курил, а так сигареткой баловался. Я помнил те наставления больших ребят, что не надо курить, чтобы не быть зависим в изоляторе. Я взял и высказал, как бы, это для тебя трудно курить, а для меня нет. Но я знал в душе своем, то есть я слукавил, я-то, можно сказать, я могу и не курить. И показал себе такую гордость, и как-то лег спать и проснулся ночью. И так меня потянуло курить. Я за ночь за это время выкурил аж 3 кряду сигареты, и после этого мне как потянуло большими такими, как бы сказать, самокрутками курить. Я и молился, и постился в течение 8 месяцев, и не мог бросить до тех, пока не освободился, и когда выходил за ворота, уже с собой сигареты были, и говорю: Боже, помоги, я хочу тебе служить. Ну, как я сигареты приду к братьям и сестрам, которые, ведь я якобы вешаю, а у меня от махорки все пальцы желтые. И когда я переступил на волю, я почувствовал как бы такое, какое-то легкое такое освобождение. И дальше пришел к Николаю Назаровичу Лебенко и говорю: Николай Назарович Лебенко, в Библии написано, вот я, ты примешь меня? Говорит: приму. Я достал разных беделушки, подарил. Я говорю: раздашь братьям и сестрам, вот, пожалуйста, подарки, я буду служить для Господа. Он говорит: хорошо, а ты куришь? Я с твёрдостью сказал: нет. И до сих пор, вот уже прошло почти 20 лет, я не курю. Бог сделал нам свободу.
0: Николай, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы вернемся в студию к нашему разговору.

Вот скоро закат, и тучи идут, и я от окна уже отхожу тебе. Рукой я помашу. И зло, и добро ты выберешь сам, а мне не дано решить за тебя спастись или погибнуть зря.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Федотов Николай. Это была последняя тюрьма, вот из которой вы вышли.
1: Да, посещение Николая Назаровича – это была предпоследняя, но не последняя тюрьма.
0: И еще раз садился.
1: Да.
0: То есть уже как бы верующим садился еще раз.
1: Можно так сказать, как бы верующий. И это удивительный опыт был с Богом. Это, можно сказать, та точка, на которую Бог поставил, что выбор только один – или с Богом, или с смертью. Выйдя из тюрьмы, я пришел к Николаю Назаровичу, вроде трудился, но и молились, и с Богом общались. И мне действительно хотелось трудиться. Мне хотелось действительно, я взорял на Николая Назаровича Лебенко, который, как апостол Павел писал в послании к Филимону, «Я его родил». Я его родил в темнице. Николай Назарович тоже, он, видя мою как бы духовную слабость, мою нищету, он и молился, и переживал, он понимал, что мне трудно. Но, тем не менее, как Варнава с педагогическим взглядом смотрела на апостола Павла, взял его за руку, привел в Иерусалим, и те протянули руки общения, апостолы, также и Николай Назарович меня тянул за руку. Некоторые братья говорили: «Николай Назарович, ну, почему ты Николаю делаешь столько поблажек, а другим говоришь, все, до свидания, ребята, вы не готовы?» И я это видел и слышал, и мне стыдно было перед Николаем Назаровичем, и как бы я уехал от него, потому что мне не хотелось, и он это понимал, что надо просто расстаться. Я попал в тюрьму. Попал в тюрьму, в Слове Божьем написано: «Он есть лукавый, который пришел погубить, убить и украсть». Действительно, он крадет слово, слово, которое делает нас свободными. Он пришел убить, и я это почувствовал на собственном опыте, что действительно он хочет убить. Я находился в такой ситуации, когда били одного человека, я не буду называть имен, но это люди убили, и мне его жалко. Я подошел и ребятам говорю: «Ребят, да хватит его бить, ему так два понедельника осталось жить». Ну, как бы смягчить их ярость, смягчить, чтобы они удовлетворили, что действительно человек умрет. И человек действительно умер. Все очевидцы слышали это, и когда начали расследование, то действительно до следственного органа дошло, что я это сказал. Но так как я числился у них неблагонадежным, и другой вариант попался, что я пошел как на дискотеку. Я не должен туда, христианин не нужен туда ходить. Но вроде я пошел, как бы старые друзья, и с ними общение, и увидел молодой человек с ножом. Я подошел к ним: «Ты что махаешь ногом, убери его здесь». То есть он говорит: «Я завалю твоего друга Исая». Я говорю: «Сейчас разберемся, если он не прав, то ты с него как бы получишь». Ну и пошел на эти танцы, зашел. Там охранник стоит, билетёрш, я говорю: «Я сейчас зайду и выйду». Но они меня пустили. Этот молодой парень хотел за мной прийти, но не прошел. Его охранник не пустил. Пока я возвращался с этим человеком, которого он хотел зарезать с Исаем, то, подходя к выходу, я

0: увидел, что этот охранник лежит, и у него 4 ножевых ранения в горле. Сама кассирша в ужасе, и этого молодого человека нету. Я взял этого человека, то есть во мне сыграл инстинкт, что нужно, необходимо взять этого человека, спасти жизнь. Для Бога это важная жизнь, чтобы человек не погиб, чтобы человек имел покаяние, тогда он только может жить там, где и Господь наш Иисус Христос. Но пока я его посадил в машину, я был весь в крови, и тут меня милиционеры взяли, увидели, что я в крови, и когда привезли меня к дому, то, оказывается, я даже до сих пор не могу, как нож, которым он резал этого охранника, оказался у меня под окном. Мне привезли на тюрьму, и я начал не просто молиться, я начал взывать к Богу, потому что это очень серьезное обвинение, по которому ни деньги, и все факты против него. Я просто взывал к Богу. Меня возили к психиатру, психиатр говорит, все нормально, привезли к Пингареву Александру Николаевичу. В наручниках он подходит. Я говорю, я верующий человек. Я уже не стал как бы скрывать перед своими старыми друзьями, да, несчастными друзьями, что я верующий. То есть я понял, что нельзя и вашим, и нашим. Нужно конкретно, если ты с Богом, так и с Богом быть. Нельзя быть половинчатым. И Бог не принимает нас половину, он принимает нас целиком всех. Но Пингарёв посмотрел, говорит, у него нет ни белой горячки, но в нормальном состоянии. Но, тем не менее, когда я пошел менять права, когда уже меня освободили, то там оказалось, что я алкоголик. А я этому Александру Николаевичу давал адреса реабилитационных центров, где от алкоголя, потому что он тоже единый борец против алкоголя. И когда я взял свою карточку, принес, и там написано было, что я имитировал, что у меня белая горячка, и совершил преступление под белой горячкой для того, чтобы уйти от наказания. Я говорю, так какой же я алкоголик? Он говорит, надо исправить. Ну, в общем, он написал, что я действительно алкоголик, но, тем не менее, последствия вот этого неправильного нахождения, то есть христианин не только должен верить, но он должен находиться в определенных местах. Если он идет в какие-то такие общества, только с одной целью – рассказать о Христе, чтобы отвратить людей от таких ситуаций, в которые попал я. Кто бы ни был верующий, если верующий, то он идти должен
1: Богом. И чем закончился этот случай?
0: Ну,
1: я сложным обвинением с этим.
0: Сложным обвинением. Брат вот этого парня, который зарезал, узнал, что, потому что я до этого уже, у меня было, можно сказать, 2 убийства, то есть он привел его. И когда он находился в тюрьме, я ему как бы по тюремной почте писал, зачем ты нож подкинул мне под окно? Он говорит, я его не кидал, я его кидал вообще в парке, выкинул. То есть самое главное обвинение, что нож с кровью, вот этим, которым вот этого, он нашелся у меня под окном, и я в крови. Это серьезные были обвинения. Но благодаря, я не знаю кому, но я знаю, кому это, Богу, что брат старший привел этого, и этому парню дали, может быть, сказать, 7 лет. Так бы мне дали очень много. И я конкретно понял, что действительно надо полностью свято посвящать служение Богу. Я возобновил с большей ревностью. Стал говорить, не надо жениться, надо послужить Богу. Но духовные люди, в частности, Николай Назарович Лебенко, говорит, ты давал Богу обет не жениться, а нет, тогда не говори, а говори, как будет Богу угодно.
1: Ну, на сегодняшний день, как я понимаю, вы не женат, нет. И вы служите Богу так, вот как есть.
0: Да.
1: Пока.
0: И удивительно, что когда я сделал правильное решение, правильный выбор в сторону Бога, у меня как бы и работа появилась, и доверие проявилось с людьми. И Антон Павлович Чехов в одном из его произведений прочитал, что внутренняя красота, он имеет в виду, когда Бог работает с человеком, у верующего, она преображает и внешность. И если человек даже, может быть, и в тюрьме сидел, может быть, человек еще какой-то, но верующий человек, он как бы сияет. И Антон Павлович Чехов имел это в виду. Действительно, до сих пор я сейчас встречаюсь с многими людьми, они смотрят на меня, говорят, не может быть. Я находился в Новосибирске и с одним пастором разговаривал. Он говорит, ну зачем сюда приехал? Можно там где-то с детьми заниматься, в детском доме. Зачем именно в тюрьме? Бесполезно. Я говорю, да я сам сидел, я знаю. Если Бог жив, и он любого человека, любого преступника может преобразовать. И никто ей даже вы не узнает. Ну ты, говорит, меня обманываешь, что ты сидел в тюрьме. Я говорю, да серьезно сидел? Бог жив, и Он может сделать. Любой человек, который обратится к Нему, я точно знаю, и в 11 главе Матфея, 29 стихе, я его часто, как бы сказать, повторял этот стих, там написано «Придите ко мне». Там не написано «хорошие люди». Он сказал «Придите ко мне, и я успокою вас». «Ибо я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». В другом месте, когда фарисеи задавали ему вопрос, а что ты ешь с мытарями и там, грешниками, а он говорит, не праведники имеют нужду во враче, а больные. То есть я понял, и как бы в сердце своем я знал, если я искренне всем сердцем к Богу обращусь, то он ответить. И я хотел личного общения с ним. И лично он не просто так пришел, помолился, а я молился, Господи, дайте мне то, дай мне то. И ждал. И Бог отвечал на мою молитву. В одной из таких молитв я просил у Бога об небольшом помещении, то есть об квартире, где бы могли бы жить люди, которые не имеют где жить, в тюрьму освободились. Но один брат сказал, Николай, не ограничивай Бога, проси у него больше. И братья и сестры, я вам просто говорю, что я попросил коттедж двухэтажный. И, откровенно говоря, не верил. Но сейчас этот коттедж стоит, я его собственными руками, с такими же людьми, как я, мы строим его. Это люди, которые отсидели много лет в тюрьме, 20, 30 и меньше, и больше, но вопрос даже стоит, мы сами строим, что Бог дает нам силы, Бог дает нам мудрости. Это удивительно.
1: Что то есть у вас такой грандиозный сейчас проект, вы сами строите дом, как репцентр, или как вы его называете?
0: Ну, вот этот брат, он из пятидесятника, он сказал, не надо ограничивать Бога. И лично я решил его назвать, этот дом, христианский дом милосердия, который находится в Щёкинском районе, недалеко от трассы Москва-Симферополь, где-то метров 800-900 от трассы. И действительно, я не хочу ограничивать Бога.
1: И еще раз, Николай, для кого этот дом строится вами?
0: Для, ну, сначала я, как бы сказать, из тех людей, которые был в тюрьмах. Но сейчас, если даже человек, который захочет познать Бога, милости просим, он придет. У нас есть специальная литература, у нас есть диски, DVD, я набрал сколько дисков, разной тематики. То есть все у человека, кто желает познания Бога, мы можем даже и дать Библию, мы можем дать ему и какую-то работу на данный момент.
1: Вы можете дать ночлег, кров, пищу,
0: да, да,
1: знания, какие-то о Боге, молиться,
0: да,
1: вместе.
0: Да.
1: Николай, вот как я понимаю, с вашим размахом, с тем преступным размахом, теперь с таким же размахом вы решили помогать людям, которые хотят новой жизни и хотят узнать Бога. И есть такая пословица, что если ты хочешь накормить человека, поистине хочешь накормить, то ты ему должен не рыбу дать, а сети. И вот тогда он по-настоящему будет сыт. То есть вы не какую-то одну книжечку дать человеку или печенье какого-то дать, вы просто решили по большому счету сделать такое место, где человек изо дня в день может меняться. И для каждого человека такой шанс есть прийти.
0: Да.
1: Вот
0: это для каждого человека есть такой шанс не дать ему рыбу, чтобы он съел.
1: И все.
0: Но дать ему удочку, чтобы он сам поймал себе рыбу.
1: И каждый раз мог свежую.
0: И не только сам наелся, но и еще поймал рыбу для своего ближнего. За своему ближнему помочь. Это раз. Во-вторых, это большое свидетельство. Во Второзаконии, когда Бог вывел Израиль из Египта, он поселил и сказал: живите по этим законам, живите и творите добро. И когда окружающие люди видят, что вы так живете, то скажут, истинно Бог с вами. Действительно, мы некогда были изгои из общества, были, но сейчас, когда мы посещаем детские дома, играем в футбол с ними, вырезаем какие-то фигурки для них, у меня там есть сейчас зайчик, и приезжаем с ними, общаемся, свидетельствуем, что надо делать правильный выбор. А истинный выбор – это в сторону и в пользу Иисуса, который способен преобразовать, который способен дать. Мне дал деньги человек, Фред, которого Андриана Дебош-Конис из Голландии как бы нашла, он ей позвонил и сказал, я дам деньги. Кто бы мог бы построить? Она говорит, есть человек, который построить, и мы строим с Божьей помощью.
1: Николай, великая Божья милость, что не свершились, не исполнились слова вашей тети из Дальнего Востока, и что вас никуда не погрузили и не утопили в холодном море, правда, в океане, что вы остались живы. А скажите, на самом деле есть реальный шанс мне приехать к вам в гости в Тульскую область и увидеть своими глазами вот этот Дом Милосердия, куда приходят люди обездоленные, люди из тюрем, люди, потерявшие все?
0: Да, мы предварительно, конечно, приходит много людей, но, по крайней мере, пока еще никто не уходил. Уходили, как бы, люди хотели уединенные. Но в основном мы ведем переписку с многими людьми, и в основном с теми людьми, которые находятся под высшей мерой наказания. То есть мы понимаем эту ситуацию. То есть я тоже мог бы находиться под высшей мерой наказания, когда вот совершилось это преступление, и когда я взял все на себя, все эти два трупа, то есть это реальное было. Была смертная казнь. И мы общаемся с ними. И сейчас на данный момент все приходят люди и пишут, и приходят к нам. Но мы говорим: приходите, мы вас ждем. Если вы придете искренне найти истину, и истина сделает вас свободными, вы будете свободны, вы можете, как и мы, как нас Бог освободил от этого, так у нас будет и вас, и вы будете полезны и другим людям. Сейчас мои родственники радуются, что я не в тюрьме. Сейчас мои родственники видят, что действительно я живу той жизнью, которую они бы хотели видеть. И вот эта тетя, которая говорила: мы вас погрузим и утопим, мы вас в светлое будущее коммунизма не возьмем, я за нее долго молился, и она уверовала, и умерла верующей. Да, это удивительно.
1: Это только Богу возможно.
0: Да.
1: Николай, огромное спасибо. Я напоминаю, Николай Федотов сегодня был в гостях у нас в Тульской области. Он с его друзьями и единомышленниками строит даже не реп-центр, а как вы его назвали?
0: Христианский дом милосердия.
1: Милосердия. Спасибо за время, которое вы нашли. Вы преодолели сотню километров, это немного, и вы приехали сегодня в нашу студию, дали интервью, и я знаю, что очень многие люди услышат то, о чем мы сегодня говорили. Спасибо.
0: Я рад, конечно, что если мои слова, если мой опыт с Богом, то я готов ехать и за тысячи километров.
1: Спасибо. Спасибо. Еще раз запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 12.
4: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
5: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 оссария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить? Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить.
4: Некто из народа сказал ему:
6: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
4: Он же сказал человеку тому:
5: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
4: При этом сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
4: И сказал им притчу.
5: У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет.
4: И сказал ученикам своим:
5: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
4: Тогда сказал ему Петр:
7: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?
4: Господь же сказал:
5: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.
4: Сказал же и народу:
5: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
3: Глава 13.
4: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
5: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете».
4: И сказал сию притчу:
5: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
4: В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
5: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего».
4: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
8: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний».
4: Господь сказал ему в ответ:
5: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
4: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал:
5: «Чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».
4: Еще сказал:
5: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
9: «Господи, неужели мало спасающихся?»
4: Он же сказал им:
5: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».
4: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему:
10: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя».
4: И сказал им:
5: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен гряды и во имя Господне“».
3: Глава 14.
4: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
5: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
4: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил, при сём сказал им:
5: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
4: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
5: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
4: Сказал же и позвавшему его:
5: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
4: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
11: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
4: Он же сказал ему:
5: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».
4: С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
5: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Глава 15.
4: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
12: «Он принимает грешников и ест с ними».
4: Но он сказал им следующую притчу:
5: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
4: Еще сказал:
5: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
3: Глава 16.
4: Сказал же и к ученикам своим:
5: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла». И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы». И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне».
4: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
5: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
3: Глава 17.
4: Сказал также Иисус ученикам:
5: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему».
4: И сказали апостолы Господу:
9: «Умножь в нас веру».
4: Господь сказал:
5: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: «Пойди скорее, садись за стол»? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам»? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
4: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
13: «Иисус, наставник, помилуй нас!»
4: Увидев их, он сказал им:
5: «Пойдите, покажитесь священникам».
4: И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Тогда Иисус сказал:
5: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?»
4: и сказал ему:
5: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
4: Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им:
5: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть».
4: Сказал также ученикам:
5: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится».
4: На это сказали ему:
14: «Где, Господи?»
4: Он же сказал им:
5: «Где труп, там соберутся и орлы».
3: Глава 18.
4: Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря:
5: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“.
4: И сказал Господь:
5: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“
4: Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу.
5: Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: „Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю“. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
4: Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал:
5: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него».
4: И спросил его некто из начальствующих:
15: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
4: Иисус сказал ему:
5: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою».
4: Он же сказал:
15: Все это сохранил я от юности моей».
4: Услышав это, Иисус сказал ему:
15: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною».
4: Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал:
15: «Как трудно!

0: написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет».
1: Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил:
2: «Что это такое?»
1: Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал:
2: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
1: Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал:
2: «Сын Давидов, помилуй меня!»
1: Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его:
0: «Чего ты хочешь от меня?»
1: Он сказал:
2: «Господи, чтобы мне прозреть!»
1: Иисус сказал ему:
0: «Прозри, вера твоя спасла тебя!»
1: И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
3: Глава 19.
1: Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему:
0: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме».
1: И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу:
4: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо».
1: Иисус сказал ему:
0: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие».
1: Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал:
0: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».
1: Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Бифаге и Вифании, горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников.

0: ков своих, сказав:
1: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу».
0: Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им:
2: «Зачем отвязываете осленка?»
0: Они отвечали:
3: «Он надобен Господу».
0: И привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря:
4: «Благословен Сам грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышней!»
0: И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему:
5: «Учитель, запрети ученикам твоим».
0: Но он сказал им в ответ:
1: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».
0: И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал:
1: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».
0: И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им:
1: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников».
0: И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

0: В эфире программа «Вечная истина». Люблю, Спаситель, в книге дивной слова любви Твоей читать и вести радостной, призывной люблю восторженно внимать. Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели. Программу ведет, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: Пожалуйста, возьмите свою Библию и присоединяйтесь ко мне на передачу «Вечная истина», на которой мы изучаем святое, вдохновенное Слово Божье. В конце нашего предыдущего занятия мы упомянули великих врагов веры и верных, врагов, которые крадут, убивают и губят. Итак, если у вас есть Библия, откройте 9 главу книги Иисуса Навина. В 9 главе книги Иисуса Навина мы находим еще одну иллюстрацию веры, или, по крайней мере, еще один фактор, который входит в составляющие веры. Я называю 9 главу восприятием веры. Проницательность является одним из самых важных элементов веры. Чтобы жить жизнью полной веры, вам необходимо знать волю Божью. Наверное, это вопрос, который пастырю задают чаще всего. «Пастырь, скажите, как я могу знать, что Бог хочет, чтобы я делал?» Когда люди узнают, что у Бога есть план, что у Него есть воля для их жизни, встает большой вопрос. Как я могу знать, каков план или воля Божья? Чтобы знать Божью волю, вам необходимо иметь Дух Святой, потому что вы должны быть духовно проницательны. А чтобы Дух Святой вел вас, вы должны быть последователем Христа. Стратегия сатаны – обмануть, подделать или подражать всему, что от Бога. Сатана – это ангел света. Если вы думаете о сатане, как о существе в красной одежде, с вилами в руках, хвостом и острыми клыками, то вы поддались его обману. Он хочет, чтобы все думали о нем именно так. Он хочет, чтобы вы думали о нем, как о мифологическом герое. Сила сатаны очень реальна. Сила зла очень реальна. В духовном измерении существует сила Бога и сила зла. Не все, что духовное, от Духа Святого. Именно поэтому Моисей предупреждает нас о колдовстве, спиритизме и вещах подобного рода, которые имеют дело с духовным измерением, но не с хорошей частью этого духовного измерения. В 9 главе мы встречаемся с жителями Гаваона. Как и Раав, жители Гаваона поняли, что люди израильские постоянно передвигаются по земле Ханаанской, убивая всех на своем пути, и они осознали, что их тоже вскоре уничтожат. Итак, они взяли обувь, одежду и хлеб, покрытый плесенью. Они стерли обувь о камни, чтобы она выглядела изношенной за много лет. Они сделали так, чтобы их одежда выглядела очень старой, ветхой. На самом деле, они пришли из соседнего города. Но когда дети израильские их увидели, то подумали, что они пришли из далекой земли. В этой истории грустно то, что израильтяне не посоветовались с Господом. Они не спросили у Него совета. Они просто вступили с ними в союз. Жители Гаваона умоляли их: «Вступите с нами в союз, мы не из земли Ханаанской, мы из далекой, далекой земли». Опять же, израильтяне не спросили у Господа. Они сами приняли решение и вступили в союз с этими людьми. Позже они узнали, что жители Гаваона не были из далекой земли, они были из земли Ханаанской. Израильтяне были такими нецивилизованными, что не нарушили своего договора. Так как они вступили в союз с жителями Гаваона, они не убили их, они сделали их слугами. Ленин как-то сказал: «Обещания для того и созданы, чтобы их не выполнять». Рассматривая нецивилизованных людей, мы увидим, что они серьезно относились к обещаниям. Они не уничтожили жителей Гаваона. Жители Гаваона воплощают в себе то, с чем мы постоянно встречаемся в книге Иисуса Навина. Перед нами раскрываются враги веры или показывается то, что хочет помешать нашей вере. Первый пример врагов веры мы видим в Иерихонской битве. Многие считают, что Иерихон – это картина мира, в котором мы живем, потому что мир для нас так же привлекателен, как и для Ахана были вещи – золото и серебро. Мы видим, мы хотим, мы берем. Вещи этого мира отвлекают нас, поэтому, как многие говорят, Иерихон – это картина мира, а мир – это огромный враг веры. Так как сначала израильтяне недооценили город Гай, многие считают, что Гай представляет нашу плоть. Как сказал Уильям Баркли, плоть – это человеческая природа без помощи Бога. Плоть обычно ассоциируется с нашей греховной природой или нашей склонностью грешить. Иисус сказал: «Дух желает, но плоть слаба». Вся история в Гае представляет для нас хорошую картину еще одного врага веры – врага, который называется плотью. Когда дети израильские недооценили Гай, они потерпели поражение от жителей Гая. Но когда дети израильские реалистично взглянули на проблемы, которые возникали при завоевании города Гая, они смогли одержать победу. Следовательно, дух может одержать победу над плотью, если мы будем правильно понимать, что такое плоть. Мы склонны недооценивать плоть. Не стоит недооценивать плоть и то, на что она способна, чтобы помешать вам в духовном мире. То, что жители Гаваона пришли и вступили в союз, показывает нам картину самого дьявола. Дьявол действует именно так. «Я буду выше, чем Бог», таковы его мысли. Дьявол – это ангел света. Дьявол не приближается к нам с каким-то ужасным предложением и не искушает нас сделать что-то отвратительное. Он обычно приходит к нам с чем-то приятным, с чем-то красивым. Обычно его стратегия такова. Не нужно быть лучшим, нужно быть просто хорошим. Если Бог призывает вас быть врачом-миссионером, дьявол не будет искушать вас пойти и ограбить банк. Он будет искушать вас быть хорошим врачом в той стране, где вы живете. Нам ведь нужны хорошие врачи, это хорошо. Но если Бог хочет, чтобы вы были миссионером и врачом, то это лучше. Сатана хочет, чтобы мы делали что-то хорошее, а не то, что самое лучшее для нас. Поэтому некоторые люди говорят, что враг самого лучшего – это просто хорошее. Итак, жители Гаваона, которые были обманщиками, представляют нам дьявола. В 6, 7, 8 и 9 главах книги Иисуса Навина для нас раскрываются три врага веры. В 6 главе – это мир, в 7 и 8 главах Гай представляют плоть, и в 9 главе жители Гаваона представляют сатану. Далее, в книге Иисуса Навина, мы находим следующие иллюстрации веры. Во-первых, мы видим так называемый позитивный взгляд на веру. Один из величайших героев веры в Библии – это Халев. Авраам является великим человеком веры в Ветхом Завете, но вместе с ним и Халев. Помните, Халев был вторым соглядатаем, который вместе с Иисусом Навином дал положительный отчет о земле Ханаанской. Халев никогда не забывал эту землю. Все время, когда они были в пустыне, Халев не переставал думать о виноградниках в Хевроне. Люди возмущались и умирали от жажды, но Халев не потерял свое видение. Помните, как люди спрашивали его: «Халев, о чем ты думаешь?» Я представляю, как Халев отвечал: «Я думаю о виноградниках в Хевроне». Он никогда не забывал о Хевроне. Остальные были экспертами в великанах, как мы уже говорили, когда рассматривали книгу чисел. Помните, в одном духовном гимне написано: «Все видели великанов, а Халев видел Господа». Халев тоже видел великанов, он видел препятствия, но у него был Бог, который был больше, чем все эти препятствия. Когда они вошли в землю Ханаанскую, Халев завоевал город Хеврон, город, обещанный ему Моисеем. Халев подошел к Иисусу Навину и попросил отдать ему город. Он получил разрешение и завоевал этот город. Эта история является прекрасной иллюстрацией положительного взгляда на веру. В книге Иисуса Навина также есть и отрицательный взгляд на веру. Мы видим это, начиная с 14 и заканчивая 23 главой. Несколько раз в этих главах написано, что детям израильским не удалось изгнать людей из земли Ханаанской. Бог отдал приказ всех уничтожить в войне. Если бы они послушались этого приказа в войнах против жителей земли Ханаанской, их бы самих не взяли в плен потом 7 раз. Об этом мы будем читать в книге Судей. Несколько раз в книге Иисуса Навина мы читаем: «Но иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и поэтому иевусеи живут сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. Хананеев не смогли изгнать, поэтому они жили среди ефремлян, платя им дань. Сыны Манасиины не могли изгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей». Опять и опять мы встречаемся с этим на страницах книги Иисуса Навина, и это значит, что дети израильские так никогда полностью и не завладели Ханааном. В следующей книге Библии, книге Судей, мы читаем, что несколько лет спустя эти народы завоевали израильтян и взяли их в рабство. У этой истории есть духовное применение. Некоторые люди говорят о завоевании Ханаана в своей жизни. Вы знаете, что они имеют в виду? Когда люди говорят: «Мне еще нужно завоевать много Ханаана», они говорят о том духовном применении, которое мы извлекаем из книги Иисуса Навина. Бог говорит нам войти в землю Ханаанскую. Он говорит нам войти в наш духовный Ханаан и завоевать его полностью, то есть одержать полную победу над нашим духовным Ханааном. Многие из нас освобождены от духовного Египта, но никогда так и не вошли в Ханаан. Многие входят в Ханаан, но никогда так и не завоевывают много земель, ну, может быть, 1-2 города, не больше. Я знал одного хорошего служителя, который покинул эту землю, чтобы быть с Богом из-за злокачественной опухоли. Я встретился с ним незадолго после того, как он узнал, что вскоре будет с Господом. Когда мы говорили о том, что его жизнь на земле оканчивалась, а жизнь в вечном измерении, которая будет длиться всю вечность, только начиналась, он сказал, что есть что-то, о чем он сожалеет. Он добавил, что он сожалел о том, что у него осталось много незавоеванных земель в Ханаане. Я сначала его не понял. Я думал, что он имел в виду то служение, которым он занимался. Но его служение приносило много плода. И я начал напоминать ему о тех чудесных вещах, которые Бог сделал через него. Я сказал: «О чем больше можно просить? В твоем служении ты завоевал так много Ханаана». Но он думал не об этом. Он сказал: «Нет, я не о служении думал. Я думал о моем характере. Я имел в виду грех в моей жизни, мой личный Ханаан. У меня еще так много незавоеванных городов в Ханаане». Этот служитель сказал своему доктору: «У меня такой большой духовный Ханаан, и перед тем, как я отойду к Господу, я хотел бы завоевать как можно больше городов этого Ханаана». И тогда доктор сказал: «У тебя подходящая болезнь. К тому времени, как Бог заберет тебя домой, Он будет использовать эти страдания, чтобы выжечь из тебя все, что противоречит Его природе. Когда ты отойдешь, чтобы быть с Ним, ты будешь духом, который отойдет к великому духу. Ты завоюешь Ханаан за то время, которое Бог отвел тебе на этой земле». Страдания могут иметь на нас такое влияние. Таково духовное применение, которое люди извлекают при рассмотрении этой части книги Иисуса Навина. А вы завоевали свой духовный Ханаан? Эта часть книги Иисуса Навина поднимает вопрос о войнах с полным истреблением людей. Этот вопрос является проблемой для многих людей. Как может Бог, которого мы знаем как Бога любви, дать приказ о войне с истреблением всех людей? Я думаю, что отвечу на этот вопрос во время нашей следующей встречи, потому что это серьезный вопрос, и нам нужно будет много времени, чтобы ответить на него. В 24 главе, в конце книги Иисуса Навина, мы видим последнюю иллюстрацию, 16-ю иллюстрацию веры, которая используется в книге Иисуса Навина. Мы можем назвать эту иллюстрацию «возложение веры». В конце книги Иисуса Навина их руководитель Иисус Навин увещевает народ избрать веру. Ставя себя в пример, он говорит: «Я сделал свой выбор. Я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин избрал веру. Он сказал: «Что я изберу, то мой дом изберет также. Что касается меня и моего дома, я говорю вам то, что выбираем мы. Мы ставим Бога на первое место. Мы будем служить Богу». Затем Иисус Навин бросил людям вызов, чтобы они сделали тот же выбор, и они согласились. Они сказали: «Мы выбираем служить Богу и ставить Его на первое место в жизни». Иисус Навин продолжал. Он сказал: «Да будет Бог свидетелем этому, и вы сами будьте свидетелями. Вы выбрали ставить Бога на первое место, и вы хотите служить Ему». В конце книги Иисуса Навина Иисус Навин поставил их перед выбором. То же самое сделал Моисей в конце книги Второзакония и книги Левит. Он увещевал их избрать служение Богу. Он хотел, чтобы они использовали и применяли веру, чтобы они действовали согласно той вере, 16 иллюстраций которой даны в книге Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина заканчивается возложением веры. Когда мы подходим к концу книги Иисуса Навина, у нас есть хорошая возможность задуматься о вере. Живем ли мы верой и ставим ли мы Бога на первое место в нашей жизни и выбираем ли мы служить Ему? Это и является духовным применением книги Иисуса Навина. Приняли ли вы и ваша семья решение служить одному единственному истинному Богу? Если нет, то примите это решение сегодня. Из книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иисус Навин был великим вождем Божьего народа и человеком, которого Бог обильно благословил. Бог избрал Иисуса Навина, и Иисус Навин избрал Бога. Он поставил его на первое место в своей жизни, и Бог всегда был рядом с ним. Если вы желаете видеть действие Бога в вашей жизни, видеть Его помощь, Его работу в вашей жизни и Его благословение, поставьте Бога на первое место в вашей жизни, место Ему подобающее.
0: Это была программа «Вечная истина». Мой дом и я служить хотим Тебе, Христос, лишь одному, но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Тебе, как жертву, отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей Твою. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас на радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 июня брату во Христе Александру Бин из Хакедала исполнилось 59 лет. Братья и сестры по вере из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют его с днем рождения и от всей души желают радоваться в Господе, не опускать руки даже в трудные времена. Пусть и дальше Божья любовь будет твоим твердым основанием и твоей силой. Жизнь одна, она неповторима, ничего исправить в ней нельзя. Набело всем жить необходимо, и у каждого до Господа стезя. Обойдут тебя пусть все невзгоды, и болезни стороной пройдут. Мы с тобой считать не будем годы, жизнь летит, как будто 5 минут. Пусть она пройдет во славу Бога, ведь Его любовь тебя хранит. Мы тебе желаем счастья много, а Господь пускай благословит.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего.
0: Псалом 22, стихи 1, 2 и 3. А сейчас для Саши Бин прозвучит песня. Она так и называется «С днем рождения».

0: Это поздравление с днем рождения от дедушки и бабушки звучит для Пауля Солошенко в Билефельд. 6 июня ему исполняется 19 лет. Родители его мамы передают своему старшему внуку свои самые добрые пожелания. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу небольшое стихотворение, а также первые и четвертые стихи из 90-го псалма. «Тебе сегодня 19 лет, и то, что жив ты, это чудо Божье. Ты не оставлен Господом, не брошен, ты для Него всех ценностей дороже. Вот годы детства позади остались, но впереди еще немало лет. Пусть бы они все Богу посвящались, ведь только Он есть истина и свет. Пусть Бог тебя во всем благословит и за руку ведет своей дорогой, на всех твоих путях тебя хранит и даст познать любви Господней много. Пусть радости пошлет Господь с избытком, прими Христа и будь благословен. Сегодня за тебя наша молитва, мы к лучшему желаем перемен. Просим тебе мы мудрости от Бога, пусть даст тебе Он счастья и любви, пусть сохранит Господь тебя на всех земных дорогах.
1: Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина Его.
0: Последующая песня сегодня тоже звучит для Пауля Солошенко ко дню его рождения.

0: 7 июня – день рождения у жительницы города Лаге Лены Зудерман. И для нее звучит поздравление от братьев и сестер по вере из церкви города Детмальда, членом которой она является. Дорогая Лена, пусть Бог тебя во всем благословляет, за руку по пути тебя ведет, желания твои все исполняет, и сердце пусть хвалу ему поет. Родные пусть тебя не огорчают, здорова будь и счастлива вполне. Друзья пусть только доброго желают, а Бог с тобой пусть будет в каждом новом дне.
1: Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
0: Псалом 22, стих 6. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Лены Зудерман, называется «Я иду по дороге земной».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». В город Хамбург для Розы Ридель адресовано это поздравление от родственников из Детмольда. 8 июня ей исполняется 73 года. «Ах, Роза, душа дорогая, с днем рождения тебя! Да будет Бог всегда с тобою и даст красивых долгих лет, чтоб ты жила всегда в покое, не знала в жизни своей бед. Возвышенной святой любовью пусть искупает Бог тебя, даст тебе счастье и здоровье, и мы благословим тебя. Сестричка, Роза, дорогая, пусть Бог тебя к себе ведет и благодать свою давая, пусть много радости пошлет. Считать мы лет твоих не будем, душа, как прежде, молода. Года считают только люди, для Бога молода всегда. И пусть мечты твои свершатся, Господь все в жизни совершит. Коль крепче за руку держаться, Он все проблемы разрешит. И так мы будем вместе дальше свой путь на небо продолжать, любить родных, друзей без фальши и лишь хорошего желать. Да будет Бог всегда с тобою, тебе желаем мира и добра, и полноводною рекою к тебе течет любовь Христа.
1: Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом.
0: Это был 57 стих из 15 главы первого послания Коринфянам. А сейчас для Розы Ридель звучит песня под названием «Жизнь моя река длинною в жизнь».

0: 71 год исполняется 8 июня жителю Хайден-Ольдендорфа Петру Классен. Его поздравляют с днем рождения братья и сестры в Господе из поместной общины и желают ему: «С днем рождения, брат дорогой, от души мы тебя поздравляем, ведь ты во Христе нам родной, и тебе мы все счастья желаем. Пусть Господь тебя крепкой рукой проведет по житейским дорогам, стал он жизнью твоей и скалой, всегда находишь в нем утешение. Бывает всякое в жизни твоей, сатана хитрый враг и лукавый, но в тебе живет тот, кто сильней, и готовит тебя он для своей славы. Приготовил тебе он венец, ждет любви и ему посвящения. Он твой Бог, твой великий Творец, и желает с тобою общения. С днем рождения, брат дорогой, мы тебя от души поздравляем. Ты же ведь гражданин неземной, мы тебе дойти до неба желаем».
1: «Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня».
0: Псалом 70, стихи 8 и 9, а песня, которая сейчас прозвучит для брата Петра Классен, называется «Как сладостны источники твои».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». На этот раз мы отправились к загородным коттеджам, где жили в основном пожилые дамы. День был тихий и теплый и не предвещал каких-либо неприятностей. Наши покупатели были приветливы и радовались пестрым букетикам. В первых четырех коттеджах мы заработали больше 20 пенсов. Филипп очень нравился дамам, потому что умел вежливо говорить и всегда улыбался. Одна женщина даже погладила его по голове и назвала маленьким джентльменом, что совсем не понравилось Филиппу. А другая дала нам по шоколадке. Конечно, это пришлось по вкусу и мне, и ему. Продав добрую половину цветов, мы решили отдохнуть и сошли с дороги прямо на луг. Коровы лениво жевали жвачку, поглядывая на нас сонными глазами. Мы достали бутерброды и тоже стали есть. Филипп, как всегда, глубоко задумался, наблюдая за множеством порхающих бабочек. Передохнув, мы отправились дальше и в ожидании удачи подошли к небольшому коттеджу на склоне холма, утопающему в белорозовом цвете яблоневого сада. Проходя мимо окна, мы услышали звон посуды и женские голоса. «Похоже, они обедают», – сообразил Филипп. «В таком случае нам крупно повезет. Как правило, во время обеда люди находятся в хорошем настроении», – мудро заметил он. Мы позвонили. Дверь в гостиную немедленно открылась, и на пороге появилась молодая девушка. Некоторое время она удивленно рассматривала нас. Не дожидаясь вопросов, мы поставили корзину и предложили несколько букетов. «Подождите минутку», – улыбнулась девушка. «Я спрошу у мамы». Она ушла, и мы слышали, как она весело смеялась, рассказывая о нас. «Такая интересная пара, притворяются, будто всегда занимаются продажей цветов. У мальчика лицо такое милое. А девочка, правда, немного похожа на цыганку, но это нужно увидеть своими глазами. Я приведу их». Девушка снова вышла к нам. «Пожалуйста, заходите и покажите маме свои цветы. Я думаю, она купит несколько букетиков. Мы как раз пьем чай, и вы угоститесь пирожными». Не ожидая ничего плохого, мы вошли и остолбенели. За круглым столом сидели три дамы и пили чай. К нашему изумлению, в глубоком кресле спиной к нам сидела тетя Маргарет. Она доверительным тоном рассказывала. «Девочка в высшей мере непослушная. Не знаю, как научить ее чему-то полезному». «Бежим!» – прошептала я в ужасе. Но Филипп со свойственной ему медлительностью и еще не совсем понял, что случилось и чем грозит эта непредвиденная встреча. Зная, что потом предпринимать что-либо будет слишком поздно, я лихорадочно искала выход. Оставалась лишь слабая надежда на то, что тетя не узнает нас, если мы станем позади высокого кресла. Это был, пожалуй, единственный шанс. Девушка настойчиво предлагала пройти в комнату, удивляясь, отчего мы вдруг остановились. Я решительно взяла Филиппа за руку и потянула в безопасное, на мой взгляд, место. Заметив наше смущение, пожилая дама, по-видимому, хозяйка, улыбнулась и протянула руку за букетиком. Я сделала два осторожных шага, быстро сунула ей букет и отпрянула назад.

выйти из укрытия. В отчаянии мы умоляюще посмотрели на нее и отрицательно покачали головой. «Берите, они очень вкусные!» Не отступала девушка и, видя наше стеснение, поставила поднос на маленький столик. Я снова сделала два шага и потянулась, чтобы взять пару пирожных, но в это время заскрипело кресло нашей тети. Я отпрянула назад, нечаянно задев столик. Поднос с грохотом упал, и пирожные разлетелись по полу. Тетя же повернула голову из-за спинки кресла и, конечно, увидела меня. «Филипп? Руфь? Что это значит?» Голос тети напоминал звук трубы. «Изабелла, подбери скорее пирожные, чтобы масло не испачкало ковер!» Засуетилась хозяйка, не понимая, что происходит. Филипп попятился к двери и наткнулся на Изабеллу, подбиравшую пирожные. Тетя Маргарет, очевидно овладев собой, стала извиняться, часто повторяя, что никак не может понять, как все это произошло. «Ничего страшного, не переживайте!» – успокаивала ее хозяйка. «Давайте забудем об этом, все это сущие пустяки!» Постепенно суматоха улеглась. Филипп на этот раз первый сообразил, что нужно делать, и подошел к хозяйке. «Простите, пожалуйста», – сокрушенно проговорил он. «Мы вели себя очень плохо и запачкали ваш ковер». Было видно, что его покаяние благотворно повлияло на всех, кроме тети Маргарет. Она повернулась ко мне и холодно спросила. «Руфь, а ты что скажешь?» Все закончилось бы хорошо и мирно, если бы не этот вопрос. До сих пор не могу понять, почему я поступила так дерзко. В моей голове замелькали гневные мысли. Почему тетя Маргарет не притворилась, будто не знает нас? Тогда все кончилось бы хорошо, и ей не было бы стыдно. Она сама виновата в этом переполохе. Я засунула руки в карманы и сердито сказала. «Я ни в чем не виновата. Мы честно зарабатываем деньги. А ты, тетя, всегда мешаешь нам». Тетя Маргарет побледнела. Даже дома я не позволяла себе разговаривать с ней так дерзко и грубо. А сейчас опозорила ее среди чужих. Вдруг я поняла, что наделала. И в ужасе выскочила из комнаты. «Еще подумают, что боюсь ее», – подумала я, и, гордо подняв голову, неторопливо зашагала домой. Однако чувствовала себя совершенно несчастной. Дома я сразу пошла на кухню и, глядя в окно, попыталась принять безразличный вид, убеждая себя, что каяться мне не в чем. Тетя вошла медленно, тяжело, будто очень-очень устала. Она остановилась возле меня и тоже стала смотреть в окно. «Руфь», – с трудом выговорила она, – «я не буду наказывать тебя. Это бесполезно. Я поняла, что справиться с тобой и воспитать так, как следовало, не сумею. По дороге домой я все обдумала и окончательно решила. После каникул я отправлю тебя в интернат. Твоя мама предлагала мне сделать это еще на Рождество, но тогда я все еще на что-то надеялась. Конечно, это потребует много хлопот и расходов, зато ты не будешь упрямой и невоспитанной». Даже не взглянув на меня, тетя Маргарет тяжело вздохнула и отвернулась, а я продолжала смотреть в окно. Мне захотелось побежать к Филиппу, уткнуться носом в его плечо и плакать, как я делала раньше, когда была еще совсем маленькой. Но Филиппа поблизости не было, и я, чувствуя полное одиночество, выкрикнула: «Не поеду!» «Никто не спрашивает твоего согласия», – тихо ответила тетя. Наступило долгое молчание. Я пыталась что-нибудь придумать, но мысли путались, и казалось, я вот-вот расплачусь.
«Тогда я убегу и никогда больше не вернусь!»

0: вырвалось вдруг у меня, и, хлопнув дверью, я выскочила из дому. Глава 7. Побег. Я бежала, не останавливаясь, и в гневном порыве убеждала себя, что никогда, никогда не вернусь домой. Я представляла, как пристану к табору цыган, или как меня удочерит какая-нибудь добрая женщина, или как стану служанкой в какой-либо семье. Вот тогда-то тетя Маргарет обязательно пожалеет, что была так несправедлива ко мне. Только дядя Питер непременно будет скучать, а Филипп, конечно, сильно огорчится. При мысли о Филиппе мои глаза невольно наполнились слезами. Бежать стало трудно, и тяжело дыша, я пошла шагом, невольно вспоминая слова тети: «Я отправлю тебя в интернат». Я представила себя в огромном, мрачном, похожем на тюрьму здании и в ужасе остановилась. А Терри и Филипп будут сидеть в вигваме и наслаждаться пением птиц, любоваться цветами и папоротником. О, как это несправедливо! Приближалась ночь. На землю опустилась тишина, и весь мир погружался в глубокий сон. Я оглянулась. Куда идти? Невдалеке тусклым светом мерцали окна домов, приютившихся на невысоких холмах, но там никто не ждал меня. Да и разговаривать мне ни с кем не хотелось, сильно болела голова. Желая одного – сесть и отдохнуть, я пошла дальше и вскоре увидела небольшую церковь, огражденную забором. «Так поздно, наверное, никто не придет сюда», – решила я и несмело вошла в калитку. Тропинка шла между могильными плитами, на одной из которых, напрягая зрение, я с трудом прочитала: «Джейн Коллинз, 9 лет. Ушла, чтобы быть с Господом. 5 апреля, 1900 год». Я вздрогнула при мысли, что бедной Джейн пришлось уйти из жизни в солнечный апрельский день. Смерть всегда казалась мне нереальной. О ней думают только старики да священники. Но Джейн было всего 9 лет, и она ушла, чтобы быть с Господом. «А что, если мне придется умереть?» – невольно подумала я. «Буду ли я с Господом?» «Наверное, нет, потому что не сделала еще ничего доброго. Я убежала от тети, я так часто обманывала ее и злилась. О, предстать пред Богом намного страшнее, чем быть в интернате». Впервые в жизни я почувствовала страх и стыд за свои поступки. Я поднялась на церковное крыльцо и осторожно открыла дверь. Внутри никого не было, и я смело вошла. В этой тиши я как-то особенно ощутила, что силы мои иссякли. Сдвинув несколько скамеек, я завернулась в рясу, висевшую возле двери, и легла так, чтобы видеть цветные стекла в окне. Незаметно я уснула и увидела Джейн Коллинз, освещенную золотистым светом, падающим сверху. Джейн была такая же маленькая, как и я, с черными косичками, в переднике, в голубых носках. Всмотревшись в ее лицо, я вдруг ясно поняла, что ее не надо жалеть, потому что она безмерно счастлива. В руках у нее был огромный букет белоснежных цветов, и я откуда-то знала, что они всегда будут свежими и душистыми и никогда не увянут. Проснувшись, я долгое время не могла понять, где нахожусь, потому что еще было темно. Скамейки подо мной раздвинулись, и я лежала на каменном полу. Было холодно, и по-прежнему болела голова. Я села. С востока в окно проникал слабый свет, темнота отступала. Я с интересом стала наблюдать за медленным пробуждением нового дня. Вскоре звонкую тишину и мое одиночество нарушила чистая трель какой-то птицы. Радостное чувство охватило меня. Этот прекрасный живой мир снова пробуждается после темной и холодной ночи. Потом проснулась еще одна птица и ответила трелью первой. А затем еще и еще, пока не стало казаться, что все птицы на земле решили в это утро петь до хрипоты. Я сидела и слушала. Серый рассвет окрасился в золотистые тона, и весь птичий хор, казалось, ошалел от радости. Наступило утро. Все мои горести и неприятности ушли куда-то вместе с ночью. Мне захотелось домой к Филиппу, но прекрасное чувство единения с природой удерживало. Хотелось еще и еще слушать птиц, наслаждаться чудесным утром. Как-то незаметно голова моя склонилась, и я опять крепко уснула. Когда проснулась, церковь была залита ярким солнечным светом, и в ней раздавались чьи-то тяжелые шаги. Я притаилась, но вскоре любопытство взяло верх, и, приподняв голову, я огляделась. По церкви не спеша, задумчиво глядя на восточные окна, шел священник. Он меня не заметил, и я, достаточно маленькая и юркая, залезла под скамейку. Я боялась быть замеченной, так как была уверена, что детям не разрешается спать в церкви. Однако случилось нечто ужасное. Я чихнула. В пустой церкви это прозвучало как выстрел. Священник от неожиданности вздрогнул и через минуту уже стоял возле меня. Он не выразил своего удивления, но, наклонившись, мягко сказал: «Не надо прятаться под скамейкой. Я рад видеть детей в церкви». Я неуверенно вылезла, села и робко взглянула ему в глаза. Священник был похож на знакомого мне пастуха, только без морщин и усов. Вдруг я поняла, что ему можно довериться, и, не дожидаясь расспросов, робко объяснила: «Я оказалась здесь случайно. Дверь в церковь была не заперта. Я хотела немного отдохнуть и нечаянно уснула. Мне было холодно, и я закуталась в эту одежду». «Так ты провела здесь целую ночь?» – удивился священник. «Что же подумает твоя мама? Нужно немедленно сообщить, что с тобой все в порядке». У меня вдруг появилось непреодолимое желание рассказать кому-то все-все, и я решила, что этот человек вполне подходит для моей исповеди. «Я живу у тети», – чуть слышно сказала я. «Если бы жила с мамой, наверное, никогда не поступила бы так. Я очень-очень непослушная. Тетя уже не может справиться со мной. А я так не хочу туда. Вот я и убежала из дому». Я искоса взглянула на священника, надеясь понять, как он воспринял мой рассказ. Никакого осуждения на его лице я не заметила. Напротив, было похоже, что он очень заинтересовался моим рассказом и даже, пожалуй, жалел меня. «Я рад, что ты откровенна со мной, и мне хочется подробнее узнать обо всем», – серьезно сказал священник. «Но прежде надо сообщить тете, где ты находишься. Может быть, она разрешит тебе остаться здесь, и мы вернемся к этому разговору. У вас есть телефон?»
1: «Есть».
0: «Вот и хорошо. Пойдем ко мне в дом и позвоним». Я доверчиво протянула ему руку, и мы вышли из церкви. Мир сиял и звучал от солнечного света, сочных красок и щебетания птиц. «Для чего вы пришли в церковь так рано?» — спросила я. «Чтобы помолиться. Я люблю вставать рано вместе с солнцем. Посмотри, какая красота вокруг. Птицы, цветы, деревья – все славит Творца. Могу ли я спокойно спать? Бог любит меня, и я счастлив от этого, и хочу прежде всяких дел помолиться ему и поблагодарить за все». Я посмотрела в глаза священнику и увидела в них неподдельную радость. И тут же с горечью подумала, что никогда не буду счастливой. Меня никто не любит, и я никогда не стану хорошей. Глава 8. Новый друг. «Как тебя зовут?» – спросил вдруг священник. а то мы сразу и не познакомились.
1: Руфь.
0: А меня мистер Робинсон. Мы вошли в дом. Священник провел меня в свой кабинет и усадил в мягкое кресло, а сам пошел звонить. Пока его не было, я рассматривала картины, которые висели в комнате. Больше всех мне понравилась та, на которой была изображена овца, запутавшаяся в колючем кустарнике. Я так сильно увлеклась картиной, что не заметила, как вернулся священник. Он поставил передо мной поднос с завтраком. «Я позвонил к тебе домой», — сообщил он. «Тетя сильно беспокоилась, а дядя всю ночь искал тебя. Они очень обрадовались, что с тобой все в порядке, и разрешили побыть здесь». Вареное яйцо, клубничное варенье и чай я поглощала с огромным аппетитом. А мистер Робинсон сидел в это время на диване и подробно обо всем расспрашивал. Я рассказала о Филиппе, Терри и нашем дневнике, о вигваме, фотоаппарате и продаже цветов. Священник задавал много вопросов и, по-моему, очень заинтересовался нашей жизнью. Я позавтракала, но уходить совсем не хотелось. Пересев на диван поближе к мистеру Робинсону, я снова стала рассматривать картину. «Мне очень понравилась вот эта картина», — кивнула я. «Она так напоминает мне пастуха, мистера Тедди!» Мистер Робинсон внимательно посмотрел на картину и улыбнулся. «Только у него, наверное, много овечек, а здесь одна».
1: «Нет»,
0: — покачала я головой. «Как-то раз у этого пастуха потерялся ягненок. Если бы вы знали, как долго он искал его, я тоже помогала мистеру Тедди. Мы долго бродили по оврагам, пока нашли ягненка в колючем кустарнике. Он так жалобно кричал!»
1: «Как ты думаешь, Руфь, почему ягненок оказался в таком опасном месте?»
0: «Он просто убежал и заблудился».
1: «Так, но все-таки, почему он убежал? Разве у него плохой пастух?»
0: «Нет, я знаю мистера Тедди. Он очень добрый. Просто ягненку показалось, что где-то намного лучше, и он решил посмотреть. А когда захотел вернуться, не мог найти дорогу».
1: «Ты права», — подтвердил священник. «Чем дальше шла эта овечка, тем круче становились горы и глубже ущелья, тем беспомощнее чувствовала она себя. И вот она стоит на краю пропасти».
0: Я взглянула на мистера Робинсона, начиная понимать, что речь идет не только об овце.
1: «Увидев, что идти дальше некуда, и она находится в опасности», — продолжал он, «овца начинает кричать, а пастырь как раз-таки только и ждал этого, чтобы тут же спасти ее».
0: Я не сводила глаз со священника, догадываясь, что он говорит обо мне.
1: «Я тоже убежала вчера вечером и заблудилась».
0: «Да, когда я увидел тебя утром и узнал, что ты убежала из дому, то подумал, вот одна из заблудших овечек Божьего стада, которая своими силами хочет найти верный путь. Однако ты никогда не сможешь сделать этого, Руфь. Запомни, есть только одна личность, которая может спасти тебя. Это Иисус Христос».
1: «Почему же Он не спасает меня?»
0: «Потому что ты все еще барахтаешься, пытаешься своими силами выбраться из сетей греха и не взываешь к Богу о помощи. Он ждет твоего голоса».
1: «Что же мне делать?» – спросила я, начиная понимать, как глубоко ошиблась, пытаясь сделаться хорошей и доброй.
0: «Расскажи доброму пастырю, какая ты гордая и непослушная. Попроси у него прощения за все плохое и позволь ему руководить тобой и направлять на верную дорогу. Разреши Иисусу поселиться в твоем сердце, и он изменит твою жизнь».
1: Мистер Робинсон немного помолчал и неожиданно спросил. «Руфь, сколько тебе лет?»
2: 9.
1: «Значит, Иисус уже 9 лет ищет тебя. Знаешь, как Он обрадуется, услышав твой голос, твою молитву?»
2: «Как же я могу стать хорошей? Как Иисус исправит меня?»
1: «Помнишь, ты рассказывала, что пастух, пока достал ягненка, изранил свои руки до крови?»
2: «Да».
1: «Мы очень дорого достались нашему небесному пастырю. Чтобы спасти нас, Бог стал человеком и умер на кресте. Он уже спас нас, Руфь. Тебе остается только поверить этому, покаяться перед Ним, и Его добрая рука поведет тебя по верному пути».
2: «И тогда я сразу стану хорошей?» – не успокаивалась я.
1: «Думаю, что нет», – улыбнулся священник. «С тех пор, как Иисус поселится в твоем сердце, ты будешь принадлежать Ему. Он будет учить тебя, воспитывать. Со временем ты научишься слышать Его голос, научишься понимать Его желания и будешь делать не то, что тебе нравится, а то, что хочет Иисус. У тебя есть дома Евангелие?»
2: «Есть, только я его не читаю».
1: «Это потому, что не знаешь, о ком написана эта книга. Думаю, что теперь ты будешь ее читать. Начни с Евангелия от Луки. Ты узнаешь подробности о добром пастыре, о том, как он любит тебя, маленькую заблудшую грешницу».
3: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, у читающих Библию особенно много вопросов возникает о книге «Откровение» или «Апокалипсисе». Многие спрашивают, для кого она вообще написана. Об этом мы сегодня и порассуждаем. Для кого написана эта изумительная книга «Апокалипсис» и каков ее характер?
1: Для кого написан «Апокалипсис»? В первом стихе этой книги об этом ясно сказано. «Рабам своим» там стоит написано. Многие неверующие, люди и невозрожденные свыше богословы пытались проникнуть в тайны апокалипсиса, но должны были развести руками и откровенно признаться. Я все внимательно прочитал, но ничего абсолютно не понял. Почему? Потому что книга эта не для них написана. Книга Откровения предназначалась для определенной группы верующих людей, которых Бог называет рабами своими, а не для случайного читателя. Несмотря на то, что книга называется Откровением, многие даже искренно верующие люди встречают в ней много неясного, таинственного, скрытного. Эта особая таинственность содержания книги исходит главным образом из того, что нам приходится иметь дело с глубинами божественных предначертаний и планов. С той символической формой речи, которой выражены эти глубины, а также с теми пророческими местами Библии, которые относятся к разным эпохам всемирной истории и с которыми связаны грядущие судьбы рода человеческого и вообще всей Вселенной. Эта таинственность не должна, однако, смущать искренних детей Божьих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах», сказано в 22 главе 16 стихе. Он же и открывает ум к разумению Писаний. Этот Иисус –

0: А сейчас мы рассуждаем о характере книги «Апокалипсис».
1: «Апокалипсис» — книга не историческая, а пророческая. Она занята главным образом будущим, а не прошедшим. Хотя она тесно связана с прошедшим. В ней слышны отголоски всех прошлых веков истории человечества. Существует множество превратных толкований и взглядов на книгу «Апокалипсиса». Только потому, что люди берут ее отдельно от остальных книг Священного Писания, забывая при этом, что от Бытия до Апокалипсиса вся Библия представляет собою один неразрывный круг, одно монолитное целое.
0: Апокалипсис – заключительная книга Библии, завершение всего божественного откровения, данного человечеству. В этой книге открыта та главная цель, ради которой Бог допустил историю рода человеческого. Здесь все планы и намерения Божьи выполнены. Смысл истории и назначение человечества полностью и безусловно оправданы.
1: Апокалипсические пророчества занимаются вещами небесными, земными и преисподними. Но читая их, мы читаем о самих себе. Мы неизбежно принимаем личное участие в этих пророчествах, ибо мы во всем этом замешаны. Божьи откровения связаны с нашей земной жизнью и с нашей вечной участью. В книге «Апокалипсис» Бог сказал нам изумительные слова. Он открыл нам поразительные вещи. С момента появления в мир книги «Апокалипсис» человечество знает уже свои дальнейшие исторические этапы и свою грядущую судьбу. И никто другой не сможет сказать нам ничего более истинного, ничего более нового. Поэтому апостол Павел мог с полной уверенностью писать верующим в Коринфе: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления апокалипсиса Господа нашего Иисуса Христа». Апокалипсис – книга не только пророческая, но также и символическая. Этот символический характер книги подтверждает тот неоспоримый факт, что книга эта предназначалась главным образом для рабов Божьих, то есть людей духовно просвещенных, пребывающих в Слове Божьем, пребывающих в нем день и ночь, и поэтому хорошо знакомых с духом и символикой всех ветхозаветных писаний. Уже в самом начале книги «Апокалипсис» мы встречаемся с такими словами, как «обоюдоострый меч», «халкаливан», «трубы», «печати», «чаши» и тому подобное. Многие символы, приведенные в книге, тут же объяснены, как, например, «семь звезд», «семь золотых светильников» и другие. Прообразы и прототипы Ветхого Завета не осложняют, а часто облегчают понимание «Апокалипсиса».
0: Внимательный и вдумчивый читатель «Апокалипсиса» не может не заметить той поразительной аналогии, которую Дух Святой проводит между первой и последней книгами Библии, между книгой «Бытия» и книгой «Откровения». Приведем здесь хотя бы некоторые из них.
1: «Бытие» – книга начал и возникновений.
0: «Апокалипсис» – книга окончаний и завершений.
1: «Бытие» говорит о создании неба и земли.
0: Апокалипсис. «Се творю все новое, новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Бытие. О первом Адаме и его жене.
0: Апокалипсис. О втором Адаме, Христе и его браке с Церковью.
1: Бытие. О первом Агнце, закланном для прикрытия наготы телесной.
0: Апокалипсис. Об Агнце, закланном от создания мира для прикрытия наготы духовной.
1: Бытие о том, как древний змей входит в рай и способствует грехопадению.
0: Апокалипсис о том, как сатана изгнан будет вон.
1: Бытие о рае потерянном.
0: Апокалипсис о рае возвращенном.
1: Бытие о том, как человек лишен был права пользоваться рекой и деревом жизни.
0: Апокалипсис о том, что правом этим будет пользоваться каждый искупленный.
1: Бытие повествует о первом убийце, о первом двоеженце, о первом пьянице, первых мужеложниках и других видах греха, извращенности и нечистоты.
0: Апокалипсис о том, что спасенные народы будут ходить во свете его, и не войдет туда ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, кто записаны у Агнца в книге жизни.
1: Бытие говорит о возникновении человеческого мирового города Вавилона.
0: Апокалипсис о Божьем городе, Новом Иерусалиме, сходящем с неба.
1: Бытие о первом Божьем проклятии.
0: Апокалипсис о том, что ничего уже не будет проклятого.
1: Бытие о первых страданиях, болезни, слезах и смерти.
0: Апокалипсис о том, что Бог отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет.
1: Бытие говорит о возникновении сатаны, греха, проклятия и могилы.
0: Апокалипсис о том, что сатана будет брошен в озеро Огненное.
1: Становится вполне понятным, почему сатана ненавидит книгу Апокалипсис больше всего. Эта книга говорит о последнем и окончательном поражении его, о его позоре, изгнании, суде вечном и гибели сатаны. Две книги Библии больше всех остальных подвергаются критике безбожников и модернистов. Бытие и Апокалипсис. Бытие они называют миф, Апокалипсис – мистерия. В первой из них говорится о сатанинском посеве, во второй – о его жатве. Неудивительно, если сатана не желает, чтобы люди знали обо всем этом. Он не хочет, чтобы искупленные читали Апокалипсис и знали, что приготовил Бог любящим его. Сатана не желает, чтобы грешники и совопросники века сего читали эту книгу и видели, что никому из них не миновать озера Огненного.
0: Книга «Апокалипсис» является прекраснейшим заключительным аккордом в дивной божественной симфонии, называемой Библией. Проводя аналогию между книгами «Бытия» и «Апокалипсиса», мы убеждаемся в богодухновенности этих книг. Никогда ум человеческий, лишенный небесного знания, не был бы способен все так чудно сгармонировать и затем положить это в божественное строение, как последний драгоценный камень, который придал бы всей Библии такую неподражаемую законченность.

0: Итак, чтобы понимать книгу «Апокалипсис», нужно быть рожденным свыше, то есть стать Детем Божьим.
1: Рождение свыше, как его получить?
0: Рождение свыше есть такая тайна, которую никто из людей не может истолковать. Это реальность, которую трудно разъяснить словами, потому что его совершает сам Бог, невидимо для человеческого глаза. Но перемена становится настолько очевидной в жизни человека, что всякий замечает ее. Как некий крестьянин засвидетельствовал, говоря: «Даже моя лошадь сразу узнала, что я родился свыше, потому что до рождения свыше он бил ее и ругался, а после того стал ласкать и уговаривать, чтобы она работала и тянула».
1: Рождение свыше – это начало жизни Духа Святого в сердце человека. Таким же путем начинается и духовная жизнь. Когда вы родились от своих родителей, вы унаследовали их человеческую телесную жизнь. Когда же человек рождается свыше, то есть от Бога, то он становится причастником божественного естества, то есть получает новую духовную жизнь от Бога, которая меняет его цель и направление так, что его последующая жизнь совершенно отличается от его прежнего образа жизни.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Истина, которая нас освобождает».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. Прежде чем в последний раз взглянуть на истину, которая противостоит лжи сатаны, давайте вспомним две важнейшие мысли этой передачи. Ложь порабощает нас. Истина нас освобождает. Мы говорили, что порабощение начинается с того, что мы прислушиваемся ко лжи, которую внушает нам сатана. Мы не видим ничего страшного в мирском мышлении, которое с ревом врывается в нашу жизнь из телевизионных программ, фильмов, музыки, книг и журналов. Мы не сознаем, как ложные взгляды могут изменить наш образ мыслей. Вот почему Бог обещает особое благословение тому человеку, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1, 1 стих. Как только с нашего позволения сатанинская ложь проникает в разум, мы начинаем размышлять над ней. Если мы сразу же не отвергаем ложное мышление, позволяем ему проникнуть в наш разум, то рано или поздно мы поверим лжи. А ведь наши убеждения неизбежно ведут к соответствующим действиям. На основании наших поступков формируются привычки, которые в конечном счете ведут к порабощению. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Когда я слышу истину, размышляю о ней, верю и покоряюсь ей, Дух Божий освобождает меня, мои эмоции успокаиваются, и я уже могу смотреть на свои обстоятельства с Божьей точки зрения. Чем дольше я верю в Бога, тем больше меня восхищает сила истины. Мы рассмотрели разные виды лжи, которые внушает нам сатана, и изучили истину, которая противостоит ей. В наших двух заключительных передачах я хочу выделить 22 истины, которые, на мой взгляд, особенно важно принять современным женщинам. Я и сама постоянно возвращаюсь к ним, они надежно защищают мой разум, волю и эмоции. Эта истина освобождает меня. Она освободит и вас. Я хочу призвать вас и вместе вдуматься в каждую истину, которая способна освободить нас и изменить нашу жизнь, пока наш образ мыслей не перестроится и не совпадет с Божьим. Может быть, даже стоит выучить наизусть этот список, а также ссылки на библейские стихи, подтверждающие каждую истину. Первая истина. Бог благ. Благ и благодетелен Ты. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 68 стих. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Псалом 135, 1 стих. Когда светит солнце, на вашем банковском счете есть деньги, вы здоровы, и все думают, что вы чудесный человек, легко верить в Божью благость и доброту. Но когда вы теряете работу, когда оказывается, что ваш любимый человек неизлечимо болен, когда в вашей церкви происходит ужасный раскол, или ваш муж говорит вам, что больше не хочет жить с вами под одной крышей, на сцене появляется враг и заставляет вас усомниться в Божьей благости. Но независимо от обстоятельств, независимо от наших эмоций и мыслей, Бог благ, и все, что Он делает, благо. Вторая истина. Бог любит меня и желает мне только добра. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 38 и 39. Бог любит нас не потому, что мы милые и достойные люди, а потому что Бог есть любовь. Мы не можем заслужить Его любовь, мы не можем понять Его безусловную любовь, но если верим в нее и принимаем ее, она преобразит нашу жизнь. Бог благ и любит нас, а значит, хочет, чтобы мы испытали радость жизни, которую Он задумал для нас. Он знает, что мы сможем обрести истинную и вечную радость только в Нем. Он так любит нас, что настаивает, чтобы мы пришли к Нему. Ведь только так мы можем ощутить настоящее удовлетворение. Третья истина. Христос полностью принимает меня. Через Него Бог избрал нас еще до сотворения мира, чтобы были мы святы и непорочны перед Ним. Из любви Своей к нам назначил Он нам быть усыновленными Собою через Иисуса Христа. Таковы были Его цель и желание. Он сделал это, чтобы воздавали мы хвалу благодати Его, которую даровал Он нам по благоволению в лице Сына Своего любимого. Послание Ефесянам, 1 глава, с 4 по 6 стих. Может быть, вас отвергли родители, ваш супруг, друг или ребенок. Но если вы верите во Христа, то приняты в Нем. Нам не нужно стараться, чтобы Он принял нас. Не нужно для этого покорять все духовные вершины. Мы вообще ничем не можем заслужить благоволение святого Бога. Однако

Мы, падшие, приговоренные к смерти, недостойные грешники, можем стоять перед Богом чистыми и невиновными. Он уже принял нас. Почему? Потому что Бог принимает Иисуса, чистого, безгрешного Сына Божьего, а мы сокрыты в Нем. Четвертая истина. Один Бог может составить мое счастье. Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1 стих. Может быть, вы знаете этот стих еще с детства, но верите ли вы в эту истину? Верите ли вы на самом деле, что Он ваш пастырь? В Нем у нас есть все необходимое для покоя и счастья. Пятая истина. Богу можно доверять. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Бог сдерживает свои обещания. Он обещал никогда не покидать и не оставлять нас. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание Евреям, 13 глава, 5 стих. Он обещал, что оправдает наше доверие. Время от времени мне приходится напоминать себе: Бог ни разу не подводил меня, а значит, не подведет и сейчас. После многих лет борьбы и страданий женщина по имени Колин нашла утешение в этой истине. Я впервые поверила, что Богу можно полностью доверять. Я свободна теперь, мне не нужно искать свое место в этом мире. Я могу отдыхать, сознавая, что Бог владеет этим миром и будет вести, учить, защищать, утешать меня и дарить радость. Шестая истина. Бог не совершает ошибок. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Книга пророка Исаии, 46 глава, 10 стих. Люди могут совершать серьезные ошибки, которые способны полностью изменить нашу жизнь. Но Бог всегда достигает своих вечных целей. И этому не в состоянии помешать никакие человеческие ошибки. Если мы во Христе, то покоимся в Его руках. В нашей жизни может произойти только то, что Бог сам допустил. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Истина, которая нас освобождает». Даже когда Иов испытывал невыразимые страдания, Бог держал ситуацию в своих руках. Для того, чтобы прикоснуться к Божьему слуге, сатане пришлось получить разрешение самого Бога. Бог определяет интенсивность и продолжительность страданий, которые встречаются на нашем пути. Он не делает ошибок в жизни своих детей. Кто-то сказал: «Божья воля — это то, что мы тоже бы выбрали, если бы знали все, что знает Бог». Оказавшись в вечности, мы оглянемся на земную жизнь и воочию увидим то, что до этого принимали на веру. Бог все сделал правильно. Седьмая истина. Божьей благодати довольно для меня. Но Господь сказал мне: благодати моей должно быть достаточно с тебя, так как сила моя крепче всего, когда ты слаб. И поэтому с радостью великой я хвастаюсь своей слабостью, чтобы сила Христова пребывала во мне.
Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «Я — дитя Божье, а потому никогда не попаду в обстоятельства, на которые не хватит Божьей благодати. Там, где умножается грех, тем более преизобилует благодать. Когда я немощна, Бог силен, когда я утомлена, Он полон сил. Когда у меня не остается сил, Божьи силы неистощимы». В каких бы обстоятельствах мы сейчас ни были, для нас будет достаточно Его благодати. Что бы ни случилось в нашей жизни завтра, через год или 50 лет, и тогда Его благодати будет достаточно для нас. Божьей благодати довольно, чтобы справиться с воспоминаниями, травмами и неудачами трудного или унизительного прошлого. Его благодати хватит на целую жизнь в одиночку или на 50 лет брака с ужасным человеком. Божьей благодати достаточно для матери-одиночки, которая растит 4 детей. Его благодати довольно для матерей 3 дошкольников или 3 подростков. Его благодати довольно для женщины, которая заботится о своих престарелых родителях, для матери, чьи дети выросли и покинули родительский дом, для женщины, переживающей серьезные перемены в жизни, для вдовы, живущей на государственное пособие, и для инвалида в доме престарелых. Нам необходимо повторять самим себе истину, необходимо повторять ее друг другу. В любой период жизни, при любых обстоятельствах, Его благодати довольна. Ее довольно для меня, ее довольно и для вас. 8 истина. Кровь Христа может покрыть любой грех. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Нет ни одного греха в моем прошлом или будущем, который не может быть прощен и покрыт кровью Иисуса. Это не должно поражать в нас легкомысленное отношение к греху. Напротив, осознание того, что наш грех требует пролития крови Господа Иисуса, должно сокрушать и смирять наш дух, побуждать нас идти путем послушания, опираясь на силу Святого Духа, пребывающего в нас. Псалмопевец понимал, что его грех велик, но понимал и то, что милость Божья кающимся грешникам больше греха. Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют перед Тобою. Псалом 129, 3 и 4 стих. 9 истина. Крест Христов может одолеть мою грешную плоть. Зная то, что наш старый человек распят с Ним, чтобы было упразднено тело греха, чтобы мы уже не служили греху, как рабы, ибо умерший оправдан от греха. Послание Римлянам, 6 глава, 6 и 7 стих. Благодаря смерти Иисуса Христа и моему воссоединению с Ним, я освободилась от власти греха. Я больше не раба греха. Если я грешу, то не потому, что не могу противостоять греху, а потому что сознательно подчиняюсь своему бывшему хозяину. Но истина заключается в том, что я могу не грешить. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Послание Римлянам, 6 глава, 14 стих. 10 истина. Мое прошлое не должно причинять мне боль. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Первое послание Коринфянам,
6 глава, с 9 по 11 стих. Я очень люблю отрывок, в котором Павел говорит об этом верующем, у которых было темное прошлое. Он напоминает им, что грех действительно отдаляет нас от Бога, а затем уверяет, что Христос может очистить и обновить даже самого безнадежного грешника. Возможно, в прошлом вы изменяли мужу, убивали, были алкоголичкой или лесбиянкой. Может быть, вы делали аборты или распутничали, были рабыней похоти, гнева, чревоугодия или гордыни. Но во Христе вы уже не та, кем были прежде. Вы совершенно другой человек. Вы раскаялись в грехах. Вы омыты кровью Христа, отделены для Его святого дела и провозглашены праведной в глазах Бога. Свидетельство одной женщины. Лиза написала мне, как истина избавила ее от мучительных воспоминаний прошлого. Чем оправдать эгоизм, который побудил меня совершить тот аборт? Как можно простить себя за убийство? Ничего уже нельзя изменить. Бог мог наказать меня бесплодием, но Он этого не сделал. Он мог сделать так, чтобы мои дети родились больными или инвалидами, но Он не сделал и этого. В течение 27 лет я чувствовала, что без наказания мне нет прощения. Но я покаялась в грехах и отдала свою жизнь Господу, и теперь принимаю Его прощение. Теперь стыд сменился благочестивой печалью. Тогда, много лет назад, я как бы запечатала свое сердце. Я поклялась, что никогда больше не буду никого любить. Теперь Бог сорвал эту печать. Победа! Я снова свободна, я могу любить людей и позволять им любить меня. Наше прошлое, детство или боль, причиненная нам, и боль, которую мы причинили людям, все это не должно быть препятствием на пути к преодолению лжи и греха. По Божьей милости это даже может стать очередным шагом к плодотворной духовной жизни. 11 истина. Божие Слово может руководить мною, учить и исцелять меня. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 18, 8 стих. Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Псалом 106, 20 стих. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих. Многие верующие сегодня потеряли уверенность в силе Слова Божьего, в Его способности радикально и навсегда менять жизнь, вызволять людей из рабства и являть волю Божью. Писание считается всего лишь одним из многих источников истины или же крайним средством, к которому прибегают только тогда, когда ничего уже больше не остается. В действительности же Слово Божье живо и действенно. Оно исцеляет наши измученные сердца и несет мир нашим измотанным душам. Оно свет на нашем пути. Какой бы ни была наша нужда, какими бы ни были обстоятельства, Слово Божие в состоянии удовлетворить наши потребности, и оно в состоянии помочь нашим любимым и близким. Страдающие люди не нуждаются в нашем мнении и предложениях. Им нужно знать, что говорит Бог. Им нужно знать Его повеление, Его обетование и Его пути. Если мы хотим по-настоящему помочь людям, то должны указать им на истину, а потом в молитве, с любовью, научить их применять ее в конкретной ситуации. Проблема не в том, что мы не можем слушаться Бога, не можем простить своих родителей, которые так глубоко ранили нас, не можем любить коллегу, не можем благодарить Бога посреди бури, не можем быть довольными, живя в однокомнатной квартире. Суть проблемы не в том, будем ли мы слушаться Бога. Чаще всего мы просто не хотим прощать.
не желаем любить, отказываемся благодарить Бога и довольствоваться тем, что Он дает нам. Послушание — это выбор, который мы делаем, полагаясь на сверхъестественную силу Бога. Силой Святого Духа мы можем решить простить, позволить Ему любить окружающих через нас. Мы можем решить благодарить Бога при любых обстоятельствах и оставаться довольными.

Время нашей передачи сегодня подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Буду очень рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Пригласите, пожалуйста, своих друзей, своих детей, может быть, внуков, и послушайте нашу передачу, и пусть Бог благословит вас. Мы продолжаем размышления о Духе Святом.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона вновь Виктор Терпевский. Мы продолжаем рассматривать тему о Духе Святом. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иоиля, вторую главу, с 27 стиха и по 32 будем читать. Книга пророка Иоиля, вторая глава, с 27 стиха ниже. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов, и на рабынь в те дни излию от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Главный стих этого Писания: «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». Исполнение пророчества пророка Иоиля стало возможным только по вознесении Господа к Небесному Отцу. Он сказал ученикам своим: «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Если кто помнит, друзья мои, то первый раз мы обращались уже к этой теме. Мы говорили о личности Духа Святого, о взгляде в Ветхий Завет, в служение Духа Святого во время народа Божьего. То есть ветхозаветнее время. Далее мы размышляли о исполнении обетования Христа, о грядущем явлении Духа Утешителя и о состоянии учеников в это время. Сегодня, во второй нашей встрече, предлагаю вашему вниманию рассуждение о самом факте исполнения пророчества Иоиля и пророчества также Иисуса Христа в день еврейской Пятидесятницы. Итак, предлагаю первую мысль. «Излию, — говорит Господь, — от Духа моего на всякую плоть». Таково было обещание Бога Отца. В книге Малахии, в третьей главе, мы читаем: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной». Сын Божий говорит заранее, что перед его пришествием, когда он будет человеком, кто-то придет раньше, и этот посланник будет ангелом его. И этим ангелом стал называться, как мы знаем, Иоанн Креститель. Он приготовил путь Господу. Дух Сына Божия говорит нам: «Мой ангел, он приготовит путь предо мною». У Марка мы читаем в первой главе: «Бог Отец говорит Сыну: я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Заметьте, здесь уже Господь Отец Небесный говорит Сыну своему: «Я посылаю ангела моего, того же Иоанна Крестителя, пред лицом твоим, который приготовит путь пред тобою». Смотрите. Мы читаем: «Иисус Христос говорил о Себе, что Он в Отце и Отец в Нем». Читая об Иисусе Христе, мы можем разуметь эту же самую мысль, что то же самое думает и Отец Небесный. Читая Слово об Отце, мы знаем, что Дух Божий и в Сыне. Христос говорил когда-то: «Я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого». А в 16 главе мы читаем, что «Я пошлю Духа Святого». Это убеждает нас еще и еще, что Дух Божий жил и в Иисусе Христе, равно как Он был в Боге Отце, потому что Бог и Сын, и Дух Святой, Святая Троица, составляют одно целое. Однако Библия нам говорит, что служение Бога Отца, служение Бога Сына и служение Бога Духа Святого имеют совершенно различные направления в спасении грешников. Если мы читаем Исаию, 40 главу, то встречаем там такие слова. 3 стих и ниже. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Для этого труда, для приготовления пути, был послан в силе духа Ильи человек по имени Иоанн, которого прозвали Крестителем. Короткая жизнь этого человека, но можно сказать, как большая комета с длинным хвостом на небосклоне времени, указывающим на то, что путь приготовлен Богу, Сыну Божьему, для Его служения, для спасения рода человеческого. О, это был действительно величайший человек земли! Его характеристика описана в Евангелии Матфея в 11 главе. Христос о нем сказал, что не было на земле человека, рожденного женами, более, нежели Иоанн Креститель. Иоанн Креститель выделяется в особый ранг. На нем был дух Ильи, величайший человек в великой духовной силе. В 7 стихе мы читаем, Марк записал об этом слова Иоанна. Он говорит: «Идет за мною сильнейший меня». То есть он говорил об Иисусе Христе, который должен принять крещение от Него. «Я крестил вас водою», — Иоанн продолжает, — «а Он, то есть Иисус, Сын Божий, будет крестить вас Духом Святым». Вот это действительно будет излияние. Излияние великой могучей силы Божьей. Но сам крестящий Духом Святым был прежде всего крещен Духом Святым видимым образом, со свидетельством гласа Отца Небесного, когда Он сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». И на другой день Иоанн увидел Христа идущего и говорит о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иоанна 1 глава. Дух Божий был во Христе от Его рождения до Голгофы. Вся жизнь Иисуса Христа пропитана силою Божией, силою Духа Святого. Но вот однажды наступил момент, когда Господь Сам, вися на кресте, сказал: «Или, Или, лама савахвани», что означает: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что случилось? А случилось то, что весь грех человечества лег на плечи нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и разделил его с Богом. То есть Отец потерял свое влияние над Сыном, Дух Божий потерял влияние свое прежде, которое имел. Почему? Потому что грех разделил. Человеческий грех, не грех Иисуса Христа, а грех всего мира – разделил Сына с Отцом. Вот потому-то Он и воззвал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус Христос предал Свой Дух в руки Отца Небесного, склонив голову, умер. И спустил, написано, Дух. Смерть победила, но эта победа была только в физическом отношении. То есть умерло тело Иисуса Христа, а Дух, Он по Писанию был возвращен к Богу. Дух Христа был предан им самим в руки своего Отца. А потом воскресший Христос вновь был в силе Духа Святого. И у Иоанна мы читаем в 20 главе, когда Он этим Духом наградил Своих учеников. Он дунул, воскресший Христос уже при встрече дунул на учеников и говорит: «Примите Духа Святого». И об этом мы рассуждали в прошлый раз. Слово Христа и сила Духа Святого, мы говорили, возродили учеников ко спасению. И они увидели Иисуса Христа воскресшим и уверовали Его, и раскаялись в своем неверии и неверности, и, получив рождение свыше, стали детьми Божьими по-настоящему только в этот день. Я в прошлый раз приводил это место Писания. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, Дух Божий изливался в обильной мере в свое время
на пророков, это было в древности, Дух Божий изливался и на Иисуса Христа и пребывал в нем. Дух Божий излился через Христа воскресшего на апостолов в день явления, в день воскресения. И вторая мысль. Но главное излияние Духа Святого на апостолов должно было совершиться в день Пятидесятницы, и оно совершилось. Мы читаем «Излию от Духа моего на всякую плоть». О, это совершилось только тогда, когда Христос уже был воскрешенным, когда был уже у Господа, вознесенным от земли. Вознесшийся Христос когда-то предупреждал учеников, «Через несколько дней после моего ухода на небо вы будете крещены Духом Святым». Слушали они и, может быть, не совсем понимали. Но Христос строго предупредил их. Читаем об этом Деяния апостола, первую главу. Он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима. Другими словами, они должны быть послушными Христу, и они послушались. Они уже не убегали, никто из них уже не говорил, пойду ловить рыбы, нет. Они не отлучались от Иерусалима. Ждали обещанного от Отца, потому что Христос сказал им, ждите. И это должно быть абсолютным правилом для них ожидание в глубоком смирении. Вы будете крещены Духом Святым. Они должны иметь уверенность, что это произойдет. Они должны принять с благодарением. Вы примете силу, говорил Господь, когда сойдет на вас Дух Святой, а силы-то они не имели в достаточной мере. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Они должны быть готовыми. Но без Духа Святого невозможно быть готовыми. Им нужно было ждать этого дня. Итак, возвратимся еще к этому месту из Деяния святых апостолов. Первая глава, со второго стиха по девятый, еще раз мы прочтем и вникнем в это удивительное содержание. С четвертого стиха мы читаем, «И собрав их, Он, то есть Иисус Христос, повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И дальше мы читаем восьмой стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. Это была последняя встреча Господа с учениками. После этого они уже не видели лица его никогда. Как ни печально было им расставаться со своим Господом, но все-таки они выполнили то, что Господь предписывал им. «Не отлучайтесь из Иерусалима». Почему Христос сказал им такие слова? Что бы ни случилось, ни при каких обстоятельствах не следует спешить колебаться умом, оставить все свои амбиции рассуждения, не совершать никаких поступков, какие совершались раньше. И, наверное, в тот момент вспомнил Фома, когда первый раз явился Христос ученикам, а его не было, потому что он отлучился. «Не отлучайтесь из Иерусалима», было сказано. «Ждите обещанного от Отца». Вспомните мои беседы о Духе Утешителе, об обетованиях Божьих, вспомните. Они были возрождены от Слова, они были возрождены от Духа Святого, но еще не были способны к великому труду. Ждите обещанного от Отца. Блудный сын когда-то не захотел ждать. Он взял и ушел от Отца, а потом было сплошное горе. Будете крещены Духом Святым. Они слышали о Духе Святом, но они знали только о нем отчасти. Да, они знали, что, как написано в 28 главе Евангелия Матфея, им предстоит крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но как быть крещенным Духом Святым? Они не совсем еще понимали это. Они не понимали это духовное крещение до тех пор, пока это не случилось. Но Христос уже приготавливал их заранее. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой», такое обетование Господь им дал.
Да, действительно, какие они были бессильны. Они вспоминали свое позорное бегство из Гефсиманского сада. Они вспоминали отречение Петра, явление им Господа, когда он обличал их в трусости. Когда он упрекал их в неверии, они вспоминали, что бросили своего учителя в самый трудный момент. У них был страх, не было никакой силы. Как они нуждались в этой силе? Вы примете силу. Но они радовались, потому что Христос пришел к ним. Он простил их и возродил их духовно. Они любили Его. Они знали, что Господь не обманет их и даст им силу. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, в Самарии, до края земли», — говорил Христос. Они верили, что так это и будет. Их Бог избрал для самой великой цели. Они понимали, что Дух Святой будет их постоянным утешителем, наставником и водителем. Они верили словам Христа. Они были по-настоящему уверовавшие, потому что Дух Божий уже стал жить в них. Но еще самое великое не свершилось, и они ждали этого дня. Третья мысль. Крещение Духом Святым в одно тело – одна из величайших доктрин Святого Писания. Мы знаем, что в день Пятидесятницы излился немалый ручеек. Не просто одиночное, какое-то частное наполнение одной личности, но это был могучий поток, изливаемый Богом на истомленную жаждой землю, на верных людей, возрожденных от Бога. Да, ученики уже были возрождены от Бога, и они ждали излияния большой реки на них, силы Божьи. Дух Святой должен крестить их в одно тело, которое мы называем Церковью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы прочтем эти слова. Деяния апостола, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись. И дивились, говоря между собою, «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащие к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и неудоумевали, говоря друг другу, что это значит. И дальше мы читаем объяснение Петра, что это значит, что это означало, что случилось с людьми. Все они, кто это они? Ученики Христа. Апостолы и свидетели воскресения Иисуса Христа, 120 человек, были единодушны вместе. Кто они? Те, которые поняли и приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, которые уверовали в Него, которые полюбили Его и которые ждали обещанного от Отца. И, наконец, в один момент шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Какое было ощущение учеников, друзья мои? Они перепугались наверняка. Что это такое? Никогда такого прежде не было. Шум не из-под земли, нет, это не землетрясение, но с неба. Почему с неба? Кругом тихая погода, вдруг шум с неба. Кроме того, языки, как бы огненные, появились на каждом ученике и почили по одному из них. Вот это же было действительно удивление.
Представьте себе состояние, если бы вы видели, что на голове какого-то человека вдруг зажегся какой-то огненный факел. Когда-то в огненном кусте Моисею открылся Господь, как был поражен Моисей, видя, что куст горит и не сгорает. Что-то подобное было уже в этот день Пятидесятницы, когда языки почили как бы огненны на каждом ученике. Как были перепуганы люди, что это такое? Кроме того, все стали говорить на иных языках. На каких языках? Совершенно непонятных, так сперва и понимали люди. Но Петр объяснил, и тогда они стали понимать по-другому. Вот в этой же главе мы с вами прочитали. Эти незнакомые иные языки стали вдруг знакомыми языками. Критяне и аравитяне, мы читаем в 11 стихе. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Нашими языками. Иные языки стали вдруг понятны. Это были наши языки в тех странах, в которых мы родились. Это были те языки, на которых мы говорили с детства. Откуда же эти галилеяне заговорили нашими языками? Пораженные люди не могли это объяснить. И ученики позже объясняли. Они читали, как Петр, например, из книги Иоиля и говорили: «Излию от духа моего на всякую плоть». Вот это и свершилось. Великое и чудное. Но об этом великом и чудном, по недостатку времени, мы будем уже говорить в следующий раз.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: У Веры Каратаевой сегодня день рождения. Поэтому Вадим зашел в магазин, чтобы купить торт для праздничного стола. Выбив в кассе чек, он встал в очередь в кондитерский отдел. Через некоторое время кто-то хлопнул его сзади по плечу.
2: Привет, парень. Узнаешь?
3: О, Коля, здравствуй. Как дела? Что нового?
2: Нового ничего. Все по-старому.
3: А, значит, по-старому.
2: По-старому. Да и вряд ли в моей жизни что-нибудь может измениться. Откуда их ждать-то, этих изменений? А ты как?
3: Ну, у меня-то все в порядке.
2: Значит, узнал меня.
3: Угу.
2: Это хорошо, а я думал, не узнаешь, ведь тогда я не совсем в форме был.
3: Да, тогда ты был хорош, ничего не скажешь. Странно, что ты сам-то меня запомнил.
2: Вот и я удивляюсь. Я ведь обычно, когда напиваюсь, знаешь, какой бываю? Ничего не помню. И не знаю даже, где я был. Ну да, ладно. Зачем стоишь?
3: Да вот, торт надо купить. У сестры, видишь ли, день рождения сегодня.
2: Счастливый малый. Сестра, говоришь, есть?
3: Mm-hmm.
2: Слушай, а может того, познакомишь меня с ней, а?
3: Какой ты быстрый.
2: А что, как ты считаешь, она смогла бы меня полюбить?
3: Конечно, она всех грешников любит.
2: Я серьезно.
3: Ну и я серьезно. А ты на моем месте познакомил бы свою сестру с пьяницей? Ты ведь и сам себя считаешь конченным пьяницей.
2: Так я бы, может, и пить бросил. Говорят же, что любовь чудеса творит.
3: Да, ты прав. Любовь творит чудеса. Но вот только вопрос, какая любовь?
2: Конечно, настоящая любовь. Другой мне и не надо. А она как, сестра? Ничего из себя?
3: Ну, просто красавица.
2: Ах, тогда ничего не выйдет. Красавица гордая. Она не захочет и знать меня.
3: Да нет, моя сестра не гордая. Только не в этом дело. Я боюсь, что тебя самого не устроит такое знакомство.
2: Почему это?
3: Ну, потому что моей сестре всего только 9 лет.
2: Эх, провел таки старик.
3: Ну, это ты-то старик. Ничего себе старик. Наверное, и 40-то еще нет.
2: 40 нет. Не зевай, твоя очередь.
3: Ага. Мне, пожалуйста, шоколадный торт.
2: Ты подожди меня у выхода, малыш. Вместе пойдем, а я сейчас.
3: Ладно, жду.
2: Ну, вот и я. Набрал целую сумку.
3: Как видно.
2: Вечером приятели должны прийти. А без закуски, сам понимаешь, какая выпивка. Вчера я как раз отличных солененьких огурчиков достал. Так что, как говорится, гульнем на славу.
3: Ну, значит, ты продолжаешь по старому кругу?
2: А с чего это мне вдруг меняться? Да другого у меня и нет ничего.
3: Но в том-то и дело, что для тебя и что-то другое.
2: Сомневаюсь. Да меня уже... Ничем и не удивишь. Где оно находится, это твое другое?
3: У Бога. У него есть для тебя совсем другая, лучшая жизнь.
2: Опять ты со своим Богом лезешь. Чудной ты какой-то, как я посмотрю. Наверное, поэтому я тебя и запомнил тогда.
3: Извини, давай посидим здесь немного.
2: Давай.
3: Это правильно ты сказал, со своим Богом. Да, он мой бог, но он может стать и твоим богом, если ты захочешь, конечно.
2: Брось, паря. Сдался я этому богу. Нужен я ему. До сих пор не был нужен, а вдруг на тебе понадобился.
3: И совсем не вдруг. Он тебя уже давно любит.
2: Знаешь что, Вадя? Меня эти разговорчики про любовь раздражают. Понял? Нет ее, этой самой любви на свете. И все тут Я ее, по крайней мере, не видел и не знаю, что это такое. Да и с чем едят ее. Ясно?
3: Ладно, ты успокойся, сам ведь начал. Только что сам о настоящей любви говорил.
2: Да, я говорил. Но я не верю в любовь. Зря мы затеяли этот разговор.
3: Ну, прости за вопрос, но разве тебя не любили родители?
2: Родители? Фу! Где они, эти родители? Отец сбежал, когда я еще на свет не родился. Кем он был? Чем занимался? И где он сейчас? До сих пор не знаю.
3: Ну, а мать?
2: Что мать? Обузой я был для нее. Мешал жить.
3: Ну, извини, я не знал всего этого.
2: Да чего уж там.
3: Ну, а хоть дедушка с бабушкой были у тебя?
2: Были. Со стороны матери. Бабушка и была единственным человеком, который меня любил. Но она умерла, когда мне было 7 лет. А дед таким был, что и знать про меня ничего не хотел. Он только постоянно ругал и упрекал мою мать. А мать потом на мне всю свою злость срывала. Теперь и она уже умерла. Вот и вся моя любовь.
3: Да, действительно несчастное у тебя было детство.
2: Где тебе понять? Ты, я вижу, вполне благополучен.

0: Вот что, Коля, хочешь огорчайся, хочешь нет. Но как в прошлый раз я тебе говорил, так и сейчас тебе опять скажу. Бог тебя любит, и Богу ты нужен. Да и сам ты тоже нуждаешься в Боге, потому что нуждаешься в любви. А настоящая любовь, о которой ты говорил, только у Бога.
1: Нет, Вадим. Если бы вообще Бог был, да еще и любил бы меня, то уж, наверное, Он дал бы мне судьбу получше. Мне трудно поверить в Бога. Я, знаешь ли, перестал быть простачком. Я теперь уже никому и ничему не верю. С меня хватит. Так-то.
0: Ну, конечно, для веры нужны основания.
1: Вот именно. И хорошие основания. Должен быть какой-то смысл во всем этом. А то, почему это я вдруг ни с того, ни с чего должен поверить в Бога, который не то существует, не то нет?
0: Ну, естественно, как ты можешь верить, если ты почти ничего о нем даже не знаешь? А вот ты узнай о нем хорошенько, а потом и решай, стоит ли или не стоит верить в него. Есть ли смысл во всем этом или нет?
1: Ну да, в этом ты, наверное, прав. Только все равно, вряд ли я смогу поверить. Жизнь такова, что я не могу допустить существование Бога. Ты знаешь, Вадька, вокруг слишком уж много несправедливости и жестокости. Короче, жизнь – дрянь, прости за выражение.
0: Знаешь ли, у тебя, мне кажется, очень чуткая, ранимая душа. Она не выдерживает давления этой жизни. Поэтому ты и пьешь. Ты просто заливаешь водкой глухую боль своей души. Знаешь, я стихами не особенно-то занимаюсь, но мне запомнились некоторые строчки одного стихотворения. Послушай. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид. А душа заброшена, забыта. Голодает, плачет и болит. Топчут душу, распинают душу.
1: Вот-вот, Вадька, в самую точку попал. Я хоть и пьяница, но душа-то у меня там есть. И точно, Вадька, как ты сказал, плачет и болит. Ух, как, если б ты знал, болит иногда. Только куда от этой боли деваться? Водка одно спасение.
0: Нет, не одна водка. Водку тебе сатана предлагает. Да еще и уверяет, что другого ничего нет. А на самом же деле ты как обманутый сын миллионера. Ты даже не представляешь, какую богатую и полноценную жизнь ты можешь иметь в Боге. Бог для нас, людей, со своей стороны сделал все, чтобы мы могли иметь эту жизнь.
1: А что он такого сделал?
0: Бог отдал на смерть своего единственного сына. Коля, мы по своим делам и преступлениям заслужили смерть и вечную погибель. Но этот приговор понес на себе Иисус Христос, Сын Бога. Он умер за нас, за меня, за тебя, Коля, и за всех людей. Понимаешь?
1: Вадька, для меня все это довольно необычно.
0: Ну, ты всю жизнь мучился без любви и понимания, а теперь ты гибнешь в пороке пьянства и не знаешь, что у тебя есть любящий и заботливый отец. Он есть, поверь мне, Коля. Не ты первый с такой судьбой, и не ты последний. Сам-то я, как ты сказал, благополучный, но я знаю многих тебе подобных, которым Бог помог и которые в нем нашли мир, любовь и счастье. Так что, Коля, у тебя есть еще надежда на лучшее. И знаешь, я думаю, что все-таки мы не зря с тобой встретились.
1: Не зря, говоришь? Хорошо бы, если так. И хочется поверить в лучшее. Да веришь, Вадька? Даже страшно иногда. А вдруг опять разочарование?
0: Это и понятно. Но только те, кто приходил с надеждой к Богу, никогда не разочаровывались. Надежда на Бога не постыжает. Знаешь, Коля, тебе стоит попробовать. Ой, мы тут совсем заговорились, а меня, наверное, дома уже ждут не дождутся. Знаешь, приходи как-нибудь в гости, ты же обещал уже.
1: Спасибо тебе, Вадя. Надо будет зайти. Я ведь и адрес не потерял тогда.
0: Вот видишь, вот так приходи, поговорим спокойно. Я тебе Библию покажу и почитаю. Знаешь, не откладывай.

0: Надо в долгий ящик. Ну, а я сейчас побежал уже. Ты извини, ладно? Ну, давай руку. Пока.
1: Ну, пока. Я зайду. Привет сестре моей несостоявшейся невесте.
2: Спасибо, передам.

нежеланный ребенок, безразличие отца и матери, смерть единственного любящего человека, бабушки, жестокий дед, алкоголь. Такова жизненная канва Николая. И разве только Николая? Сколько подобных ему душ сегодня, ищущих утешения в алкоголе, душ, которые лишены любви и понимания, и которые в то же время, не зная своего блага, отвергают любовь своего Спасителя и самого верного друга, которого человек мог бы иметь, Иисуса Христа. Сегодня, как и 2000 лет назад, звучит любящий упрек Иисуса Христа. «Николай, Сергей, Татьяна, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Сколько раз хотел я собрать вас под крылья свои, и вы не захотели». Какие трагические слова! Сам Сын Божий, добрый пастырь душ человеческих, хотел взять и тебя, мой друг, под защиту своих охраняющих и спасающих крыл. Но ты отказался от этого. Ты не захотел. Нашлись десятки причин, чтобы не отдаться Богу, чтобы не принять Его вечно пребывающее Слово как авторитет и истину, и путеводитель для своей жизни. Более 300 лет назад Джон Буньян написал известную всем христианам книгу «Путешествие пилигрима». Книга эта – аллегорическая повесть о пилигриме, страннике, который нес тяжелое бремя. Этим бременем, под которым изнывал пилигрим, были его грехи. Как-то в руки пилигрима попала книга, которую он начал с интересом читать. Из этой книги пилигрим узнал, что город, в котором он живет, осужден на уничтожение. В отчаянии он вопьет: «Что мне делать, чтобы спастись?» Члены семьи, друзья пытаются его успокоить, но чувство тревоги и безысходности у пилигрима все больше увеличивается. Состояние его ухудшается. Потом на сцене появляется человек по имени Благовестник. Он спрашивает у пилигрима, почему тот такой несчастный. Выслушав объяснение пилигрима, Благовестник спросил его: «Если твое состояние такое, то почему же ты стоишь на месте?» «Я не знаю, куда мне идти», — ответил пилигрим. И тогда Благовестник рассказал пилигриму, как можно убежать из этого города погибели. Он указал ему на узкие светящиеся ворота, которые находились на некотором расстоянии от них. Пилигрим направился к воротам. Сегодня имеется бесчисленное множество людей, которые нуждаются в ком-то, кто указал бы им путь к вечной жизни. И, возможно, ты один из таких людей, мой слушатель. Ты нуждаешься в ком-то, кто помог бы тебе найти Бога, живую истину и Иисуса Христа. У тебя множество непонятных вопросов. Они как непреодолимая баррикада между тобою и Богом. Если Бог есть, то почему Он создал меня таким? Почему у меня такая трудная судьба? Почему я раньше не слышал об этих духовных вопросах? Теперь уже поздно, все ошибки и промахи уже сделаны. Столько вокруг жестокости, несправедливости, произвола. Где же этот всемогущий и справедливый Бог? И так далее, и так далее. 1900 лет тому назад в одной македонской тюрьме был также задан один из главнейших вопросов, который и сегодня звучит в сердцах многих людей. Темничный страж был свидетелем того, как двое верующих, Сила и Павел, воспевали и прославляли Бога около полуночи. Неожиданно случилось сильное землетрясение. Очнувшись, страж увидел, что двери темницы открыты. Заключив, что узники убежали, он извлек меч и хотел убить себя. В этот момент из дальнего угла темницы послышался громкий крик: «Не делай себе никакого зла! Ибо все мы здесь!»
Это был голос Павла. Страж вбежал в темницу и, припав к Павлу и Силе, задал этот актуальный и сегодня вопрос. «Что мне делать, чтобы спастись?» Темничный страж нуждался в человеке, который мог бы указать ему путь к вечной жизни, путь к живому Богу. И этим человеком для него оказался Павел, один из его узников, заключенный в темницу, за проповедь Евангелия. Найти Бога и спасение своей души — это жажда миллионов сердец сегодня. Что мне делать? Возможно, это также твой вопрос сегодня. Ответ апостола Павла темничному стражу является ответом и на твою нужду, на самый сокровенный вопрос твоего сердца. Павел сказал: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Я хочу остановиться на минуту на этом вопросе темничного стража. Что мне делать, чтобы спастись? Возможно, и ты, мой неверующий друг, хотел бы обратиться ко Христу, получить спасение для своей души. Но ты не знаешь, как или что для этого надо сделать. Ты бы хотел, чтобы тебе объяснили все так просто и доступно, чтобы ты с тем количеством знания, которое ты имеешь, мог бы ясно понять, что именно тебе нужно сделать. Я постараюсь это сейчас объяснить. Слушай меня внимательно. Есть 4 шага к спасению, к живой вере в Иисуса Христа. Первый шаг — это признание пред Богом, что ты грешник. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей», написано в Библии. Я думаю, что каждый из нас знает, в чем он грешен, где и в чем он поступил и поступает неправильно. Нашей греховности не нужно доказывать. Наши дела, слова и мысли — достаточно ясные доказательства. Второй шаг. Тебе нужно поверить в то, что Бог уже разрешил проблему твоей греховности. В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пришествие Иисуса Христа во плоти на землю почти 2000 лет тому назад, Его распятие и пролитие крови за наши грехи и Его воскресение – разрешили проблему твоей и моей греховности. Если ты раньше этого не знал, то теперь ты знаешь. Но одного осознания того, что Христос, как говорит Библия, умер на кресте из-за твоего греха, недостаточно. Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим, написано в Слове Божьем. Однако дар останется пустым жестом, если тот, кому он предлагается, не примет его. Так обстоит дело и со спасением, которое предлагает нам Бог. Как бы невероятным это ни казалось, но истории известен не один, а много случаев, когда осужденные на смерть преступники отказывались от предлагаемого им помилования. Представьте себе, приходит посланник от высшей власти, в руках у него декларация о помиловании, а узник в свои предсмертные часы со злостью отворачивается от посланника и отказывается от дара жизни. Таким же образом многие сегодня отворачиваются от дара вечной жизни, который Бог им предлагает. Одно знание о Христе и даре спасения — не спасает. Спасает принятие этого дара. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, говорит Слово Божие. Принятие Христа в свою жизнь, как своего личного спасителя, приводит к совершению третьего, последнего шага, к примирению с Богом. Этот шаг — покаяние. Грех — это как тяжелое бремя, которое нес пилигрим,
о котором я упоминал в начале. Если мы даже попытаемся скрыть свой грех, это не поможет нам освободиться от него. Мы должны исповедовать свой грех, признать пред Богом, что мы согрешили против Него, и потом отказаться от греха. Отказ от греха — именно это и есть покаяние по-библейски. Это полный поворот от служения этому миру, своим похотям, дьяволу, к служению Богу. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», — говорит Слово Божие. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». И Иисус Христос сказал: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Мой друг, пред тобой решение, которое ты должен сделать. Это выбор между новым и старым, между Христом и миром, между жизнью и смертью. Каким будет твое решение, если твое сердечное желание и стремление найти Бога и в нем жизнь с избытком, то это твой час. Сейчас ты можешь прийти к Богу там, где ты есть. Мы будем молиться, и я хочу помолиться вместе с тобой. Это не значит, что тебе самому не нужно молиться. Нет. Твоя собственная молитва очень важна. Через нее ты выразишь желание своего сердца Богу. Но если ты никогда раньше не молился, то ты можешь присоединиться к моей молитве.

Дорогой Небесный Отец, я признаю, что я грешный человек и недостоин Твоего святого присутствия. Но я благодарю Тебя, что Ты возлюбил меня уже тогда, когда я еще ничего не знал о Тебе, когда я еще смеялся над Тобой и хулил Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты отдал Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, на распятие, на крестную смерть, ради того, чтобы я получил прощение своих грехов. И сейчас прошу Тебя, Боже, прими меня таким, как я есть. Очисти меня от всякого греха, нечестия и лжи. Омой мое сердце святой, пролитой за меня кровью своего Сына. Сделай меня новым человеком. Будь моим Господом и моим Богом. С этого часа я хочу следовать за Тобою. Хочу любить Тебя всем своим сердцем, всею душой своей и всем разумением своим. Благодарю Тебя, Боже, что я теперь дитя Твое и что душа моя спасена. Благодарю Тебя, что Ты принял меня во имя Сына Своего и моего Господа Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Только благодатью спасены» на слова апостола Павла из второго послания Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Братья, эту истину необходимо проповедовать. Это та истина, которая, впервые прозвучав из уст Лютера, потрясла всю Европу. Не этой ли древней булавой швырнул великий реформатор в Рим? Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Почему Бог сделал спасение по вере? Писание отвечает нам: «Итак, по вере, чтобы было по милости». Если бы спасение было по делам, то было бы по долгу. Но поскольку оно по вере, мы можем ясно видеть, что в вере нет места заслугам. Следовательно, только по благодати. Мой текст еще более однозначен, потому что в нем идет речь о предвечном изволении. Следующее, на что указывает апостол, это спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. Обратите внимание на слово «по своему изволению». О, как задевает некоторых людей это слово! Они извиваются, как черви на крючке рыболова. Но оно поставлено здесь, и его невозможно отсюда убрать. Бог спасает людей по изволению, более того, по своему изволению. Мои братья и сестры, разве вы не видите, что исключается всякая заслуга и вся сила творения, когда вы спасаетесь не по своему изволению или заслугам, а по его изволению? Я не буду долго задерживаться на этом. Я не ставил себе целью в сегодняшней проповеди полностью раскрыть великую тайну избирательной любви. Но я ни на один миг не стану утаивать эту истину. Если человеку дается спасение, то не потому, что он сам захотел спастись, а потому, что Бог предназначил его к этому. Разве не читали свидетельство Священного Писания? «Не от желающего и не от подвигающего, но от Бога, милующего». Спаситель сказал своим апостолам то, что говорит и нам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Одни придерживаются одного мнения касательно свободы воли, другие другого, но учение нашего Спасителя гласит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Вы не придете к Богу, ваша воля не даст вам прийти. Если же и приходите, то лишь потому, что вас склоняет к этому благодать. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Приходящего ко мне не изгоню вон. Это великий и очень ценный текст, и он прекрасно согласуется с остальной частью того же стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Наш текст говорит, что наше спасение по его изволению. Странно, что люди так противятся тому, что у Бога есть изволение. Нам самим присуще желание. Мы позволяем своим ближним поступать по их собственным желаниям, особенно когда речь идет о том, чтобы поделиться своим добром. Но мой Бог должен быть связан и скован человеком, и ему непозволительно поступать с тем, что ему принадлежит по своему изволению. Да будет всем людям, перечащим Богу, известно, что он не дает отчета о своих делах, но спрашивает у вас: «Разве я не властен делать в своем, что хочу?» Он правит на небе, правит армиями этого низшего мира, и никто не может остановить его руку или сказать ему: «Что ты делаешь?» Далее этот текст, чтобы не оставить нам места для ошибок, добавляет: «по своему изволению и благодати». Изволение основывается не на предвиденной заслуге, но только на благодати. Одна благодать и только благодать, ничего кроме благодати, благодать от начала и до конца. Человек, признанный преступником, стоит, дрожа у входа, и Бог, восседающий на престоле, посылает вестника, чтобы сообщить ему, что он готов принять грешника и простить его. Грешник отвечает: «Да, я согласен быть прощенным, если только мне позволят сделать что-нибудь, чтобы заработать прощение. Если я смогу встать пред царем и заявить, что я сделал что-то угодное ему, я готов прийти». Но вестник отвечает: «Нет, если ты прощен, то ты должен понимать, что это целиком и полностью по Божьей милости. Он не видит ничего доброго в тебе. Он знает, что в тебе нет ничего доброго. Он готов принять тебя таким, какой ты есть, черным, грязным, грешным и недостойным. Он готов милостиво отдать тебе то, что не станет продавать, и что, как он знает, ты не можешь заработать. Примешь ли ты это?» И, естественно, каждый отвечает: «Нет, я не могу спастись таким образом». Ну тогда запомни, душа, что ты вообще никогда не спасешься, ибо Божий путь — это спасение благодатью. Тебе придется признаться, если ты когда-либо получишь спасение, мой дорогой слушатель, что ты никогда не заслуживал ни одного благословения от Бога благодати. Тебе придется воздать всю славу Его святому имени, если ты когда-нибудь окажешься на небе. И запомни, что даже в вопросе принятия этой даруемой смелости ты никогда не примешь ее, если он не расположит к этому твое сердце. Он безвозмездно дарует ее каждому из вас и искренне просит прийти ко Христу и жить, но вы никогда не придете. Я знаю, если только действенная благодать, которая изначально предусмотрела милость, не заставит вас эту милость принять. Таким образом, текст уверяет нас, что все это — его изволение и благодать. Кроме того, чтобы преградить путь всякому самохвалению, обо всем говорится как о даре. Обратите внимание, чтобы нам не дать, потому что мы в данном вопросе сущие заблудшие овцы, так вот, чтобы не дать нам уйти в сторону, добавлено: «по своему изволению и благодати, данной нам». Не проданной нам, не предложенной нам, а данной нам. Эти слова наносят смертельный удар всяким заслугам. «Данной нам» — это было дано. А что еще может быть более бесплатным, чем дар? И что еще больше может зависеть от благодати? Но этот дар ниспослан через посредничество, в котором прославляется Христос. Написано: «во Христе Иисусе». Мы просим милости от источника благодати, но совершенно не просим дать нам сосуд, в котором эта милость должна быть преподнесена. Христос должен быть тем священным сосудом, в котором подносится к нашим жаждущим губам благодать Божия. Так где же место самовосхвалению? Конечно же, оно сидит у подножья креста и восклицает: «Боже, упаси меня от того, чтобы хвалиться собой, а только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Разве это не благодать? И только благодать? Далее идет упоминание о времени и добавлены слова «прежде вековых времен». Мне кажется, эти последние слова навсегда повергают всякую мысль о том, что в нашем спасении есть хоть какая-то толика наших заслуг, потому что здесь засвидетельствовано, что Бог дал нам благодать прежде вековых времен. Где были вы тогда? Какое было ваше участие в этом прежде вековых времен? Ну что ж, унеситесь, если способны, своим воображением к древности, когда седые горы, это старейшее природное образование, еще не родились, когда весь мир с солнцем, луной и звездами находились в зародышевом состоянии в великом разуме Божьем, когда еще ни разу не был нарушен крыльями Серафима пустынный покой космического океана, и еще ни разу не встревожило величественное молчание вечности песня Херувима, когда пребывал один Бог. Если вы можете представить то время, что было до начала времен, ту бесконечную предвечность, то именно тогда Бог облагодатствовал нас во Христе Иисусе. Какое, о душа, отношение имела ты к этому? Где были тогда твои заслуги? Где была ты сама? О, ты пылилась в воздухе, однодневное насекомое! Где была ты? Посмотри же, как господствовал Яхве, раздавая милость так, как было ему угодно, и определяя к вечной жизни, не советуясь ни с человеком, ни с ангелом, ибо не существовало тогда ни человека, ни ангела, чтобы во всем была только благодать». Он дал нам благодать прежде вековых времен. Я честно вывел учение текста. Если считать, что смысл текста не в этом, то я тогда вообще не знаю и не могу сказать вам, в чем его смысл. Но я уверен, что я воспроизвел учение текста в его буквальном смысле и с точностью до запятой. Если вам это учение не нравится, что ж, я здесь ни при чем. Не я автор текста, но коль на мне лежит обязанность его разъяснять, то я обязан разъяснять его в строгом соответствии со словом моего Господа. И как бы вы ни относились к тому, что я говорю, я умоляю вас принять то, что говорит Он.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджина. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Только благодатью спасены». На слова апостола Павла из второго послания Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен».
1: Я еще попросил бы вашего терпения, чтобы показать практическую ценность этого учения. Учение о благодати оказалось запрятанным в чулан. Его истинность признается, ибо оно содержится в большинстве символов веры. Оно присутствует в домах англиканской церкви. Оно исповедуется всевозможными протестантскими христианами, кроме откровенных армян. Но как же мало оно проповедуется! Оно отнесено к реликвиям прошлого. На него смотрят так, как смотрят на почтенного отставного офицера, чье возвращение к действительной службе считается невозможным. Но я полагаю, что в армии Господа оно не одряхлевший офицер, но, как и прежде, полно сил и энергии. Какова же его практическая ценность? Прежде всего, как явствует из контекста, оно имеет способность придавать человеку, который его понимает, смелость. Павел убеждает Тимофея не стыдиться и приводить в качестве аргумента следующее. Как может человек стыдиться, когда он верует, что Бог дал ему в Иисусе Христе благодать прежде вековых времен? Предположим, человек очень беден. «О, — говорит он, — какое это имеет значение? Пусть у меня в кувшине лишь капля масла, горстка муки, но зато я богат неприходящими благами и имею наследие в вечности. Мое имя не записано в книгу судного дня, но оно занесено в книгу Божьих избранных и было там еще прежде вековых времен». Такой человек смело смотрит в лицо самому надменному из его собратьев. Это то учение, на котором были вскормлены храбрые броненосцы, люди, шедшие в битву с боевым кличем «Господь сил» и сметавшие со своего пути, как ветер сметает солому, кавалерийские войска. Ни одно другое учение, кроме этого, не способно облечь человека силой воли и заставить его понять, что он сотворен не просто для того, чтобы быть соломой, втаптываемой в грязь пятою деспота. Пусть кто хочет ухмыляется, но избранные Божьи получают дворянский титул через божественный выбор, с которым не может сравниться никакая королевская грамота. Как хочется, чтобы свободная благодать Божия проповедовалась больше, потому что она дает людям основу для твердой веры. Огромное число исповедующих христиан ничего не знают об учении, их религия сводится к тому, что они в определенное время посещают места поклонения, но они не проявляют никакого интереса к истине. Я говорю безо всякой на этот счет предвзятости. За время моего очень длительного пасторского служения я беседовал с огромным количеством людей, которые годами были членами других церквей. И когда я задавал им несколько вопросов, касающихся библейского учения, я не мог отнести их к заблуждающимся. Они были готовы верить почти всему, чему их учил любой честный служитель. Но они ничего не знали. У них не было ни собственного отношения, ни определенного мнения. Наши дети, которые изучили Вестминстерское вероисповедание, знают больше об учениях благодати и библейских учениях, чем сотни взрослых, посещающих служения, которые красноречиво ничему не учат. Не так давно один прекрасный критик заметил, что если бы вы прослушали 13 лекций по астрономии или геологии, вы бы, наверное, получили довольно хорошее представление о самой науке и о теории человека, который читал лекции. Но если бы вы прослушали 13 сотен проповедей некоторых проповедников, вы бы совершенно не разобрались, о чем они проповедуют и каковы их догматические убеждения. Такого не должно быть. Не потому ли так укрепились всевозможные заблуждения, что наш народ в целом не знает, во что он верует? Учение Евангелия, если они правильно поняты, дают человеку истины, которые он знает, в которых он убежден, которые становятся для него дорогим и за которые он отдал бы жизнь, если бы вновь разгорелись костры преследований. Но еще более замечательно то, что это учение не только дает человеку убеждения, которые он свято хранит, но сохраняет его самого. Если человеку однажды запало в душу, что спасение от Бога, а не от человека, и что прославляться должна только благодать, а не человеческие заслуги, вы никогда не заставите его оставить это убеждение. И редчайшая вещь в мире, чтобы такой человек стал вероотступником. Любое другое учение – скользкая основа. Она похожа на склон горы, состоящий из рыхлой почвы и гравия. И человек может долго съезжать по ней, пока его нога не зацепится за случайную опору. Это же учение, как гранитная ступенька на вечной пирамиде истины. Встаньте на нее, и для вас не будет опасности подскользнуться. Если мы хотим, чтобы церкви Англии были хорошо наставлены и крепко держались истины, то мы должны провозглашать древнюю истину о предвечном изволении Божьем во Христе Иисусе прежде вековых времен. Да напишет это Святой Дух в наших сердцах. Кроме того, братья, это учение как лавина опрокидывает все притязания лжесвященства. Стоит сказать людям, что они спасены Богом, как они сразу же говорят, зачем тогда священник? Если им говорят, что это действие Божьей благодати, то они отвечают, значит, вам не нужны наши деньги, чтобы оплачивать обедни и отпущение грехов? И священник сразу же теряет свое положение. Возлюбленные, это учение таран, который Бог использует для того, чтобы сотрясать врата ада. Насколько же он сильнее тех распрекрасных теологических эссе, в которых не больше сил, чем в тростинке, и не больше света, чем в курящемся льне? Для чего, вы думаете, во времена гонений собирались люди в лесах? Тысячи людей собирались, рискуя жизнью, в окрестностях Антверпена и в других подобных местах на континенте. Вы полагаете, что они приходили туда, чтобы послушать замешанную на молоке с водой теологию сего века, или чтобы напиться ни холодным, ни теплым разведенным молоком современных антикальвинистов? Нет, братья, чтобы привлечь их, требовалась более твердая пища и более привлекательная еда. Неужели вы считаете, что в те времена, когда слушающие проповедника карались смертью, люди стали бы под покровом ночи и при завывании бури внимать философским рассуждениям или голым наставлениям, а также разжиженным, разбавленным, бездушным теологическим предположениям? Нет, во всем этом нет энергии, способной собрать людей, невзирая на угрозу их жизни. Но что же заставляло их собираться во мраке ночи среди вспышек молнии и ударов грома? Что объединяло их? Ну, конечно же, учение Иисуса и его служителей Павла и Августина, Лютера и Кальвина, потому что в этом учении есть то, что трогает сердце христианина и дает ему пищу, которой жаждет его душа, настоящую пищу, отвечающую его неспосланному небом аппетиту. Чтобы услышать учение, люди пренебрегали смертью и не страшились меча. И если нам предстоит еще раз увидеть, как срывается с головы кардинальская шапка, и как бритые макушки, украшенные кричащей мишурой Рима, отправляются туда, откуда они пришли, то это должно совершиться через провозглашение учения о Божьей благодати. Когда оно будет повсеместно провозглашаться и отстаиваться, то мы еще раз заставим этих врагов Божьих и человека понять, что там, где Божьи люди действуют мечом Господа и Гедеона, проповедуя учение Божьей благодати, там им ни на минуту не удержать своих позиций. Братья, пусть человек примет эти истины, пусть Святой Дух запечатлит их в его сердце, и они заставят его поднять глаза к небу. Он скажет: «Бог, спаси меня!» И он будет ходить постоянно, уповая на Бога. Он не упустит ни одного случая, чтобы не узреть руку Божью в природе и в провидении. Он во всем будет видеть действия Господа и будет ему смиренно поклоняться. Он не будет отдавать законам природы или проектам государства славу, принадлежащую Всевышнему, но будет чтить невидимого правителя. «Я сделаю то, что повелит мне Господь» — это язык верующего. «Все, что есть Его воля, я исполню. Все, что есть Его слово, я уверую. На все, что есть Его обетование, я буду уповать». Нужно научить человека этой благословенной привычке поднимать взор к небу, полагаясь во всем на Бога. В то же самое время это учение заставляет человека посмотреть на самого себя. «Увы, — говорит он, — я ничто. Во мне ничто не заслуживает уважения. Нет во мне ничего доброго. Если я спасен, то не могу хвалить себя. Никоим образом не могу приписывать себе славу. Все совершил Бог. Все совершил Бог». Ничто так не смиряет человека, и ничто так не радует, ничто не повергает его так низко пред престолом благодати, и ничто не дает ему такой смелости смотреть людям в лицо, как эта великая истина. Дай Бог, чтобы все вы познали эту могучую силу. И, наконец, эта драгоценная истина исполнена для грешника утешением, и поэтому я ее так люблю. Иногда в проповедях она сильно преувеличивается и превращается в пугало. Увы, есть те, кто проповедует учение избрания так, будто оно ограда из острых пик, не дающая грешнику подойти ко Христу, будто оно острая сверкающая алебарда, нацеленная на грудь приходящего грешника с тем, чтобы лишить его милости. Но это не так. Грешник, кто бы ты ни был, для тебя должно стать величайшим утешением то, что спасение по благодати. Ведь ясно, человек, если бы оно было по заслугам, что было бы с тобой? Предположим, Бог спасал бы по заслугам. Где бы оказались вы, пьяницы? Где бы вы, сквернословы, и вы, кто нечист и нецеломудрен? Вы, чье сердце проклинало Бога, и кто даже теперь не любит Его? Где бы вы были? Но когда оно по благодати, тогда вся ваша прошлая жизнь, какой бы она ни была черной и грязной, не может вам помешать прийти ко Христу. Христос принимает грешников. Он избрал некоторых из самых черных грешников. Так почему бы и тебе не быть избранным? Он принимает каждого к нему приходящего. Он не изгонит. Были те, кто ненавидел его, бросали ему в лицо оскорбления, кто заживо сжигал его служителей, в его членах преследовал его самого. Но когда они вскричали: «Боже, будь милостив к нам, грешникам!» Он сразу же даровал им свою милость. И он дарует ее и тебе, если будет дано желание взыскать ее. Если бы мне нужно было сказать, что вы должны сами зарабатывать свое спасение без его благодати, для вас это была бы очень печальная перспектива. Но вам говорят: «Грязный, вот для тебя вода. Мертвый, вот для тебя жизнь. Ногой, вот для тебя одежды. Все пропащие и погибшие, вот для вас полное спасение. О, душа, да будет тебе даровано благодать ее принять, и тогда ты и я вместе воспоем хвалу славе божественной благодати.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Сперджина «Бог Вседержитель» на тему «Только благодатью спасены». До свидания, до следующей встречи.
2: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
3: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
4: «Освобожденные». Здравствуйте! У каждого из нас бывает в жизни, что мы остаемся одни на ничейной полосе в войне между добром и злом, тьмой и светом. И нет четкой границы, чтобы их различить. Герой нашего рассказа не раз попадал в такие ситуации, но он всегда находил в себе мужество не сбиться с пути, ведущего к истине. Борьба не становилась легче, но он уже ничего не боялся после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными. –

0: Боже, они стреляют по порту.
1: Господи, лишь бы успеть отплыть подальше от берега.
0: Эрль, смотри, китайцы уже совсем близко.
1: Нам еще повезло, что мест хватило на всех.
0: Боже, когда я увидел, сколько народа было на берегу, я подумал, что все не поместятся.
1: Да, конечно, даже взяли пару десятков беженцев.
0: Да, они спасаются как только могут. Посмотри, эта старая лодка битком набита людьми.
1: Конечно, у всех же одно на уме, лишь бы выбраться отсюда поскорее.
0: Выбраться отсюда и чтобы побыстрее.
1: Этих фанатиков-коммунистов из Китая здесь больше миллиона.
0: Еще повезло, что они попали в окружение, Эрн.
1: Ты знаешь, я бы хотел знать, где сейчас те ребята, что встретили их на границе.
0: Да, после того, что я видел, не хотел бы попасть к ним в плен.
1: Трудно поверить, что приходится вот так вот отступать.
0: А что еще делать на одного нашего 10 китайцев?
2: Кто-то, может, и сказал бы, что наша семья была неблагополучной. Но я так не думал. Мне казалось, что у нас все было нормально. Я был еще совсем ребенком, когда мы переехали из Огайо в Нью-Джерси. Там мы жили в двухкомнатной квартире. Нас, детей, было 5. И все мы теснились в одной комнате. Папа часто приходил пьяный, устраивал скандалы. И никто не мог его утихомирить. Но тогда мне это казалось нормальным. Папа терпеть не мог религии, а мама была верующей.
3: Ой, тихо. Тоска какая-то. А где ребята?
4: В воскресной школе.
3: Только даром время теряют.
4: Нашим детям это нужно.
3: Да, как телеге пятое колесо.
4: Дети любят мисс Кук, она рассказывает им о Боге и учит Библии.
3: Дядя мне тоже вбивал это в голову.
4: Дядя не был христианином, как он мог привести тебя к вере в Христа, не знаю. Моя мама говорила мне, что Бог есть любовь.
3: Тогда объясни, почему он допускает столько зла?
2: Только намного позже я узнал, что дядя, у которого папа жил в детстве, пытался привить ему веру в Бога с помощью кулаков. Меня же и брата Джонни в миссии очень любили. Брат был всего на год младше, и мы были неразлучными друзьями. Мы вместе ездили на велосипедах в парк смотреть мультики, купались в бассейне, а когда подросли, ухаживали за девчонками.
5: Слушай, Эрль, мне кажется, Натали влюбилась в тебя.
2: Да ну, Джонни, брось. Мы с ней просто друзья.
5: В самом деле? А почему же она все время так и вьется вокруг тебя? Даже устроилась продавать мороженое напротив нашего дома.
2: Она для меня только хороший друг. Натали учит меня, как обходиться с девчонками.
5: А разве этому нужно учиться?
2: Ну, Джонни, ты симпатичный, у тебя и так все получается. А я теряюсь и двух слов связать не могу с ними.
5: Смотри. Твоя подружка. Ну, я пошел.
2: Джонни, подожди!
6: Привет, Эрль.
2: Привет, Натали.
6: А что с тобой?
2: Нет, ничего. Извини меня, я спешу. В 17 лет я закончил школу, но в городе было трудно найти работу, и я решил уехать.
5: Папа, ну пожалуйста, ну подпиши мне документы в армию.
3: Эрль, ты не понимаешь, куда ты идешь.
5: Да все будет окей, пап. Там ведь высокая зарплата, учат рукопашному бою. Да я вернусь, вы меня просто не узнаете.
4: Сынок, ну тебя зашлют ведь на край света.
5: Ну что, мама, я не прочь попутешествовать.
4: Ну ты что, здесь не можешь куда-нибудь устроиться?
5: Ну ты же знаешь, что нет, мама. Ребята, которые приходят после армии, занимают все места. Тут нет никакой маломальски оплачиваемой работы.
3: Пойти в армию, с этим не шутят. Ты не сможешь оттуда уволиться, даже если захочешь. И будешь делать только то, что тебе прикажут.
5: Ну, папа, ну прошу тебя, я уже 1000 раз все обдумал.
3: Хорошо, я подпишу, но только потом, когда будешь кусать локти. Не проси меня вытаскивать тебя оттуда.
2: Я спустился с небес на землю в первый же день занятий по начальной военной подготовке. Но деваться уже было некуда. После курса начподготовки меня перевели в Сэм-Хаустон, штат Техас. Там я прошел медицинские курсы, а оттуда меня послали в штат Вашингтон.
5: Мама, письмо от Эрля.
4: Ну, читай, читай скорее.
5: Так. Они сейчас в горах учатся кататься на лыжах.
4: На лыжах? Он же до этого их в глаза не видел.
5: Эрль говорит, что это был какой-то кошмар. Лыжи скользили, они не могли устоять на ногах и все время падали. Ты только послушай. Так. Мы забрались на гору. Там были собачьи упряжки с оборудованием. Мы уже радовались, что покатаемся на собаках. Но, увы, собак там не было. И оказалось, что этими собаками будем мы сами.
4: И что? Им пришлось тащить эти сани?
5: Да. И притом дальше, в гору. Хотел бы я все это видеть.
4: Сначала его учили стрельбе, потом медицине. Сейчас учат кататься на лыжах. Ну да. Что же с ним будет дальше?
2: Через 2 месяца мы вернулись в Форт-Льюис. Нас готовили к отправке на Аляску. Однажды вечером я шел мимо церкви. Около нее стояли прихожане, и одна девочка лет 11 пригласила меня зайти. Я согласился и сел рядом с ней. Началась служба. Я слушал пение, видел радость на лицах людей и чувствовал их любовь. Когда пастор проповедовал Евангелие, я из одиночества и пустоты своего сердца вышел вперед и вручил свою жизнь Господу. Я тогда еще многого не понимал, но это решение изменило всю мою жизнь. Тем летом началась война в Корее.
4: Опять пришло письмо от Эрля.
5: Да ну, и что он пишет?
4: А письмо на столе, можешь прочитать его.
5: Так, он нашел много друзей в церкви?
4: Да.
5: И хочет записаться добровольцем на войну в Корее? Зачем ему это надо? Его же там могут убить.
4: Эрль говорит, что капитан не дал ему разрешения поехать в Корею, поэтому, скорее всего, его отправят на Аляску.
5: Так, а что там дальше? Призван проповедовать. Что он хочет этим сказать?
4: А ты читай. Наверное, он думает, что Бог призвал его стать проповедником.
5: Проповедником? Ну, это уж слишком. Бедный братец.
2: Я был...

0: Я служил в мобильном армейском хирургическом госпитале. Мы все время были на колесах, следуя вплотную за боевыми частями на линии фронта. Затем было это наступление китайской армии, и мы были вынуждены отступать на кораблях в Южную Корею.
1: Какое счастье, что он не попал в плен.
2: Джонни, прочитай, пожалуйста, еще раз ту часть письма, где Эрль говорит о любви к врагам.
3: Хорошо. Так, поскольку я забочусь о раненых,
2: вот-вот.
3: Бог учит меня любить своих врагов, относиться ко всем так, как призывает Господь, и помогать всем без исключения.
1: Извини, этого я не понимаю. Мы с ними воюем.
2: А вот послушайте, что он пишет дальше. Помните, как мне не разрешили отправиться в Корею сразу, когда я просил? Так вот, я встретил двух ребят из той первой группы, и они единственные, кто остался в живых, и просто чудом спаслись во время наступления китайцев.
1: Да, да, да. Если бы сын был там, его тоже убили бы.
2: Так и есть. Вот послушай, Эрль пишет, эти двое парней спаслись только потому, что переоделись, как местные жители, и затерялись в толпе беженцев. Всех остальных уничтожили.
1: Слава Богу, что мальчику повезло.
2: Ты знаешь, мне кажется, он думает, что его хранит Господь. И он как никогда раньше уверен, что его предназначение – стать проповедником.
0: Однажды командир роты пригласил меня к себе в палатку и попросил присесть. По мрачному выражению его лица я понял, случилось что-то очень плохое. Он достал письмо и прочел его мне. Мой брат Джонни погиб. Ему было всего 17. Брат, я так любил его. Он был моим лучшим другом. Выйдя в ночь под звездное небо, я нашел место, где бы меня никто не видел, и плакал. Я безутешно рыдал и спрашивал Господа: Боже, Боже, почему так случилось? Ведь он был моим лучшим другом. Господи, я жил, надеясь вернуться и увидеть его. Никто не понимал меня лучше, чем он. Как мне больно, Господи, как мне страшно больно. Ну зачем все это? Зачем? Зачем? Зачем? Несколько дней спустя я стоял на посту у дороги. Мимо проезжали грузовики. В них, сложенные штабелями, как поленья дров, везли трупы молодых парней. И никому до них не было дела, и некому было их оплакивать. Я молился, и слезы текли по моим щекам. Я просил Господа, лишь бы быстрее все это закончилось. И как я был рад, когда срок моей службы здесь подошел к концу, и можно было, наконец, вернуться на родину. Мы плыли на военно-транспортном корабле, а 13 дней спустя мы сходили на берег. Казалось, что весь город пришел встречать нас. Были даже мои друзья из той церкви, где я принял Христа. Они держали в руках плакат, на котором было мое имя. Мне дали 30-дневный отпуск, но я боялся ехать домой, но все же пересилил себя и приехал. Я подошел к дому, но никак не решался зайти, пока случайно меня не заметил младший брат.
2: Эрль, слава Богу, ты вернулся! Как я рада!
0: Мамочка, я тоже, мама. Хотя я уже никогда не смогу быть таким, как раньше. Все так изменилось.
2: Я рада хотя бы тому, что ты уцелел.
0: Мама, расскажи мне, что случилось с Джонни?

0: Он воровал магазин.
1: Зачем, мама?
0: Сотни раз я задавала себе этот вопрос, но так и не смогла найти ответа. Ну, как бы то ни было, его поймали, посадили за решетку. В камеру с матерыми уголовниками.
1: Господи, да ведь ему было всего 17.
0: Но не хотели наказать его, чтобы для других это было уроком.
1: Но ведь это же несправедливо.
0: На следующее утро его обнаружили повесившимся.
1: Господи, Боже, Боже милостивый, какая ужасная смерть. Мама, он не заслуживал этого.
0: Я знаю, сынок.
1: Расследование провели?
0: Да, провели, но ничего не нашли. Как папа переживал, ему пришлось идти на опознание.
1: Я никогда не смогу этого понять, мама. Никогда.
0: Мне так его не хватает, Эрн.
1: Мамочка, я писал ему прямо перед тем, как это случилось. Я говорил ему о спасении, умолял принять Христа как своего спасителя, но он не успел мне ответить.
0: Да, да, милый, он всегда читал твои письма.
1: Одному Богу известно, доходили ли они до его сердца. Последние 6 месяцев службы я провел в форте Кэмпбелл, Кентукки. Затем я вернулся домой в Нью-Джерси. Вскоре я обручился с одной девушкой. Мы с ней были знакомы уже 5 лет. Из-за того, что у нас начали возникать проблемы в связи с моей увлеченностью религией, я перестал ходить в церковь и изучать Библию. Однажды субботним вечером я один, без невесты, пошел потанцевать и немного развлечься.
2: Привет, Эрль. Я слышала, ты вернулся.
1: Добрый вечер, Натали. Господи, как ты прекрасно выглядишь. Ты так изменилась за то время, пока меня не было.
2: Спасибо, Эрль. Ты тоже. Я искренне тебя сочувствую. Это несчастье с твоим братом.
1: Да. Без него все стало для меня иначе.
2: Вспоминаю, как я давала тебе советы, как обращаться с девочками, как мы все вместе ходили в парк, помнишь? Жизнь казалась намного проще, правда?
1: Да, это так. Но, к сожалению, прошлого не вернуть.
2: Эрль, Эрль, куда же ты?
1: Я повернулся и убежал оттуда. Убежал прочь от этой отупляющей музыки, от пустоты и бессмысленности всего, что там было. Я молился и просил у Бога прощения за то, что пошел на этот вечер. Вскоре я расстался со своей невестой, и я был один, не зная, что мне думать, что делать и куда идти. Я чувствовал себя в полной растерянности. И в конце концов я начал снова посещать занятия по изучению Библии и попросил одного из пасторов помочь мне разобраться в своих проблемах.
3: Ваша невеста приняла Христа?
1: Нет, пастор. Я пытался говорить с ней о спасении, но она взяла мою Библию, начала размахивать ею и заявила, чтобы я выбирал, или она, или Библия. Она не понимала, как важна для меня была эта книга. Ведь я прошел с ней всю войну в Корее.
3: Эрль, Бог против того, чтобы ты попал под влияние неверующих.
1: Да, сейчас я понимаю это. Вы знаете, я даже хотел улететь в Вашингтон. Я там обрел спасение и был очень счастлив. Мне казалось, если я приеду туда, то, быть может, вновь смогу обрести желание служить Господу.
3: Дело не в месте, где ты будешь жить, Эрль. Дело в душе. Ты можешь любить Бога и служить Ему везде, куда бы Он ни привел тебя.
1: Тем вечером, вернувшись домой, я встал на колени и полностью доверился Богу. Я принял Его всем сердцем. Я попросил у Него прощения за то, что не читал Его слова. за то, что не ходил в церковь. В первом послании от Иоанна, глава 1, стих 9, обещано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В субботу вечером позвонила Натали и предложила пойти в церковь. Мы стали часто встречаться и говорить о самом важном.
2: Ты знаешь, Эрли, твоя вера в Бога помогла мне осознать необходимость спасения. Видно, что война сильно повлияла на тебя.
1: Я очень за тебя рад, Натали. Вот помню, как однажды мы с другом встретили молодую мать с грудным ребенком на руках. Он умирал от голода. Мы с другом побежали в лагерь и принесли банку консервированного молока, но вот как было накормить им младенца?
2: Представляю себе, как трудно было найти там бутылочку и соску.
1: Да, а мы с другом взяли обыкновенную бутылку, а соску для нее сделали из большого пальца хирургической перчатки. И ты знаешь, Натали, малыш пил молоко.
2: Ты спас ему жизнь, Эрль.
1: Понимаешь, Натали, мир, как этот ребенок, он ведь тоже гибнет. Он погибает духовно. Но у нас есть для него хлеб жизни. Иисус. О, если бы я только мог донести до людей эту истину.
2: И ты по-прежнему хочешь стать проповедником?
1: Больше, чем когда-либо.
2: Прислушайся к своему сердцу, Эрль. Оно не обманет. Я надеюсь, ты станешь тем, кем хочет Господь.
1: Неудивительно, что я полюбил Натали. Девочка, которая в детстве была моим другом, стала моей женой. После того, как у нас родился второй ребенок, я поступил в библейский колледж. Нам было очень трудно, пока я учился. Но Бог не оставлял нас в нужде. В день окончания колледжа даже папа пришел поздравить меня. Папа, когда-то так ненавидевший религию. Несколько лет я служил пастором. Но самую большую радость мне доставляла работа в нашем центре неподалеку от лагеря, где солдаты-новобранцы проходили начальную военную подготовку.
4: Пастор Джонсон.
1: Слушаю тебя.
4: Я хотел бы поговорить с вами. Дело в том, что меня скоро отправляют во Вьетнам, и я хотел бы знать, что будет со мной, если меня подстрелят, и я умру где-нибудь на рисовой плантации.
1: Ну, если ты умрешь во Христе, мой друг, то ты оставишь бренное тело и вознесешься к Господу. Это нам обещано Богом.
4: И что, я действительно могу быть в этом уверенным?
1: Абсолютно точно. Ведь Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие живут». И ты знаешь, это обещано во многих местах в Библии.
4: А я не знал этого раньше. Я делал много того, что противно Господу.
1: Все мы грешники, Эрни. Нет никого праведного. Вот почему Он послал Иисуса умереть за нас.
4: Понимаете, давно, еще раньше, я отдал свою жизнь Христу, но в последнее время я был далеко, очень далеко от Него.
1: Это плохо, Эрни. Ведь цена, заплаченная за твое спасение, очень высока. Но Бог милостив. Он всегда готов простить. Давай помолимся вместе, пока ты еще не уехал.
4: Давайте, пастор.
1: Натали, посмотри на это письмо. Ты помнишь Эрни?
2: Да, конечно.
1: Это письмо от его матери. Он погиб во Вьетнаме.
2: Фух, Господи.
1: Она нашла это письмо среди тех его вещей, которые ей прислали. Оно было адресовано мне.
2: Посмотри на пятна грязи. Видно, что это письмо с фронта.
1: Прочти. Пожалуйста, прочти, что он написал большими буквами.
2: Я принял Бога в свое сердце, и я живу для Него. Спасибо за то, что не бросили меня.
1: Ты видишь?
2: О, Эрль, он с Богом.
1: Натали, знаешь, всякий раз, когда я проповедую перед этими молодыми парнями, я ищу среди них кого-нибудь похожего на моего брата Джонни. И я всегда молюсь. Господи, помоги мне. Если хотя бы один из них спасется и не кончит, как мой брат.
2: Бог поможет им, милый. Мы знаем это.
1: Скольким людям мы могли поведать о Боге в нашем центре? В лагере проходили подготовку парни из 19 стран. Много иностранных солдат заходили к нам в центр отведать вкусные пирожные, которые пекла Натали. И мы, пользуясь случаем, рассказывали им о Христе. Но помимо этого, у нас был еще один способ нести благую весть. Более 20 лет тому назад мы начали проповедовать по радио. И занимаемся этим до сих пор. Я знал, что папа всегда слушал наши передачи, и поэтому часто обращался непосредственно к нему.
5: Элиза, скорее иди сюда, твой сын выступает.
0: Что, уже начинается?
5: Да-да, не греми кастрюлями, тише. Сейчас Эрль будет читать проповедь.
1: К вам, с никогда не теряющим важность рассказом о божеской любви, обращается Эрль Джонсон. Бога не интересует, что вы делали в прошлом. Христос умер за вас, и Он был воскрешен из мертвых, чтобы вы получили вечную жизнь. Он хочет войти в ваше сердце и дать вам новую жизнь прямо сейчас. Вот что обещано в Исаии, глава 43, стих 18 и 19. «Но вы не вспоминаете прежнего и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое. Ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне». Ваша жизнь пустыня. Бог омоет ее реками живой воды. Вы потерялись в степи? Иисус Христос поможет вам найти дорогу. Он пришел освободить нас. Бог дает нам возможность выбирать, идти с Ним или нет. И я всегда был благодарен Господу за то, что Он избрал меня. Земной сосуд, в который Он влил бесконечное множество благословений. На опыте своей жизни я убедился, что любое испытание является возможностью укрепиться в Христе самому и помочь в этом другим. Бог может даже трагические обстоятельства использовать для нашего блага. Так примите же дар спасения и позвольте Богу сегодня, сейчас войти в ваше сердце.

Ибо только вера Божьей милостью может принести вам спасение. Сами вы ничего не можете. Спасение – это дар Божий. Вы уверены, что спасетесь? Бог предлагает нам надежный способ достичь вечной жизни. Как это сделать? В послании к римлянам, глава 10, стих 9, Он дает нам ответ на этот вопрос. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Ант». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Кливер. В прошлой передаче мы главным образом говорили о значении трапезы Господней, а также кратко указали на то, что между вечерей Господней и трапезой Господней есть разница. Сегодня мы продолжим нашу тему о трапезе Господней, ибо это очень важно по-настоящему понять, какое значение имеет трапеза Господня. Когда апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 16 стих, говорит о приобщении тела Христова, и в 17 стихе добавляет «один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба», то ясно, что под «телом» в обоих стихах подразумевается не одно и то же. Важно иметь в виду это различие. Тело Христово в 16 стихе указывает на физическое тело Господа Иисуса, как в том же стихе говорится о Его крови. Хлеб, который мы преломляем, является символом нашего соединения с телом Господа, которое Он отдал за нас, так же, как и чаша, из которой мы пьем, является символом нашего соединения с Его кровью, которую Он пролил за нас. Обратим внимание также на переход в предложениях от «Христос» к «Господь». Когда апостол говорит о нашей ответственности, он пользуется выражением «Господь». Он является Господом своей трапезы, все права принадлежат Ему. «Неужели мы решимся раздражать Господа?» — спрашивает он в стихе 22. Также в 11 главе, в стихах с 20 по 34, не менее 7 раз употребляется слово «Господь». Но когда апостол говорит о соединении, он употребляет не «Господь», но «Христос», «кровь Христова», «тело Христова». Конечно, если бы Христос не был Господом, не было бы не только трапезы, но и самого христианства. Но Господь — это не то имя, в котором мы, христиане, имеем общение с Ним. Теперь, когда каждый отдельный верующий соединялся с телом Христовым, то они все были таким образом соединены друг с другом и вместе образовали одно тело во Христе. Об этом говорит 17 стих. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Когда апостол, включая и себя самого, говорит «мы многие» и «мы все», он не имеет в виду поместную церковь в Коринфе, но общность всех живых верующих на земле. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело», читаем мы в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Подобным же образом он выражается и в послании к Римлянам, в 12 главе, с 5 стиха. «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь — один для другого члены». Однако, когда он имеет в виду поместное выражение «тело Христова», тогда он говорит «вы». «И вы — тело Христова». Коринфяне не были в том же смысле телом Христовым, но лишь его выражением или отображением в Коринфе. Но об этом мы уже говорили. При хлебопреломлении мы свидетельствуем, независимо от того, как мы глубоко это понимаем, что мы являемся частью одного тела, внутренне соединенные со всеми другими истинными христианами.
это не то, что через это действие образуется тело, но таким образом выражается сам факт его существования и его единства. Ибо существует лишь одна трапеза Господня, как бы многочисленны ни были места, где собираются дети Божии во имя Господа Иисуса. Апостол в Ефесе и святые в Коринфе были членами одного тела. Они исповедовали это в учении и практике, преломляя каждую неделю в память о Господе Иисусе хлеб. Как ценно, что, несмотря на упадок и раздробленность христианского исповедания, в планах Божьих ничего не изменилось, и мы можем сегодня собираться вместе на том же самом основании единства тела. Конечно, мы не церковь в ее глобальном смысле, но всякий раз, когда мы преломляем хлеб, мы исповедуем тем самым, что вместе со всеми другими членами мы составляем одно тело. Мы — многие. Чего-то другого, какой-то другой кооперации Священное Писание не знает. Мы не можем, и это очень серьезная, ответственная сторона, обособиться от этого тела. Мы не можем путем какого-нибудь независимого толкования уклониться от связанной с этим ответственности. Всякое обоснование какого-либо наименования не согласуется с этой истиной, ибо существует только одно тело. И когда мы вместе преломляем хлеб, мы исповедуем именно это. Мы не должны присваивать себе никакого имени, которое нас отделяет от других детей Божьих. В Писании имеется достаточно слов для обозначения тех, кто принадлежит ему. Святые, ученики, христиане, дети Божии, члены тела Его, братья. Эти названия охватывают всех верующих, и ничего другого не надо. Но имеется еще и другая сторона. Если мы все являемся одним телом, то мы не можем оставаться равнодушными в отношении образа жизни и учения тех, единство с которыми мы исповедуем каждый первый день недели. Просто немыслимо, что мы, приобщаясь к его телу и его крови, можем спокойно и беспечно соединяться с действиями и учениями, которые ненавидит Господь. Когда истина о едином теле понята правильно, тогда делается ясным, что не только личное отделение от всякого рода зла является заповедью Господа, но и всеобщая забота о чистоте трапезы Господней, которая включает в себя, если нужно, и вразумление. Конечно, это связывание и разрешение, согласно Евангелию Матфея 18:18, совершается, как мы видели, через церковь, как местную корпорацию, которая, однако, так учат нас другие места Священного Писания, действует в единстве тела. Писание многими местами Ветхого и Нового Заветов указывает нам на корпоративную, то есть совместную ответственность за то, чтобы сохранять в своей среде святость, которая подобает Дому Божьему. С этим тесно связана ответственность каждого за состояние целого. Прежде чем я процитирую место из книги «Чисел», я хотел бы заметить, что названные здесь формы нечистоты, от которых должен был хранить себя израильтянин в то время, согласно закону, для нас сегодня являются прообразами более серьезных вещей, именно различных форм греха. Особенно ясно это видно из примера с проказой. Она всегда в Ветхом Завете была прообразом греха. «И сказал Господь Моисею, говоря, повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвых, и мужчин, и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». Книга Чисел, 5 глава, с 1 стиха. Весь народ израильский был ответственен за состояние народа, за святость стана. Не только священники и левиты, но каждый был ответственен не только за свое состояние, но и за состояние всего народа. И мы читаем, что Господь повелел высылать из стана всех прокаженных и тому подобное сынам Израилевым, и что сыны Израилевы делали это. Чем было обосновано
это всеобщая ответственность за сохранение чистоты стана израильского? Ответ весьма радостный. Тем, что там жил Господь, среди которых я живу. Наша ответственность по отношению к целому находит свое основание в том драгоценном факте, что Бог живет там, а где живет Бог, там должна царить святость. Как это все, собственно говоря, просто. То, о чем мы говорим, многими детьми Божьими не понимается или остается вне их внимания. Если кто-либо в Израиле слышал, что кто-то хулил Бога, то он не мог просто сказать, как это сегодня многие делают в христианстве, «А, это меня не касается, разве я сторож брату моему?» Он сам должен за себя ответить Богу. Послушаем, что Бог заповедовал Моисею. «Выведи злословящего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями». Книга Левит 24:14. Если среди Израиля была совершена мерзость, то тот, кто был свидетелем этому, не мог уклониться от ответственности и оставить это дело. Но мы читаем, рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя. Второзаконие 17 глава 7 стих. Ясно, что сегодня во время благодати мы никого не должны убивать. Но принцип остался неизменным. Каждый в отдельности ответственен за состояние общества. Зло из среды верующих должно быть устранено ими самими, потому что Бог живет там. Если ты видишь брата своего или сестру согрешающими, будь это в учении или в поведении, на тебе лежит ответственность спасать твоего брата или твою сестру. Для тебя просто не может быть безразличным мой образ жизни. С другой стороны, вся церковь в Коринфе была ответственна за то, чтобы был извергнут из ее среды развращенный. Следующие места также указывают на этот принцип. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Или второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих. «Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании, и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его». Не говори, что ты слишком слаб, чтобы поступать по этому принципу. Если у тебя есть любовь, у тебя будет и мужество. А теперь заострим наше внимание на том, кто может участвовать в трапезе Господней. Здесь я бы хотел призвать вас опять не забывать, что между вечерей Господней и трапезой Господней есть разница. И мы говорим сейчас о трапезе Господней. Так кто же может участвовать в трапезе Господней? В принципе, каждый истинный христианин, если он не несет на себе церковного наказания, если его образ жизни подобает христианину и если он не увлекается каким-либо лжеучением. Хлебопреломление установлено для детей Божьих. Мы уже видели это в одной из прошлых передач. Только им даровано право принимать участие в трапезе Господней, о чем ясно говорит и это выражение. И мы, многие, составляем одно тело. Вкушать от хлеба и пить из чаши – это не значит получать жизнь. Это установлено только для тех, кто уже имеет вечную жизнь. Есть плоть Сына Божьего и пить кровь Его – вот что ведет к вечной жизни. Об этом пишет евангелист Иоанн в 6 главе с 53 стиха. Многие связывают это место с хлебопреломлением, но Иоанн вообще не говорит об этом установлении, в том числе и в том месте. Он имеет в виду, что тот, кто верою соединяется с умершим Христом, со смертью Сына Божьего, имеет жизнь вечную.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». Перед музыкальной паузой мы затронули тему «Допущение к трапезе Господней». Продолжим ее дальше. Для многих это может показаться странным и даже новым. Но водное крещение не является дверью для участия в трапезе Господней. Не секрет, что в широких кругах христианства крещение рассматривается как акт, дающий человеку право участвовать в хлебопреломлении. Но это неверно. Крещение абсолютно не является делом церкви. То есть не церковь решает, можно ли мне принимать крещение или нет. Но допуская к трапезе Господней всем известного богохульника или, например, прелюбодея, церковь делается виновной перед Господом трапезы. Крещение имеет дело только с внешней областью христианского исповедания. Трапеза же Господня является делом настоящего христианского общения. Крещение вводит в область христианского исповедания. Трапеза же Господня выражает единство тела Христова. И мы видим, что в начале христианского свидетельства на земле верующих не подвергали испытанию относительно истинности их обращения и их образа жизни. В то время, когда все еще было свято, когда Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви, и из посторонних никто не смел пристать к ним, в этом не было необходимости. Но, к сожалению, это состояние духовной свежести и неповрежденности длилось недолго, и вскоре возникла необходимость испытывать тех, кто хотел быть допущенным к общению, чтобы убедиться, что их образ мыслей и их духовное состояние соответствует воле Божьей. Ибо уже вскоре попытался проникнуть в среду верующих Симон Волхв, который был разоблачен апостолом Петром. «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Деяния апостолов, 8 глава, 20 и 21 стих. Симон был уже крещен, об этом мы читаем в 13 стихе этой же главы, но его сердце было неправо перед Богом. Случай этот подтверждает то, о чем я только что говорил. Факт крещения никак не дает полного права участвовать в трапезе Господней. То же самое видим мы и в случае с Савлом из Тарса. По пути в Дамаск, явлением Господа, он был повержен на землю и приведен к вере в того, кого он в лице его последователей до тех пор преследовал. Один из простых учеников, Анания, крестил его. Когда же он, по прошествии 3 лет, пришел в Иерусалим и хотел присоединиться к братьям, они боялись его, не веря, что он ученик. Он нуждался в свидетельстве других. В данном случае Варнавы, чтобы ему был открыт доступ к святым в Иерусалиме. И затем мы читаем слова «И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса». Здесь мы научаемся весьма важному принципу. Никто не может быть принят в общение на основании своего собственного свидетельства. Кто думает получить доступ к общению детей Божьих на основании своего собственного мнения о себе, тот высоко мнит о себе и уничижает других. От Савла, во всяком случае, мы не слышим жалобы на то, что ему пришлось немножко подождать, и что кто-то должен был высказать о нем свое суждение. Это хорошо должны заметить себе все те, которые желают быть допущенными к общению детей Божьих, что иначе называется трапезой Господней. И когда Аполлос, красноречивый слуга Божий, который был сведущ в Писаниях, вознамерился идти из Ефеса в Ахайю, где его не знали, то даже он нуждался в рекомендательном письме. Деяния апостолов, глава 18, 27 стих, там мы читаем, «Братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его».
мы не должны отказываться от этой практики. Лишь на основании свидетельства других об истинности веры кого-либо этот человек может быть принят в общение. Когда Господь в послании к Ефесской церкви должен был в самом главном вопросе высказать им серьезное порицание, Он, однако, одобрительно подчеркивает: «И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Откровение 2.2. Там еще соблюдался угодный Богу порядок. Они испытывали исповедание других и не принимали каждого просто на основании его собственного свидетельства. Некоторые даже претендовали на то, что они апостолы. Однако тамошние верующие испытали их и нашли, что они лжецы. Они проверяли всех, которые приходили к ним, как христиане. Они действовали согласно слову апостола Иоанна: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Первое послание к Иоанну, 4 глава, 1 стих. Все это не утратило своего значения и для нас. Часто, возражая на это, говорят, что христиане вообще не имеют права ставить себя над другими и обсуждать других. Ибо Христос сказал: «Не судите, да не судимы будете» в Евангелии от Матфея, 7 глава, 1 стих. Думающий так ошибается. Правда, прежде нужно вынуть бревно из своего глаза. Но что потом? Надо ли оставить сучок в глазе брата? Нет. И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Несколько позже Господь Иисус добавляет важный принцип: «Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Не наше дело и не наша задача судить о внутренних мотивах того или иного поступка, которые сокрыты от нас. Это правильно. Об этом предупреждает нас Господь в первом стихе. Один Бог видит то, что в сердце. Но испытывать христианское исповедание – наша задача. Мы должны делать это на основании плодов, то есть на основании того, что проявляется во внешней жизни человека и что исходит из его уст. «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб». Это и для наших действий является весьма важным показателем. «Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» — Евангелие от Матфея, 12 глава, 37 стих. С другой стороны, мы должны сохранять себя от духа сектантства. Испытываться должна подлинность исповедания Христа и соответствие образа жизни и учения этому высокому званию. Если христианская жизнь налицо, и человек не связан с каким-либо лжеучением, кто имеет право отстранить этого человека от трапезы Господней? К сожалению, часто встречается совершенно обратная картина. Перед крещением начинается интенсивная проверка и испытание того, кто высказал желание креститься. А после этого не придается большого значения образу жизни и поведению крещенного, который имеет свободный вход на трапезу Господню. В каком возрасте возможно участие в вечере Господней? Да, этот вопрос не раз ставится в церквях, но Писание не дает нам точного указания на этот счет. Только мы нигде не находим, что в этом участвовали дети. Но 16-17 лет — это уже не дети. А порой бывает и так, что 13-летний ребенок внешне еще действительно дитя, но умственное развитие и духовное понимание его ушло далеко вперед. Если налицо определенная духовная зрелость, и душа радуется, имея прочный мир с Богом, кто из нас осмелится сказать, что она еще слишком молода? Весьма важно и понимание того, в чем душа желает участвовать. Но степень понимания этого ни в коем случае не может быть мерилом в вопросе допущения к участию.
Тем не менее, апостол говорил о вечере Господней рассудительным, которые могли рассуждать о том, что он говорил. И это, конечно, не были малые дети. Участие в вечере Господней зависит только от наличия нового рождения. Ни на одну минуту не должны мы допустить мысль, что будто это наша вечеря, и мы можем по собственному усмотрению решать, кто может участвовать в ней и кто нет. Кто, например, дал нам право верующего человека, заявившего о своей готовности к участию в вечере Господней, заставлять ждать 2 или 3 года, чтобы увидеть, достоин ли он этого? Разве Господь поступал с нами так, когда мы пришли к Нему? Заставил ли Он нас ждать какое-то время? Конечно, нужны и предусмотрительность, и рассудительность, чтобы избежать опрометчивых действий. Но вот чудесный стих из послания к римлянам, 15 главы, показывает нам то состояние духа, в котором мы должны действовать при решении этого вопроса. Стих 7. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». В конце хотелось бы внести краткое пояснение на тот случай, если кто-то из слушателей все же задался вопросом. Почему это Виталий в своей передаче сначала говорит, что при хлебопреломлении мы должны быть внимательными и не допускать до трапезы Господней каждого, а смотреть на его образ жизни, его истинность веры и не полагаться только на его собственное свидетельство. А когда в конце передачи речь зашла о том, в каком возрасте возможно участие в вечере Господней, то оказывается, что участие в вечере Господней зависит только от наличия нового рождения. Вы знаете, все дело в том, что, и я это уже пару раз говорил в прошлых передачах, что между трапезой Господней и вечерей Господней есть значительная разница. Хочу дать короткое объяснение, ибо в последующих передачах мы рассмотрим это различие поподробнее. Вечеря Господня есть воспоминание о распятом Христе и свидетельство о Его смерти. Трапеза Господня — это единственное выражение единства Его тела. За трапезой Господней мы выражаем внутреннее тесное общение, как дети Божьи. Следовательно, можно участвовать в вечере Господней, не находясь за трапезой Господней. Это, конечно, очень печально. Это значило бы, что мы собрались на воспоминание распятого Христа, но не имеем друг с другом никакого тесного общения, как семья Божья. Хлебопреломление включает в себя и трапезу, и вечерю Господню. Но об этом в следующих передачах поподробнее. А сейчас, дорогие, я прощаюсь с вами и жду вас у ваших радиоприемников на этой же волне, когда мы вновь будем транслировать передачу «Слушать, думать, понимать». С вами был Виталий Кливер.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Удивительно, но факт». Автор Джо Грин. Миша лежал на диване, закинув руки за голову, и думал. Мысленно он усмехнулся. В данный момент его занимала мысль, о которой год назад он сказал бы, что об этом могут думать либо сумасшедшие, либо малограмотные. А вот теперь он сам старается выяснить, как же надо молиться.

0: Я уже пытался молиться. Помню, просил Бога, чтобы у меня по геометрии была пятерка. Но не получилось. Илья Васильевич говорит, что нельзя разговаривать с Богом, как с официантом в ресторане. Для примера он указал мне на то, как Иисус учил молиться. А начинается эта молитва словами: «Отче наш, сущий на небесах, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Да, здесь говорится о Боге и Его воле. Интересно, означает ли это, что Бог не хочет, чтобы мы в молитве просили чего-то для себя? Спрошу-ка я об этом Илью Васильевича.
1: Войдите.
0: Здравствуйте, Илья Васильевич. Вы не очень заняты? Могли бы вы уделить мне немного времени? У меня есть один важный вопрос.
1: Давай. Возможно, у меня нет ответа, но время найдется.
0: Это чем так вкусно пахнет?
1: Это и есть твой важный вопрос.
0: Нет, Илья Васильевич, у меня к вам вопрос о молитве. Но этот чудный запах что-то мне напоминает. Что же это за запах? Постойте, кажется, это запах хлеба.
1: Правильно. В лаборатории ниже этажом пекут хлеб. Не хочешь ли кусочек?
0: О, это было бы здорово. Я как раз очень голоден.
1: А скажи, Миша, почему ты считаешь, что ты голоден?
0: Что за странный вопрос? Мне-то должно быть известно, голоден я или нет. Я чувствую, что я голоден.
1: Да в этом я не сомневаюсь, Миша. Я пытаюсь выяснить, знаешь ли ты, что заставляет тебя чувствовать голод? Понятно, твой организм говорит тебе, что запас топлива уменьшился. Но известно ли тебе, каким образом ты знаешь, что тебе нужно поесть?
0: Мне кажется, что когда желудок пуст, то определенные нервы посылают сигнал в мозг о том, что нужно поесть. Голод – это реакция на пустой желудок.
1: Лет 30 тому назад твой ответ был бы правильным. В настоящее же время ученым уже известно, что чувство голода – явление значительно более сложное. Конечно, мозг знает, пуст твой желудок или полон, но это только частичная причина чувства голода. У организма есть еще несколько способов, чтобы сообщить мозгу о том, что нужно поесть.
0: Например?
1: Во-первых, мозг постоянно контролирует, так сказать, количество горючего, то есть энергии, которую поставляет кровь клеткам всего организма. Даже если желудок полон, человек будет чувствовать голод, если в его мозг поступит сигнал о том, что количество энергии в крови низкое. Кроме того, в печени есть специальная контрольная система, которая учитывает запас жировых веществ, которые также являются источником энергии для организма. А в тонком кишечнике осуществляется дальнейший контроль за количеством питательных веществ, поступающих в кровеносную систему. Короче говоря, наш организм имеет контрольную систему, которая непрерывно следит за процессом пищеварения. Сочетание сигналов этой системы и вызывает чувство голода.
0: Значит, не только пустой желудок вызывает чувство голода. Оказывается, центр возникновения чувства голода находится в мозгу, потому что контрольная система передает информацию в мозг.
1: Сама идея о том, чтобы рассматривать мозг как центр возникновения чувства голода, сейчас считается слишком упрощенной. Раньше в исследовании мозга было принято выяснять, какую функцию исполняет каждая отдельная часть мозга. Такой подход получил название «исследование карты мозга». А мозг, возьми да и окажись, куда более сложным, чем мы думали. Благодаря недавним исследованиям, учеными обнаружена обширная сеть нервных клеток в мозгу, которые вызывают чувство голода и заставляют организм реагировать на него. Вот и выходит, что современным исследователям значительно труднее найти какую-либо часть мозга, которая не принимала бы участие в возникновении у человека чувства голода.
0: Никогда бы не подумал, что такую простую вещь, как голод, так трудно понять.
1: Да, Миша, ученым далеко не полностью понятен механизм чувства голода. Однако теперь стало известно, что голод – это не только примитивный инстинкт. большое влияние на чувство голода оказывает еще и эмоциональный фактор, и культурные традиции народов, и это все, в свою очередь, усложняет его понимание. К примеру, трудно объяснить, почему некоторые люди едят слишком много, а другие слишком мало.
0: А хлеб пахнет все сильнее и сильнее.
1: Не знаю, дружок, слушал ли ты внимательно то, что я говорил о чувстве голода, но... Да это не имеет значения. Чувство голода – это только иллюзия.
0: Простите, Илья Васильевич, что вы сказали? Голод – это иллюзия?
1: Да. И пища тоже не существует.
0: Зная вас, Илья Васильевич, я понимаю, что вы специально так говорите, чтобы навести меня на какие-то размышления, на какую-то определенную мысль. Но на какую же? Ведь совершенно очевидно, что ни чувство голода, ни пищи не могут быть иллюзией.
1: Хорошо. А откуда ты это знаешь?
0: Ну, вы только что мне рассказывали о том, сколько всяких путей есть у организма, чтобы узнать о том, что он нуждается в пище. Если бы пищи не существовало, тогда зачем организму подавать столько сигналов о том, что ему нужна пища?
1: А что, если я тебе скажу, что твой организм ошибается, когда ты чувствуешь голод? И на самом деле тебе нужно нечто совсем иное, только не еда.
0: Это вам придется мне доказать. Я точно знаю, что когда я голоден, единственное, что удовлетворяет мой голод, это пища. А иначе зачем же мне...

0: Люди по-разному пытаются объяснить желание молиться, но лучшее объяснение этому может дать только признание того, что Бог действительно существует. И поэтому желание молиться совершенно естественно.
1: Но, Илья Васильевич, я только что подумал о моих школьных товарищах, что если бы я им сказал, что пытаюсь научиться молиться, да они бы меня насмех подняли. У них нет такого желания молиться.
0: Погоди, Миша. Многие говорят, что не верят в Бога, и современный образованный человек, который ощущает необходимость в молитве, кажется им смешным. Но если бы можно было знать, что в действительности происходит в их душе, очень часто случается так, что заядлые атеисты бывают сами удивлены потребностью в молитве. В период скорби или в момент опасности, во время страданий, а подчас и радости, они душой вдруг обращаются к Богу. Я бы не удивился, услышав, что твои друзья тоже хотят знать, как нужно молиться. Но, как бы там ни было, пора спуститься вниз, чтобы отведать хлеба, который так вкусно пахнет.
1: Я очень обрадовался. Мы пошли в лабораторию, из которой так вкусно пахло. Илья Васильевич и мне дали для пробы по куску хлеба. Если бы можно было описать словами вкусы этого хлеба, я бы попытался это сделать. Но вам придется просто поверить мне. Хлеб был удивительно вкусный. После того, как я съел свой кусок, у меня возник вопрос. Илья Васильевич, хлеб превосходный. Но почему НИЗАП занялся выпечкой хлеба? Мне кажется, что повсюду знают, как печь хлеб. Хлеб пекут уже тысячи лет. Что нового можно внести в это дело?
0: Мы пробуем сделать хлеб более питательным. Хлеб сам по себе питательный продукт. Он поставляет организму человека калории за счет того, что содержит углеводы и белки. Но организм человека нуждается также в витаминах и минералах. Вот мы и пытаемся повысить питательное качество хлеба, добавляя в него витамины и минералы.
1: Ага, так вы добавляете витамины и минералы в тесто.
0: Витамины, минералы и лизин. Это аминокислота, которая в обильном количестве содержится в мясе. Идея такова. Мы сможем предложить рецепт такого хлеба для выпечки в малоразвитых странах или в таких местах, где часто бывает засуха, от которой гибнет не только урожай полей, но и скот. В разных странах могут использовать этот рецепт для выпечки хлеба с универсальными качествами, потому что такой хлеб заменяет мясо и снабжает организм всеми необходимыми веществами.
1: Так это же просто чудо! Таким образом будет устранена проблема голода во всем мире. Причем этот хлеб действительно вкусный и сытный.
0: Для того, чтобы устранить проблему голода во всем мире, еще многое нужно сделать, друг мой.
1: Я рад, что в нашей стране достаточно продуктов питания.
0: Это хорошо, Миша. И за это нужно благодарить Бога. Но одна из Божьих заповедей говорит о том, чтобы разделить хлеб с голодным. Вот мы и прилагаем усилия в этом направлении, потому что повеление Божье глубоко живет в душах людей.
1: Только теперь я осознал всю важность проведения опытов по выпечке нового хлеба. Я ел этот хлеб, потому что проголодался, а кого-то на нашей планете такой кусочек хлеба мог бы спасти от голодной смерти. От таких мыслей мои собственные проблемы показались мне совсем незначительными. И мне даже стало неловко спрашивать Илью Васильевича о том, из-за чего, собственно, я пришел. Можно ли что-нибудь просить у Бога для себя? Я боялся, чтобы Илья Васильевич не подумал, что я эгоист. А может быть, Бог тоже думает, что я эгоист?
0: Что-то ты притих, мой друг. О чем задумался?

0: Да вот, я пришел, чтобы спросить вас, можно ли просить у Бога что-нибудь для себя? А теперь мне кажется это эгоистичным. Я уже знаю, что нельзя обращаться к Богу, как к официанту. На примере молитвы «Отче наш» вы мне показали, насколько важно в молитве думать о величии Божьем и Его воле. Скажите теперь, Илья Васильевич, просить у Бога для себя – это неверно, да?
1: Хорошо, что ты понял. Молитва – это не заказ с претензией на то, чтобы Бог выполнил то или другое. Молитва – это сердечная беседа с Небесным Отцом. Пример, данный Иисусом в молитве «Отче наш», учит, что в первую очередь надо признать существование Бога. Слова «Отче наш, сущий на небесах» выражают признание Бога. За этим следует восхваление имени Его. «Да светится имя Твое». И еще Иисус учит нас волю Божью ставить на первое место. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Когда я впервые начал молиться, то вскоре после того, как я сконцентрировал внимание на Боге, я решил, что для выражения моих желаний пред Богом нет места.
0: Простите, Илья Васильевич, за мой вопрос. Это на самом деле эгоистично.
1: Погоди с выводами, Миша. Так я думал в начале, но чем больше я познаю характер Бога посредством Его слова, и чем больше прихожу к Нему в молитве, я понимаю, что думал неправильно. Бог заинтересован во всем, что касается человека. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему в молитве со всеми нашими нуждами и желаниями. Разве не Иисус дал нам образец молитвы? И не говорит ли Он: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день»?
0: Да, я помню эти слова. Значит, можно просить у Бога о том, что мне нужно.
1: Как видишь, Иисус учит в молитве просить о насущном хлебе. Эти слова выражают повседневную нужду человека. Обычно же люди прибегают к молитве как к последнему средству, когда уже все остальные методы испробованы. Так что мы должны постоянно приносить в молитве Отцу Небесному свои ежедневные нужды.
0: А что, если я буду просить Бога не о том, что мне необходимо иметь на каждый день, а о том, что мне хотелось бы? К примеру, что, если я попрошу у Бога не хлеб на каждый день, а пирожные, к примеру?
1: Ну что ж, на собственном опыте я убедился в том, что когда я молюсь и концентрирую свое внимание на Боге, то появляется такое чувство, которое подсказывает мне, о чем нужно молиться, а о чем лучше забыть. И если это чувство не всегда отчетливо, то я все равно знаю, о чем бы я ни попросил в молитве, мой Отец Небесный исполнит мое желание и ответит на мое прошение, в том случае, если это принесет мне пользу, потому что Бог лучше меня знает, в чем я нуждаюсь, и благословляет меня тем, что служит мне на пользу.
0: Послушайте, Илья Васильевич, если Бог знает, что для нас лучше, и посылает только то, что считает для нас нужным и полезным, то что изменит молитва? Зачем же тогда молиться?
1: Зачем молиться? Если рассматривать молитву как метод заказывать Богу что-либо или сообщать о ситуации, в которой мы находимся, то ты прав, молиться незачем. Мы уже раньше говорили о том, что молитва – это не список заказов, указаний или информации. И прежде чем Иисус дал образец молитвы, которую мы так и называем «Отче наш», или еще ее называют «молитва Господня», Он сказал: «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Совершенно очевидно, что молитва – это не способ сообщения Богу о том, в чем мы нуждаемся.
0: Пожалуй, не стоит пытаться объяснять Богу то, что Он и без того знает.
1: Но поскольку Иисус учит нас обращаться к Богу с молитвой о хлебе насущном, это значит, что Отец Небесный желает видеть нас приходящими к Нему не только, когда мы находимся в безвыходном положении, но и с повседневными нуждами. Обращаясь к Богу с молитвой о хлебе насущном, мы тем самым выражаем, что признаем в нем Отца Небесного и одновременно выражаем свое желание, чтобы получить все необходимое из руки Божьей по воле Его. И чтобы мы еще лучше поняли, как милостив Отец Небесный, Иисус дает такое сравнение. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Так что, Миша, Бог рад, когда дети Божьи обращаются к Нему.

Дорогие друзья, мы надеемся, что вместе с Мишей вы поняли. Молитва – это не волшебная формула, посредством которой можно получить, что хочешь. Молитва не является также средством, к которому прибегают люди только в минуты отчаяния, когда ничего больше не помогает. Для верующих, ставших детьми Божьими, молитва – это серьезная и задушевная беседа с любящим Небесным Отцом. Послушайте, чему учит нас Слово Божие. Послание к Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И чтобы это сделать, нужно знать путь к Богу. Господь Иисус говорит: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это удивительно, но факт.

Дорогие друзья, передачу «Удивительно, но факт» для вас подготовили сотрудники радиостудии программы «Земля и небо».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

поисках пути. Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти, увидеть крест, сколоченный поспешно, и, слыша Сына Божье слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный пред любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы радостным, свободным ты проходил по горестной земле, чтоб не напрасно уходили годы, и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно только радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.

Голос истины. Бог зовет тебя голосом истины. Призыв этот ты в детстве слыхал. Хочет он, чтобы ярко и искренне твой алтарь для него полыхал. Без Христа мир пронзающий холоден, и его обещания пусты. Ах, как важно бесценную молодость по-святому направить пути! В состоянии сына заблудшего отыщи Вифлеема звезду и промолви: «Любовью разбуженный, я иду, Иисус, иду».

Голос свыше. Как я до сих пор могла не слышать в сердце песен звонких Божьих труб? Голос свыше, голос свыше, голос свыше. Так давно зовет меня на труд. Я же медля в равнодушье сонном или в ожидании славных дел, проходила мимо слез и стонов, гибнущих вне Господа людей. Но теперь по-новому тревожит голос свыше мой сметенный дух. И поняв, что медлить невозможно, отвечаю: «Господи, иду!»

Моя отчизна, не здесь мой дом, не здесь моя отчизна, совсем не здесь предел моим мечтам. Я путь держу в обитель вечной жизни, к далеким и желанным небесам. Я здесь пришелец, странник одинокий, тоскующий по родине своей. Моя отчизна в небесах высоких, хоть я родился средь земных полей. Здесь, на земле, есть много идеалов, благих стремлений и добра венцов, но скроет все стремления и славу могильная плита в конце концов. Мой путь не кончится пластом земли могильной, мне обещал жизнь новую всесильный, если ее достоин буду я. Я с каждым днем к своей отчизне ближе, готовлю встречи славной, неземной, и жду тот час, когда ее увижу в красе неувядающей святой.

Покаяние. Была прекрасна ночь, луна сияла, блестели звезды в сумраке ночном, душистым ароматом разливаясь, седой туман стелился над землей. В спокойный сон забилась вся природа, утихли трели, песни соловья, кругом все тихо. Средь людского рода, кругом все спит, не сплю лишь только я. Окутан тьмой и мраком чудной ночи, я из собрания спешил домой. Забилось сердце, стали плакать очи, и дух мой был объят тоской. Услышал первый раз я путь спасения, что нужно Богу жизнь отдать, найти душе своей в нем утешение, ему служить, его лишь прославлять. В саду среди ветвей склонился, я горько плакал, Бога умолял, скорбя душой, сердечно я молился, чтоб новый путь Господь мне указал. Сияли ясно звезды, изумруды, меж туч чудесно месяц засиял. Я никогда той ночи не забуду, когда я дивно Господа познал. С тех пор, как я отдался на служение, ему хочу навек принадлежать, благодарить за чудное спасение и всем другим его любовь вещать. То была ночь, которой не забуду, то была ночь блаженства, торжества. Тогда свершилось надо мною чудо, меня Всевышнего любовь спасла.

такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети. Ты помоги мне принимать все, чем мой путь ты здесь отметил. Без почему и без зачем, ни прикословия и не споря, как я дышу и пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что скрыто тайной, и что пройденный мною путь мне ранил ноги не случайно, что каждый миг и каждый шаг, прискорбный стон или улыбка, в моих путях, в твоих руках большая цель, а не ошибка, что каждый камень на пути и каждый шип и каждый узел мне помогал к тебе дойти, не расширял мой путь, а узел, что каждой новой бедой ты пробуждал от сонной лени, когда сажал на хлеб с водой или ставил в угол на колени. Позволь мне жить и умирать на сей земле под сводом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети».

имя Иисуса. Иисус – это имя поток для измученных жаждой и зноем, многовиден, студен и глубок. Он был отдыхом Кифе и Ною. Вот и ты, о мой друг землянин, после долгих скорбей и тревог утомленный стоишь перед ним и прохладою дышишь его. Ты присядь и усталость души здесь как лишнюю ношу оставь и, склонив колени в тиши, Иисуса впервые прославь. В беспросветных житейских скорбях средь унылого белого света есть покой на его берегах, недоступных для зноя и ветра. Ты и раньше здесь проходил, хорошо знаешь место его, но до сих пор еще не испил из живых и целебных вод. На этот раз не спеши, приземлись и сомнения оставь, и, склонив колени в тиши, Иисуса впервые прославь.

Вечер. Спряталось солнце за горами, вечер прохладный сошел. Месяц серебристые взоры тихо на землю не свел. Кротким туманным мерцанием свет свой он льет с высоты, с чистым и грустным сиянием чудной своей красоты. Краски печали волшебной нежно на все положил, мир и покой безмятежный всюду по миру разлил. Дивной красою пленяясь, сердце запело во мне, с песней хвалы устремляюсь к Богу любви в тишине.

поздравляю с днем рождения, и желаю я лишь то, чтобы кротость и смирение в сердце жили бы твоем. Пусть Господь, Спаситель мира, кто и нас призвал к себе, будет кротостью и силой в жизни сей тебе в борьбе. В сердце юном и омытом пусть всегда звучит хвала, что от юности открыт уж путь спасения для тебя. Славь его за все, что было, то, что помнишь ты еще, и за все, что уж забыто, он Творец, он знает все. Жизнь и путь, что пред тобою, лишь доверяй ты здесь Христу, и он сам своей рукою счастье даст здесь полноту. И о том напомнить надо, что трудиться мы должны, ты заветы здесь исполни, что Иисусом нам даны. И еще тебе желаю твердо верить и любить. Пусть надежда не угаснет, пусть Господь тебя хранит.

свое начало в день второй, когда Творец, мир созидая, сияньем лика разогнавший мрак, великой силой обладая, сказал: «Да будет свет!» И стало так. С тех пор зовут тебя все небом, сам Бог тебе такое имя дал, луну и солнце дал в объятия, и множеством созвездий увенчал. Когда же ночь, ты очень темна, лазурных красок не видать в тебе, но звездочки, мерцая ровно, на миг не замолкают о тебе. О небо, дорогое небо, как много скрыто в синеве твоей! За ней все вечно и все ново, там все сокровище души моей.

страданию вечному, через мглу скорбей, через испытания ведет стезя. Увидишь много, что часто в жизни сей другим позволено, тебе нельзя. Добиться первенства, войти в почет, найти приятелей во всех краях, достичь страны —

без борьбы вся жизнь течет. Другим позволено, тебе нельзя. Умело выставить свои труды, привлечь внимание, пленить глаза, дать всем почувствовать, к чему способен ты. Другим позволено, тебе нельзя. Нажить имущество, великим стать, к мироправителям войти в друзья, свои владения безмерно расширять. Другим позволено, тебе нельзя. Через благовестие явить себя, успехом, славою блеснуть не раз, жить без страдания, не плача, не скорбя. Другим позволено, тебе нельзя. Ты призван Господом для вечных дней, идти, не падая и не скользя, за Ним войти туда, где больше нет ночей. Тебе позволено, другим нельзя.

Христос, когда лукавый искушает, к себе я Господа зову, и враг смущенный убегает, едва я имя назову. Одно такое имя знаю, завет в нем всем навеки дан. Мне страшно, болен ли, страдаю, она со мной, как талисман. Когда же сможем мы постигнуть средь стонов, горести и слез, что всем пришлось бы нам погибнуть, коль с нами не был бы Христос?

Хоть не достоин дружбы я твоей, ты дал мне то, что долго я искал, во тьме греха среди земных страстей. Ты искупил меня, ты спас меня, из рва греховного меня учуял, от рук врага меня всегда храня, мне мир небесный в сердце изливал. Я часто шел неверную тропой, и наставления твои я забывал, но ты, всесильный, вновь твоей рукой меня на стези правды направлял. Ты для меня себя не пощадил, ведь ты страдал и умер за меня. Ты кровь свою невинную пролил и мне все беззакония простил. Я слаб, Господь, ты видишь это сам. Мне нет нужды об этом говорить, но вспоминаю я твои слова, и дух мой слабый ревностью горит. Тебе, Господь, себя я приношу, имея только то, что ты мне дал. Я силу, волю, разум отдаю тебе, чтоб ими сам ты управлял. Вот я, Господь, мне ничего не надо здесь на земле. Я посланный тобой, чтобы разрушать дела и силы ада, чтобы людям падшим твой нести покой. И я пойду, куда ты пожелаешь, мне не страшны преграды на пути, ведь если ты со мной, я твердо знаю, что силы дашь тяжелый крест нести. Недолго мне идти дорогою земною, меня ты примешь в свой небесный дом, и самым радостным мне будет там твой чудный лик узреть, исполненный любовью.

Когда тихо кругом, я вновь один, не слышно шума, и мило сердце в тишине, придут мечты, святые думы, придут с призывами ко мне. Хотел бы я от мук и горя уйти, забыть, не вспоминать, и лишь выси в святом просторе мой гимн с любовью сочетать. Я вновь один, не слышно шума, но вдруг встают в тиши о драме мира скорби, думы, и вновь душа полна тоски. Нет, не уйти от мук страданий, скорбей, проклятий и грехов. Вновь вижу мир, сердец терзанье, вот слышу звон греха оков. Вокруг все тихо, я с тоскою ищу Христа. Я жду, молюсь, и легче, легче тает грусть. А Он, дерзай, ведь я с тобой. Я вновь один, не слышно шума, и мило сердце в тишине. Мои мечты, святые думы, зажгли огонь, огонь в душе.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Он знал заранее о муке и о предательстве, он знал, и палачам святые руки без противления отдавал, и грех пронзал святое тело, а душу смех толпы терзал, и вечность о бессмертии пела, а он перед толпой стонал. Душа искала милосердия, любви просила, как воды, кресту окаменелых сердцем вели кровавые следы. К Голгофе торопились люди, спешили видеть смерть и боль. Он знал заранее, так будет, и нас он закрывал собой от грозных стрел врага людского, от наказаний за грехи. Он знал и то, что Божье слово и эти породит стихи. Галина Вольф.

Дорогие наши читатели, уже завершая работу над этим номером журнала, мы вдруг остановились и обрадовались. Мы просто взяли и 60 выпущенных номеров журнала разделили на 6 годовых. И получается, что мы прожили с вами вместе уже 10 лет. 10 трудных и благословенных лет. В предпасхальные дни далекого 2000 года родилась наша сестра и постучалась в ваши сердца. Благодарим вас за поддержку. Благодарим Господа, что Он позволил нам столько лет возвещать о Его Голгофском подвиге и Его воскресении для каждой кающейся души. Верим, что и дальше поведет нас Его святая и всемогущая рука. Редакция.

Слово редактора. Ищет душа Голгофу. На Голгофе царила суета. Вспыхивали блики фотоаппаратов, хоть и сдержанно, но все же довольно громко гудела толпа. Люди пришли посмотреть. Пришли посетить и вычеркнуть из своего списка посещения туристических достопримечательностей в Израиле еще один любопытный объект. И даже те, кто пришел сюда, чтобы не только посмотреть, но и купить освященные икону, свечу, другие атрибуты вероисповедания, кто шептал слова заученных молитв среди этого гамма и суеты, положение не спасали. Голгофа жила своей туристической воркотней и знаменитостью. Вокруг было много глаз, шепота и фотографических бликов, а нужно было только одно — молчание. Молчание и тишина. Тишина и задержка дыхания от понимания величия и бесценности этого места поклонения. Нет, не этого земного, приукрашенного, раззолоченного ныне руками человеческими, а того, что входит в душу, разрастаясь там болью и невозможностью понимания. Только незамечаемые слезы воспарившей благодарности имеют право литься здесь. Только бесценный елей спасенного сердца может благоухать и смягчать здесь израненные судьбы. Только прикрытые от невозможного внутреннего света глаза могут видеть настоящую Голгофу и то великое, что на ней свершилось. Распятая любовь собой защищала и до сих пор защищает своих палачей, нас с вами. Ведь это и мы в своем безумном ослеплении гоним вновь и вновь эту любовь по дороге скорби на Голгофский холм. И нет никакой разницы, где находится этот холм распятия любви — в Калифорнии или Казахстане, в Японии или Германии. На этом нашем холме не сверкают блики фотографических вспышек, нет и текущей к нему нарядной толпы туристов. Своими грехами и беззакониями, своими делами и помыслами мы до сих пор распинаем Бога на кресте. Распинаем Его любовь, пролившуюся однажды кровавым дождем на Голгофском лобном месте. Предательство — имя тому, что мы называем атеизмом, дарвинизмом и воскресным христианством. Только вдумайтесь, сам Бог пошел на страшную муку на кресте за нас. Он платил за наши грехи собой, своей кровью. Он, безвинный, был оставлен Отцом Небесным в одиночестве умирать на кресте. Так как святой Бог не мог видеть Христа, в котором сосредоточились все преступления мира, весь ужас и жестокость чужого зверства. Он, Христос, добровольно взял на себя весь этот кошмар. Перед небом именно Он стал виновником всего совершенного на земле, всеми злодеями мира. Он заслоняет собой каждую человеческую душу, пришедшую к Голгофскому кресту, чтобы раскаяться и воззвать о прощении. И тогда кровь Агнца Божия омывает такого грешника. Вы хотите сказать, что вы не злодеи, не убийцы, не насильники. Но сам Господь сказал в Своем Слове: «Все согрешили, и все лишены славы Божией, и нет исключения здесь». Ни для кого. Все нуждаются в Голгофе. Не в той праздничной, что благоухает ладаном и сверкает золотом и фотографическими вспышками, а в той, сокровенной, которая возникает внутри каждого сердца, если оно, это сердце, вдруг заплачет о своей бесприютности в этом мире и виновности перед небом. И тогда торжественно и нетленно придет к вам Голгофа Господа нашего Иисуса Христа. Придет Его светлое воскресение, Его великое восшествие
и торжество над смертью и злом этого мира. Прислушайтесь к своей душе. Она ищет свою Голгофу. Она ждет встречи со Христом. Она стремится в великую и прекрасную вечность, которую изначально предназначено ей проводить в присутствии самого Бога. Доверьтесь своей душе. Она зовет вас к Голгофе, зовет склониться перед тем, имя которому Искупитель. Галина Вольф.

воскресший в любви воссиял. Стихи наших читателей. Эти стихи писали непрофессиональные поэты, но у всех у них есть хорошая профессия, любовь к Богу и к людям. Сегодня мы отдали первые странички пасхального номера журнала этой любви. Унижен, избит, пред Пилатом предстал он в терновом венце. О, люди, воздали ль вы плату за смерть на позорном кресте? Ты, царь иудейский, скажи мне, народ твой предал тебя мне? Иисус отвечал: мое царство, оно не на этой земле. На то я, всей мир появился, чтоб слушали слово мое, чтоб истины свет воцарился, разрушив сомнение твое. Пилат величавый и грозный, вины никакой не найдя, сказал иудеям серьезно: «Я к Пасхе отдам вам царя». Но слышится крик возмущения: «Распни его! Пусть он умрет! Вараве даруй ты спасение!» Ужасная смерть настает. Да сбудется слово пророка, как агнец безгласен он был, он наши грехи и пороки святой своей кровью омыл. Безвинный, он умер за грешных, воскресший в любви воссиял, в мирском этом мраке кромешном он светом для ищущих стал. Екатерина Будякова, Россия.

0: духовной жаждой одержимый, сюда, на Пасху, для торжеств, народ пришел из разных мест к воротам Иерусалима, между двумя особо третий крест. Живым с него никто не снимет. Забыл народ, как некогда на шест Моисей змею вознес пред ними. Забыл народ, как от змеи укуса спасались уязвленные в пустыне, терзали на Голгофе Иисуса грехом ужаленные ныне. Распят он твоего спасения ради. Взгляни на крест. Победа в этом взгляде.
1: Михаил Бурчак, Россия.

Боюсь привыкнуть к благодати, как привыкают к телефону, уюту, тапочкам, кровати. Боюсь хотя бы час не помнить о том, как падал пот кровавый, когда на камне Гефсимании молился царь вселенской славы и чувствовал уже заранее, как будет больно рваться кожа и от плетей, и от гвоздей. О, Ава, очи, если можно, избавь меня от чаши сей! Предвидя и позор, и муки, просил отца о снисхождении, в молитве воздевая руки, и страх прошел, как наваждение. А если бы в тот миг Христа отец забрал в сиянье выси, и на Голгофе нет креста, боюсь представить и помыслить. И каждый день, чуть-чуть взрослея, по лестнице от даты к дате, иду к Иисусу Назарею, боясь привыкнуть к благодати. Александр Лукьяненко, Рассказово, Россия, прислала Нина Мельцер.

Знайте, люди, утро, солнце встает над лугами, новый день настает над землей. Это утро в веках отразилось, ведь Христос победил, Он живой. Эта весть и сегодня несется, и пуста та могила сейчас. Смерть и жало в тот день проиграла, а Христос победил, нас Он спас. Да, воскрес Он, и это ведь счастье, мы свободны от тьмы роковой. От Голгофы до самой могилы смерть считала, что выигран бой. Но Христос воссиял в силе Духа, Он разбил смерти грозный указ, и сегодня в единстве мы скажем, совершил это все Он для нас. Он воскрес, знайте это, все люди, жизнь с Иисусом пусть бьется ключом, и сегодня мы всех призываем быть в союзе с воскресшим Христом. Борислав Цымбал, Омск.

0: В Гефсиманском саду горько слезы лились, в Гефсиманском саду словно кровь капал пот, и все люди давно уже спать улеглись, лишь не спит Иисус, он к Отцу вопиет. В тех слезах столько боли, печали и мук, в тех слезах и мольба, и любовь. Он за нас с тобой слезы томлил, о мой друг, и за нас ему под ноги капала кровь. Он готовился скорбную чашу испить за людей, за все Божье творение. Его завтра должны ко кресту пригвоздить. Как же дорого всем нам далось искупление! В Гефсиманском саду плакал горько Христос. Там готовился к страшным он мукам тогда. В Гефсиманском саду он пролил столько слез, чтобы слезы мои не лились никогда.
1: Ольга Май.

небес, давай с тобой, благоговея, провозгласим: Христос воскрес! Родник воды живой пытались камнями злобы завалить, но как жестоко просчитались, родник тот вновь ключом стал бить. Не так ли, дерево срубая, хотят жизнь смертью победить? Но поросль веры молодая взойдет и снова будет жить. Он, смертью смерть поправ навечно, прославил своего Отца, чтоб в нашей жизни быстротечной мы с Ним остались до конца. Так вознесем же, аллилуйя, такому чуду из чудес, воскликнем, ближнего целуя: Христос воистину воскрес! Владимир Пелевин, Россия, 1945.

0: Тихие беседы. На этом месте вы услышите оригинальную запись Якоба Виби, сделанная специально для радиопередачи еще несколько лет тому назад.
1: Мир вам всем во Христе Иисусе, дорогие слушатели, ибо Он есть мир

наш. И в книге пророка Исаия 55:8 Господь говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Так Бог во Христе совершил чудное для нас непостижимое спасение через воплощение Сына Своего и учение, страдание, смерть, воскресение и вознесение. Сегодня хочется обратить наше внимание на последние слова, сказанные Господом Иисусом на Голгофе перед смертью на кресте. После смерти кого-либо из наших близких и любимых мы нередко можем слышать вопрос, какие были его или ее последние слова. Как видно из последних глав всех четырех евангелистов, Спаситель на Голгофе перед смертью говорил немного, так как уже почти все им было сказано относительно воли Божьей и спасения человечества. Христос наш Спаситель страдал добровольно и, страдая, никому не угрожал. И когда Его распинали на Голгофе посреди двух злодеев, то Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Да, во-первых, Иисус просил прощения у Отца Небесного за распинающих Его, а также за всех нас, когда мы не знаем истину и оскорбляем Своего Спасителя. В ответ на просьбу одного из повешенных злодеев: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Как коротко и ясно: прощение и оправдание, без упрека, и спасенный разбойник в раю. При кресте Иисуса стояла мать Его. Увидев ее и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, вот сын твой». Потом говорит Иоанну: «Вот мать твоя». Как видно, Иисусу не безразлична была будущность матери своей, а также молодого ученика. Когда же шестого часа по девятой была тьма по всей земле, то Иисус возопил громким голосом: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» В нашем христианском гимне «Взойдем на Голгофу, мой брат» мы поем: «Отец мой, зачем ты оставил меня?» И ответ гласит: «О, брат мой, чтоб принять тебя и меня, пойдем перед ним». Бог как бы отвернулся на мгновение от невинного и безгрешного Иисуса, обезображенного паче всякого человека грехами и беззакониями всего мира. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса, и воины, наполнивши уксусом губку и наложили на Иисоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, он, истекая кровью, сказал: «Совершилось! Совершилось спасение для всех людей». Так, видимо, было угодно благодати Божьей, чтобы Иисус вкусил смерть за всех, и за претерпение смерти увенчан вечную славою и честью от Бога и всех спасенных. После того, как померкло солнце на 3 часа, и завеса в храме разодралась посередине, Иисус возгласил громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и это сказав, испустил дух. Из этой, хотя и короткой, но очень назидательной голгофской проповеди Христа мы можем многому научиться, а именно молиться за обижающих и гонящих нас, прощать и любить врагов наших, и познавать, что Иисус есть Господь, и что все обращающиеся к Нему о помиловании будут с Ним в раю. Мы также должны перед своей смертью позаботиться об остающихся в живых близких и знакомых. Когда мы бываем в беде, будем всегда молиться: «Боже мой, зачем Ты оставил меня? Возврати мне радость спасения Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Жажду свою будем всегда утолять у Христа Спасителя, который всем приходящим к Нему дает воду живую даром. Будем дорожить спасением, которое Христос так тяжко совершил, испив чашу страдания, дабы мы могли вкушать вечерю Господню и тем самым приобщаться к крови и телу Христа, возвещая смерть Господня, доколе Он придет. Да поможет нам всем Господь быть верными Ему во всем, чтобы на небесной перекличке по милости Господней и мы с вами встретились. Аминь.

Ну как праздник? Наступали пасхальные дни. Готовились к празднику все, кто как мог. Главное, чтобы покрасить яйца. И как нарочно, яйца к празднику дефицит. Заодно чуть ли не 50 копеек. Ну ничего, кому не зайдешь, какой-то пирог есть и, конечно, крашеные яйца. Праздник в разгаре. Все бегут с утра в храмы, чтобы отдать священнику пару крашеных яиц, кусочек пирога, чтобы он помолился над едой, и чтобы весь год было хорошо, и чтобы никакой беды не случилось. Священник освятит, значит, можно есть. Весь город в движении. Все приветствуют друг друга. Христос воскрес! А как хорошо на служении! Но вот праздник прошел. Все идет опять своим чередом. А на работе все спрашивают, ну, как прошел праздник? В нашей комнате отдыха на столе изобилие еды. Санитарки принесли, что осталось от праздника. И одна из них рассказывает, я слушаю, и мне смешно, но пока молчу. Ко мне приехали родные и близкие. Ну, думаю, продукты есть. Только готовить надо. Детям подарили подарочки. Было весело, все нарядные. Ну вот, все готово. Все уже и проголодались. Накрыли на стол. Все так красиво, культурно. Хорошего вина не забыли. Сели за стол. Время 6:00. Дело идет к вечеру. Кто-то из мужчин взял яйцо, чтобы с кем-нибудь побить другое, у кого крепче. И тут вспомнили. Да мы же не были у священника. Что делать? Как же мы все есть будем? Нам не будет удачи весь год. Кто-то уже начал есть, да и рюмки были налиты. Все выбежали из-за стола. Время 6:30. Кто что схватил со стола? А главное, яйца и хлебное. И скорее в машину. А храмы открыты только до 6:00. Приезжаем, а священник уже один. «Ой, — говорю, — пожалуйста, осветите яйца, и что принесли?» Конечно, он не отказался. Мы дали ему по десятке, и только тогда со спокойной душой поехали домой. И только в 7:30 сели есть. Вот было смеху. Спрашиваю ее, «А что вы, не помолились перед едой и не сказали друг другу «Христос воскрес»? Воистину воскрес!» «Нет, мы ничего не сказали». «Ну тогда зачем вам этот праздник? Лишь бы исполнить обряд?» «Ну так надо. Все так делают. Мы знаем, что Иисус воскрес, и все». Мне было жаль их. Такой великий праздник. Иисус доказал нам, что над ним никакая смерть не имела власти. Он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы, верующие, также оживем в последний день. Это самый лучший подарок – жизнь вечная с Иисусом. Поэтому радость наша – воскресение Иисуса Христа. Лидия Зиньют.

Он мне простил. Он любит нас отцовской любовью. Господь Иисус, для нас Он был рожден. Он спас меня своей пречистой кровью. За грех мой истязуем осужден. Я шла к кресту в заплатанной одежде, и гнет греха давил меня и жег. И лишь в Иисусе я нашла надежду, и этот гнет он сбросить мне помог. Должна бы за грехи я смертью расплатиться, а он пошел и в муках пролил кровь, чтоб мне от всех грехов освободиться. И это ли не Божья любовь? Он мне простил, я это твердо знаю, но больно мне, что снова я грешу. Я мучаюсь, все это осознавая, иду и вновь прощения прошу. И поднимаясь каждый день на гору, где так страдал Господь мой Иисус, лишь только в нем я нахожу опору, всем своим сердцем я к нему стремлюсь. Я так слаба, во мне так мало веры, Господь мои сомнения разреши. Уже стою я к вечности в преддверии, ты только устоять мне помоги.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: Укрой тайга.
1: Повесть Виталия Полозова. Продолжение.
0: Глава 6. Протяжный гудок приближающегося к станции паровоза прервал воспоминания Якова, и вскоре мимо вокзала медленно прогромыхал товарный состав, сердито отстукивая колесами. Паровоз обдал молочным паром перрон и, уже миновав станцию, новым тоскующим гудком попрощался с ней и дробнее застучал в заведомо проигрышной гонке за временем. Тут же в зал, пропустив вперед себя клубы морозного пара, вошел высокий мужчина в заиндевевшем ватнике непонятного цвета и такой же нахлобученной на самые брови шапке с завязанными у подбородка тесемками. Низ лица по самый нос скрывал намотанный на шею шарф, а сам он как-то неловко сутулился. На ногах у него были прямые огромного размера. «Знатно, видать, приспичило, что в такую стужу на товарняке катил», — уважительно подумал Яков, пытаясь разглядеть мужика. Что-то знакомое почудилось ему в нем. Не каждый на это способится. Мужик же, оглядевшись, молча прошел в дальний угол зала и сел на другой лавке спиной к Якову. Скинув шапку и шарф, оказавшийся грязным полотенцем, он вдруг зашелся долгим, глухим и удушливым кашлем. Потом, когда приступ прошел, уткнулся лицом в ладони и стал плавно раскачиваться, будто баюкал ребенка. Что это такой же, как и он, освободившийся зэк, не было никакого сомнения, но в его согменной фигуре было столько отчаяния, что Яков невольно присел напротив. «Что, друг, совсем плохо дело?» Мужчина отнял руки от лица, и Яков весь так и подался вперед. «Аркадий, вы?» Мужик безразлично скользнул по нему взглядом и отвел глаза. «Вы меня не помните? Я с Адамом бывал у вас, на третьем». Теперь в глазах мужика промелькнуло что-то наподобие интереса. Видимо, память выхватила из-за своих запасников эпизод их знакомства. «Гераков», — улыбнулся он над ними уголками рта и наморщил лоб, вспоминая имя. «Как же тебя... Кажется, Яша, нет?» Яков кивнул. Улыбка Сломского была настолько жалкой, что у него защемило сердце. Этот образованный зэк всегда ассоциировался у него с силой и отвагой, и это так не вязалось с тем, что он видел сейчас. «Вам плохо?» — снова спросил он. «Вас не узнать». Но Сломский, видимо, уже не слышал его, а тот, блеснувший на мгновение огонек в глазах, потух. «Они сломали меня», — пожаловался он в пустоту, ни к кому не обращаясь, и тише повторил. «Сломали». «Но вы же освободились», — робко напомнил Яков. «Вы на свободе. Что толку, брат, от широты мира, если жмет ногу собственный башмак?» Так же безучастно проронил Сломский, растирая руками грудь. «Я уже не желез на этом свете. Штрафзона доконала меня. Ты там был?» «Бог миловал», — содрогнулся Яков от одного лишь упоминания этого заведения. «Бог?» — встрепенулся Аркадий. И видно было, что память снова ворачивает ему какое-то приятное время. Даже лицо его просветлело. «Ну да, Бог. В нем спасение». «Так, кажется, говорил твой друг Андрей». Медленно выуживал он из памяти слышанные когда-то слова и, оглянувшись, понизил голос, словно боялся, что кто-то послушает их. «Он был прав тогда. Мне не нужен был Бог, потому что я был сильным. Теперь я слаб, и он мне нужен». «Вы стали верующим?» — изумился Яков. «Вы?» «Я этого не могу еще сказать. Одно могу сказать точно. Мне нужен Бог». «Пока не знаю, зачем. Слушай, Яша», — потер он рукой лоб, стараясь что-то вспомнить, — «я ведь определенно что-то хотел сказать тебе. Нет? Не могу вспомнить», — вылетело из головы. «Непорядок у меня с ней, и с памятью не лады. Кстати, а где сейчас твой друг?» «Все там же, в зоне. Вот это мне и непонятно. Если Бог есть, то должен был и ему первому помочь выйти из этого ада, а вышел я». «Оно, конечно, я рад, да только, в общем, непонятно мне это». «А сам Андрей тебе что-нибудь об этом говорил?» — живился Сломский. «Ну, что свобода тебе?» «Говорил». «Ну?» — собеседник с явным интересом ждал ответа. «Не завидовал?» Да нет, совсем наоборот. Вы можете мне не поверить, но в моей свободе он радовался больше меня. Как-то он так мудрено сказал, что, мол, Яков напряг память, пути людские — это не пути Бога. У Бога, мол, на все есть свой план, и ему виднее, кого освобождать, а кого оставлять здесь на служении. А я все думаю, кому служить? Уркам. Он все больше о них и печется. Боюсь, как бы они его за его же добро и не прикончили. Вот-вот. И я был в том же сомнении. Сломский доверительно склонился к Якову. Ты ведь должен знать, что я как мог помогал людям. Даже завышал иногда показатели, чтобы спасти совсем ослабших. Защищал их от уголовников. Но когда куму потребовалось отправить меня в штрафлагерь, почти все они стали свидетелями против меня. Тогда и я озлобился на всех. Постулат «Не делай людям добра, не наживешь зла» стал моим кредо, и злость на всех и вся стала моей неотъемлемой частью. В той зоне мне удалось почитать Евангелие, и я с идиотским злорадством увидел, что Христа предали на распятие те, кому Он помогал, кого спасал и излечивал, а кто совсем недавно стелил Ему под ноги свою одежду, теперь громче всех требовал Его распятия. И я нисколько этому не удивлялся, а только сравнивал себя с Ним, что, мол, так и должно было быть, потому что, ну, не делай людям добра, да? И вот здесь-то, по всем правилам нашего земного жития, должно было последовать отмщение. Я его ждал, я его жаждал, ведь он Бог. Он мог с ними сделать все, что захотел бы, но он не захотел. То, что он сказал с креста, перевернуло все мои прежние представления о нравственности, потому что простить причинившему тебе зло – это выше моего понимания. Было выше. Перед освобождением я снова встретил того самого зэка, который давал мне Евангелие, и он посоветовал мне сделать то же самое, то есть перестать себя сжигать злобой и простить всем, и самому просить прощения у Христа. Недавно я попробовал. Не знаю, вышло ли что-нибудь, но впервые в жизни я плакал. Не от бессилия, обиды или злости, от какой-то неземной радости. Только вот делиться с кем-то этой радостью я пока остерегаюсь. Кто поймет? Разве что ты, Яков. Не зря же мы тут с тобой встретились. Ты много был рядом с Андреем. Ты должен понять, что я имею в виду. Я понимаю. И со мной бывало такое. Расчувствовался Яков. Только словами это сказать мне не под силу. Грамоты маловато. Дело не в грамоте. У меня этого добра хватает. А объяснить я не смогу. Главное, мы оба, ты и я, понимаем, о чем говорим. Вот у Андрея хватило бы языка объяснить нам, в чем тут дело. Жаль, он не с нами. Он объяснял. Сразу же припомнил Яков свою беседу с Адамом. Только я всегда старался приглушить то чувство. Ни к чему оно в зоне. «Да-да, я помню твою историю», — задумчиво сказал Аркадий. И вдруг вскинулся. «Вспомнил». Вспомнил, что хотел тебе сказать. Слушай.

Нам пишут из Америки. Скорбей не миновать. Все верующие хотят стать ближе Богу, иногда даже неосознанно. Мы с мужем решили встать на этот путь, становиться ближе к Богу, не задумываясь о том, что нас будет ждать и с чем мы столкнемся. Мы с детства верующие люди, из верующих семей. Наша семья совсем молодая, всего 6 лет в совместной жизни. Мы задумались о том, что хоть и посещаем церковь, служим Богу, но что-то не так в нашей духовной жизни. Ну что? Мы стали искать, проверять. Во-первых, начали в своем доме все фильтровать. И диски, и кассеты, и видеокассеты, и ДФД, и книги, и музыку. К нашему удивлению, много пришлось выкинуть. Однажды я сказала: «Боже, я хочу попасть в восхищение. Изменяй меня, плавь, делай лучше». И Бог услышал. Наша мирная и спокойная жизнь перевернулась вверх тормашками. Мы стали всем не нравиться. В тот год наш ребенок заболел неизлечимой болезнью. Все родные нас обвиняли в том, что мы плохие родители. Другие говорили: «Это вам за ваши грехи». Наш второй ребенок стал просто невыносим, в том смысле, что кричит и требует свое. Но я знаю, что все это допускается Богом для воспитания нашего терпения. Невыносимо порой слушать истерики сына. Он находит любую зацепку, чтобы накричать. Но в этом испытывается моя любовь и терпение. И все у нас не так, что кажется, все бури, ветры, все на нас. И в итоге впадаешь в отчаяние. Почему, Боже? Мы так хотим, чтобы Ты исцелил нашего сына от болезни, а другого — от истерик. Но он молчит, потому что в этом испытание нашей любви, терпения и необходимость многих молитв. Если писать все скорби, не хватит бумаги. Я вот думаю, что если ближе к Богу, то скорбей не миновать, а если дальше от Него, то все тихо и складно. Люди думают, это благословение. Нет, это предупреждающий знак, желтый свет, что ты далеко от Бога. Недавно я говорю мужу: что-то у нас затишье. И мы снова проверяем себя, не на опасном ли мы пути, не охладели ли духовно. Бог, как горшечник, делает наш сосуд, лепит. Нам больно, Он обтачивает наши острые характеры, кует наши застывшие сердца. Милина, USA.

сквозь шторм и опасности. Как-то я читал признание американского пастора, который в молодости по недопониманию опасности успешно проповедовал в одном из бандитских районов города, куда же полиция не решалась идти. Через несколько лет пастор говорил, что в настоящее время он ни за что не повторил бы тот поступок, потому что теперь он знает об опасности. Иисус знает об опасности, знал, что если Он расскажет ученикам, зачем Он повелевает им, на ночь глядя, переправиться на противоположный берег Галилейского моря, они ни за что бы не сели с Ним в лодку. Во время их плавания поднялся шторм. Можно предположить, что это была обыкновенная сильная буря, потому что даже бывалых рыбаков объял страх. Шторм способствовал тому, чтобы они сбились с курса и пристали к пустынному берегу, но именно туда, куда хотел Иисус. О, они знали эту местность. Заходить сюда никто не решался, и ученики не пошли бы туда добровольно, потому что здесь обитал бесноватый, который оглашал окрестность дикими криками и бился о камни. Он был весьма свирепый и настолько сильный, что рвал цепи и сокрушал оковы, которыми пытались его укротить. Эта история написана в Марке 4:35, в Марке 5:1-20, Матфея 8:28, Луки 8:26. Представьте себе группу учеников Христа, измученных штормом, бессонной ночью, вышедших на берег, где встречают бесноватого, бегущего прямо к ним. Я думаю, что они сбились в кучу и попятились назад, прячась за спину своего учителя. А одержимый, услышав властное повеление Иисуса, обращенное к бесам, живущим в нем, упал к ногам Господа. И все услышали жалкий голос одного из бесов, признающего Иисуса Богом Всевышним. Бес просит, чтобы Христос не отправлял их в бездну, прежде времени мучить их. Бесы прекрасно осведомлены о том, что будет время, отмеченное в Откровении 20:10, когда они будут брошены в озеро Огненное на вечное мучение. Но теперь еще не время, подсказывают они Иисусу. Наверное, само присутствие рядом Сына Божьего уже причинило им нестерпимое страдание. И Христос позволяет нечистым духам войти в стадо свиней. И тут дьявол еще раз продемонстрировал свой характер, свои способности украсть, убить и погубить. Стадо, одержимое бесами, бросилось с обрыва в море и потонуло. Евангелист Марк пишет, что, по словам бесов, их легион. Легион – это воинское подразделение в римской армии в 6000 солдат. Столько духов злобы поднебесной вместилось в одном человеке. Разве мог любящий Бог не прийти на помощь человеку, так страдающего от бесов, даже сквозь шторм и опасности? Из этого евангельского повествования мы видим, что иногда Бог использует неблагоприятные обстоятельства. В данном случае бурю на море, как бы случайно сбившую лодку с учениками к берегу, где обитал одержимый бесами, чтобы освободить, исцелить, спасти душу этого несчастного. Как дорога в очах Господа душа одного человека! Иисус отдал нечистым духам целое стадо животных, а человека освободил. Какая великая любовь и милость Всевышнего открывается нам в этой истории и желание Божие спасать. И в нашей жизни бывают штормы, допущенные Богом, чтобы благодать покаяния и спасения достигла нашего познания. Михаил Романович, штат Иллинойс, США. Алтарь в тюрьмы Америки. Дорогие друзья в Америке и Канаде, уже 8 месяцев алтарь приходит в ваши дома с новым обратным адресом. Газета рассылается теперь из Америки.
Мы рады, если вы присоединитесь к благовестию в тюрьмах Америки и Канады с помощью нашей газеты и учреждаем две благотворительные читательские карточки за номером 737 для заключенных и 736 для неимущих. Высылая нам чеки на американский адрес редакции для таких нужд, укажите, пожалуйста, один из этих номеров. Мы зачислим ваши деньги на эти карточки, и при поступлении адресов из тюрем или домов инвалидов, домов сирот из бывшего СНГ сможем выписать для просящих алтарь. Справку о пожертвовании мы не выдаем, так как не являемся миссией. Редакция.

0: только слушает и вздыхает.
1: Благодарю сестру Лидию Ше, что она не устает молиться за нужды многих, в том числе и за моего мужа Виктора. Она спрашивает, покаялся ли он. Ему в ноябре исполнится 70 лет, если даст Бог дожить. Раньше он и детей не пускал в церковь и сам не верил в Бога. Любил выпивать до последнего, пока не парализовало на правую сторону 4 года тому назад. Только тогда и согласился со мной ходить в собрание. Братья каждое воскресенье утром возили нас на служение. Когда мы садились за стол есть, он со мной повторял молитву. Сам не умел, да и все тяжелее ему было говорить. Не знаю, вернется ли к нему сознание. Только один Бог знает. Я могу только молиться о нем и благодарю тех, кто молится вместе со мной. Много говорила ему о Боге, и братья с ним беседовали, но у него уже не было здравого сознания и не понимал. Больше года ничего не говорит. Когда спрашиваю, тяжело ли сидеть, хочешь ли в постель, он кивает головой, да или нет. А иногда только смотрит на меня и ничего не отвечает. И кушать уже не может. Ему ввели в желудок шланг. И кормлю его через этот шланг шприцом. Один брат из нашего собрания переписал мне на диск духовные песни и все богослужения за целый год. Включаю их мужу, и он внимательно слушает. А когда такие трогательные стихотворения или проповеди, он внимательно слушает и вздыхает. Слух у него хороший. Не знаю, простит его Бог или нет. А вот соседка, за которой я ухаживала, покаялась за несколько часов до смерти. Я была у нее после 12 часов, и она говорит... «Аня, у меня внутри все болит, я, наверное, умру». Уложила я ее в постель и говорю, «Знаешь, Валя, мы все однажды умрем, а где душа наша будет в вечности? Тебе надо покаяться». И она молилась, «Господи, прости меня, я много нагрешила». А утром она уже умерла. Думаю, что Господь ее простил.
0: Написала и прочитала Анна Шерман.

Поиск. Ищем брата Петра. Прочитала в газете «Забытый алтарь», номер 3, за март 2010 года, стих перед расстрелом. Из рассказа узника брата во Христе Загоруйко. Его вам прислал Анатолий Проценко из Америки. Дело в том, что мы разыскиваем брата во Христе Петра Загоруйко. Этот стих написан об отце Петра, который был узником. В 1999 году брат Загоруйко приезжал в Германию, посещал церкви. В то время он проживал в городе Днепропетровске. Загоруйко – автор книги «Евангелие для цыганского барона». Надя Клад. Он пишет отцу. «Я хотела от имени Виктора Шумилина поблагодарить всех, кто принимал участие в розыске его отца. Он очень рад, что может писать отцу. Его большой радостью было бы, если бы его отец обратился к Богу. Виктор Шумилин находится в местах лишения свободы. Его молитва к Богу за всех родных. Они никто не знает Иисуса. Давайте поддержим его в молитвах. Ему будет очень радостно. Когда кто-то протягивает руку помощи, становится легче жить. Я очень люблю эту песню. Давайте друг друга любить, обиды прощать и ошибки. Любовь не остается безучастной, она всегда предлагает свою помощь. Лили Штульберг. Все на русском. У меня очень хорошая христианская библиотека. Более 500 книг. Все на русском языке. Эти книги я бы продал за символическую цену по 1-2 евро. Те средства, которые поступят от продажи книг, хочу применить для евангелизации. Я заказываю в типографии христианские плакаты и развешиваю их в той местности, где проживаю. Телефон мой в редакции.

1949 год. Мать Нелли с четырьмя детьми жила в 3 километрах от нас в поселке Нелюбинка. Осенью 1944 года она пришла к нам в Манатыс с 3 детьми – Неллей, Марией и Виктором. Мария и Виктор умерли от голода, а Неля с матерью жили у нас примерно до 1947 года. Потом они переехали в районный центр Тарановка, Викторовка. Там Неля выучилась на парикмахера и долгое время проработала парикмахером. Вышла замуж за Мерка, имя незнакомо нам. У нее 2 детей. Сын Аркадий, ему сейчас где-то 48-50 лет. И дочь, имени не знаем, которой чуть больше 40 лет. Сама Неля с 1938 или 1939 года. Я встретился с человеком, который тоже жил в Тарановке, и он рассказал, что Мерк Неля с сыном Аркадием живет в Германии, но где, он не знает. И он мне посоветовал написать вам. Заранее благодарен. Прилагаю фотографию, на ней Неля с мужем и детьми. Йоган Хардер. Пробил час разлуки. Уважаемая редакция газеты «Забытый алтарь», Хелена Дрейбот, которая возвращается жить в Казахстан, просила стихи, посвященные прощанию с братьями и сестрами по местной церкви. Может, ей подойдет это стихотворение без подписи. Если вместе сердца стучали и одним огнем горели, вместе радовались, страдали, понимать друг друга умели, вместе были в часы ненастья, вместе верили и любили, о себе забывали часто, лишь для счастья другого жили. Как для них тяжела разлука, как бывает трудно расстаться, потеряв из вида друг друга, в одинокой тоске остаться. Что друзьям может быть дороже, постоянно быть вместе, рядом? Друг хороший утешит, может, просто ласковым, теплым взглядом. Пусть лежат между нами дали, но научимся и в разлуке, в пору радости и печали, помнить искренно друг о друге. Пробил час разлуки, пришло расставание. Здесь в жизни все время проходит в скорбях, и это пройдет, и наступит свидание в лазурных и чистых святых небесах. Пускай разделяют нас всех расстояния, любовь ведь не меряет их. Итак, дорогие друзья, до свидания, до встречи в чертогах святых. Мы были все вместе, но время умчалось, и больше не будем мы видеть всех вас. Но в сердце у нас пожелание осталось, молиться мы будем и помнить о вас. Автор неизвестен. Целый год вы отправляли газету «Забытый алтарь» в женскую колонию города Перим для Снежаны М. По ее письмам мы замечаем, как человек укрепляется в вере. Мы с мужем решили на следующий год оформить подписку как для Снежаны, так и для ее родителей, проживающих в Сибири. Юлия Мирошниченко. Выписываю газету «Забытый алтарь» на год моей дорогой племяннице Нине. Она недавно приблизилась к Господу. Родители, брат и сестра еще далеки от Бога. Может быть, эта газета попадет и в их руки, и они тоже приблизятся к Богу. Эльвира Линовски. Простое вам человеческое спасибо за то, что на страницах «Забытого алтаря»

царя, мы обретаем новых братьев и сестер, и наша Божья семья растет. Это линия чуда Божье. Каждое свидетельство – это назидание кому-то. Жаль, что он очень быстро прочитывается, но это горчичное зернышко на просторах Вселенной дает такие благоприятные плоды. Очень нравятся стихи. Я не мастер складно писать, но думаю, что теперь, читая «Забытый алтарь», придется научиться. Когда его читаешь, так берет ревность, чтобы откликнуться письменно. Марина Энгель. На руках носят. Еще хочу благодарить Бога за свою церковь в Гумерсбах, Беркнойштадт. Хочу поблагодарить свою церковь, братьев и сестер, за заботу, за то, что носят меня на руках. У меня нет машины, я имела проблемы поехать в церковь. А теперь в церкви купили маленький автобус, и я не имею проблем. Ира Димель.

Строчки из газеты. В 1996 году я был осужден к смертной казни, и только Господу одному известно, что мне пришлось пережить за эти годы. Сколько раз стоял на грани жизни и смерти, не в силах терпеть то, что происходит. Умерла мама, родная сестра отреклась, не желая иметь брата-убийцу. Жить в ожидании смерти, когда каждый день может стать последним, это очень тяжело. И как утопающий, хватающийся за соломинку, надеется на спасение, так и Христос стал моим спасителем. Но Христос не соломинка, а настоящее спасение. Много воды утекло с тех пор. Были и взлеты, и падения. Об одном случае хочу рассказать. Сидел я в то время в тюрьме города Полтавы, в одиночной камере. Однажды утром проснулся с мыслью, которая буквально сверлила мой мозг. Какое же тебе прощение? Ты убийца. Ты нарушил буквально все заповеди Божьи. Тем, что ты живешь на белом свете, ты только огорчаешь Бога. И вот что самое страшное, я очень четко осознаю, что это ведь и на самом деле так. Я приготовил веревку и в течение дня написал прощальное письмо и ждал лишь ночи, чтобы покончить с собой. Вечером ребята из другой камеры передали мне газеты. Я бросил их на стол и не стал даже просматривать, так как судьба моя была решена. Ходил по камере, 4 шага от окна к двери и 4 шага назад. Шагал мимо стола, где лежали газеты. Вдруг мой взгляд зацепился за строчки наверху газетной страницы. «Это лукавый, видя, что ты на верном пути», пытается сбить тебя с него, внушая тебе, что нет тебе прощения, и что единственное, что остается, это покончить с собой. Слезы сами полились из моих глаз. Я стал молиться, прося у Господа прощения за мое маловерие и благодарил Его за спасение. Раньше я бы все это принял за случайность, но, живя с Господом, знаю, что ничто в этом мире не происходит само собой. Снова и снова перечитываю газету «Забытый алтарь». Многие статьи, в которой невозможно читать без слез. Так многого хотелось сказать в своем письме, но ограничен. И потому хочу сказать еще самое главное. Во-первых, искренне прошу прощения у тех людей, которым я, живя в городе Кременчуг, принес немало бед и горя. Простите меня. Я давно покаялся перед Господом в своих грехах, но хочу, чтобы и вы знали, что я искренне сожалею о той прошлой своей жизни и о том, что творил, не зная Христа. Прошу молиться за меня и прошу простить меня. Вячеслав Чернявский, тюрьма, Житомир, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Дорогие радиослушатели, радиостанция «Голос Ант» представляет христианскую радиопередачу «Евангельские истины». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.
1: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, словами Христа. Исследуйте Писание. От сердца желаем, чтобы сегодняшняя передача «Евангельские истины» пробудила в вас желание к серьезному изучению Слова Божьего. Открываем мы программу «Песней».

0: Что дает чтение Евангелия? Оно приводит ко Христу, к живой вере, возрождает человека к новой жизни в радости, силе и свободе. Об этом свидетельствует исторический и наш современный опыт, сказал известный христианский писатель Владимир Филимонович Марцинковский.
1: Библия – это единственная книга в мире, которая читается всеми людьми, независимо от классовых, расовых и национальных различий. Чудесно и то, что она с одинаковым интересом читается как мудрыми людьми, так и простыми, молодыми и старыми, и даже дети усваивают ее содержание. Одна няня читала маленькой девочке рассказ из Библии об Иосифе. Девочка с таким увлечением слушала, что когда подошел отец и спросил няню, какую она читает книгу, девочка воскликнула: «Пожалуйста, не мешай нам, папа!» и продолжала слушать. А недалеко от комнаты, где девочка слушала рассказ об Иосифе, сидел передовой канадский ученый, сэр Вильм Даусон, президент Мигельского университета, читая ту же чудесную книгу Библию с глубоким вниманием и наслаждением. Да, Библия – удивительная Божья книга. Современного ученого она услаждает, а маленького ребенка утешает и радует. Испытывая чудесное влияние Божьего Слова в своей жизни, псалмопевец Давид с восторгом восклицает: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль».
0: Дорогие друзья, как вы уже, наверное, знаете, в наших передачах «Евангельские истины» мы проводим разбор, в котором последовательно стих за стихом разбираем отдельные книги и послания Библии. Сегодня вы услышите продолжение разбора Евангелия от Луки. Разбор ведет Иван Петерс.

В нашем прошлом разборе Евангелия от Луки, дорогие слушатели, мы рассмотрели немного жизнь Иоанна Крестителя. Этот вестник Божий, безбоязненно проповедующий истину, имел в своей жизни тоже темные моменты. Заключенный в тюрьме царем Иродом, которого он обличал в его распутной жизни, Иоанн вдруг чувствует себя одиноким. Да, он даже посылает своих учеников к Иисусу спросить, действительно ли он тот, пришествие которого Иоанн возвещал. Мы видели, что Иисус ему ответил. В 22 стихе 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «И сказал им, то есть ученикам Иоанна, Иисус в ответ: „Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне“». Хоть Библия нам ничего не говорит о том, как Иоанн воспринял эти слова, я все же думаю, что они были для него большим ободрением. Кроме того, я предполагаю, что Иоанн задал Христу тот вопрос не потому, что он сомневался, а больше из ревности к своему служению. Как и всякий верный служитель, он постоянно беспокоился о том, правильно ли он служит Богу. Его единственная цель была верно и преданно исполнять поручения своего Господа. И для нас, дорогие братья и сестры, было бы очень хорошо подражать Ему и постоянно спрашивать себя и Господа, верны ли мы Ему, правильно ли мы исполняем то, что Он нам поручает. Это наилучший контроль нашей духовной жизни и поможет нам избежать много неприятностей. Верная бдительность к нашему служению пред Господом избавит нас от многих соблазнов. «Блажен, кто не соблазнится о мне», — говорит Христос. Получив от Христа ответ Иоанну, ученики пошли передать ему его. Из 24 стиха 7 главы Евангелия от Луки мы читаем: «По отшествии же посланных Иоанном, Иисус начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: „Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою“. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его“». До сих пор наш сегодняшний текст. Очень важны здесь слова в начале 24 стиха. Я думаю, им стоит уделить больше внимания. «По отшествии же посланных Иоанном, Иисус начал говорить народу об Иоанне». Стоявшие вокруг Христа люди слышали слова учеников Иоанна, передавших Христу его вопрос. Может быть, в них тоже появились при этом вопросы. Если тот, который предвозвещал им Спасителя, сомневается, то, может быть, он действительно не тот, о пришествии которого говорил Иоанн. Но вместе с тем люди слышали и ответ Христа. И, может быть, думали, как может такой стойкий человек сомневаться о Христе, творящем такие великие дела? Иисус знал все эти мысли людей, но Он не сразу реагирует на них, а ждет, пока ученики Иоанна ушли. Почему? Почему он не говорит о Иоанне в присутствии его учеников? Этого, дорогие, мы не знаем. Возможно, он не хотел хвалить его прямо. Да Иоанн в действительности в этом и не нуждался. Вера его и без этого была крепка. А то зачем ему надо было бы оставаться в тюрьме? Ведь если бы он перестал обличать Ирода в его беззаконии, то тому не было бы надобности дольше держать его там. Иоанн был и в трудных условиях верным своему божественному призванию.
но в словах Христа о Иоанне мы видим, что Он думает о нем. И это качество Христа уже показывает нам Его заботу о своих. Он и наш ходатай пред Богом. Если мы даже не думаем о этом, как Иоанн, который тоже не слышал слов Христа о нем, Иисус заботится о нас. Он заступается за нас перед Небесным Отцом. Так апостол Иоанн в первом стихе второй главы своего первого послания говорит: «Мы имеем ходатая пред Богом, Иисуса Христа, праведника». Также в послании апостола Павла к римлянам в 34 стихе 8 главы сказано: «Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Всю свою жизнь на земле Иисус провел в заботе о людях, и смерть Его была заместительной за всех нас. Но забота Христа о нас не только в прошедшем времени. Он наш заступник или адвокат пред Богом и сегодня. Еще живя на земле, Иисус говорил о том, что будет говорить о верных Ему пред Своим Небесным Отцом. В 32 стихе 10 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова Христа: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным». Да, Иисус наш заступник пред Богом. Но, дорогие, только в том случае, если мы не стыдимся Его пред людьми. Иоанн Креститель открыто указывал народу на Христа. И он, своей стороны, хвалит Иоанна пред людьми. Из слов Христа мы видим 5 пунктов, характеризующих Иоанна. Иисус подтверждает все эти качества Иоанна и этим самым хвалит его. Первое мы видим в 24 стихе нашего текста. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Большинство из слушающих Христа людей знали Иоанна. Многих из них он крестил в Иордане. И вот этих людей Иисус спрашивает: «Что смотреть ходили вы в пустыню?» Другими словами, почему вы хотели видеть Иоанна? Ведь не для того, чтобы просто прогуляться по берегу. Простой человек не может привлечь к себе столько народу. Что-то в нем ведь было особенное. Проповедь Иоанна захватывала людей. Его жизнь была особенная и поражала всех приходящих к нему. «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Трость, ветром колеблемая, была в народе как бы символом естественного, ничего не значащего, пустого. Нет, не камыш на берегах Иордана привлекал массы людей, а Иоанн Креститель, твердый в своем мнении и бесстрашно проповедующий народу истину Божию. Его характер и его служение были примерными. Он не колебался, как трость на ветру, то в одну, то в другую сторону. Этими вопросами Иисус показал народу верность Иоанна. Но не только его проповедь была привлекательной. То, что он говорил, он показывал и своей жизнью. Это второе, что Христос о нем говорит. «Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских». Этим Христос объясняет народу, что слова Иоанна были не только теорией, а полностью подтверждались его практической жизнью. Несмотря на то, что за ним следовали массы народа, он не воспользовался ими, как это часто делают люди. Как только они становятся известными, они используют эту популярность для личной выгоды. Но как только кто-либо начинает пользоваться своей известностью, он находится в большой опасности. Быстро верность делу заменяется жаждой славы или наживы. Иоанн Креститель это категорически отклонял. Его одежда была из верблюжьего волоса и припоясана кожаным поясом. Он твердо знал, для чего он был избран, и оправдал это избрание своей жизнью. Третье, что мы видим из слов Христа о Иоанне Крестителе, это то, что он был пророком.
В начале 26 стиха нашего текста мы читаем вопрос Христа. «Что же смотреть ходили вы? Пророка ли?» Да, Иоанн был пророком. Пророки – это избранные Богом люди, которые возвещают народу истину Божью. Бог доверяет им свою весть. В 7 стихе 2 главы книги пророка Амоса сказано: «Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим, пророкам». Да, Иоанну Бог открыл тайну воплощения своего Сына и избрал его возвестить об этом людям, что Иоанн и делал всей своей жизнью. Он был пророком, которому Бог доверял. Итак, мы видим до сих пор, что, по словам Христа, Иоанн Креститель был сильным и верным проповедником истины. Во-вторых, его жизнь соответствовала его словам. И в-третьих, Иисус называет его пророком. Четвертое, что я хочу отметить из этих слов Христа о Иоанне, исходит из нашего третьего пункта. «Что же смотреть ходили вы, пророка ли?» «Да, говорю вам, больше пророка. Сей есть, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Иоанн Креститель не только просто пророк Божий. Он последний пророк Ветхого Завета. Он указательный палец Божий, показывающий народу Мессию, Спасителя всего человечества от греха и вечной смерти. Ссылаясь на книгу пророка Малахии, Иисус называет его ангелом. В еврейском и греческом языках имеется только одно слово, которое переводится то словом «ангел», то словом «вестник». Ангелы стоят пред лицом Божьим и всегда готовы исполнить его поручение. И служение Иоанна Крестителя Иисус сравнивает с служением ангела Божия. Он был готов в любое время беспрекословно исполнять волю Божию. Но еще один важный аспект мы видим из слов Христа о Иоанне. Стих 28. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Почему Иисус называет его большим из всех пророков? Я думаю, ответ здесь простой. Всем пророкам Бог открыл простой. Всем пророкам Бог открывал свои тайны. Все они знали, что когда-то придет Сын Божий на землю. Они и предсказывали,

пророке, который будет приготавливать путь Господу. В благоговении они об этом говорили, но только Иоанну была дана милость видеть величайшего Спасителя всего человечества. Этим он стал наибольшим пророком. Ему было доверено приготавливать путь Иисусу Христу и возвестить народу пришествие Сына Божия. Так Иисус описывает людям Иоанна Крестителя, твердого в слове, верного в жизни, пророка Божия, особо избранного идти пред Господом и величайшего из всех пророков, потому что видел Спасителя людей на земле. Как велико такое свидетельство самого Господа о человеке! Но, дорогие братья и сестры, трудно мне даже говорить о словах, которыми Христос заканчивает свое свидетельство о Иоанне Крестителе. В конце 28 стиха мы читаем: «Но меньший в Царствии Божием больше его». Дорогие, Царствие Божие – это мы, искупленные драгоценной кровью Христа от вечного осуждения. Если мы искренно посмотрим на самих себя, то как далеко мы в действительности от качеств Иоанна Крестителя. А Иисус называет меньшего из нас больше его. Мы не можем сравнить себя с тем вестником, но Иоанн не пережил возрождения и искупления так, как пережили его мы, и этим он отличался от сегодняшней церкви. Такая глубина благодати и истины. Пусть, дорогие братья и сестры, сам Господь нам поможет принести Ему благодарность за совершенное для нас спасение всей нашей жизнью. Аминь.

Вы только что прослушали передачу «Евангельские истины». Беседу вел Иван Петерс. У микрофона Виктория Фаст и Виталий Кливер. Звукооператор Петр Гам. До скорых встреч в эфире.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. После излияния Святого Духа на апостолов они могли исцелять, прощать грехи и именем Иисуса Христа воскрешать мертвых. Они отвергли себя, и Христос поселился в них. Они любили Его всем своим существом и прославляли Его своими делами. Также Христос посылает Своих учеников идти и нести весть о Его спасении туда, куда Он Сам не мог пойти в течение Своего недолгого пребывания на земле. После вознесения на небо Иисус послал Святого Духа, чтобы слова апостолов имели силу и еще многие могли уверовать в Него. Подобно капелькам росы, сверкающим в лучах восходящего солнца, рождались от Святого Духа дети Небесного Отца. Нет ничего прекраснее на этой земле, чем наше свидетельство о распятом и воскресшем Христе. Всякий, кто поверит этому свидетельству, получит вечную жизнь. Святой Дух нисходит на верующих в Иисуса Христа и преображает их в Божьих детей, чтобы они могли прославлять своего Небесного Отца и жить праведной жизнью.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 13 и 14 стихи. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю».
0: Молишься ли ты? В каком соотношении находятся твои молитвы со всеми твоими заботами и грехами? Сколько времени ты проводишь, прославляя Бога и служа своим ближним? Что руководит тобой в молитве? Эгоистические желания или любовь к Богу и погибшим людям? Изменила ли Божья любовь твои молитвы так, что ты благословляешь даже своих врагов? Преобразила ли тебя крестная смерть Христа в ловца душ человеческих? Похожи ли твои просьбы на то, что просил Христос в молитве «Отче наш»? Или в твоем сердце все еще присутствует горечь, обиды и непрощение? Если ты молишься во имя Христа, то твоя жизнь и твои мысли будут угодны Духу Святому, и твое сердце будет наполнено состраданием к окружающим людям. Христос дает нам твердое обещание, гарантом которого выступает сам Бог. Господь ставит четкое условие выполнения этого обещания. «Если вы откроете свое сердце, изменяющей силе моих слов, то Я буду действовать в вас своей силой и славой, спасая многих погибающих людей через вашу веру и молитву». Всякий раз, когда вы будете молиться под руководством Святого Духа, вы обязательно получите ответ от Меня. Брат, возблагодари Христа за то, что Он дал тебе ключ от небесной сокровищницы. С помощью молитвы тебе открывается богатство Божьих благословений. Господь говорит: «Я покажу свое спасение и благословение твоим соседям и друзьям. Я подарю им покаяние и помогу во всем». Молись Иисусу и проси, чтобы Он освободил измученных грешников твоего народа из темницы греха, делая их своими детьми. Не ослабевай в молитве. По твоей молитве Бог может спасти многих. Верь, что Бог ответит на твою молитву, и благодари заранее за полученный ответ. Проси своих братьев и сестер по вере поддержать тебя в молитве. Не прекращай хвалить и прославлять Бога. молись о том, чтобы Господь излил на тебя дух молитвы. Если ты чувствуешь, что Иисус не отвечает на твои молитвы, тогда покайся и исповедуй свои грехи. Разрушь преграду на пути молитвы, чтобы Он очистил тебя от всякой неправды. Он дарует тебе власть приносить благословение небес на землю. Прилежно молясь с верой и свидетельствуя, ты прославляешь Отца, Сына и Духа Святого. Молитва. Господь Иисус Христос, даруй нам дух молитвы, чтобы мы не думали только о себе, но и об окружающих нас людях. Научи нас молиться, как Ты молился, чтобы по нашим молитвам наши родные и близкие спаслись. Я прославляю Тебя, ибо Ты открыл для нас сокровищницу небесных благословений. Да прославится Божье имя через рождение еще многих детей от Духа Святого. Да светится Твое имя через их праведные поступки и действия в них Твоей силы. Вопрос 90. Назови основное условие для получения от Господа ответа на молитву.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди».
0: Когда мы рассказываем неверующим об искупительной жертве Иисуса Христа, мы тем самым воздаем хвалу Богу за голгофские страдания. Тот, кто не делится этой спасительной вестью, не знает Христовой свободы. Если ты не видишь плодов от своих молитв и свидетельства, то проверь свое сердце. Пребываешь ли ты еще в Христовой любви, или тайные неисповеданные грехи удерживают Божие благословения? Исповедуй свой грех перед Господом, чтобы поток Божьей благодати не прекратил изливаться на других. Господь оставил нам множество повелений. Любите врагов ваших. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Все эти повеления находят свое отражение в одном стихе. Любите друг друга, как Я возлюбил вас. Заповеди Господни — не тяжелый груз, а помощь для благочестивой жизни в вере и любви. Тот, кто испытал на себе Христово освобождение, не может жить для себя. Естественное желание такого человека — служить Иисусу Христу.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 и 17. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и вас будет».
0: Тот, кто пытается только своими силами жить согласно с повелениями Иисуса Христа, рано или поздно потерпит фиаско. По этой причине Иисус попросил Отца послать Утешителя, Святого Духа. Святой Дух был послан с определенной целью. Он — Дух истины, который обличает людей в грехе. Он показывает нам распятого Христа, укрепляя нашу веру в Его божественность и искупительную жертву. Он по благодати дарует нам праведность Христа. Благословенный Дух дает нам второе рождение. Он дарует нам привилегию называть Бога своим Отцом. Дух усыновления дает нам уверенность в том, что мы истинно дети Божьи. Он также выступает в качестве нашего защитника. Святой Дух дает нам силу противостоять всем козням дьявольским и укрепляет нашу веру в то, что крестной жертвы Иисуса Христа достаточно для нашего спасения. Без Утешителя, подаренного нам Господом, мы не найдем в этом мире ни смысла жизни, ни удовлетворения. Ни один человек от природы, будь он гением, поэтом или пророком, не может получить Духа Святого. Сверхъестественный дар Святого Духа нисходит только на верующих в искупительную кровь Христа. Тот, кто не любит Иисуса и не принимает Его, не имеет Духа. Но всякий, кто любит Господа и верой принимает Его спасение, имеет в себе Святого Духа, который приносит в сердце человека покой и радость. В сложные моменты жизни Святой Дух дает верующему силу. Иисус говорит, что Утешитель не оставит тебя ни на смертном одре, ни на страшном суде, потому что Он есть жизнь вечная.
1: Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 до 20 стиха. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас».
0: Когда предающий вышел, Иисус сообщил своим ученикам, что ему предстоит скоро покинуть их, и им нельзя будет последовать за ним. Но он добавил, что придет к ним опять. Ему были известны их страхи. Его слова имеют двойное значение. Во-первых, он говорил о пришествии Святого Духа, так как Бог есть Дух.

Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Шанс умереть. В Белфасте одна богатая дама из общины Кейт Митчелл пожертвовала немалую сумму для приобретения зала, в котором собиралось более 500 бедных девушек и женщин, с которыми занималась Эми. Пастор церкви одобрил такое решение, дабы иметь ему, Христу, во всем первенство. Эти слова были начертаны на стене напротив входа в зал. Каждый вечер все новые души находили своего Спасителя. Построенный зал был открыт 7 дней в неделю, и Эми продолжала планировать служение, устраивать репетиции хора, обучать прихожанок к чтению и приглашать девушек на курсы молодых матерей. Через некоторое время из-за финансовых трудностей семья переезжает в Англию. Труд, начатый Эми, продолжили другие женщины. В Манчестере Эми предложили заниматься с детьми фабричных работниц. И здесь Эми видела в трущобах женщин с пустым взглядом, без надежды. Она поняла, что лицо нищеты всюду одинаково. Люди не знали, для чего они живут. Алкоголь не давал ответа, да и деньги тоже. Ей захотелось говорить людям о Боге, о надежде, которую Он дарует. Эми очень хотелось показать им жизнь, за которую стоит бороться. Особым событием для Эми стало путешествие на север Англии, в Кезвик. Сюда навстречу из года в год съезжались тысячи членов христианских миссий, чтобы потом снова рассеяться по всему миру. Она услышала проповеди Дуайта Муди, Гадсона Тейлора и постоянно повторяла в своем сердце: 50 тысяч людей умирает каждый день в Китае. Это больше, чем я могу себе представить. Как я могу оставаться равнодушной? Девушка почувствовала свое призвание к миссионерскому служению в 1892 году, когда ей было 24 года. Об этом свидетельствуют ее письма матери. «Кажется, все меня торопит. Иди. Опять я слышу этот зов. Приди и помоги нам, миллионам людей, никогда не слышавшим о любви, которая наполняет жизнь такой радостью. Мой внутренний голос говорит: останься, но другой голос сильнее, голос, который говорит: иди». Эми понимала, сколько печали вызовет у матери ее уход. К тому же она не знала, куда идти. Эми, девушка с хрупким здоровьем, единственная поддержка своей матери, вдовы с 7 детьми. Эта девушка меньше всего была способна стать миссионером-первопроходцем в языческой земле,

Но она услышала Божий призыв. Старая история, повторившаяся бесчисленное количество раз. Господь избирает самых незаметных и чудаковатых, самых непригодных и незначительных. Эми считала себя именно такой. Ее храбрая мама ответила ей: «Поезжай». Ее сердце вторило Божьему призову. Сначала Эми отправилась в Лондон, чтобы завербоваться в китайскую миссию, однако врач запретил ей выезд в Китай. Эми решила поехать в Японию. 3 марта 1893 года она была на пути в страну восходящего солнца. Конечно, слушать рассказы о далеких странах и людях гораздо легче, чем путешествовать самому. В каюте шныряли крысы, ползали жуки и тьма других насекомых. Корабль попал в сильнейший шторм, и Эми чуть было не лишилась жизни. Потом чужая страна, чужой язык, нищета и неудобства, болезнь и усталость. Эми навсегда запомнила разговор с молодым служителем храма Будды. Девушка убеждала его в мертвости их религии, которая призывает к хорошему поведению, но силы для этого дать не может, да и не является путем ко спасению. Она рассказала о живом Боге, об истинном пути, цитировала Новый Завет. Японец внимательно слушал, потом сказал: «Если это так, то мы хотим знать, как надо жить. Вы можете нам это показать?» Эми надо было показать им своего Бога, ведь он жив. Лишь теперь ей стало понятно, что подразумевалась жизнь как раскрытая книга, которую каждый может читать. Вдруг она осознала огромную ответственность, возложенную на нее. «Господь, дай мне силы жить так, чтобы другие узрели Тебя», — взмолилась она. В Японии Эми трудилась, не покладая рук, но через 15 месяцев свалилась от истощения головного мозга, лихорадки и острой боли. Очень скоро, как многие миссионеры, она испытала разочарование из-за трудностей в изучении японского языка и проблем в миссионерской общине. Она рассказывала людям о Христе через переводчика, и многие обращались к Богу. Это льстило ей, и она еще больше стала бояться искушения честолюбием, поскольку, как она считала, от честолюбия погибает все духовное. Эми осознала, что Япония не ее духовное поприще. Эми едет в Китай, потом на Цейлон, после чего возвращается домой в Англию. Она писала: «Если я слаба, то Господь силен. Если я могу отступить, то Господь побеждает всегда. Господи, прости мне мое разочарование». На родине она часто вспоминала людей из далекой страны, их безропотное примирение с бедностью. Там не было никакого возмущения, никаких протестов. Там просто принимали положение таким, каким оно есть. Эми поняла, что это совсем не вписывается в само собой разумеющееся благополучие ее соотечественников. Она желала только одного – находиться там, где ее хотел видеть Бог. Вскоре Эми пришло приглашение приехать в Индию, и 9 ноября 1895 года она прибыла в один из портовых городов – Мадрес. Эми не искала приключений и ни от чего не бежала, и все же не могла выбраться из внутреннего хаоса, который обуревал ее. Она опять почувствовала себя маленьким ребенком, тосковавшим по дому, и дала волю слезам. Ее знобило, она не могла сосредоточиться. Причиной всему стала тропическая лихорадка, инфекционное заболевание. Но невыносимее всего была жалость к себе. Эми писала: «Сатана пытается опутать нас безнадежным унынием и разочарованием. Если это удалось, то он доволен, потому что мы заняты только собой, как раз тем, чего он хочет. В тяжелые времена главное наше искушение – кружить мыслями вокруг
самих себя, вокруг нашей непригодности, наших падений, нашей ничтожности. Но нам не стать ниже, чем мы есть. Находясь внизу, не нужно бояться падения. Я хочу перевести мысли от себя самой на моего Небесного Отца, который меня любит и не перестает любить, хоть я и бесполезная, ненадежная и ничтожнее, чем само ничто. Если мы готовы быть ничем, то не существует такого, чтобы он не смог через нас сделать, ибо кто в глазах мира кажется безумным, того избрал Бог. Окончание в следующем номере. Ирина Картхут. Я не хочу прожить, в Христа играя. Я не хочу прожить, в Христа играя. Я не хочу до вечности ползти. Я не желаю ковылять до рая, в развалочку зевая по пути. Я не хочу в условностях теряться. Я не хочу простое усложнять. Я не хочу коситься и казаться и вечность на похлебку променять. Плести и попадаться в паутину, фасонно выглядеть, где нужно проще быть. Я не хочу не быть примером сыну. Я не хочу наполовину жить. Я не хочу в чужих ошибках рыться, сестер и братьев видеть свысока, единолично в скорлупе закрыться. Я не хочу на время, на пока. Я не хочу насмешки сыпать в спину. Я не хочу друзей в пути терять. Я не хочу любить наполовину. Я не хочу не до конца прощать. Я не хочу, придя на пир для званых, жевать, скучать, болтая о пустом. Я не хочу ходить в отрепьях рваных, забыв, что все имею только в нем. Я не хочу от зависти терзаться. Я не хочу под ножки подставлять. Я не хочу духовной казаться и раненых на поле оставлять. Я не хочу играть и притворяться, словами гладить, прикрывая лесть, взгляд отводить и криво усмехаться. Я настоящий быть хочу, как есть. Я приняла Христа не понарошку, не на чуть-чуть и на капельку сполна. Меня позвал он в путь, а не в дорожку, предупредив, что впереди война. А на войне, как на войне, там трудно. Но обновлен в боях завет крови. Я только там вдыхаю полной грудью твой аромат свободы и любви. Я так хочу подняться до рассвета, к тебе, мой Бог, ладони протянуть, ворваться в мир сияния и света, твое, Господь, дыхание вдохнуть. Я так хочу до неба дотянуться и, захватив с собой своих друзей, в безбрежье глаз Христовых окунуться навечно на виду вселенной всей. Пусть мир покроет мрак и тьма, и тучи, а на Сионе воссияет свет. Из всех земных путей твой самый лучший, и я иду с тобой. Вот мой ответ. Аминь.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 8.
4: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал:
5: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить».
4: Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал:
6: «Хочу, очистись».
4: И он тотчас очистился от проказа. И говорит ему Иисус:
6: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им».
4: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его:
7: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает».
4: Иисус говорит ему:
6: «Я приду и исцелю его».
4: Сотник же, отвечая, сказал:
7: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но и имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним:
6: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов».
4: И сказал Иисус сотнику:
6: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе».
4: И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
8: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни».
4: Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
9: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
4: И говорит ему Иисус:
6: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
4: Другой же из учеников его сказал ему:
10: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
4: Но Иисус сказал ему:
6: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
4: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
11: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
4: И говорит им:
6: «Что вы так боязливы, маловерные?»
4: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
12: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
4: И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали:
13: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!»
4: Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его:
13: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней!»
4: И он сказал им:
6: «Идите!»
4: И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их.
3: Глава 9.
4: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
6: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: При сем некоторые из книжников сказали сами в себе:
14: «Он богохульствует».
4: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
6: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
4: Тогда говорит расслабленным:
6: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
4: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему:
6: «Следуй за мною».
4: И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его:
14: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?»
4: Иисус же, услышав это, сказал им:
6: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
4: Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят:
15: «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?»
4: И сказал им Иисус:
6: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое».
4: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
16: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
4: И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе:
17: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
4: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
6: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
4: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
6: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
4: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
18: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
4: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
6: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
4: Они говорят ему:
19: «Ей, Господи!»
4: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
6: «По вере вашей да будет вам».
4: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
6: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
4: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
9: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
4: А фарисеи говорили:
14: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
4: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
6: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
3: Глава 10.
4: И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря:
6: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как приидет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.
3: Глава 11.
20: И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
21: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
20: И сказал им Иисус в ответ:
6: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
20: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
6: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость чадами ее.
20: Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись.
6: «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе».
20: В то время, продолжая речь, Иисус сказал:
6: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
3: Глава 12.
20: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему:
0: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу».
20: Он же сказал им:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
20: И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его:
16: «Можно ли исцелять в субботы?»
20: Он же сказал им:
6: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро?»
20: Тогда говорит человеку тому:
6: «Протяни руку твою».
20: И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит:
1: «Се отрок мой,
8: которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы.
20: Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил:
21: «Не это ли Христос, сын Давидов?»
20: Фарисеи же, услышав сие, сказали:
1: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского».
20: Но Иисус, зная помышления их, сказал им:
6: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду.

0: Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея и сегодня перейдем к 10 главе. 9 глава заканчивается призывом Иисуса к Своим ученикам, чтобы они просили Отца Небесного выслать делателей на жатву. И неудивительно, что вслед за этим призывом Матфей дает перечисление учеников, призванных Иисусом. Здесь они впервые названы апостолами. Если сравнивать имена 12 апостолов, приведенных в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, можно заметить некоторое отличие. На этом основании критики Библии утверждают, что она содержит противоречие. Но давайте разберемся, так ли это. Сразу можно сказать, что имена апостолов совпадают, за исключением двух случаев. Матфей в своем списке упоминает Ливвея, прозванного Фадеем, и Симона Канонита. Лука же вместо этих имен называет Иуду Иаковлева и Симона, называемого Зелотом. Что касается Симона Зелота, то это имя идентично Симону Канониту, потому что канонит – это просто еврейская форма слова «зелот». Таким образом, одна из трудностей исчезает сама собой. Кстати, зелоты – это были представители одной из израильских партий, которые ставили своей целью свержение римского владычества. Теперь обратимся к имени Ливей. Это должен быть тот же человек, что и Иуда Яковлев. Известно, что в те времена было широко распространенной традицией иметь несколько имен. Например, Петр был на самом деле Симоном, но получил свое имя Кифа или Петр от самого Господа. Подобным же образом ученик, бывший сборщиком податей, имел два имени – Матфей и Левий, а апостол язычников Савл был одновременно Павлом. Таким образом, ученик, упомянутый Матфеем под именем Левей или Фадей, что очень близко по значению, был еще и Иудой Иаковлевым. Таким образом, мы видим, что имена апостолов, приведенные в разных Евангелиях по-разному, не должны быть предметом критики. Само слово «апостол» означает «посланный с особыми полномочиями». Давайте посмотрим, что за полномочия были даны ученикам Иисуса. Об этом речь идет в 10 главе, к изучению которой мы приступим вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 10 главы Евангелия от Матфея. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, что Господь послал своих учеников к народу Израиля и дал им наставления относительно их служения. Сегодня мы рассмотрим дополнительные наставления, которые Господь дал своим ученикам и которые в равной степени применимы к нам в нашей жизни, хотя непосредственно они относились лишь к 12 апостолам. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Иными словами, бойтесь Бога. Однажды кто-то спросил Оливера Кромвеля, в чем секрет его храбрости. На это он ответил: «Я давно понял, что если человек боится Бога, то ему не нужно бояться людей». Далее мы читаем в стихах с 29 по 33. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего». Подумайте, друзья, Господь заботится и о малых птицах. Как-то увидев, как вокруг фонтана прыгают воробьи, я подумал, тут нет ни одной птахи, о которой бы не знал Бог. Это удивительно, и мы должны помнить об этом. «У вас же и волосы на голове все сочтены». Бог любит вас, друзья мои, Господь Иисус любит вас даже больше, чем ваша собственная мать. Могла ли она посчитать волосы у вас на голове? Никогда. А Бог знает их число. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Только задумайтесь об этом. Если Бог знает все об этих птицах, то Он знает все и о вас. Такого просто не может быть, что вы окажетесь где-то, и Бог не будет знать, что с вами происходит. И далее 32 и 33 стихи. «Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным». Вполне разумно заключить, что если мы приняли Господа Иисуса Христа своим личным Спасителем, то мы должны всегда уметь рассказать о Нем другим. Вот почему слова 33 стиха являются неизбежным логическим следствием 32 стиха. Именно этот стих заставляет меня помнить, что я обязан всегда исповедовать Его, и что я не вправе отречься от Него. Однако я не должен ставить себя в глупое положение, потому что бывают и такие ситуации, когда мы просто не должны бросать жемчуг пред свиньями. То есть иногда, употребляя его имя в определенных кругах, мы не приносим ему чести. Но, несомненно, мы никогда не должны отрекаться от него. Далее он говорит в стихах с 34 по 39. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Этот стих представляет трудность для многих пацифистов. Однако нужно понять, что до тех пор, пока все нечестивые не будут повергнуты, Христос будет враждовать с сатаной, их битва не будет прекращаться. Мне бы очень хотелось, чтобы идею этого страха хотя бы частично осознали некоторые либеральные проповедники. Христос пришел на эту землю в первый раз не для того, чтобы принести мир. До тех пор, пока в этом мире царит грех, сам Бог говорит, что нечестивые не будут жить в мире. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Павел еще раз подтвердил эту истину, когда сказал: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божья». Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Действительно, бывает, что Евангелие разделяет целые семьи. Дело в том, что среди верующих существует единство, и это единство приносит разлад в мир неспасенных. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Не следует рассуждать о верности и посвящении, пока вы по-настоящему не отдадите свою жизнь Христу и не заплатите положенную цену. Мне всегда нелегко говорить о верности, потому что я сам принадлежу к разряду людей, который весьма напоминает Симона Петра. И слава Богу, друзья, что он остается верен, несмотря ни на что. Это, пожалуй, самое большое чудо из всех. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». Многие из нас недостойны его. Это означает, что он не может использовать нас, пока мы по-настоящему не посвятим себя Ему. Но, слава Богу, при этом Он не отторгает нас полностью. «Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Здесь Он противопоставляет жизнь, которую мы имеем здесь, в этом мире, и дар вечной жизни, который приходит посредством веры в Господа Иисуса Христа. Вполне возможно, что когда человек приходит ко Христу, ему, быть может, даже приходится принять смерть за свою веру. Подобное происходит и в наши дни в некоторых странах этого мира. Но те, кто потеряют ради Христа свою земную жизнь, обретут жизнь вечную и предстанут пред лицом Господа. Как сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 8 стихе. «Мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». А далее в стихах с 40 по 42 он говорит о наградах. «Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника, и кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». В 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус поясняет этот отрывок, говоря, что этот мир ненавидит его и будет ненавидеть его последователей. Этот мир и не должен относиться к нам лучше, чем к Иисусу. Однако степень нашей верности и преданности найдет отражение в тех наградах, которые Он однажды даст нам. На этом заканчивается 10 глава, и мы переходим к изучению 11 главы, где вновь разговор идет об Иоанне Крестителе. Прочтем стихи с 1 по 6. «И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их». Послав Своих учеников, Иисус Сам идет проповедовать. Это демонстрирует, насколько важно было донести Слово Бога до людей. И в наши дни это в равной степени необходимо. Далее следует отрывок, где ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих. В Евангелии от Матфея в 4 главе, в 12 стихе написано, что Иоанн Креститель был схвачен и взят под стражу. К тому моменту Иоанн уже долгое время провел в заключении. Однако он был осведомлен о том, что происходило с Господом Иисусом, потому что ученики Иоанна наблюдали за Иисусом и передавали все своему учителю. Иоанн Креститель ожидал того дня, когда двери его темницы откроются, и он сможет выйти на свободу. Иоанн Креститель полагал, что Иисус пришел для того, чтобы взять власть и установить свое царство. Поэтому в 3 стихе он задает вопрос. «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иоанн задает совершенно резонный вопрос. У него были все основания считать, что царь Израиля должен незамедлительно взять власть. И теперь, видя, что Иисус не торопится взойти на свой престол, Иоанн весьма озадачен. И вот что отвечает Иоанну Иисус в 4, 5 и 6 стихах. «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите». Скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат. Мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Ответ Иисуса является весьма знаменательным и может быть понят только в свете того, что говорит о приходе Мессии Ветхий Завет. Это дословная цитата из 35 главы книги Исаии, стихи с 4 по 6. «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш придет отмщать».

о его значении и роли. Прочтем стихи с 7 по 11. «Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую?» Кстати сказать, Иоанн вовсе не был тростью ветром колеблемой. Скорее наоборот, он и был тем ветром, который раскачивал тростью. В наши дни кафедра в церкви порой оказывается весьма слаба, потому что проповедник находится в полной зависимости от тех, кто сидит в зале. Поэтому очень часто проповедь подстраивается под интересы определенных групп в общине. То есть очень часто кафедра в церкви подобна трости, колеблющейся на ветру. Слава Богу, что Иоанн Креститель был ветром, раскачивающим трость. Далее Иисус продолжает говорить об Иоанне. Прочтем 8, 9 и 10 стихи. «Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских». Иоанн Креститель был действительно суровым человеком. «Что же смотреть ходили вы? Пророка?» «Да, говорю вам, и больше пророка». Он был пророком, но в то же время он был больше, чем просто пророк. «Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Господь ясно заявляет, что Иоанн является исполнением пророчества, данного в книге Малахии, в 3 главе, в 1 стихе, где сказано: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет», говорит Господь Саваоф. Иоанн Креститель и являлся этим посланцем, который был особо избран для того, чтобы возвестить Израилю приход Мессии. И я предлагаю вам самим посмотреть Евангелие от Иоанна, 1 главу, стихи с 21 по 23. Далее Иисус говорит в 11 стихе: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Иногда приходится слышать рассуждения о том, кто больше – Авраам, Моисей или Давид, но Иисус сам говорит, что Иоанн Креститель больше всех тех, кто был раньше. Не было никого выше Иоанна Крестителя. Однако сказано, что меньший в Царстве Небесном больше его. Господь Иисус пришел в этот мир и призвал к себе группу людей, которые были больше, чем Иоанн Креститель. Как они могли быть больше Иоанна? Дело в том, что, будучи во Христе, они облеклись в его праведность. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющий усилия восхищает его». 12 стих не так просто истолковать из-за фразы «силою берется». Дело в том, что эти силы могут быть как внешними, так и внутренними. Внешние силы – это силы зла, которые стараются уничтожить его царство. Но есть и внутренние силы, то есть люди, которые посвящены ему всем сердцем и которые изо всех сил стараются войти в это царство. Так что у этого стиха есть два возможных толкования, и я совсем не уверен, что именно Иисус хочет сказать. Вполне возможно, что он говорит и о том, и о другом. И далее стихи с 13 по 15. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит». Иоанн Креститель являлся исполнением пророчества, данного в книге пророка Малахии.

0: Малахи в 3 главе, в 1 стихе, где предрекался приход посланца, предтечи, который должен был прийти. И тут встает вопрос. Если бы Израиль принял Христа в момент первого прихода Иисуса, основал бы Иисус свое царство уже тогда и стал бы Иоанн в этом случае Илией? Ответ – да. Вы скажете, как такое может быть? Я могу ответить одно. Я не знаю как, я лишь знаю, что именно это сказал Иисус. И еще я знаю, что Он может творить такие дела, которые не подвластны нашему пониманию. Признаюсь, что многое из того, что Он делал, я не в силах объяснить. Я лишь принимаю все это так, как оно есть». Найдутся люди, которые скажут, если Христос собирался взойти на крест и принять смерть, значит, когда народ предлагал принять его царем, он делал это неискренне. Но на самом деле люди делали это совершенно искренне. Мне возразят, а что, если бы Израиль принял его царем? Друзья мои, истина в том, что они этого не сделали. Мы, конечно, можем задавать все эти вопросы, если бы, да кабы, но факт остается фактом. Евреи отвергли Господа. А все подобные «если» лишь ставят вопросы, которых на самом деле не существует. И без них есть много реальных вопросов, на которые дать ответ очень нелегко. Следующие 2 стиха содержат одну из притч нашего Господа. Притчу, исполненную едкого сарказма и иронии. Причем Господь рассказал эту притчу совсем не для того, чтобы обидеть или навредить кому-то, но для того, чтобы проиллюстрировать одну великую истину. Стихи 16 и 17. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Представим себе эту картину. Дети играют на улице, и кто-то из них предлагает, «Давайте поиграем в похороны». Они начинают играть в похороны, но вот им надоедает, и кто-то снова предлагает, «Давайте играть в свадьбу». Но вскоре игра в свадьбу им тоже надоедает. То есть они бросаются из одной крайности в другую, как обычные балованные дети. Люди, к которым здесь обращался Иисус, были именно такими. Впрочем, таким является и наше с вами поколение. Читаем 18 и 19 стихи. «Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Иоанн был суровым аскетом, но их это не устраивало. Иисус был дружелюбен, и что же они думали о нем, что он чревоугодник и слишком добр к грешникам? Иоанн был им неугоден, и им был неугоден Иисус. Бывают люди, которым угодить невозможно. Такие люди не любят одного проповедника за то, что тот просто стоит за кафедрой и монотонно бубнит свою проповедь. Появляется другой проповедник, и они недовольны тем, что он с жаром колотит по кафедре. Третий слишком заумен, и они не в силах понять его. Четвертый, наоборот, говорит слишком просто, а потому они его тоже ругают. Есть много людей, которым никто не в силах угодить. И во времена Господа все было точно так же. Далее, настроение 11 главы резко меняется. По сути дела, в служении нашего Господа происходит перемена. Израиль отверг его, и он отвергает этот народ. Давайте прочитаем стихи 20 и 21. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, «Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Хоразин и Вифсаида – это города к северу от Капернаума, основного города, где проходило служение Иисуса. Он произвел множество чудес в этой области, но, несмотря ни на что, эти города отвергли его. И сейчас он произносит на них слова осуждения. Далее, 22 стих продолжает. «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». На того, кто имеет свет, возлагается и определенная ответственность. Однако об этом у нас пойдет разговор в нашей следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, как Иисус посылал своих учеников на проповедь к погибшим овцам дома Израилева. И здесь возникает вопрос, почему же нужно было проповедовать тем, кто знал о едином Боге, хранил Его заповеди и ожидал пришествия Мессии? Как видим, одно дело знать, а другое – верить тому, о чем знаешь. Ученики были посланы говорить о том, что приблизилось Царствие Божье, и призывать людей к покаянию, то есть к тому, чтобы изменить свой образ мысли, отказаться от грехов и посвятить свою жизнь служению Богу. В качестве подтверждения того, что Царство Божие действительно пришло от Бога, ученики получили власть совершать те чудеса, которые совершал Иисус. Далее Иисус предупреждал учеников, что как не все люди принимали Его учение, так будет и с учениками. Не все примут то, о чем они возвестят. Но это не должно быть причиной для опасений. Иисус Христос знал, что Его учение вскоре распространится по всей земле. Вот уже 2000 лет звучат слова Евангелия, изменившие мир, и это является одним из доказательств истинности христианства.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Мы вновь приветствуем вас на радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 июня брату во Христе Александру Бин из Хакедала исполнилось 59 лет. Братья и сестры по вере из церкви Хайден-Ольдендорф сердечно поздравляют его с днем рождения и от всей души желают радоваться в Господе, не опускать руки даже в трудные времена. Пусть и дальше Божья любовь будет твоим твердым основанием и твоей силой. Жизнь одна, она неповторима, ничего исправить в ней нельзя. Набело всем жить необходимо, и у каждого до Господа стезя. Обойдут тебя пусть все невзгоды, и болезни стороной пройдут. Мы с тобой считать не будем годы, жизнь летит, как будто 5 минут. Пусть она пройдет во славу Бога, ведь Его любовь тебя хранит. Мы тебе желаем счастья много, а Господь пускай благословит.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
0: Псалом 22, стихи 1, 2 и 3. А сейчас для Саши Бин прозвучит песня. Она так и называется «С днем рождения».

0: Это поздравление с днем рождения от дедушки и бабушки звучит для Пауля Солошенко в Билефельд. 6 июня ему исполняется 19 лет. Родители его мамы передают своему старшему внуку свои самые добрые пожелания. И для него мы включили в нашу сегодняшнюю программу небольшое стихотворение, а также первые и четвертые стихи из 90-го псалма. «Тебе сегодня 19 лет, и то, что жив ты, это чудо Божье. Ты не оставлен Господом, не брошен, ты для Него всех ценностей дороже. Вот годы детства позади остались, но впереди еще немало лет. Пусть бы они все Богу посвящались, ведь только Он есть истина и свет. Пусть Бог тебя во всем благословит и за руку ведет своей дорогой, на всех твоих путях тебя хранит и даст познать любви Господней много. Пусть радости пошлет Господь с избытком, прими Христа и будь благословен. Сегодня за тебя наша молитва, мы к лучшему желаем перемен. Просим тебе мы мудрости от Бога, пусть даст тебе Он счастья и любви, пусть сохранит Господь тебя на всех земных дорогах».
1: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его».
0: Последующая песня сегодня тоже звучит для Пауля Солошенко ко дню его рождения.

0: 7 июня – день рождения у жительницы города Лаге Лены Зудерман. И для нее звучит поздравление от братьев и сестер по вере из церкви города Детмальда, членом которой она является. Дорогая Лена, пусть Бог тебя во всем благословляет, за руку по пути тебя ведет, желания твои все исполняет, и сердце пусть хвалу ему поет. Родные пусть тебя не огорчают, здорова будь и счастлива вполне. Друзья пусть только доброго желают, а Бог с тобой пусть будет в каждом новом дне.
1: Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.
0: Псалом 22, стих 6. Песня, которая сегодня прозвучит для сестры Лены Зудерман, называется «Я иду по дороге земной».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». В город Хамбург для Розы Ридель адресовано это поздравление от родственников из Детмольда. 8 июня ей исполняется 73 года. «Ах, Роза, душа дорогая, с днем рождения тебя! Да будет Бог всегда с тобою и даст красивых долгих лет, чтоб ты жила всегда в покое, не знала в жизни своей бед. Возвышенной святой любовью пусть искупает Бог тебя, даст тебе счастье и здоровье, и мы благословим тебя. Сестричка, Роза, дорогая, пусть Бог тебя к себе ведет и благодать свою давая, пусть много радости пошлет. Считать мы лет твоих не будем, душа, как прежде, молода. Года считают только люди, для Бога молода всегда. И пусть мечты твои свершатся, Господь все в жизни совершит. Коль крепче за руку держаться, Он все проблемы разрешит. И так мы будем вместе дальше свой путь на небо продолжать, любить родных, друзей без фальши и лишь хорошего желать. Да будет Бог всегда с тобою, тебе желаем мира и добра, и полноводною рекою к тебе течет любовь Христа.
1: Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иисусом Христом.
0: Это был 57 стих из 15 главы первого послания Коринфянам. А сейчас для Розы Ридель звучит песня под названием «Жизнь моя река длинною в жизнь».

0: 71 год исполняется 8 июня жителю Хайден-Ольдендорфа Петру Классен. Его поздравляют с днем рождения братья и сестры в Господе из поместной общины и желают ему: «С днем рождения, брат дорогой! От души мы тебя поздравляем! Ведь ты во Христе нам родной, и тебе мы все счастья желаем! Пусть Господь тебя крепкой рукой проведет по житейским дорогам, стал он жизнью твоей и скалой, всегда находишь в нем утешение. Бывает всякое в жизни твоей, сатана хитрый враг и лукавый, но в тебе живет тот, кто сильней, и готовит тебя он для своей славы. Приготовил тебе он венец, ждет любви и ему посвящения. Он твой Бог, твой великий Творец, и желает с тобою общения. С днем рождения, брат дорогой, мы тебя от души поздравляем. Ты же ведь гражданин неземной, мы тебе дойти до неба желаем».
1: «Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие Твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня».
0: Псалом 70, стихи 8 и 9, а песня, которая сейчас прозвучит для брата Петра Классен, называется «Как сладостны источники Твои».

как сладостны источники твои. Источники всех благ и вдохновений.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете, где нет ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Добрый пастырь». На этот раз мы отправились к загородным коттеджам, где жили в основном пожилые дамы. День был тихий и теплый и не предвещал каких-либо неприятностей. Наши покупатели были приветливы и радовались пестрым букетикам. В первых четырех коттеджах мы заработали больше 20 пенсов. Филипп очень нравился дамам, потому что умел вежливо говорить и всегда улыбался. Одна женщина даже погладила его по голове и назвала маленьким джентльменом, что совсем не понравилось Филиппу. А другая дала нам по шоколадке. Конечно, это пришлось по вкусу и мне, и ему. Продав добрую половину цветов, мы решили отдохнуть и сошли с дороги прямо на луг. Коровы лениво жевали жвачку, поглядывая на нас сонными глазами. Мы достали бутерброды и тоже стали есть. Филипп, как всегда, глубоко задумался, наблюдая за множеством порхающих бабочек. Передохнув, мы отправились дальше и в ожидании удачи подошли к небольшому коттеджу на склоне холма, утопающему в белорозовом цвете яблоневого сада. Проходя мимо окна, мы услышали звон посуды и женские голоса. «Похоже, они обедают», – сообразил Филипп. «В таком случае нам крупно повезет. Как правило, во время обеда люди находятся в хорошем настроении», – мудро заметил он. Мы позвонили. Дверь в гостиную немедленно открылась, и на пороге появилась молодая девушка. Некоторое время она удивленно рассматривала нас. Не дожидаясь вопросов, мы поставили корзину и предложили несколько букетов. «Подождите минутку», – улыбнулась девушка. «Я спрошу у мамы». Она ушла, и мы слышали, как она весело смеялась, рассказывая о нас. «Такая интересная пара притворяются, будто всегда занимаются продажей цветов. У мальчика лицо такое милое. А девочка, правда, немного похожа на цыганку. Но это нужно увидеть своими глазами. Я приведу их». Девушка снова вышла к нам. «Пожалуйста, заходите и покажите маме свои цветы. Я думаю, она купит несколько букетиков. Мы как раз пьем чай, и вы угоститесь пирожными». Не ожидая ничего плохого, мы вошли и остолбенели. За круглым столом сидели три дамы и пили чай. К нашему изумлению, в глубоком кресле спиной к нам сидела тетя Маргарет. Она доверительным тоном рассказывала. «Девочка в высшей мере непослушная. Не знаю, как научить ее чему-то полезному». «Бежим!» – прошептала я в ужасе. Но Филипп со свойственной ему медлительностью еще не совсем понял, что случилось и чем грозит эта непредвиденная встреча. Зная, что потом предпринимать что-либо будет слишком поздно, я лихорадочно искала выход. Оставалась лишь слабая надежда на то, что тетя не узнает нас, если мы станем позади высокого кресла. Это был, пожалуй, единственный шанс. Девушка настойчиво предлагала пройти в комнату, удивляясь, отчего мы вдруг остановились. Я решительно взяла Филиппа за руку и потянула в безопасное, на мой взгляд, место. Заметив наше смущение, пожилая дама, по-видимому, хозяйка, улыбнулась и протянула руку за букетиком. Я сделала два осторожных шага, быстро сунула ей букет и отпрянула назад. «Какие прекрасные цветы!» – похвалила женщина. «Надо и нам пойти в лес. Где вы их нашли?» Последовало тягостное молчание. Испугавшись, что тетя Маргарет обернется и посмотрит на двух немых, это было бы ужасно. Я каким-то хриплым от страха голосом ответила. в низине около ручья».
2: «У ручья?»
1: «Да, мне следовало бы знать, что такие цветы растут вблизи воды. Я обязательно куплю букет. Изабелла, принеси мой кошелек и угости детей пирожными».
2: Девушка протянула нам блюдо, но чтобы взять угощение, надо было выйти из укрытия. В отчаянии мы умоляюще посмотрели на нее и отрицательно покачали головой.
1: «Берите, они очень вкусные!» Не отступала девушка и, видя наше стеснение, поставила поднос на маленький столик.
2: Я снова сделала два шага и потянулась, чтобы взять пару пирожных, но в это время заскрипело кресло нашей тети. Я отпрянула назад, нечаянно задев столик. Поднос с грохотом упал, и пирожные разлетелись по полу. Тетя же повернула голову из-за спинки кресла и, конечно, увидела меня.
1: «Филипп? Руфь? Что это значит?»
2: Голос тети напоминал звук трубы.
1: «Изабелла, подбери скорее пирожные, чтобы масло не испачкало ковер!»
2: Засуетилась хозяйка, не понимая, что происходит. Филипп попятился к двери и наткнулся на Изабеллу, подбиравшую пирожные. Тетя Маргарет, очевидно овладев собой, стала извиняться, часто повторяя, что никак не может понять, как все это произошло.
1: «Ничего страшного, не переживайте!» – успокаивала ее хозяйка. «Давайте забудем об этом! Все это сущие пустяки!»
2: Постепенно суматоха улеглась. Филипп на этот раз первый сообразил, что нужно делать, и подошел к хозяйке.
1: «Простите, пожалуйста!» – сокрушенно проговорил он. «Мы вели себя очень плохо и запачкали ваш ковер».
2: Было видно, что его покаяние благотворно повлияло на всех, кроме тети Маргарет. Она повернулась ко мне и холодно спросила.
1: «Руфь, а ты что скажешь?»
2: Все закончилось бы хорошо и мирно, если бы не этот вопрос. До сих пор не могу понять, почему я поступила так дерзко. В моей голове замелькали гневные мысли. Почему тетя Маргарет не притворилась, будто не знает нас? Тогда все кончилось бы хорошо, и ей не было бы стыдно. Она сама виновата в этом переполохе.
1: Я засунула руки в карманы и сердито сказала. «Я ни в чем не виновата. Мы честно зарабатываем деньги. А ты, тетя, всегда мешаешь нам».
2: Тетя Маргарет побледнела. Даже дома я не позволяла себе разговаривать с ней так дерзко и грубо. А сейчас опозорила ее среди чужих. Вдруг я поняла, что наделала. И в ужасе выскочила из комнаты. «Еще подумают, что боюсь ее», – подумала я, и, гордо подняв голову, неторопливо зашагала домой. Однако чувствовала себя совершенно несчастной. Дома я сразу пошла на кухню и, глядя в окно, попыталась принять безразличный вид, убеждая себя, что каяться мне не в чем. Тетя вошла медленно, тяжело, будто очень-очень устала. Она остановилась возле меня и тоже стала смотреть в окно.
1: «Руфь», – с трудом выговорила она, – «я не буду наказывать тебя. Это бесполезно. Я поняла, что справиться с тобой и воспитать так, как следовало, не сумею. По дороге домой я все обдумала и окончательно решила. После каникул я отправлю тебя в интернат. Твоя мама предлагала мне сделать это еще на Рождество, но тогда я все еще на что-то надеялась. Конечно, это потребует много хлопот и расходов, зато ты не будешь упрямой и невоспитанной».
2: Даже не взглянув на меня, тетя Маргарет тяжело вздохнула и отвернулась, а я продолжала смотреть в окно. Мне захотелось побежать к Филиппу, уткнуться носом в его плечо и плакать, как я делала раньше, когда была еще совсем маленькой. Но Филиппа поблизости не было, И я, чувствуя полное одиночество, выкрикнула: «Не поеду!» «Никто не спрашивает твоего согласия», – тихо ответила тетя. Наступило долгое молчание. Я пыталась что-нибудь придумать, но мысли путались, и казалось, я вот-вот расплачусь. «Тогда я убегу и никогда больше не вернусь!» Вырвалось вдруг у меня, и, хлопнув дверью, я выскочила из дому. Глава 7. Побег. Я бежала, не останавливаясь, и в гневном порыве убеждала себя, что никогда, никогда не вернусь домой. Я представляла, как пристану к табору цыган, или как меня удочерит какая-нибудь добрая женщина, или как стану служанкой в какой-либо семье. Вот тогда-то тетя Маргарет обязательно пожалеет, что была так несправедлива ко мне. Только дядя Питер непременно будет скучать, а Филипп, конечно, сильно огорчится. При мысли о Филиппе мои глаза невольно наполнились слезами. Бежать стало трудно, и тяжело дыша, я пошла шагом, невольно вспоминая слова тети: «Я отправлю тебя в интернат». Я представила себя в огромном, мрачном, похожем на тюрьму здании и в ужасе остановилась. А Терри и Филипп будут сидеть в вигваме и наслаждаться пением птиц, любоваться цветами и папоротником. О, как это несправедливо! Приближалась ночь. На землю опустилась тишина, и весь мир погружался в глубокий сон. Я оглянулась. Куда идти? Невдалеке тусклым светом мерцали окна домов, приютившихся на невысоких холмах, но там никто не ждал меня. Да и разговаривать мне ни с кем не хотелось, сильно болела голова. Желая одного – сесть и отдохнуть, я пошла дальше и вскоре увидела небольшую церковь, огражденную забором. «Так поздно, наверное, никто не придет сюда», – решила я и несмело вошла в калитку. Тропинка шла между могильными плитами, на одной из которых, напрягая зрение, я с трудом прочитала: «Джейн Коллинз,

бежала от тети, я так часто обманывала ее и злилась. О, предстать пред Богом намного страшнее, чем быть в интернате. Впервые в жизни я почувствовала страх и стыд за свои поступки. Я поднялась на церковное крыльцо и осторожно открыла дверь. Внутри никого не было, и я смело вошла. В этой тиши я как-то особенно ощутила, что силы мои иссякли. Сдвинув несколько скамеек, я завернулась в рясу, висевшую возле двери, и легла так, чтобы видеть цветные стекла в окне. Незаметно я уснула и увидела Джейн Коллинз, освещенную золотистым светом, падающим сверху. Джейн была такая же маленькая, как и я, с черными косичками, в переднике, в голубых носках. Всмотревшись в ее лицо, я вдруг ясно поняла, что ее не надо жалеть, потому что она безмерно счастлива. В руках у нее был огромный букет белоснежных цветов, и я откуда-то знала, что они всегда будут свежими и душистыми, и никогда не увянут. Проснувшись, я долгое время не могла понять, где нахожусь, потому что еще было темно. Скамейки подо мной раздвинулись, и я лежала на каменном полу. Было холодно, и по-прежнему болела голова. Я села. С востока в окно проникал слабый свет, темнота отступала. Я с интересом стала наблюдать за медленным пробуждением нового дня. Вскоре звонкую тишину и мое одиночество нарушила чистая трель какой-то птицы. Радостное чувство охватило меня. Этот прекрасный живой мир снова пробуждается после темной и холодной ночи. Потом проснулась еще одна птица и ответила трелью первой. А затем еще и еще, пока не стало казаться, что все птицы на земле решили в это утро петь до хрипоты. Я сидела и слушала. Серый рассвет окрасился в золотистые тона. И весь птичий хор, казалось, ошалел от радости. Наступило утро. Все мои горести и неприятности ушли куда-то вместе с ночью. Мне захотелось домой к Филиппу, но прекрасное чувство единения с природой удерживало. Хотелось еще и еще слушать птиц, наслаждаться чудесным утром. Как-то незаметно голова моя склонилась, и я опять крепко уснула. Когда проснулась, церковь была залита ярким солнечным светом, и в ней раздавались чьи-то тяжелые шаги. Я притаилась, но вскоре любопытство взяло верх, и, приподняв голову, я огляделась. По церкви, не спеша, задумчиво глядя на восточные окна, шел священник. Он меня не заметил, и я, достаточно маленькая и юркая, залезла под скамейку. Я боялась быть замеченной, так как была уверена, что детям не разрешается спать в церкви. Однако случилось нечто ужасное. Я чихнула. В пустой церкви это прозвучало как выстрел. Священник от неожиданности вздрогнул и через минуту уже стоял возле меня. Он не выразил своего удивления, но, наклонившись, мягко сказал: «Не надо прятаться под скамейкой. Я рад видеть детей в церкви». Я неуверенно вылезла, села и робко взглянула ему в глаза. Священник был похож на знакомого мне пастуха, только без морщин и усов. Вдруг я поняла, что ему можно довериться, и, не дожидаясь расспросов, робко объяснила: «Я оказалась здесь случайно. Дверь в церковь была не заперта. Я хотела немного отдохнуть и нечаянно уснула. Мне было холодно, и я закуталась в эту одежду». «Так ты провела здесь целую ночь?» – удивился священник. «Что же подумает твоя мама? Нужно немедленно сообщить, что с тобой все в порядке». У меня вдруг появилось непреодолимое желание рассказать кому-то все-все. И я решила, что этот человек вполне подходит для моей исповеди. «Я живу у тети», – чуть слышно сказала я. «Если бы жила с мамой, наверное, никогда не поступила бы так.

0: Я очень-очень непослушная. Тетя уже не может справиться со мной. А я так не хочу туда. Вот я и убежала из дому». Я искоса взглянула на священника, надеясь понять, как он воспринял мой рассказ. Никакого осуждения на его лице я не заметила. Напротив, было похоже, что он очень заинтересовался моим рассказом и даже, пожалуй, жалел меня. «Я рад, что ты откровенна со мной, и мне хочется подробней узнать обо всем», — серьезно сказал священник. «Но прежде надо сообщить тете, где ты находишься. Может быть, она разрешит тебе остаться здесь, и мы вернемся к этому разговору. У вас есть телефон?»
1: «Есть».
0: «Вот и хорошо. Пойдем ко мне в дом и позвоним». Я доверчиво протянула ему руку, и мы вышли из церкви. Мир сиял и звучал от солнечного света, сочных красок и щебетания птиц. «Для чего вы пришли в церковь так рано?» – спросила я. «Чтобы помолиться. Я люблю вставать рано вместе с солнцем. Посмотри, какая красота вокруг. Птицы, цветы, деревья – все славит Творца. Могу ли я спокойно спать? Бог любит меня, и я счастлив от этого, и хочу прежде всяких дел помолиться Ему и поблагодарить за все». Я посмотрела в глаза священнику и увидела в них неподдельную радость. И тут же с горечью подумала, что никогда не буду счастливой. Меня никто не любит, и я никогда не стану хорошей. Глава 8. Новый друг. «Как тебя зовут?» – спросил вдруг священник. «А то мы сразу и не познакомились».
1: «Руфь».
0: «А меня мистер Робинсон». Мы вошли в дом. Священник провел меня в свой кабинет и усадил в мягкое кресло, а сам пошел звонить. Пока его не было, я рассматривала картины, которые висели в комнате. Больше всех мне понравилась та, на которой была изображена овца, запутавшаяся в колючем кустарнике. Я так сильно увлеклась картиной, что не заметила, как вернулся священник. Он поставил передо мной поднос с завтраком. «Я позвонил к тебе домой», — сообщил он. «Тетя сильно беспокоилась, а дядя всю ночь искал тебя. Они очень обрадовались, что с тобой все в порядке, и разрешили побыть здесь». Вареное яйцо, клубничное варенье и чай я поглощала с огромным аппетитом. А мистер Робинсон сидел в это время на диване и подробно обо всем расспрашивал. Я рассказала о Филиппе, Терри и нашем дневнике, о вигваме, фотоаппарате и продаже цветов. Священник задавал много вопросов и, по-моему, очень заинтересовался нашей жизнью. Я позавтракала, но уходить совсем не хотелось. Пересев на диван поближе к мистеру Робинсону, я снова стала рассматривать картину. «Мне очень понравилась вот эта картина», – кивнула я. «Она так напоминает мне пастуха, мистера Тедди». Мистер Робинсон внимательно посмотрел на картину и улыбнулся. «Только у него, наверное, много овечек, а здесь одна».
1: «Нет»,
0: – покачала я головой. «Как-то раз у этого пастуха потерялся ягненок. Если бы вы знали, как долго он искал его, я тоже помогала мистеру Тедди. Мы долго бродили по оврагам, пока нашли ягненка в колючем кустарнике. Он так жалобно кричал!»
1: «Как ты думаешь, Руфь, почему ягненок оказался в таком опасном месте?»
0: «Он просто убежал и заблудился».
1: «Так, но все-таки, почему он убежал? Разве у него плохой пастух?»
0: «Нет, я знаю мистера Тедди. Он очень добрый. Просто ягненку показалось, что где-то намного лучше, и он решил посмотреть. А когда захотел вернуться, не мог найти дорогу».
1: «Ты права», – подтвердил священник. Чем дальше шла эта овечка, тем круче становились горы и глубже ущелья, тем беспомощнее чувствовала она себя. И вот она стоит на краю пропасти. Я взглянула на мистера Робинсона, начиная понимать, что речь идет не только об овце. «Увидев, что идти дальше некуда, и она находится в опасности», – продолжал он, – «овца начинает кричать, а пастырь как раз-таки только и ждал этого, чтобы тут же спасти ее». Я не сводила глаз со священника, догадываясь, что он говорит обо мне. «Я тоже убежала вчера вечером и заблудилась».
0: «Да». «Когда я увидел тебя утром и узнал, что ты убежала из дому, то подумал, вот одна из заблудших овечек Божьего стада, которая своими силами хочет найти верный путь. Однако ты никогда не сможешь сделать этого, Руфь. Запомни, есть только одна личность, которая может спасти тебя. Это Иисус Христос».
1: «Почему же Он не спасает меня?»
0: «Потому что ты все еще барахтаешься, пытаешься своими силами выбраться из сетей греха и не взываешь к Богу о помощи. Он ждет твоего голоса».
1: «Что же мне делать?» – спросила я, начиная понимать, как глубоко ошиблась, пытаясь сделаться хорошей и доброй.
0: «Расскажи доброму пастырю, какая ты гордая и непослушная. Попроси у него прощения за все плохое и позволь ему руководить тобой и направлять на верную дорогу. Разреши Иисусу поселиться в твоем сердце, и он изменит твою жизнь».
1: Мистер Робинсон немного помолчал и неожиданно спросил:
0: «Руфь, сколько тебе лет?»
1: 9.
0: «Значит, Иисус уже 9 лет ищет тебя. Знаешь, как он обрадуется, услышав твой голос, твою молитву?
1: Как же я могу стать хорошей? Как Иисус исправит меня?»
0: «Помнишь, ты рассказывала, что пастух, пока достал ягненка, изранил свои руки до крови?»
1: «Да».
0: «Мы очень дорого достались нашему небесному пастырю. Чтобы спасти нас, Бог стал человеком и умер на кресте. Он уже спас нас, Руфь. Тебе остается только поверить этому, покаяться перед ним, и его добрая рука поведет тебя по верному пути».
1: «И тогда я сразу стану хорошей?» – не успокаивалась я.
0: «Думаю, что нет», – улыбнулся священник. «С тех пор, как Иисус поселится в твоем сердце, ты будешь принадлежать ему. Он будет учить тебя, воспитывать. Со временем ты научишься слышать его голос, научишься понимать его желания и будешь делать не то, что тебе нравится, а то, что хочет Иисус. У тебя есть дома Евангелие?»
1: «Есть, только я его не читаю».
0: «Это потому, что не знаешь, о ком написана эта книга. Думаю, что теперь ты будешь ее читать. Начни с Евангелия от Луки. Ты узнаешь подробности о добром пастыре, о том, как он любит тебя, маленькую заблудшую грешницу».
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, у читающих Библию особенно много вопросов возникает о книге «Откровение» или «Апокалипсисе». Многие спрашивают, для кого она вообще написана. Об этом мы сегодня и порассуждаем. Для кого написана эта изумительная книга «Апокалипсис» и каков ее характер?
1: Для кого написан «Апокалипсис»? В первом стихе этой книги об этом ясно сказано. «Рабам своим» там стоит написано. Многие неверующие, люди и невозрожденные свыше богословы пытались проникнуть в тайны апокалипсиса, но должны были развести руками и откровенно признаться. Я все внимательно прочитал, но ничего абсолютно не понял. Почему? Потому что книга эта не для них написана. Книга Откровения предназначалась для определенной группы верующих людей, которых Бог называет рабами своими, а не для случайного читателя. Несмотря на то, что книга называется Откровением, многие даже искренно верующие люди встречают в ней много неясного, таинственного, скрытного. Эта особая таинственность содержания книги исходит главным образом из того, что нам приходится иметь дело с глубинами божественных предначертаний и планов. С той символической формой речи, которой выражены эти глубины, а также с теми пророческими местами Библии, которые относятся к разным эпохам всемирной истории и с которыми связаны грядущие судьбы рода человеческого и вообще всей Вселенной. Эта таинственность не должна, однако, смущать искренних детей Божьих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах», сказано в 22 главе 16 стихе. Он же и открывает ум к разумению Писаний. Этот Иисус –

0: А сейчас мы рассуждаем о характере книги «Апокалипсис».
1: «Апокалипсис» – книга не историческая, а пророческая. Она занята главным образом будущим, а не прошедшим. Хотя она тесно связана с прошедшим. В ней слышны отголоски всех прошлых веков истории человечества. Существует множество превратных толкований и взглядов на книгу «Апокалипсиса». Только потому, что люди берут ее отдельно от остальных книг Священного Писания, забывая при этом, что от Бытия до Апокалипсиса вся Библия представляет собою один неразрывный круг, одно монолитное целое.
0: Апокалипсис – заключительная книга Библии, завершение всего божественного откровения, данного человечеству. В этой книге открыта та главная цель, ради которой Бог допустил историю рода человеческого. Здесь все планы и намерения Божьи выполнены. Смысл истории и назначение человечества полностью и безусловно оправданы.
1: Апокалипсические пророчества занимаются вещами небесными, земными и преисподними. Но читая их, мы читаем о самих себе. Мы неизбежно принимаем личное участие в этих пророчествах, ибо мы во всем этом замешаны. Божьи откровения связаны с нашей земной жизнью и с нашей вечной участью. В книге «Апокалипсис» Бог сказал нам изумительные слова. Он открыл нам поразительные вещи. С момента появления в мир книги «Апокалипсис» человечество знает уже свои дальнейшие исторические этапы и свою грядущую судьбу. И никто другой не сможет сказать нам ничего более истинного, ничего более нового. Поэтому апостол Павел мог с полной уверенностью писать верующим в Коринфе: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления апокалипсиса Господа нашего Иисуса Христа». Апокалипсис – книга не только пророческая, но также и символическая. Этот символический характер книги подтверждает тот неоспоримый факт, что книга эта предназначалась главным образом для рабов Божьих, то есть людей духовно просвещенных, пребывающих в Слове Божьем, пребывающих в нем день и ночь, и поэтому хорошо знакомых с духом и символикой всех ветхозаветных писаний. Уже в самом начале книги «Апокалипсис» мы встречаемся с такими словами, как «обоюдоострый меч», «халкаливан», «трубы», «печати», «чаши» и тому подобное. Многие символы, приведенные в книге, тут же объяснены, как, например, «семь звезд», «семь золотых светильников» и другие. Прообразы и прототипы Ветхого Завета не осложняют, а часто облегчают понимание «Апокалипсиса».
0: Внимательный и вдумчивый читатель «Апокалипсиса» не может не заметить той поразительной аналогии, которую Дух Святой проводит между первой и последней книгами Библии, между книгой «Бытия» и книгой «Откровения». Приведем здесь хотя бы некоторые из них.
1: «Бытие» – книга начал и возникновений.
0: «Апокалипсис» – книга окончаний и завершений.
1: «Бытие» говорит о создании неба и земли.
0: Апокалипсис. «Се творю все новое, новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Бытие. О первом Адаме и его жене.
0: Апокалипсис. О втором Адаме, Христе и его браке с Церковью.
1: Бытие. О первом Агнце, закланном для прикрытия наготы телесной.
0: Апокалипсис. Об Агнце, закланном от создания мира для прикрытия наготы духовной.
1: Бытие о том, как древний змей входит в рай и способствует грехопадению.
0: Апокалипсис о том, как сатана изгнан будет вон.
1: Бытие о рае потерянном.
0: Апокалипсис о рае возвращенном.
1: Бытие о том, как человек лишен был права пользоваться рекой и деревом жизни.
0: Апокалипсис о том, что правом этим будет пользоваться каждый искупленный.
1: Бытие повествует о первом убийце, о первом двоеженце, о первом пьянице, первых мужеложниках и других видах греха, извращенности и нечистоты.
0: Апокалипсис о том, что спасенные народы будут ходить во свете его, и не войдет туда ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, кто записаны у агнцев в книге жизни.
1: Бытие говорит о возникновении человеческого мирового города Вавилона.
0: Апокалипсис о Божьем городе, Новом Иерусалиме, сходящем с неба.
1: Бытие о первом Божьем проклятии.
0: Апокалипсис о том, что ничего уже не будет проклятого.
1: Бытие о первых страданиях, болезни, слезах и смерти.
0: Апокалипсис о том, что Бог отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет.
1: Бытие говорит о возникновении сатаны, греха, проклятия и могилы.
0: Апокалипсис о том, что сатана будет брошен в озеро огненное.
1: Становится вполне понятным, почему сатана ненавидит книгу Апокалипсис больше всего. Эта книга говорит о последнем и окончательном поражении его, о его позоре, изгнании, суде вечном и гибели сатаны. Две книги Библии больше всех остальных подвергаются критике безбожников и модернистов. Бытие и Апокалипсис. Бытие они называют миф, Апокалипсис – мистерия. В первой из них говорится о сатанинском посеве, во второй – о его жатве. Неудивительно, если сатана не желает, чтобы люди знали обо всем этом. Он не хочет, чтобы искупленные читали Апокалипсис и знали, что приготовил Бог любящим его. Сатана не желает, чтобы грешники и совопросники века сего читали эту книгу и видели, что никому из них не миновать озера огненного.
0: Книга «Апокалипсис» является прекраснейшим заключительным аккордом в дивной божественной симфонии, называемой Библией. Проводя аналогию между книгами «Бытия» и «Апокалипсиса», мы убеждаемся в богодухновенности этих книг. Никогда ум человеческий, лишенный небесного знания, не был бы способен все так чудно сгармонировать и затем положить это в божественное строение, как последний драгоценный камень, который придал бы всей Библии такую неподражаемую законченность.

0: Итак, чтобы понимать книгу «Апокалипсис», нужно быть рожденным свыше, то есть стать Детем Божьим.
1: Рождение свыше, как его получить?
0: Рождение свыше есть такая тайна, которую никто из людей не может истолковать. Это реальность, которую трудно разъяснить словами, потому что его совершает сам Бог, невидимо для человеческого глаза. Но перемена становится настолько очевидной в жизни человека, что всякий замечает ее. Как некий крестьянин засвидетельствовал, говоря: «Даже моя лошадь сразу узнала, что я родился свыше, потому что до рождения свыше он бил ее и ругался, а после того стал ласкать и уговаривать, чтобы она работала и тянула».
1: Рождение свыше – это начало жизни Духа Святого в сердце человека. Таким же путем начинается и духовная жизнь. Когда вы родились от своих родителей, вы унаследовали их человеческую телесную жизнь. Когда же человек рождается свыше, то есть от Бога, то он становится причастником божественного естества, то есть получает новую духовную жизнь от Бога, которая меняет его цель и направление так, что его последующая жизнь совершенно отличается от его прежнего образа жизни.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи — «Истина, которая нас освобождает».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости!» Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше. Ну, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. Прежде чем в последний раз взглянуть на истину, которая противостоит лжи сатаны, давайте вспомним две важнейшие мысли этой передачи. Ложь порабощает нас. Истина нас освобождает. Мы говорили, что порабощение начинается с того, что мы прислушиваемся ко лжи, которую внушает нам сатана. Мы не видим ничего страшного в мирском мышлении, которое с ревом врывается в нашу жизнь из телевизионных программ, фильмов, музыки, книг и журналов. Мы не сознаем, как ложные взгляды могут изменить наш образ мыслей. Вот почему Бог обещает особое благословение тому человеку, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Псалом 1, 1 стих. Как только с нашего позволения сатанинская ложь проникает в разум, мы начинаем размышлять над ней. Если мы сразу же не отвергаем ложное мышление, позволяем ему проникнуть в наш разум, то рано или поздно мы поверим лжи. А ведь наши убеждения неизбежно ведут к соответствующим действиям. На основании наших поступков формируются привычки, которые в конечном счете ведут к порабощению. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то приготовьте бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Работая над этой передачей, я обнаружила, что и сама верю в некоторые виды лжи. У меня нет времени, чтобы сделать все необходимое. Сегодня я могу позволить себе поменьше общаться с Богом. Я не могу контролировать свои эмоции. Я поступаю так, потому что очень устала, потому что меня постоянно отвлекают, потому что мне так много нужно успеть. Я больше так не могу. В моменты спешки, отчаяния и боли Бог вновь и вновь сеял истину в моем сердце. Когда я слышу истину, размышляю о ней, верю и покоряюсь ей, Дух Божий освобождает меня, мои эмоции успокаиваются, и я уже могу смотреть на свои обстоятельства с Божьей точки зрения. Чем дольше я верю в Бога, тем больше меня восхищает сила истины. Мы рассмотрели разные виды лжи, которые внушает нам сатана, и изучили истину, которая противостоит ей. В наших двух заключительных передачах я хочу выделить 22 истины, которые, на мой взгляд, особенно важно принять современным женщинам. Я и сама постоянно возвращаюсь к ним, они надежно защищают мой разум, волю и эмоции. Эта истина освобождает меня. Она освободит и вас. Я хочу призвать вас и вместе вдуматься в каждую истину, которая способна освободить нас и изменить нашу жизнь, пока наш образ мыслей не перестроится и не совпадет с Божьим. Может быть, даже стоит выучить наизусть этот список, а также ссылки на библейские стихи, подтверждающие каждую истину. Первая истина. Бог благ. Благ и благодетелен Ты. Научи меня уставам Твоим. Псалом 118, 68 стих. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Псалом 135, 1 стих. Когда светит солнце, на вашем банковском счете есть деньги, вы здоровы, и все думают, что вы чудесный человек. Легко верить в Божью благость и доброту. Но когда вы теряете работу, когда оказывается, что ваш любимый человек неизлечимо болен, когда в вашей церкви происходит ужасный раскол, или ваш муж говорит вам, что больше не хочет жить с вами под одной крышей, на сцене появляется враг и заставляет вас усомниться в Божьей благости. Но независимо от обстоятельств, независимо от наших эмоций и мыслей, Бог благ, и все, что Он делает, благо. Вторая истина. Бог любит меня и желает мне только добра. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Послание Римлянам, 8 глава, стихи 38 и 39. Бог любит нас не потому, что мы милые и достойные люди, а потому что Бог есть любовь. Мы не можем заслужить Его любовь. Мы не можем понять Его безусловную любовь, но если верим в нее и принимаем ее, она преобразит нашу жизнь. Бог благ и любит нас, а значит, хочет, чтобы мы испытали радость жизни, которую Он задумал для нас. Он знает, что мы сможем обрести истинную и вечную радость только в Нем. Он так любит нас, что настаивает, чтобы мы пришли к Нему. Ведь только так мы можем ощутить настоящее удовлетворение. Третья истина. Христос полностью принимает меня. Через Него Бог избрал нас еще до сотворения мира, чтобы были мы святы и непорочны перед Ним. Из любви Своей к нам назначил Он нам быть усыновленными Собою через Иисуса Христа. Таковы были Его цель и желания.
Он сделал это, чтобы воздавали мы хвалу благодати Его, которую даровал Он нам по благоволению в лице Сына Своего любимого. Послание Ефесянам, 1 глава, с 4 по 6 стих. Может быть, вас отвергли родители, ваш супруг, друг или ребенок. Но если вы верите во Христа, то приняты в Нем. Нам не нужно стараться, чтобы Он принял нас. Не нужно для этого покорять все духовные вершины. Мы вообще ничем не можем заслужить благоволение святого Бога. Однако мы, падшие, приговоренные к смерти, недостойные грешники, можем стоять перед Богом чистыми и невиновными. Он уже принял нас. Почему? Потому что Бог принимает Иисуса, чистого, безгрешного Сына Божьего, а мы сокрыты в Нем. Четвертая истина. Один Бог может составить мое счастье. Господь — пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Псалом 22, 1 стих. Может быть, вы знаете этот стих еще с детства. Но верите ли вы в эту истину? Верите ли вы на самом деле, что Он ваш пастырь? В Нем у нас есть все необходимое для покоя и счастья. Пятая истина. Богу можно доверять. Посему так говорит Господь Бог. Вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Бог сдерживает свои обещания. Он обещал никогда не покидать и не оставлять нас. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Послание Евреям, 13 глава, 5 стих. Он обещал, что оправдает наше доверие. Время от времени мне приходится напоминать себе: Бог ни разу не подводил меня, а значит, не подведет и сейчас. После многих лет борьбы и страданий

Люди могут совершать серьезные ошибки, которые способны полностью изменить нашу жизнь. Но Бог всегда достигает своих вечных целей, и этому не в состоянии помешать никакие человеческие ошибки. Если мы во Христе, то покоимся в Его руках. В нашей жизни может произойти только то, что Бог сам допустил. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – «Истина, которая нас освобождает». Даже когда Иов испытывал невыразимые страдания, Бог держал ситуацию в своих руках. Для того, чтобы прикоснуться к Божьему слуге, сатане пришлось получить разрешение самого Бога. Бог определяет интенсивность и продолжительность страданий, которые встречаются на нашем пути. Он не делает ошибок в жизни своих детей. Кто-то сказал: «Божья воля — это то, что мы тоже бы выбрали, если бы знали все, что знает Бог». Оказавшись в вечности, мы оглянемся на земную жизнь и воочию увидим то, что до этого принимали на веру. Бог все сделал правильно. Седьмая истина. Божьей благодати довольно для меня. Но Господь сказал мне: благодати моей должно быть достаточно с тебя, так как сила моя крепче всего, когда ты слаб. И поэтому с радостью великой я хвастаю свою слабостью, чтобы сила Христова пребывала во мне. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9 стих. Я — дитя Божье, а потому никогда не попаду в обстоятельства, на которые не хватит Божьей благодати. Там, где умножается грех, тем более преизобилует благодать. Когда я немощна, Бог силен. Когда я утомлена, Он полон сил. Когда у меня не остается сил, Божьи силы неистощимы. В каких бы обстоятельствах мы сейчас ни были, для нас будет достаточно Его благодати. Что бы ни случилось в нашей жизни завтра, через год или 50 лет, и тогда Его благодати будет достаточно для нас. Божьей благодати довольно, чтобы справиться с воспоминаниями, травмами и неудачами трудного или унизительного прошлого. Его благодати хватит на целую жизнь в одиночку или на 50 лет брака с ужасным человеком. Божьей благодати достаточно для матери-одиночки, которая растит 4 детей. Его благодати довольно для матерей 3 дошкольников или 3 подростков. Его благодати довольно для женщины, которая заботится о своих престарелых родителях, для матери, чьи дети выросли и покинули родительский дом, для женщины, переживающей серьезные перемены в жизни, для вдовы, живущей на государственное пособие, и для инвалида в доме престарелых. Нам необходимо повторять самим себе истину, необходимо повторять ее друг другу. В любой период жизни, при любых обстоятельствах, Его благодати довольна. Ее довольно для меня, ее довольно и для вас. Восьмая истина. Кровь Христа может покрыть любой грех. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с друг другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Нет ни одного греха в моем прошлом или будущем, который не может быть прощен и покрыт кровью Иисуса. Это не должно поражать в нас легкомысленное отношение к греху. Напротив, осознание того, что наш грех требует пролития крови Господа Иисуса, должно сокрушать и смирять наш дух, побуждать нас идти путем послушания, опираясь на силу Святого Духа, пребывающего в нас. Псалмопевец понимал, что его грех велик, но понимал и то, что милость Божья кающимся грешникам больше греха.

Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют перед Тобою. Псалом 129, 3 и 4 стих. Девятая истина. Крест Христов может одолеть мою грешную плоть. Зная то, что наш старый человек распят с Ним, чтобы было упразднено тело греха, чтобы мы уже не служили греху, как рабы, ибо умерший оправдан от греха. Послание Римлянам, 6 глава, 6 и 7 стих. Благодаря смерти Иисуса Христа и моему воссоединению с Ним, я освободилась от власти греха. Я больше не раба греха. Если я грешу, то не потому, что не могу противостоять греху, а потому что сознательно подчиняюсь своему бывшему хозяину. Но истина заключается в том, что я могу не грешить. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Послание Римлянам, 6 глава, 14 стих. Десятая истина. Мое прошлое не должно причинять мне боль. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Я очень люблю отрывок, в котором Павел говорит об этом верующем, у которых было темное прошлое. Он напоминает им, что грех действительно отдаляет нас от Бога, а затем уверяет, что Христос может очистить и обновить даже самого безнадежного грешника. Возможно, в прошлом вы изменяли мужу, убивали, были алкоголичкой или лесбиянкой. Может быть, вы делали аборты или распутничали, были рабыней похоти, гнева, чревоугодия или гордыни. Но во Христе вы уже не та, кем были прежде. Вы совершенно другой человек. Вы раскаялись в грехах. Вы омыты кровью Христа, отделены для Его святого дела и провозглашены праведной в глазах Бога. Свидетельство одной женщины. Лиза написала мне, как истина избавила ее от мучительных воспоминаний прошлого. Чем оправдать эгоизм, который побудил меня совершить тот аборт? Как можно простить себя за убийство? Ничего уже нельзя изменить. Бог мог наказать меня бесплодием, но Он этого не сделал. Он мог сделать так, чтобы мои дети родились больными или инвалидами, но Он не сделал и этого. В течение 27 лет я чувствовала, что без наказания мне нет прощения. Но я покаялась в грехах и отдала свою жизнь Господу, и теперь принимаю Его прощение. Теперь стыд сменился благочестивой печалью. Тогда, много лет назад, я как бы запечатала свое сердце. Я поклялась, что никогда больше не буду никого любить. Теперь Бог сорвал эту печать. Победа! Я снова свободна, я могу любить людей и позволять им любить меня. Наше прошлое, детство или боль, причиненная нам, и боль, которую мы причинили людям, все это не должно быть препятствием на пути к преодолению лжи и греха. По Божьей милости это даже может стать очередным шагом к плодотворной духовной жизни. Одиннадцатая истина. Божие Слово может руководить мною, учить и исцелять меня. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Псалом 18, 8 стих.
послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Псалом 106, 20 стих. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Псалом 118, 105 стих. Многие верующие сегодня потеряли уверенность в силе Слова Божьего, в его способности радикально и навсегда менять жизнь, вызволять людей из рабства и являть волю Божью. Писание считается всего лишь одним из многих источников истины или же крайним средством, к которому прибегают только тогда, когда ничего уже больше не остается. В действительности же Слово Божье живо и действенно. Оно исцеляет наши измученные сердца и несет мир нашим измотанным душам. Оно свет на нашем пути. Какой бы ни была наша нужда, какими бы ни были обстоятельства, Слово Божие в состоянии удовлетворить наши потребности, и оно в состоянии помочь нашим любимым и близким. Страдающие люди не нуждаются в нашем мнении и предложениях. Им нужно знать, что говорит Бог. Им нужно знать Его повеление, Его обетование и Его пути. Если мы хотим по-настоящему помочь людям, то должны указать им на истину, а потом в молитве, с любовью, научить их применять ее в конкретной ситуации. Проблема не в том, что мы не можем слушаться Бога, не можем простить своих родителей, которые так глубоко ранили нас, не можем любить коллегу, не можем благодарить Бога посреди бури, не можем быть довольными, живя в однокомнатной квартире. Суть проблемы не в том, будем ли мы слушаться Бога. Чаще всего мы просто не хотим прощать, не желаем любить, отказываемся благодарить Бога и довольствоваться тем, что Он дает нам. Послушание — это выбор, который мы делаем, полагаясь на сверхъестественную силу Бога. Силой Святого Духа мы можем решить простить, позволить Ему любить окружающих через нас. Мы можем решить благодарить Бога при любых обстоятельствах и оставаться довольными.

Время нашей передачи сегодня подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Буду очень рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Пригласите, пожалуйста, своих друзей, своих детей, может быть, внуков, и послушайте нашу передачу, и пусть Бог благословит вас. Мы продолжаем размышления о Духе Святом.

Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую всех вас любовью нашего Господа. У микрофона вновь Виктор Терпевский. Мы продолжаем рассматривать тему о Духе Святом. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иоиля, вторую главу, с 27 стиха и по 32 будем читать. Книга пророка Иоиля, вторая глава, с 27 стиха ниже. «И узнаете, что я посреди Израиля, и я, Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Главный стих этого Писания: «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». Исполнение пророчества пророка Иоиля стало возможным только по вознесении Господа к Небесному Отцу. Он сказал ученикам своим: «Не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Если кто помнит, друзья мои, то первый раз мы обращались уже к этой теме. Мы говорили о личности Духа Святого, о взгляде в Ветхий Завет, в служение Духа Святого во время народа Божьего, то есть ветхозаветнее время. Далее мы размышляли о исполнении обетования Христа, о грядущем явлении Духа Утешителя и о состоянии учеников в это время. Сегодня, во второй нашей встрече, предлагаю вашему вниманию рассуждение о самом факте исполнения пророчества Иоиля и пророчества также Иисуса Христа в день еврейской Пятидесятницы. Итак, предлагаю первую мысль. «Излию, — говорит Господь, — от Духа моего на всякую плоть». Таково было обещание Бога Отца. В книге Малахии в 3 главе мы читаем: «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной». Сын Божий говорит заранее, что перед его пришествием, когда он будет человеком, кто-то придет раньше, и этот посланник будет ангелом его. И этим ангелом стал называться, как мы знаем, Иоанн Креститель. Он приготовил путь Господу. Дух Сына Божия говорит нам: «Мой ангел, он приготовит путь предо мною». У Марка мы читаем в первой главе: «Бог Отец говорит Сыну: я посылаю ангела моего пред лицом твоим». Заметьте, здесь уже Господь Отец Небесный говорит Сыну своему: «Я посылаю ангела моего, того же Иоанна Крестителя, пред лицом твоим, который приготовит путь пред тобою». Смотрите. Мы читаем: «Иисус Христос говорил о Себе, что Он в Отце и Отец в Нем». Читая об Иисусе Христе, мы можем разуметь эту же самую мысль, что то же самое думает и Отец Небесный. Читая Слово об Отце, мы знаем, что Дух Божий и в Сыне. Христос говорил когда-то: «Я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святого». А в 16 главе мы читаем, что «Я пошлю Духа Святого». Это убеждает нас еще и еще, что Дух Божий жил и в Иисусе Христе, равно как Он был в Боге Отце, потому что Бог и Сын, и Дух Святой, Святая Троица, составляют одно целое. Однако Библия нам говорит, что служение Бога Отца, служение Бога Сына и служение Бога Духа Святого имеют совершенно различные направления в спасении грешников. Если мы читаем Исаию, 40 главу, то встречаем там такие слова. 3 стих и ниже. «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Для этого труда, для приготовления пути, был послан в силе духа Ильи человек по имени Иоанн, которого прозвали Крестителем. Короткая жизнь этого человека, но можно сказать, как большая комета с длинным хвостом на небосклоне времени, указывающим на то, что путь приготовлен Богу, Сыну Божьему, для Его служения, для спасения рода человеческого. О, это был действительно величайший человек земли! Его характеристика описана в Евангелии Матфея в 11 главе. Христос о нем сказал, что не было на земле человека, рожденного женами, более, нежели Иоанн Креститель. Иоанн Креститель выделяется в особый ранг. На нем был дух Ильи, величайший человек в великой духовной силе. В 7 стихе мы читаем, Марк записал об этом слова Иоанна. Он говорит: «Идет за мною сильнейший меня». То есть он говорил об Иисусе Христе, который должен принять крещение от Него. «Я крестил вас водою», Иоанн продолжает, «а Он, то есть Иисус, Сын Божий, будет крестить вас Духом Святым». Вот это действительно будет излияние. Излияние великой могучей силы Божьей. Но сам крестящий Духом Святым был прежде всего крещен Духом Святым видимым образом, со свидетельством гласа Отца Небесного, когда Он сказал: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». И на другой день Иоанн увидел Христа идущего и говорит о Нем: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иоанна 1 глава. Дух Божий был во Христе от Его рождения до Голгофы. Вся жизнь Иисуса Христа пропитана силою Божией, силою Духа Святого. Но вот однажды наступил момент, когда Господь Сам, вися на кресте, сказал: «Или, Или, лама сабахтани», что означает: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что случилось? А случилось то, что весь грех человечества лег на плечи нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и разделил его с Богом. То есть Отец потерял свое влияние над Сыном, Дух Божий потерял влияние свое прежде, которое имел. Почему? Потому что грех разделил. Человеческий грех, не грех Иисуса Христа, а грех всего мира разделил Сына с Отцом. Вот потому-то Он и воззвал: Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Иисус Христос предал Свой Дух в руки Отца Небесного, склонив голову, умер. И спустил, написано, Дух. Смерть победила, но эта победа была только в физическом отношении. То есть умерло тело Иисуса Христа, а Дух, Он по Писанию был возвращен к Богу. Дух Христа был предан им самим в руки своего Отца. А потом воскресший Христос вновь был в силе Духа Святого. И у Иоанна мы читаем в 20 главе, когда Он этим Духом наградил Своих учеников. Он дунул, воскресший Христос, уже при встрече дунул на учеников и говорит: «Примите Духа Святого». И об этом мы рассуждали в прошлый раз. Слово Христа и сила Духа Святого, мы говорили, возродили учеников ко спасению, и они увидели Иисуса Христа воскресшим, и уверовали Его, и раскаялись в своем неверии и неверности, и, получив рождение свыше, стали детьми Божьими по-настоящему только в этот день. Я в прошлый раз приводил это место Писания. Петр говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, Дух Божий изливался в обильной мере в свое время
на пророков, это было в древности, Дух Божий изливался и на Иисуса Христа и пребывал в нем. Дух Божий излился через Христа воскресшего на апостолов в день явления, в день воскресения. И вторая мысль. Но главное излияние Духа Святого на апостолов должно было совершиться в день Пятидесятницы, и оно совершилось. Мы читаем: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». О, это совершилось только тогда, когда Христос уже был воскрешенным, когда был уже у Господа, вознесенным от земли. Вознесшийся Христос когда-то предупреждал учеников: «Через несколько дней после Моего ухода на небо вы будете крещены Духом Святым». Слушали они и, может быть, не совсем понимали. Но Христос строго предупредил их. Читаем об этом Деяния апостола, первую главу. Он сказал: «Не отлучайтесь из Иерусалима». Другими словами, они должны быть послушными Христу. И они послушались. Они уже не убегали. Никто из них уже не говорил: «Пойду ловить рыбы». Нет. Они не отлучались от Иерусалима. Ждали обещанного от Отца, потому что Христос сказал им: «Ждите». И это должно быть абсолютным правилом для них – ожидание в глубоком смирении. Вы будете крещены Духом Святым. Они должны иметь уверенность, что это произойдет. Они должны принять с благодарением. «Вы примете силу, – говорил Господь, – когда сойдет на вас Дух Святой, а силы-то они не имели в достаточной мере. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли». Они должны быть готовыми. Но без Духа Святого невозможно быть готовыми. Им нужно было ждать этого дня. Итак, возвратимся еще к этому месту из Деяния святых апостолов. Первая глава, со второго стиха по девятый, еще раз мы прочтем и вникнем в это удивительное содержание. С четвертого стиха мы читаем: «И собрав их, Он, то есть Иисус Христос, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». И дальше мы читаем восьмой стих: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида. Это была последняя встреча Господа с учениками. После этого они уже не видели лица Его никогда. Как ни печально было им расставаться со своим Господом, но все-таки они выполнили то, что Господь предписывал им. «Не отлучайтесь из Иерусалима». Почему Христос сказал им такие слова? Что бы ни случилось, ни при каких обстоятельствах не следует спешить колебаться умом, оставить все свои амбиции рассуждения, не совершать никаких поступков, какие совершались раньше. И, наверное, в тот момент вспомнил Фома, когда первый раз явился Христос ученикам, а его не было, потому что он отлучился. «Не отлучайтесь из Иерусалима», было сказано. «Ждите обещанного от Отца». Вспомните мои беседы о Духе Утешителе, об обетованиях Божьих, вспомните. Они были возрождены от Слова, они были возрождены от Духа Святого, но еще не были способны к великому труду. Ждите обещанного от Отца. Блудный сын когда-то не захотел ждать. Он взял и ушел от Отца, а потом было сплошное горе. «Будете крещены Духом Святым». Они слышали о Духе Святом, но они знали только о Нем отчасти. Да, они знали, что, как написано в 28 главе Евангелия Матфея, им предстоит крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но как быть крещенным Духом Святым? Они не совсем еще понимали это. Они не понимали это духовное крещение до тех пор, пока это не случилось. Но Христос уже приготавливал их заранее. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Такое обетование Господь им дал.
Да, действительно, какие они были бессильны. Они вспоминали свое позорное бедство из Гефсиманского сада. Они вспоминали отречение Петра, явление им Господа, когда он обличал их в трусости, когда он упрекал их в неверии. Они вспоминали, что бросили своего учителя в самый трудный момент. У них был страх, не было никакой силы. Как они нуждались в этой силе? Вы примете силу. Но они радовались, потому что Христос пришел к ним. Он простил их и возродил их духовно. Они любили Его. Они знали, что Господь не обманет их и даст им силу. «Будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудеи, в Самарии, до края земли», — говорил Христос. Они верили, что так это и будет. Их Бог избрал для самой великой цели. Они понимали, что Дух Святой будет их постоянным утешителем, наставником и водителем. Они верили словам Христа. Они были по-настоящему уверовавшие, потому что Дух Божий уже стал жить в них. Но еще самое великое не свершилось, и они ждали этого дня. Третья мысль. Крещение Духом Святым в одно тело – одна из величайших доктрин Святого Писания. Мы знаем, что в день Пятидесятницы излился немалый ручеек, не просто одиночное какое-то частное наполнение одной личности, но это был могучий поток, изливаемый Богом на истомленную жаждой землю, на верных людей, возрожденных от Бога. Да, ученики уже были возрождены от Бога, и они ждали излияния большой реки на них, силы Божьей. Дух Святой должен крестить их в одно тело, которое мы называем Церковью Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы прочтем эти слова. Деяния апостола, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все и неудоумевали, говоря друг другу, что это значит. И дальше мы читаем объяснение Петра, что это значит, что это означало, что случилось с людьми. Все они, кто это они? Ученики Христа, апостолы и свидетели воскресения Иисуса Христа, 120 человек, были единодушны вместе. Кто они? Те, которые поняли и приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, которые уверовали в Него, которые полюбили Его и которые ждали обещанного от Отца. И, наконец, в один момент шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Какое было ощущение учеников, друзья мои? Они перепугались наверняка. Что это такое? Никогда такого прежде не было. Шум не из-под земли, нет, это не землетрясение, но с неба. Почему с неба? Кругом тихая погода, вдруг шум с неба. Кроме того, языки, как бы огненные, появились на каждом ученике и почили по одному из них. Вот это же было действительно удивление.
Представьте себе состояние, если бы вы видели, что на голове какого-то человека вдруг зажегся какой-то огненный факел. Когда-то в огненном кусте Моисею открылся Господь. Как был поражен Моисей, видя, что куст горит и не сгорает. Что-то подобное было уже в этот день Пятидесятницы, когда языки почили как бы огненны на каждом ученике. Как были перепуганы люди, что это такое? Кроме того, все стали говорить на иных языках. На каких языках? Совершенно непонятных, так сперва и понимали люди. Но Петр объяснил, и тогда они стали понимать по-другому. Вот в этой же главе мы с вами прочитали. Эти незнакомые иные языки стали вдруг знакомыми языками. Критяне и аравитяне, мы читаем в 11 стихе. «Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Нашими языками. Иные языки стали вдруг понятны. Это были наши языки. В тех странах, в которых мы родились, это были те языки, на которых мы говорили с детства. Откуда же эти галилеяне заговорили нашими языками? Пораженные люди не могли это объяснить. И ученики позже объясняли. Они читали, как Петр, например, из книги Иоиля и говорили: «Излию от Духа Моего на всякую плоть». Вот это и свершилось. Великое и чудное. Но об этом великом и чудном, по недостатку времени, мы будем уже говорить в следующий раз.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: У Веры Каратаевой сегодня день рождения. Поэтому Вадим зашел в магазин, чтобы купить торт для праздничного стола. Выбив в кассе чек, он встал в очередь в кондитерский отдел. Через некоторое время кто-то хлопнул его сзади по плечу.
2: Привет, парень. Узнаешь?
3: О, Коля, здравствуй. Как дела? Что нового?
2: Нового ничего. Все по-старому.
3: А, значит, по-старому.
2: По-старому. Да и вряд ли в моей жизни что-нибудь может измениться. Откуда их ждать-то, этих изменений? А ты как?
3: Ну, у меня-то все в порядке.
2: Значит, узнал меня.
3: Угу.
2: Это хорошо, а я думал, не узнаешь, ведь тогда я не совсем в форме был.
3: Да, тогда ты был хорош, ничего не скажешь. Странно, что ты сам-то меня запомнил.
2: Вот и я удивляюсь. Я ведь обычно, когда напиваюсь, знаешь, какой бываю? Ничего не помню. И не знаю даже, где я был. Ну да, ладно. Зачем стоишь?
3: Да вот, торт надо купить. У сестры, видишь ли, день рождения сегодня.
2: Счастливый малый. Сестра, говоришь, есть?
3: Mm-hmm.
2: Слушай, а может того, познакомишь меня с ней, а?
3: Какой ты быстрый.
2: А что, как ты считаешь, она смогла бы меня полюбить?
3: Конечно, она всех грешников любит.
2: Я серьезно.
3: Ну и я серьезно. А ты на моем месте познакомил бы свою сестру с пьяницей? Ты ведь и сам себя считаешь конченным пьяницей.
2: Так я бы, может, и пить бросил. Говорят же, что любовь чудеса творит.
3: Да, ты прав. Любовь творит чудеса. Но вот только вопрос, какая любовь?
2: Конечно, настоящая любовь. Другой мне и не надо. А она как, сестра? Ничего из себя?
3: Ну, просто красавица.
2: Ах, тогда ничего не выйдет. Красавица гордая. Она не захочет и знать меня.
3: Да нет, моя сестра не гордая. Только не в этом дело. Я боюсь, что тебя самого не устроит такое знакомство.
2: Почему это?
3: Ну, потому что моей сестре всего только 9 лет.
2: Эх, провел таки старик.
3: Ну, это ты-то старик. Ничего себе старик. Наверное, и 40-то еще нет.
2: 40 нет. Не зевай, твоя очередь.
3: Ага. Мне, пожалуйста, шоколадный торт.
2: Ты подожди меня у выхода, малыш. Вместе пойдем, а я сейчас.
3: Ладно, жду.
4: Ну, вы какой-то многосерийный.
2: Ну, вот и я. Набрал целую сумку.
3: Как видно.
2: Вечером приятели должны прийти. А без закуски, сам понимаешь, какая выпивка. Вчера я как раз отличных солененьких огурчиков достал. Так что, как говорится, гульнем на славу.
3: Ну, значит, ты продолжаешь по старому кругу?
2: А с чего это мне вдруг меняться? Да другого у меня и нет ничего.
3: Но в том-то и дело, что для тебя и что-то другое.
2: Сомневаюсь. Да меня уже... Ничем и не удивишь. Где оно находится, это твое другое?
3: У Бога. У него есть для тебя совсем другая, лучшая жизнь.
2: Опять ты со своим Богом лезешь. Чудной ты какой-то, как я посмотрю. Наверное, поэтому я тебя и запомнил тогда.
3: Извини, давай посидим здесь немного.
2: Давай.
3: Это правильно ты сказал, со своим Богом. Да, он мой бог, но он может стать и твоим богом, если ты захочешь, конечно.
2: Брось, паря. Сдался я этому богу. Нужен я ему. До сих пор не был нужен, а вдруг на тебе понадобился.
3: И совсем не вдруг. Он тебя уже давно любит.
2: Знаешь что, Вадя? Меня эти разговорчики про любовь раздражают. Понял? Нет ее, этой самой любви на свете. И все тут Я ее, по крайней мере, не видел и не знаю, что это такое. Да еще медят ее. Ясно?
3: Ладно, ты успокойся, сам ведь начал. Только что сам о настоящей любви говорил.
2: Да, я говорил. Но я не верю в любовь. Зря мы затеяли этот разговор.
3: Ну, прости за вопрос, но разве тебя не любили родители?
2: Родители? Фу! Где они, эти родители? Отец сбежал, когда я еще на свет не родился. Кем он был? Чем занимался? И где он сейчас? До сих пор не знаю.
3: Ну, а мать?
2: Что мать? Обузой я был для нее. Мешал жить.
3: Ну, извини, я не знал всего этого.
2: Да чего уж там.
3: Ну, а хоть дедушка с бабушкой были у тебя?
2: Были. Со стороны матери. Бабушка и была единственным человеком, который меня любил. Но она умерла, когда мне было 7 лет. А дед таким был, что и знать про меня ничего не хотел. Он только постоянно ругал и упрекал мою мать. А мать потом на мне всю свою злость срывала. Теперь и она уже умерла. Вот и вся моя любовь.
3: Да, действительно несчастное у тебя было детство.
2: Где тебе понять? Ты, я вижу, вполне благополучный.
3: Конечно, мне трудно тебя понять до конца.
2: Эх, а ты знаешь, даже смешно, но мне не знакомо даже, что такое отцовские колени. Или пусть даже отцовские шлепки. Сколько раз я плакал от одиночества, страха и тоски. А ты вот знаешь, что такое сознавать, что ты никому не нужен, но никомушеньки на свете? Вот тогда где он был, твой Бог? Как я мечтал о том, что отец вдруг вспомнит про меня, приедет ко мне, заберет меня к себе. Эх, да что там вспоминать? Тогда был никому не нужен, а теперь и подавно.
3: Вот что, Коля. Хочешь, огорчайся, хочешь, нет. Но как в прошлый раз я тебе говорил, так и сейчас тебе опять скажу. Бог тебя любит, и Богу ты нужен. Да и сам ты тоже нуждаешься в Боге, потому что нуждаешься в любви. А настоящая любовь, о которой ты говорил, только у Бога.
2: Нет, Вадим. Если бы вообще Бог был, да еще и любил бы меня, то уж, наверное, он дал бы мне судьбу получше. Мне трудно поверить в Бога. Я, знаешь ли, перестал быть простачком. Я теперь уже никому и ничему не верю. С меня хватит. Так-то.
3: Ну, конечно, для веры нужны основания.
2: Вот именно. И хорошие основания. Должен быть какой-то смысл во всем этом. А то, почему это я вдруг ни с того, ни с чего должен поверить в Бога, который не то существует, не то нет?
3: Ну, естественно, как ты можешь верить, если ты почти ничего о нем даже не знаешь? А вот ты узнай о нем хорошенько, а потом и решай, стоит ли или не стоит верить в него. Есть ли смысл во всем этом или нет?
2: Ну да, в этом ты, наверное, прав. Только все равно, вряд ли я смогу поверить. Жизнь такова, что я не могу допустить существование Бога. Ты знаешь, Вадька, вокруг слишком уж много несправедливости и жестокости. Короче, жизнь – дрянь, прости за выражение.
3: Знаешь ли, у тебя, мне кажется, очень чуткая, ранимая душа. Она не выдерживает давления этой жизни. Поэтому ты и пьешь. Ты просто заливаешь водкой глухую боль своей души. Знаешь, я стихами не особенно-то занимаюсь, но мне запомнились некоторые строчки одного стихотворения. Послушай. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид, а душа заброшена, забыта, голодает, плачет и болит. Топчут душу, распинают душу.
2: Вот-вот, Вадька, в самую точку попал. Я хоть и пьяница, но душа-то у меня там есть. И точно, Вадька, как ты сказал, плачет и болит. Ух, как, если б ты знал, болит иногда. Только куда от этой боли деваться? Водка одно спасение.
3: Нет, ни одна водка. Водку тебе сатана предлагает. Да еще и уверяет, что другого ничего нет. А на самом же деле ты как обманутый сын миллионера. Ты даже не представляешь, какую богатую и полноценную жизнь ты можешь иметь в Боге. Бог для нас, людей, со своей стороны сделал все, чтобы мы могли иметь эту жизнь.
2: А что он такого сделал?
3: Бог отдал на смерть своего единственного сына. Коля, мы по своим делам и преступлениям заслужили смерть и вечную погибель. Но этот приговор понес на себе Иисус Христос, Сын Бога. Он умер за нас, за меня, за тебя, Коля, и за всех людей. Понимаешь?
2: Ватька, для меня все это довольно необычно.
3: Но ты всю жизнь мучился без любви и понимания, а теперь ты гибнешь в пороке пьянства и не знаешь, что у тебя есть любящий и заботливый отец. Он есть, поверь мне, Коля. Не ты первый с такой судьбой, и не ты последний. Сам-то я, как ты сказал, благополучный, но я знаю многих тебе подобных, которым Бог помог и которые в нем нашли мир, любовь и счастье. Так что, Коля, у тебя есть еще надежда на лучшее. И знаешь, я думаю, что все-таки мы не зря с тобой встретились.
2: Не зря, говоришь? Хорошо бы, если так. И хочется поверить в лучшее. Да веришь, Ватька? Даже страшно иногда. А вдруг опять разочарование?
3: Это и понятно. Но только те, кто приходил с надеждой к Богу, никогда не разочаровывались. Надежда на Бога не постыжает. Знаешь, Коля, тебе стоит попробовать. Ой, мы тут совсем заговорились, а меня, наверное, дома уже ждут не дождутся. Знаешь, приходи как-нибудь в гости, ты же обещал уже.
2: Спасибо тебе, Вадя. Надо будет зайти. Я ведь и адрес не потерял тогда.
3: Вот видишь, вот так приходи, поговорим спокойно. Я тебе Библию покажу и почитаю. Знаешь, не откладывай в долгий ящик. Ну, а я сейчас побежал уже. Ты извини, ладно? Ну, давай руку. Пока.
2: Ну, пока. Я зайду. Привет сестре, моей несостоявшейся невесте.
5: Спасибо, передам.

нежеланный ребенок, безразличие отца и матери, смерть единственного любящего человека бабушки, жестокий дед, алкоголь. Такова жизненная канва Николая. И разве только Николая? Сколько подобных ему душ сегодня, ищущих утешения в алкоголе, душ, которые лишены любви и понимания, и которые в то же время, не зная своего блага, отвергают любовь своего Спасителя и самого верного друга, которого человек мог бы иметь, Иисуса Христа. Сегодня, как и 2000 лет назад, звучит любящий упрек Иисуса Христа. «Николай, Сергей, Татьяна, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Сколько раз хотел я собрать вас под крылья свои, и вы не захотели». Какие трагические слова! Сам Сын Божий, добрый пастырь душ человеческих, хотел взять и тебя, мой друг, под защиту своих охраняющих и спасающих крыл. Но ты отказался от этого. Ты не захотел. Нашлись десятки причин, чтобы не отдаться Богу, чтобы не принять.

чтобы спастись. Члены семьи, друзья пытаются его успокоить, но чувство тревоги и безысходности у пилигрима все больше увеличивается. Состояние его ухудшается. Потом на сцене появляется человек по имени Благовестник. Он спрашивает у пилигрима, почему тот такой несчастный? Выслушав объяснение пилигрима, Благовестник спросил его, «Если твое состояние такое, то почему же ты стоишь на месте?» «Я не знаю, куда мне идти», — ответил пилигрим. И тогда Благовестник рассказал пилигриму, как можно убежать из этого города погибели. Он указал ему на узкие светящиеся ворота, которые находились на некотором расстоянии от них. Пилигрим направился к воротам. Сегодня имеется бесчисленное множество людей, которые нуждаются в ком-то, кто указал бы им путь к вечной жизни. И, возможно, ты один из таких людей, мой слушатель. Ты нуждаешься в ком-то, кто помог бы тебе найти Бога, живую истину и Иисуса Христа. У тебя множество непонятных вопросов. Они как непреодолимая баррикада между тобою и Богом. Если Бог есть, то почему Он создал меня таким? Почему у меня такая трудная судьба? Почему я раньше не слышал об этих духовных вопросах? Теперь уже поздно, все ошибки и промахи уже сделаны. Столько вокруг жестокости, несправедливости, произвола. Где же этот всемогущий и справедливый Бог? И так далее, и так далее. 1900 лет тому назад в одной македонской тюрьме был также задан один из главнейших вопросов, который и сегодня звучит в сердцах многих людей. Темничный страж был свидетелем того, как двое верующих, Сила и Павел, воспевали и прославляли Бога около полуночи. Неожиданно случилось сильное землетрясение. Очнувшись, страж увидел, что двери темницы открыты. Заключив, что узники убежали, он извлек меч и хотел убить себя. В этот момент из дальнего угла темницы послышался громкий крик. «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь!» Это был голос Павла. Страж вбежал в темницу и, припав к Павлу и Силе, задал этот актуальный и сегодня вопрос. «Что мне делать, чтобы спастись?» Темничный страж нуждался в человеке, который мог бы указать ему путь к вечной жизни, путь к живому Богу. И этим человеком для него оказался Павел, один из его узников, заключенный в темницу за проповедь Евангелия. Найти Бога и спасение своей души — это жажда миллионов сердец сегодня. Что мне делать? Возможно, это также твой вопрос сегодня. Ответ апостола Павла темничному стражу является ответом и на твою нужду, на самый сокровенный вопрос твоего сердца. Павел сказал, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Я хочу остановиться на минуту на этом вопросе темничного стража. Что мне делать, чтобы спастись? Возможно, и ты, мой неверующий друг, хотел бы обратиться ко Христу, получить спасение для своей души. Но ты не знаешь, как или что для этого надо сделать. Ты бы хотел, чтобы тебе объяснили все так просто и доступно, чтобы ты с тем количеством знания, которое ты имеешь, мог бы ясно понять, что именно тебе нужно сделать. Я постараюсь это сейчас объяснить. Слушай меня внимательно. Есть 4 шага к спасению, к живой вере в Иисуса Христа. Первый шаг — это признание пред Богом, что ты грешник. «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей», написано в Библии. Я думаю, что каждый из нас знает, в чем он грешен, где и в чем он поступил и поступает неправильно. Нашей греховности не нужно доказывать. Наши дела, слова и мысли
достаточно ясные доказательства.

доказательства. Второй шаг. Тебе нужно поверить в то, что Бог уже разрешил проблему твоей греховности. В Библии написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Пришествие Иисуса Христа во плоти на землю почти 2000 лет тому назад, Его распятие и пролитие крови за наши грехи и Его воскресение разрешили проблему твоей и моей греховности. Если ты раньше этого не знал, то теперь ты знаешь. Но одного осознания того, что Христос, как говорит Библия, умер на кресте из-за твоего греха, недостаточно. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим, написано в Слове Божьем. Однако дар останется пустым жестом, если тот, кому он предлагается, не примет его. Так обстоит дело и со спасением, которое предлагает нам Бог. Как бы невероятным это ни казалось, но истории известен не один, а много случаев, когда осужденные на смерть преступники отказывались от предлагаемого им помилования. Представьте себе, приходит посланник от высшей власти, в руках у него декларация о помиловании, а узник в свои предсмертные часы со злостью отворачивается от посланника и отказывается от дара жизни. Таким же образом, многие сегодня отворачиваются от дара вечной жизни, который Бог им предлагает. Одно знание о Христе и даре спасения не спасает. Спасает принятие этого дара. Тем, которые приняли его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, говорит Слово Божие. Принятие Христа в свою жизнь, как своего личного спасителя, приводит к совершению третьего, последнего шага, к примирению с Богом. Этот шаг – покаяние. Грех – это как тяжелое бремя, которое нес пилигрим, о котором я упоминал в начале. Если мы даже попытаемся скрыть свой грех, это не поможет нам освободиться от него. Мы должны исповедовать свой грех, признать пред Богом, что мы согрешили против Него, и потом отказаться от греха. Отказ от греха – именно это и есть покаяние по-библейски. Это полный поворот от служения этому миру, своим похотям, дьяволу, к служению Богу. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха», – говорит Слово Божие. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Иисус Христос сказал: «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Мой друг, пред тобой решение, которое ты должен сделать. Это выбор между новым и старым, между Христом и миром, между жизнью и смертью. Каким будет твое решение, если твое сердечное желание и стремление найти Бога и в нем жизнь с избытком, то это твой час. Сейчас ты можешь прийти к Богу там, где ты есть. Мы будем молиться, и я хочу помолиться вместе с тобой. Это не значит, что тебе самому не нужно молиться. Нет. Твоя собственная молитва очень важна. Через нее ты выразишь желание своего сердца Богу. Но если ты никогда раньше не молился,
то ты можешь присоединиться к моей молитве.

дорогой Небесный Отец, я признаю, что я грешный человек и недостоин Твоего святого присутствия. Но я благодарю Тебя, что Ты возлюбил меня уже тогда, когда я еще ничего не знал о Тебе, когда я еще смеялся над Тобой и хулил Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты отдал Своего Единородного Сына Иисуса Христа на распятие, на крестную смерть, ради того, чтобы я получил прощение своих грехов. И сейчас прошу Тебя, Боже, прими меня таким, как я есть. Очисти меня от всякого греха, нечестия и лжи. Омой мое сердце святой, пролитой за меня кровью своего Сына. Сделай меня новым человеком. Будь моим Господом и моим Богом. С этого часа я хочу следовать за Тобою. Хочу любить Тебя всем своим сердцем, всею душою своею и всем разумением своим. Благодарю Тебя, Боже, что я теперь дитя Твое и что душа моя спасена. Благодарю Тебя, что Ты принял меня во имя Сына Своего и моего Господа Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Только благодатью спасены» на слова апостола Павла из второго послания Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Братья, эту истину необходимо проповедовать. Это та истина, которая, впервые прозвучав из уст Лютера, потрясла всю Европу. Не этой ли древней булавой швырнул великий реформатор в Рим? Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Почему Бог сделал спасение по вере? Писание отвечает нам: «Итак, по вере, чтобы было по милости». Если бы спасение было по делам, то было бы по долгу. Но поскольку оно по вере, мы можем ясно видеть, что в вере нет места заслугам. Следовательно, только по благодати. Мой текст еще более однозначен, потому что в нем идет речь о предвечном изволении. Следующее, на что указывает апостол, это спасшего нас и призвавшего нас званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. Обратите внимание на слово «по своему изволению». О, как задевает некоторых людей это слово! Они извиваются, как черви на крючке рыболова. Но оно поставлено здесь, и его невозможно отсюда убрать. Бог спасает людей по изволению, более того, по своему изволению. Мои братья и сестры, разве вы не видите, что исключается всякая заслуга и вся сила творения, когда вы спасаетесь не по своему изволению или заслугам, а по его изволению? Я не буду долго задерживаться на этом. Я не ставил себе целью в сегодняшней проповеди полностью раскрыть великую тайну избирательной любви. Но я ни на один миг не стану утаивать эту истину. Если человеку дается спасение, то не потому, что он сам захотел спастись, а потому, что Бог предназначил его к этому. Разве не читали свидетельство Священного Писания? «Не от желающего и не от подвигающего, но от Бога, милующего». Спаситель сказал своим апостолам то, что говорит и нам. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Одни придерживаются одного мнения касательно свободы воли, другие другого, но учение нашего Спасителя гласит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Вы не придете к Богу, ваша воля не даст вам прийти. Если же и приходите, то лишь потому, что вас склоняет к этому благодать. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. Приходящего ко мне не изгоню вон. Это великий и очень ценный текст, и он прекрасно согласуется с остальной частью того же стиха. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Наш текст говорит, что наше спасение по его изволению. Странно, что люди так противятся тому, что у Бога есть изволение. Нам самим присуще желание. Мы позволяем своим ближним поступать по их собственным желаниям, особенно когда речь идет о том, чтобы поделиться своим добром. Но мой Бог должен быть связан и скован человеком, и ему непозволительно поступать с тем, что ему принадлежит по своему изволению. Да будет всем людям, перечущим Богу, известно, что он не дает отчета о своих делах, но спрашивает у вас: «Разве я не властен делать в своем, что хочу?» Он правит на небе, правит армиями этого низшего мира, и никто не может остановить его руку или сказать ему: «Что ты делаешь?» Далее этот текст, чтобы не оставить нам места для ошибок, добавляет: «по своему изволению и благодати». Изволение основывается не на предвиденной заслуге, но только на благодати. Одна благодать и только благодать, ничего кроме благодати, благодать от начала и до конца. Человек, признанный преступником, стоит, дрожа у входа, и Бог, восседающий на престоле, посылает вестника, чтобы сообщить ему, что он готов принять грешника и простить его. Грешник отвечает: «Да, я согласен быть прощенным, если только мне позволят сделать что-нибудь, чтобы заработать прощение. Если я смогу встать пред царем и заявить, что я сделал что-то угодное ему, я готов прийти». Но вестник отвечает: «Нет, если ты прощен, то ты должен понимать, что это целиком и полностью по Божьей милости. Он не видит ничего доброго в тебе. Он знает, что в тебе нет ничего доброго. Он готов принять тебя таким, какой ты есть, черным, грязным, грешным и недостойным. Он готов милостиво отдать тебе то, что не станет продавать, и что, как он знает, ты не можешь заработать. Примешь ли ты это?» И, естественно, каждый отвечает: «Нет, я не могу спастись таким образом». Ну тогда запомни, душа, что ты вообще никогда не спасешься, ибо Божий путь — это спасение благодатью. Тебе придется признаться, если ты когда-либо получишь спасение, мой дорогой слушатель, что ты никогда не заслуживал ни одного благословения от Бога благодати. Тебе придется воздать всю славу Его святому имени, если ты когда-нибудь окажешься на небе. И запомни, что даже в вопросе принятия этой даруемой смелости ты никогда не примешь ее, если он не расположит к этому твое сердце. Он безвозмездно дарует ее каждому из вас и искренне просит прийти ко Христу и жить, но вы никогда не придете. Я знаю, если только действенная благодать, которая изначально предусмотрела милость, не заставит вас эту милость принять. Таким образом, текст уверяет нас, что все это — его изволение и благодать. Кроме того, чтобы преградить путь всякому самохвалению, обо всем говорится как о даре. Обратите внимание, чтобы нам не дать, потому что мы в данном вопросе сущие заблудшие овцы, так вот, чтобы не дать нам уйти в сторону, добавлено: «по своему изволению и благодати, данной нам». Не проданной нам, не предложенной нам, а данной нам. Эти слова наносят смертельный удар всяким заслугам. «Данной нам» — это было дано. А что еще может быть более бесплатным, чем дар? И что еще больше может зависеть от благодати? Но этот дар ниспослан через посредничество, в котором прославляется Христос. Написано: «во Христе Иисусе». Мы просим милости от источника благодати, но совершенно не просим дать нам сосуд, в котором эта милость должна быть преподнесена. Христос должен быть тем священным сосудом, в котором подносится к нашим жаждущим губам благодать Божия. Так где же место самовосхвалению? Конечно же, оно сидит у подножья креста и восклицает: «Боже, упаси меня от того, чтобы хвалиться собой, а только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Разве это не благодать? И только благодать? Далее идет упоминание о времени и добавлены слова «прежде вековых времен». Мне кажется, эти последние слова навсегда повергают всякую мысль о том, что в нашем спасении есть хоть какая-то толика наших заслуг, потому что здесь засвидетельствовано, что Бог дал нам благодать прежде вековых времен. Где были вы тогда? Какое было ваше участие в этом прежде вековых времен? Ну что ж, унеситесь, если способны, своим воображением к древности, когда седые горы, это старейшее природное образование, еще не родились, когда весь мир с солнцем, луной и звездами находились в зародышевом состоянии в великом разуме Божьем, когда еще ни разу не был нарушен крыльями Серафима пустынный покой космического океана, и еще ни разу не встревожило величественное молчание вечности песня Херувима, когда пребывал один Бог. Если вы можете представить то время, что было до начала времен, ту бесконечную предвечность, то именно тогда Бог облагодатствовал нас во Христе Иисусе. Какое, о душа, отношение имела ты к этому? Где были тогда твои заслуги? Где была ты сама? О, ты пылилась в воздухе, однодневное насекомое! Где была ты? Посмотри же, как господствовал Яхве, раздавая милость так, как было ему угодно, и определяя к вечной жизни, не советуясь ни с человеком, ни с ангелом, ибо не существовало тогда ни человека, ни ангела, чтобы во всем была только благодать. Он дал нам благодать прежде вековых времен. Я честно вывел учение текста. Если считать, что смысл текста не в этом, то я тогда вообще не знаю и не могу сказать вам, в чем его смысл. Но я уверен, что я воспроизвел учение текста в его буквальном смысле и с точностью до запятой. Если вам это учение не нравится, что ж, я здесь ни при чем. Не я автор текста. Но коль на мне лежит обязанность его разъяснять, то я обязан разъяснять его в строгом соответствии со словом моего Господа. И как бы вы ни относились к тому, что я говорю, я умоляю вас принять то, что говорит Он.

0: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спеджена. Мы продолжаем чтение из его книги «Бог Вседержитель». Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Только благодатью спасены». На слова апостола Павла из второго послания Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен».
1: Я еще попросил бы вашего терпения, чтобы показать практическую ценность этого учения. Учение о благодати оказалось запрятанным в чулан. Его истинность признается, ибо оно содержится в большинстве символов веры. Оно присутствует в домах англиканской церкви. Оно исповедуется всевозможными протестантскими христианами, кроме откровенных армян. Но как же мало оно проповедуется! Оно отнесено к реликвиям прошлого. На него смотрят так, как смотрят на почтенного отставного офицера, чье возвращение к действительной службе считается невозможным. Но я полагаю, что в армии Господа оно не одряхлевший офицер, но, как и прежде, полно сил и энергии. Какова же его практическая ценность? Прежде всего, как явствует из контекста, оно имеет способность придавать человеку, который его понимает, смелость. Павел убеждает Тимофея не стыдиться и приводить в качестве аргумента следующее. Как может человек стыдиться, когда он верует, что Бог дал ему в Иисусе Христе благодать прежде вековых времен? Предположим, человек очень беден. «О, — говорит он, — какое это имеет значение? Пусть у меня в кувшине лишь капля масла, горстка муки, но зато я богат неприходящими благами и имею наследие в вечности. Мое имя не записано в книгу судного дня, но оно занесено в книгу Божьих избранных и было там еще прежде вековых времен». Такой человек смело смотрит в лицо самому надменному из его собратьев. Это то учение, на котором были вскормлены храбрые броненосцы, люди, шедшие в битву с боевым кличем «Господь сил» и сметавшие со своего пути, как ветер сметает солому, кавалерийские войска. Ни одно другое учение, кроме этого, не способно облечь человека силой воли и заставить его понять, что он сотворен не просто для того, чтобы быть соломой, втаптываемой в грязь пятою деспота. Пусть кто хочет ухмыляется, но избранные Божьи получают дворянский титул через божественный выбор, с которым не может сравниться никакая королевская грамота. Как хочется, чтобы свободная благодать Божия проповедовалась больше, потому что она дает людям основу для твердой веры. Огромное число исповедующих христиан ничего не знают об учении, их религия сводится к тому, что они в определенное время посещают места поклонения, но они не проявляют никакого интереса к истине. Я говорю безо всякой на этот счет предвзятости. За время моего очень длительного пасторского служения я беседовал с огромным количеством людей, которые годами были членами других церквей. И когда я задавал им несколько вопросов, касающихся библейского учения, я не мог отнести их к заблуждающимся. Они были готовы верить почти всему, чему их учил любой честный служитель. Но они ничего не знали. У них не было ни собственного отношения, ни определенного мнения. Наши дети, которые изучили Вестминстерское вероисповедание, знают больше об учениях благодати и библейских учениях, чем сотни взрослых, посещающих служения, которые красноречиво ничему не учат. Не так давно один прекрасный критик заметил, что если бы вы прослушали 13 лекций по астрономии или геологии, вы бы, наверное, получили довольно хорошее представление о самой науке и о теории человека, который читал лекции. Но если бы вы прослушали 13 сотен проповедей некоторых проповедников, вы бы совершенно не разобрались, о чем они проповедуют и каковы их догматические убеждения. Такого не должно быть. Не потому ли так укрепились всевозможные заблуждения, что наш народ в целом не знает, во что он верует? Учение Евангелия, если они правильно поняты, дают человеку истины, которые он знает, в которых он убежден, которые становятся для него дорогим и за которые он отдал бы жизнь, если бы вновь разгорелись костры преследований. Но еще более замечательно то, что это учение не только дает человеку убеждения, которые он свято хранит, но сохраняет его самого. Если человеку однажды запало в душу, что спасение от Бога, а не от человека, и что прославляться должна только благодать, а не человеческие заслуги, вы никогда не заставите его оставить это убеждение. И редчайшая вещь в мире, чтобы такой человек стал вероотступником. Любое другое учение – скользкая основа. Она похожа на склон горы, состоящий из рыхлой почвы и гравия. И человек может долго съезжать по ней, пока его нога не зацепится за случайную опору. Это же учение, как гранитная ступенька на вечной пирамиде истины. Встаньте на нее, и для вас не будет опасности подскользнуться. Если мы хотим, чтобы церкви Англии были хорошо наставлены и крепко держались истины, то мы должны провозглашать древнюю истину о предвечном изволении Божьем во Христе Иисусе прежде вековых времен. Да напишет это Святой Дух в наших сердцах. Кроме того, братья, это учение, как лавина, опрокидывает все притязания лжесвященства. Стоит сказать людям, что они спасены Богом, как они сразу же говорят, зачем тогда священник? Если им говорят, что это действие Божьей благодати, то они отвечают, значит, вам не нужны наши деньги, чтобы оплачивать обедни и отпущение грехов? И священник сразу же теряет свое положение. Возлюбленные, это учение таран, который Бог использует для того, чтобы сотрясать врата ада. Насколько же он сильнее тех распрекрасных теологических эссе, в которых не больше сил, чем в тростинке, и не больше света, чем в курящемся льне? Для чего, вы думаете, во времена гонений собирались люди в лесах? Тысячи людей собирались, рискуя жизнью, в окрестностях Антверпена и в других подобных местах на континенте. Вы полагаете, что они приходили туда, чтобы послушать замешанную на молоке с водой теологию сего века, или чтобы напиться ни холодным, ни теплым разведенным молоком современных антикальвинистов? Нет, братья, чтобы привлечь их, требовалась более твердая пища и более привлекательная еда. Неужели вы считаете, что в те времена, когда слушающие проповедника карались смертью, люди стали бы под покровом ночи и при завывании бури внимать философским рассуждениям или голым наставлениям, а также разжиженным, разбавленным, бездушным теологическим предположениям? Нет, во всем этом нет энергии, способной собрать людей, невзирая на угрозу их жизни. Но что же заставляло их собираться во мраке ночи среди вспышек молнии и ударов грома? Что объединяло их? Ну, конечно же, учение Иисуса и его служителей Павла и Августина, Лютера и Кальвина, потому что в этом учении есть то, что трогает сердце христианина и дает ему пищу, которой жаждет его душа, настоящую пищу, отвечающую его неспосланному небом аппетиту. Чтобы услышать учение, люди пренебрегали смертью и не страшились меча. И если нам предстоит еще раз увидеть, как срывается с головы кардинальская шапка, и как бритые макушки, украшенные кричащей мишурой Рима, отправляются туда, откуда они пришли, то это должно совершиться через провозглашение учения о Божьей благодати. Когда оно будет повсеместно провозглашаться и отстаиваться, то мы еще раз заставим этих врагов Божьих и человека понять, что там, где Божьи люди действуют мечом Господа и Гедеона, проповедуя учение Божьей благодати, там им ни на минуту не удержать своих позиций. Братья, пусть человек примет эти истины, пусть Святой Дух запечатлит их в его сердце, и они заставят его поднять глаза к небу. Он скажет: «Бог, спаси меня!» И он будет ходить постоянно, уповая на Бога. Он не упустит ни одного случая, чтобы не узреть руку Божью в природе и в провидении. Он во всем будет видеть действия Господа и будет ему смиренно поклоняться. Он не будет отдавать законам природы или проектам государства славу, принадлежащую Всевышнему, но будет чтить невидимого правителя. «Я сделаю то, что повелит мне Господь» — это язык верующего. «Все, что есть Его воля, я исполню. Все, что есть Его слово, я уверую. На все, что есть Его обетование, я буду уповать». Нужно научить человека этой благословенной привычке поднимать взор к небу, полагаясь во всем на Бога. В то же самое время это учение заставляет человека посмотреть на самого себя. «Увы, — говорит он, — я ничто. Во мне ничто не заслуживает уважения. Нет во мне ничего доброго. Если я спасен, то не могу хвалить себя. Никоим образом не могу приписывать себе славу. Все совершил Бог. Все совершил Бог». Ничто так не смиряет человека, и ничто так не радует, ничто не повергает его так низко пред престолом благодати, и ничто не дает ему такой смелости смотреть людям в лицо, как эта великая истина. Дай Бог, чтобы все вы познали эту могучую силу. И, наконец, эта драгоценная истина исполнена для грешника утешением, и поэтому я ее так люблю. Иногда в проповедях она сильно преувеличивается и превращается в пугало. Увы, есть те, кто проповедует учение избрания так, будто оно ограда из острых пик, не дающая грешнику подойти ко Христу, будто оно острая сверкающая алебарда, нацеленная на грудь приходящего грешника с тем, чтобы лишить его милости. Но это не так. Грешник, кто бы ты ни был, для тебя должно стать величайшим утешением то, что спасение по благодати. Ведь ясно, человек, если бы оно было по заслугам, что было бы с тобой? Предположим, Бог спасал бы по заслугам. Где бы оказались вы, пьяницы? Где бы вы, сквернословы, и вы, кто нечист и нецеломудрен? Вы, чье сердце проклинало Бога, и кто даже теперь не любит Его, где бы вы были? Но когда оно по благодати, тогда вся ваша прошлая жизнь, какой бы она ни была черной и грязной, не может вам помешать прийти ко Христу. Христос принимает грешников. Он избрал некоторых из самых черных грешников. Так почему бы и тебе не быть избранным? Он принимает каждого к Нему приходящего. Он не изгонит. Были те, кто ненавидел Его, бросали Ему в лицо оскорбления, кто заживо сжигал Его служителей, в Его членах преследовал Его самого. Но когда они вскричали: «Боже, будь милостив к нам, грешникам!», Он сразу же даровал им Свою милость. И Он дарует ее и тебе, если будет дано желание взыскать ее. Если бы мне нужно было сказать, что вы должны сами зарабатывать свое спасение без Его благодати, для вас это была бы очень печальная перспектива. Но вам говорят: «Грязный, вот для тебя вода. Мертвый, вот для тебя жизнь. ногой, вот для тебя одежды. Все пропащие и погибшие, вот для вас полное спасение. О, душа, да будет тебе даровано благодать ее принять, и тогда ты и я вместе воспоем хвалу славе божественной благодати.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди из книги Спержина «Бог Вседержитель» на тему «Только благодатью спасены». До свидания, до следующей встречи.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
3: «Освобожденные». Здравствуйте. У каждого из нас бывает в жизни, что мы остаемся одни на ничейной полосе в войне между добром и злом, тьмой и светом. И нет четкой границы, чтобы их различить. Герой нашего рассказа не раз попадал в такие ситуации, но он всегда находил в себе мужество не сбиться с пути, ведущего к истине. Борьба не становилась легче, но он уже ничего не боялся после того, как его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Боже, они стреляют по порту.
1: Господи, лишь бы успеть отплыть подальше от берега.
0: Эрль, смотри, китайцы уже совсем близко.
1: Нам еще повезло, что мест хватило на всех.
0: Боже, когда я увидел, сколько народа было на берегу, я подумал, что все не поместятся.
1: Да, конечно, даже взяли пару десятков беженцев.
0: Да, они спасаются, как только могут. Посмотри, эта старая лодка битком набита людьми.
1: Конечно, у всех же одно на уме, лишь бы выбраться отсюда поскорее.
0: Выбраться отсюда и чтобы побыстрее.
1: Этих фанатиков-коммунистов из Китая здесь больше миллиона.
0: Еще повезло, что они попали в окружение, Эрн.
1: Ты знаешь, я бы хотел знать, где сейчас те ребята, что встретили их на границе.
0: Да, после того, что я видел, не хотел бы попасть к ним в плен.
1: Трудно поверить, что приходится вот так вот отступать.
0: А что еще делать на одного нашего 10 китайцев?
2: Кто-то, может, и сказал бы, что наша семья была неблагополучной. Но я так не думал. Мне казалось, что у нас все было нормально. Я был еще совсем ребенком, когда мы переехали из Огайо в Нью-Джерси. Там мы жили в двухкомнатной квартире. Нас, детей, было 5. И все мы теснились в одной комнате. Папа часто приходил пьяный, устраивал скандалы. И никто не мог его утихомирить. Но тогда мне это казалось нормальным. Папа терпеть не мог религии, а мама была верующей.
3: Ой, тихо. Тоска какая-то. А где ребята?
4: В воскресной школе.
3: Только даром время теряют.
4: Нашим детям это нужно.
3: Да, как телеге пятое колесо.
4: Дети любят мисс Кук, она рассказывает им о Боге и учит Библии.
3: Дядя мне тоже вбивал это в голову.
4: Дядя не был христианином. Как он мог привести тебя к вере в Христа, не знаю. Моя мама говорила мне, что Бог есть любовь.
3: Тогда объясни, почему он допускает столько зла?
2: Только намного позже я узнал, что дядя, у которого папа жил в детстве, пытался привить ему веру в Бога с помощью кулаков. Меня же и брата Джонни в миссии очень любили. Брат был всего на год младше, и мы были неразлучными друзьями. Мы вместе ездили на велосипедах в парк смотреть мультики, купались в бассейне, а когда подросли, ухаживали за девчонками.
5: Слушай, Эрль, мне кажется, Натали влюбилась в тебя.
2: Да ну, Джонни, брось. Мы с ней просто друзья.
5: В самом деле? А почему же она все время так и вьется вокруг тебя? Даже устроилась продавать мороженое напротив нашего дома.
2: Она для меня только хороший друг. Натали учит меня, как обходиться с девчонками.
5: А разве этому нужно учиться?
2: Ну, Джонни, ты симпатичный, у тебя и так все получается. А я теряюсь и двух слов связать не могу с ними.
5: Смотри. Твоя подружка. Ну, я пошел.
2: Джонни, подожди!
6: Привет, Эрль.
2: Привет, Натали.
6: А что с тобой?
2: Нет, ничего. Извини меня, я спешу. В 17 лет я закончил школу, но в городе было трудно найти работу, и я решил уехать.
5: Папа, ну пожалуйста, ну подпиши мне документы в армию.
7: Эрль, ты не понимаешь, куда ты идешь.
5: Да все будет окей, пап. Там ведь высокая зарплата, учат рукопашному бою. Да я вернусь, вы меня просто не узнаете.
4: Сынок, ну тебя зашлют ведь на край света.
5: Ну что, мама, я не прочь попутешествовать.
4: Ну ты что, здесь не можешь куда-нибудь устроиться?
5: Ну ты же знаешь, что нет, мама. Ребята, которые приходят после армии, занимают все места. Тут нет никакой маломальски оплачиваемой работы.
7: Пойди в армию, с этим не шутят. Ты не сможешь оттуда уволиться, даже если захочешь. И будешь делать только то, что тебе прикажут.
5: Ну, папа, ну прошу тебя, я уже 1000 раз все обдумал.
7: Хорошо, я подпишу, но только потом, когда будешь кусать локти, не проси меня вытаскивать тебя оттуда.
2: Я спустился с небес на землю в первый же день занятий по начальной военной подготовке. Но деваться уже было некуда. После курса начподготовки меня перевели в Сэм-Хаустон, штат Техас. Там я прошел медицинские курсы, а оттуда меня послали в штат Вашингтон.
5: Мама, письмо от Эрля.
4: Ну, читай, читай скорее.
5: Так. Они сейчас в горах учатся кататься на лыжах.
4: На лыжах? Он же до этого их в глаза не видел.
5: Эрль говорит, что это был какой-то кошмар. Лыжи скользили, они не могли устоять на ногах и все время падали. Ты только послушай. Так. Мы забрались на гору. Там были собачьи упряжки с оборудованием. Мы уже радовались, что покатаемся на собаках. Но, увы, собак там не было. И оказалось, что этими собаками будем мы сами.
4: И что? Им пришлось тащить эти сани?
5: Да. И притом дальше, в гору. Хотел бы я все это видеть.
4: Сначала его учили стрельбе, потом медицине. Сейчас учат кататься на лыжах. Ну да. Что же с ним будет дальше?
2: Через 2 месяца мы вернулись в Форт-Льюис. Нас готовили к отправке на Аляску. Однажды вечером я шел мимо церкви. Около нее стояли прихожане, и одна девочка лет 11 пригласила меня зайти. Я согласился и сел рядом с ней. Началась служба. Я слушал пение, видел радость на лицах людей и чувствовал их любовь. Когда пастор проповедовал Евангелие, я из одиночества и пустоты своего сердца вышел вперед и вручил свою жизнь Господу. Я тогда еще многого не понимал, но это решение изменило всю мою жизнь. Тем летом началась война в Корее.
4: Опять пришло письмо от Эрля.
5: Да ну, и что он пишет?
4: А письмо на столе, можешь прочитать его.
5: Так, он нашел много друзей в церкви?
4: Да.
5: И хочет записаться добровольцем на войну в Корее? Зачем ему это надо? Его же там могут убить.
4: Эрль говорит, что капитан не дал ему разрешения поехать в Корею, поэтому, скорее всего, его отправят на Аляску.
5: Так, а что там дальше? Это призван проповедовать. Что он хочет этим сказать?
4: А ты читай. Наверное, он думает, что Бог призвал его стать проповедником.
5: Проповедником? Ну, это уж слишком. Бедный братец.
2: Я был уверен, Бог желал, чтобы я отправился на войну спасать людям жизнь. Но мне не удалось туда попасть с первой волной добровольцев. Но все же через 2 недели я уже был на корабле, плывшем в том направлении. Мы сошли на берег в Инчоне. Нас, санитаров, сразу же направили в лагерь, разбитый для местных солдат. Я и еще один санитар шли между палаток и искали тех, кому требовалась самая неотложная помощь. В одной из них лежала медсестра. Ноги ее были ампутированы выше колен. Она плакала от нестерпимой боли. Мы отнесли ее к хирургу. Это была моя первая попытка спасти человека от смерти. Я служил в мобильном армейском хирургическом госпитале. Мы все время были на колесах, следуя вплотную за боевыми частями на линии фронта. Затем было это наступление китайской армии. И мы были вынуждены отступать на кораблях в Южную Корею.
3: Какое счастье, что он не попал в плен.
4: Джонни, прочитай, пожалуйста, еще раз ту часть письма, где Эрль говорит о любви к врагам.
5: Хорошо. Так, поскольку я забочусь о раненых,
4: вот-вот.
5: Бог учит меня любить своих врагов, относиться ко всем так, как призывает Господь, и помогать всем без исключения.
3: Извини, этого я не понимаю. Мы с ними воюем.
4: А вот послушайте, что он пишет дальше. Помните, как мне не разрешили отправиться в Корею сразу, когда я просил? Так вот, я встретил 2 ребят из той первой группы, и они единственные, кто остался в живых, и просто чудом спаслись во время наступления китайцев.
3: Да, да, да. Если бы сын был там, его тоже убили бы.
4: Так и есть. Вот послушай, Эрль пишет. Эти двое парней спаслись только потому, что переоделись как местные жители и затерялись в толпе беженцев. Всех остальных уничтожили.
3: Слава Богу, что мальчику повезло.
4: Ты знаешь, мне кажется, он думает, что его хранит Господь. И он как никогда раньше уверен, что его предназначение – стать проповедником.
2: Однажды командир роты пригласил меня к себе в палатку и попросил присесть. По мрачному выражению его лица я понял, случилось что-то очень плохое. Он достал письмо и прочел его мне. Мой брат Джонни погиб. Ему было всего 17. Брат, я так любил его. Он был моим лучшим другом. Выйдя в ночь под звездное небо, я нашел место, где бы меня никто не видел, и плакал. Я безутешно рыдал и спрашивал Господа: Боже, Боже, почему так случилось? Ведь он был моим лучшим другом. Господи, я жил, надеясь вернуться и увидеть его. Никто не понимал меня лучше, чем он. Как мне больно, Господи, как мне страшно больно. Ну зачем все это? Зачем? Зачем? Зачем? Несколько дней спустя я стоял на посту у дороги. Мимо проезжали грузовики. В них, сложенные штабелями, как поленья дров, везли трупы молодых парней. И никому до них не было дела. И некому было их оплакивать. Я молился. И слезы текли по моим щекам. Я просил Господа, лишь бы быстрее все это закончилось. И как я был рад, когда срок моей службы здесь подошел к концу, и можно было, наконец, вернуться на родину. Мы плыли на военно-транспортном корабле, а 13 дней спустя мы сходили на берег. Казалось, что весь город пришел встречать нас. Были даже мои друзья из той церкви, где я принял Христа. Они держали в руках плакат, на котором было мое имя. Мне дали 30-дневный отпуск, но я боялся ехать домой, но все же пересилил себя и приехал. Я подошел к дому, но никак не решался зайти, пока случайно меня не заметил младший брат.
4: Эрль, слава Богу, ты вернулся! Как я рада!
2: Мамочка... Я тоже, мама. Хотя я уже никогда не смогу быть таким, как раньше. Все так изменилось.
4: Я рада хотя бы тому, что ты уцелел.
2: Мама, расскажи мне, что случилось с Джонни?
4: Он воровал магазин.
2: Зачем, мама?
4: Сотни раз я задавала себе этот вопрос, но так и не смогла найти ответа. Ну, как бы то ни было, его поймали, посадили за решетку. В камеру с матерыми уголовниками.
2: Господи, да ведь ему было всего 17.
4: Они хотели наказать его, чтобы для других это было уроком.
2: Но ведь это же несправедливо!
4: На следующее утро его обнаружили повесившимся.
2: Господи, Боже... Боже милостивый, какая ужасная смерть. Мама, он не заслуживал этого.
4: Я знаю, сынок.
2: Расследование провели?
4: Да. Провели, но ничего не нашли. Как папа переживал. Ему пришлось идти на опознание.
2: Я никогда не смогу этого понять, мама. Никогда.
4: Мне так его не хватает, Эрн.
2: Мамочка, Я писал ему прямо перед тем, как это случилось. Я говорил ему о спасении, умолял принять Христа как своего спасителя, но он не успел мне ответить.
4: Да, да, милый, он всегда читал твои письма.
2: Одному Богу известно, доходили ли они до его сердца. Последние 6 месяцев службы я провел в форте Кэмпбелл, Кентукки. Затем я вернулся домой в Нью-Джерси. Вскоре я обручился с одной девушкой. Мы с ней были знакомы уже 5 лет. Из-за того, что у нас начали возникать проблемы в связи с моей увлеченностью религией, я перестал ходить в церковь и изучать Библию. Однажды субботним вечером я один, без невесты, пошел потанцевать и немного развлечься.

0: Нут!
1: Эрх! Эрх, куда же ты?
0: Я повернулся и убежал оттуда. Убежал прочь от этой отупляющей музыки, от пустоты и бессмысленности всего, что там было. Я молился и просил у Бога прощения за то, что пошел на этот вечер. Вскоре я расстался со своей невестой, и я был один, не зная, что мне думать, что делать и куда идти. Я чувствовал себя в полной растерянности. И в конце концов я начал снова посещать занятия по изучению Библии и попросил одного из пасторов помочь мне разобраться в своих проблемах.
2: Ваша невеста приняла Христа?
0: Нет, пастор. Я пытался говорить с ней о спасении, но она взяла мою Библию, начала размахивать ею и заявила, чтобы я выбирал, или она, или Библия. Она не понимала, как важна для меня была эта книга. Ведь я прошел с ней всю войну в Корее.
2: Эрль, Бог против того, чтобы ты попал под влияние неверующих.
0: Да, сейчас я понимаю это. Вы знаете, я даже хотел улететь в Вашингтон. Я там обрел спасение и был очень счастлив. Мне казалось, если я приеду туда, то, быть может, вновь смогу обрести желание служить Господу.
2: Дело не в месте, где ты будешь жить, Эрль. Дело в душе. Ты можешь любить Бога и служить Ему везде, куда бы Он ни привел тебя.
0: Тем вечером, вернувшись домой, я встал на колени и полностью доверился Богу. Я принял Его всем сердцем. Я попросил у Него прощения за то, что не читал Его слова, за то, что не ходил в церковь. В первом послании от Иоанна, глава 1, стих 9, обещано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В субботу вечером позвонила Натали и предложила пойти в церковь. Мы стали часто встречаться и говорить о самом важном.
1: Ты знаешь, Эрли, твоя вера в Бога помогла мне осознать необходимость спасения. Видно, что война сильно повлияла на тебя.
0: Я очень за тебя рад, Натали. Вот помню, как однажды мы с другом встретили молодую мать с грудным ребенком на руках. Он умирал от голода. Мы с другом побежали в лагерь и принесли банку консервированного молока, но вот как было накормить им младенца?
1: Представляю себе, как трудно было найти там бутылочку и соску.
0: Да, а мы с другом взяли обыкновенную бутылку, а соску для нее сделали из большого пальца хирургической перчатки. И ты знаешь, Натали, малыш пил молоко.
1: Ты спас ему жизнь, Эрль.
0: Понимаешь, Натали, мир, как этот ребенок, он ведь тоже гибнет. Он погибает духовно. Но у нас есть для него хлеб жизни. Иисус. О, если бы я только мог донести до людей эту истину.
1: И ты по-прежнему хочешь стать проповедником?
0: Больше, чем когда-либо.
1: Прислушайся к своему сердцу, Эрль. Оно не обманет. Я надеюсь, ты станешь тем, кем хочет Господь.
0: Неудивительно, что я полюбил Натали. Девочка, которая в детстве была моим другом, стала моей женой. После того, как у нас родился второй ребенок, я поступил в библейский колледж. Нам было очень трудно, пока я учился. Но Бог не оставлял нас в нужде. В день окончания колледжа даже папа пришел поздравить меня. Папа, когда-то так ненавидевший религию. Несколько лет я служил пастором. Но самую большую радость мне доставляла работа в нашем центре неподалеку от лагеря, где солдаты-новобранцы проходили начальную военную подготовку.
3: пастор Джонсон?

0: Слушаю тебя.
1: Я хотел бы поговорить с вами. Дело в том, что меня скоро отправляют во Вьетнам. И я хотел бы знать, что будет со мной, если меня подстрелят, и я умру где-нибудь на рисовой плантации.
0: Ну, если ты умрешь во Христе, мой друг, то ты оставишь бренное тело и вознесешься к Господу. Это нам обещано Богом.
1: И что, я действительно могу быть в этом уверенным?
0: Абсолютно точно. Ведь Иисус сказал в Иоанна, глава 5, стих 24, «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавшие оживут». И ты знаешь, это обещано во многих местах в Библии.
1: А я не знал этого раньше. Я делал много того, что противно Господу.
0: Все мы грешники, Эрни. Нет никого праведного. Вот почему Он послал Иисуса умереть за нас.
1: Понимаете, давно, еще раньше, я отдал свою жизнь Христу, но в последнее время я был далеко, очень далеко от Него.
0: Это плохо, Эрни. Ведь цена, заплаченная за твое спасение, очень высока. Но Бог милостив. Он всегда готов простить. Давай помолимся вместе, пока ты еще не уехал.
1: Давайте, пастор.
0: Натали, посмотри на это письмо. Ты помнишь Эрни?
2: Да, конечно.
0: Это письмо от его матери. Он погиб во Вьетнаме.
2: Господи.
0: Она нашла это письмо среди тех его вещей, которые ей прислали. Оно было адресовано мне.
2: Посмотри на пятна грязи. Видно, что это письмо с фронта.
0: Прочти. Пожалуйста, прочти, что он написал большими буквами.
2: Я принял Бога в свое сердце, и я живу для Него. Спасибо за то, что не бросили меня.
0: Ты видишь?
2: О, Эрль, он с Богом.
0: Натали, знаешь, всякий раз, когда я проповедую перед этими молодыми парнями, я ищу среди них кого-нибудь похожего на моего брата Джонни. И я всегда молюсь. Господи, помоги мне. Если хотя бы один из них спасется и не кончит, как мой брат.
2: Бог поможет им, милый. Мы знаем это.
0: Скольким людям мы могли поведать о Боге в нашем центре? В лагере проходили подготовку парни из 19 стран. Много иностранных солдат заходили к нам в центр отведать вкусные пирожные, которые пекла Натали. И мы, пользуясь случаем, рассказывали им о Христе. Но помимо этого, у нас был еще один способ нести благую весть. Более 20 лет тому назад мы начали проповедовать по радио. И занимаемся этим до сих пор. Я знал, что папа всегда слушал наши передачи, и поэтому часто обращался непосредственно к нему.
3: Элиза, скорее иди сюда, твой сын выступает.
4: Что, уже начинается?
3: Да-да, не греми кастрюлями, тише. Сейчас Эрль будет читать проповедь.
0: К вам с никогда не теряющим важность рассказом о божеской любви обращается Эрль Джонсон. Бога не интересует, что вы делали в прошлом. Христос умер за вас, и Он был воскрешен из мертвых, чтобы вы получили вечную жизнь. Он хочет войти в ваше сердце и дать вам новую жизнь прямо сейчас. Вот что обещано в Исаии, глава 43, стих 18 и 19. Но вы не вспоминаете прежнего, и о древнем не помышляете. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать? Я проложу дорогу в степи, реки в пустыне. Ваша жизнь пустыня, Бог омоет ее реками живой воды. Вы потерялись в степи? Иисус Христос поможет вам найти дорогу. Он пришел освободить нас. Бог дает нам возможность выбирать, идти с Ним или нет. И я всегда был благодарен Господу за то, что Он избрал меня, земной сосуд, в который Он влил бесконечное множество благословений. На опыте своей жизни я убедился, что любое испытание является возможностью укрепиться в Христе самому и помочь в этом другим. Бог может даже трагические обстоятельства использовать для нашего блага. Так примите же дар спасения и позвольте Богу сегодня, сейчас войти в ваше сердце.

Ибо только вера Божьей милостью может принести вам спасение. Сами вы ничего не можете. Спасение – это дар Божий. Вы уверены, что спасетесь? Бог предлагает нам надежный способ достичь вечной жизни. Как это сделать? В послании к римлянам, глава 10, стих 9, Он дает нам ответ на этот вопрос. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Нового Завета.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 12.
4: Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим:
5: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
4: Некто из народа сказал ему:
6: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».
4: Он же сказал человеку тому:
5: «Кто поставил меня судить или делить вас?»
4: При этом сказал им:
5: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
4: И сказал им притчу:
5: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
4: И сказал ученикам своим:
5: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на 1 локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь. Потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища неоскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.
4: Тогда сказал ему Петр:
7: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?
4: Господь же сказал:
5: Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.
4: Сказал же и народу:
5: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки.
3: Глава 13.
4: В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это:
5: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете».
4: И сказал сию притчу:
5: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее».
4: В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. И Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей:
5: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего».
4: И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу:
8: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний».
4: Господь сказал ему в ответ:
5: «Лицемер! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?»
4: И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал:
5: «Чему подобно Царство Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».
4: Еще сказал:
5: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все».
4: И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему:
9: «Господи, неужели мало спасающихся?»
4: Он же сказал им:
5: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“, но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“, но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними».
4: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему:
10: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя».
4: И сказал им:
5: «Пойдите, скажите этой лисице: „Се, изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядый во имя Господне“».
3: Глава 14.
4: Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев:
5: «Позволительно ли врачевать в субботу?»
4: Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил, при сём сказал им:
5: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?»
4: И не могли отвечать ему на это. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу:
5: «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
4: Сказал же и позвавшему его:
5: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных».
4: Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему:
11: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
4: Он же сказал ему:
5: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал: я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал: я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб: господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».
4: С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им:
5: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит».
3: Глава 15.
4: Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря:
8: «Он принимает грешников и ест с ними».
4: Но он сказал им следующую притчу:
5: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью, и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.
4: Еще сказал:
5: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
3: Глава 16.
4: Сказал же и к ученикам своим:
5: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне.
4: Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им:
5: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякой усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
3: Глава 17.
4: Сказал также Иисус ученикам:
5: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему».
4: И сказали апостолы Господу:
9: «Умножь в нас веру».
4: Господь сказал:
5: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
4: Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили:
12: «Иисус, наставник, помилуй нас!»
4: Увидев их, он сказал им:
5: «Пойдите, покажитесь священникам».
4: И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал:
5: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?»
4: и сказал ему:
5: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя».
4: Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им:
5: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть».
4: Сказал также ученикам:
5: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится».
4: На это сказали ему:
13: «Где, Господи?»
4: Он же сказал им:
5: «Где труп, там соберутся и орлы».
3: Глава 18.
4: Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря:
5: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“.
4: И сказал Господь:
5: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
4: Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и уничижали других, следующую притчу.
5: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится.
4: Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал:
5: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него».
4: И спросил его некто из начальствующих:
14: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
4: Иисус сказал ему:
5: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою».
4: Он же сказал:
14: Все это сохранил я от юности моей».
4: Услышав это, Иисус сказал ему:
14: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною».
4: Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал:
14: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие».
4: Слышавшие сие сказали:
15: «Кто же может спастись?»
4: Но он сказал:
14: «Невозможное человеком, возможно Богу».
4: Петр же сказал:
7: «Вот мы оставили все и последовали за тобою».
4: Он сказал им:
14: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной».
4: Отозвав же 12 учеников своих, сказал им:
14: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет».
4: Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил:
12: «Что это такое?»
4: Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал:
12: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!»
4: Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал:
12: «Сын Давидов, помилуй меня!»
4: Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его:
14: «Чего ты хочешь от меня?»
4: Он сказал:
12: «Господи, чтобы мне прозреть».
4: Иисус сказал ему:
14: «Прозри, вера твоя спасла тебя».
4: И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
3: Глава 19.
4: Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему:
14: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме».
4: И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу:
16: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо».
4: Иисус сказал ему:
14: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие».
4: Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал:
14: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен,
5: возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною».
4: Сказав это, он пошел далее, восходя до Иерусалима. И когда приблизился к Бифаге и Вифании, горе, называемой Елеонскую, послал 2 учеников своих, сказав:
5: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу».
4: Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им:
17: «Зачем отвязываете осленка?»
4: Они отвечали:
15: «Он надобен Господу».
4: И привели его к Иисусу. И, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря:
18: «Благословен Сам грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышней!»
4: И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему:
19: «Учитель, запрети ученикам твоим».
4: Но он сказал им в ответ:
5: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют».
4: И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал:
5: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».
4: И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им:
5: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников».
4: И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

0: В эфире программа «Вечная истина». Люблю, Спаситель, в книге дивной слова любви Твоей читать и вести радостной, призывной люблю восторженно внимать. Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели. Программу ведет, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: Пожалуйста, возьмите свою Библию и присоединяйтесь ко мне на передачу «Вечная истина», на которой мы изучаем святое, вдохновенное Слово Божье. В конце нашего предыдущего занятия мы упомянули великих врагов веры и верных, врагов, которые крадут, убивают и губят. Итак, если у вас есть Библия, откройте 9 главу книги Иисуса Навина. В 9 главе книги Иисуса Навина мы находим еще одну иллюстрацию веры, или, по крайней мере, еще один фактор, который входит в составляющие веры. Я называю 9 главу восприятием веры. Проницательность является одним из самых важных элементов веры. Чтобы жить жизнью полной веры, вам необходимо знать волю Божью. Наверное, это вопрос, который пастырю задают чаще всего. «Пастырь, скажите, как я могу знать, что Бог хочет, чтобы я делал?» Когда люди узнают, что у Бога есть план, что у Него есть воля для их жизни, встает большой вопрос. Как я могу знать, каков план или воля Божья? Чтобы знать Божью волю, вам необходимо иметь Дух Святой, потому что вы должны быть духовно проницательны. А чтобы Дух Святой вел вас, вы должны быть последователем Христа. Стратегия сатаны – обмануть, подделать или подражать всему, что от Бога. Сатана – это ангел света. Если вы думаете о сатане, как о существе в красной одежде, с вилами в руках, хвостом и острыми клыками, то вы поддались его обману. Он хочет, чтобы все думали о нем именно так. Он хочет, чтобы вы думали о нем, как о мифологическом герое. Сила сатаны очень реальна. Сила зла очень реальна.

думали, что они пришли с далекой земли. В этой истории грустно то, что израильтяне не посоветовались с Господом. Они не спросили у Него совета. Они просто вступили с ними в союз. Жители Гаваона умоляли их: «Вступите с нами в союз, мы не из земли ханаанской, мы из далекой, далекой земли». Опять же, израильтяне не спросили у Господа. Они сами приняли решение и вступили в союз с этими людьми. Позже они узнали, что жители Гаваона не были из далекой земли, они были из земли ханаанской. Израильтяне были такими нецивилизованными, что не нарушили своего договора. Так как они вступили в союз с жителями Гаваона, они не убили их, они сделали их слугами. Ленин как-то сказал: «Обещания для того и созданы, чтобы их не выполнять». Рассматривая нецивилизованных людей, мы увидим, что они серьезно относились к обещаниям. Они не уничтожили жителей Гаваона. Жители Гаваона воплощают в себе то, с чем мы постоянно встречаемся в книге Иисуса Навина. Перед нами раскрываются враги веры или показывается то, что хочет помешать нашей вере. Первый пример врагов веры мы видим в Иерихонской битве. Многие считают, что Иерихон – это картина мира, в котором мы живем, потому что мир для нас так же привлекателен, как и для Ахана были вещи – золото и серебро. Мы видим, мы хотим, мы берем. Вещи этого мира отвлекают нас, поэтому, как многие говорят, Иерихон – это картина мира, а мир – это огромный враг веры. Так как сначала израильтяне недооценили город Гай, многие считают, что Гай представляет нашу плоть. Как сказал Уильям Баркли, плоть – это человеческая природа без помощи Бога. Плоть обычно ассоциируется с нашей греховной природой или нашей склонностью грешить. Иисус сказал: «Дух желает, но плоть слаба». Вся история в Гае представляет для нас хорошую картину еще одного врага веры – врага, который называется плотью. Когда дети израильские недооценили Гай, они потерпели поражение от жителей Гая. Но когда дети израильские реалистично взглянули на проблемы, которые возникали при завоевании города Гая, они смогли одержать победу. Следовательно, дух может одержать победу над плотью, если мы будем правильно понимать, что такое плоть. Мы склонны недооценивать плоть. Не стоит недооценивать плоть и то, на что она способна, чтобы помешать вам в духовном мире. То, что жители Гаваона пришли и вступили в союз, показывает нам картину самого дьявола. Дьявол действует именно так. «Я буду выше, чем Бог». Таковы его мысли. Дьявол – это ангел света. Дьявол не приближается к нам с каким-то ужасным предложением и не искушает нас сделать что-то отвратительное. Он обычно приходит к нам с чем-то приятным, с чем-то красивым. Обычно его стратегия такова: не нужно быть лучшим, нужно быть просто хорошим. Если Бог призывает вас быть врачом-миссионером, дьявол не будет искушать вас пойти и ограбить банк. Он будет искушать вас быть хорошим врачом в той стране, где вы живете. Нам ведь нужны хорошие врачи, это хорошо. Но если Бог хочет, чтобы вы были миссионером и врачом, то это лучше. Сатана хочет, чтобы мы делали что-то хорошее, а не то, что самое лучшее для нас. Поэтому некоторые люди говорят, что враг самого лучшего – это просто хорошее. Итак, жители Гаваона, которые были обманщиками, представляют нам дьявола. В 6, 7, 8 и 9 главах книги Иисуса Навина для нас раскрываются три врага веры. В 6 главе – это мир. В 7 и 8 главах Гай представляют плоть, и в 9 главе жители Гаваона представляют сатану. Далее, в книге Иисуса Навина мы находим следующие иллюстрации веры. Во-первых, мы видим так называемый позитивный взгляд на веру. Один из величайших героев веры в Библии – это Халев. Авраам является великим человеком веры в Ветхом Завете, но вместе с ним и Халев. Помните, Халев был вторым соглядатаем, который вместе с Иисусом Навином дал положительный отчет о земле Ханаанской. Халев никогда не забывал эту землю. Все время, когда они были в пустыне, Халев не переставал думать о виноградниках в Хевроне. Люди возмущались и умирали от жажды, но Халев не потерял свое видение. Помните, как люди спрашивали его: «Халев, о чем ты думаешь?» Я представляю, как Халев отвечал: «Я думаю о виноградниках в Хевроне». Он никогда не забывал о Хевроне. Остальные были экспертами в великанах, как мы уже говорили, когда рассматривали книгу чисел. Помните, в одном духовном гимне написано: «Все видели великанов, а Халев видел Господа». Халев тоже видел великанов, он видел препятствия, но у него был Бог, который был больше, чем все эти препятствия. Когда они вошли в землю ханаанскую, Халев завоевал город Хеврон, город, обещанный ему Моисеем. Халев подошел к Иисусу Навину и попросил отдать ему город. Он получил разрешение и завоевал этот город. Эта история является прекрасной иллюстрацией положительного взгляда на веру. В книге Иисуса Навина также есть и отрицательный взгляд на веру. Мы видим это, начиная с 14 и заканчивая 23 главой. Несколько раз в этих главах написано, что детям израильским не удалось изгнать людей из земли ханаанской.
Бог отдал.

0: приказ всех уничтожить в войне. Если бы они послушались этого приказа в войнах против жителей земли Ханаанской, их бы самих не взяли в плен потом 7 раз. Об этом мы будем читать в книге Судей. Несколько раз в книге Иисуса Навина мы читаем: «Но иевусеев, жители Иерусалима, не могли изгнать сыны Иудины, и поэтому иевусеи живут сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего дня. Хананеев не смогли изгнать, поэтому они жили среди ефремлян, платя им дань. Сыны Манассиины не могли изгнать жителей городов сих, и хананеи остались жить в земле сей». Опять и опять мы встречаемся с этим на страницах книги Иисуса Навина, и это значит, что дети израильские так никогда полностью и не завладели Ханааном. В следующей книге Библии, книге Судей, мы читаем, что несколько лет спустя эти народы завоевали израильтян и взяли их в рабство. У этой истории есть духовное применение. Некоторые люди говорят о завоевании Ханаана в своей жизни. Вы знаете, что они имеют в виду? Когда люди говорят: «Мне еще нужно завоевать много Ханаана», они говорят о том духовном применении, которое мы извлекаем из книги Иисуса Навина. Бог говорит нам войти в землю ханаанскую. Он говорит нам войти в наш духовный Ханаан и завоевать его полностью, то есть одержать полную победу над нашим духовным Ханааном. Многие из нас освобождены от духовного Египта, но никогда так и не вошли в Ханаан. Многие входят в Ханаан, но никогда так и не завоевывают много земель, ну, может быть, 1-2 города, не больше. Я знал одного хорошего служителя, который покинул эту землю, чтобы быть с Богом из-за злокачественной опухоли. Я встретился с ним незадолго после того, как он узнал, что вскоре будет с Господом. Когда мы говорили о том, что его жизнь на земле оканчивалась, а жизнь в вечном измерении, которая будет длиться всю вечность, только начиналась, он сказал, что есть что-то, о чем он сожалеет. Он добавил, что он сожалел о том, что у него осталось много незавоеванных земель в Ханаане. Я сначала его не понял. Я думал, что он имел в виду то служение, которым он занимался. Но его служение приносило много плода. И я начал напоминать ему о тех чудесных вещах, которые Бог сделал через него. Я сказал: «О чем больше можно просить? В твоем служении ты завоевал так много Ханаана». Но он думал не об этом. Он сказал: «Нет, я не о служении думал. Я думал о моем характере. Я имел в виду грех в моей жизни, мой личный Ханаан. У меня еще так много незавоеванных городов в Ханаане». Этот служитель сказал своему доктору: «У меня такой большой духовный Ханаан, и перед тем, как я отойду к Господу, я хотел бы завоевать как можно больше городов этого Ханаана». И тогда доктор сказал: «У тебя подходящая болезнь. К тому времени, как Бог заберет тебя домой, Он будет использовать эти страдания, чтобы выжечь из тебя все, что противоречит Его природе. Когда ты отойдешь, чтобы быть с Ним, ты будешь духом, который отойдет к великому духу. Ты завоюешь Ханаан за то время, которое Бог отвел тебе на этой земле». Страдания могут иметь на нас такое влияние. Таково духовное применение, которое люди извлекают при рассмотрении этой части книги Иисуса Навина. А вы завоевали свой духовный Ханаан? Эта часть книги Иисуса Навина поднимает вопрос о войнах с полным истреблением людей. Этот вопрос является проблемой для многих людей. Как может Бог, которого мы знаем как Бога любви, дать приказ о войне с истреблением всех людей? Я думаю, что отвечу на этот вопрос во время нашей следующей встречи, потому что это серьезный вопрос, и нам нужно будет много времени, чтобы ответить на него. В 24 главе, в конце книги Иисуса Навина, мы видим последнюю иллюстрацию, 16-ю иллюстрацию веры, которая используется в книге Иисуса Навина. Мы можем назвать эту иллюстрацию «возложение веры». В конце книги Иисуса Навина их руководитель, Иисус Навин, увещевает народ избрать веру. Ставя себя в пример, он говорит: «Я сделал свой выбор. Я и дом мой будем служить Господу». Иисус Навин избрал веру. Он сказал: «Что я изберу, то мой дом изберет также. Что касается меня и моего дома, я говорю вам то, что выбираем мы. Мы ставим Бога на первое место. Мы будем служить Богу». Затем Иисус Навин бросил людям вызов, чтобы они сделали тот же выбор, и они согласились. Они сказали: «Мы выбираем служить Богу и ставить Его на первое место в жизни». Иисус Навин продолжал. Он сказал: «Да будет Бог свидетелем этому, и вы сами будьте свидетелями. Вы выбрали ставить Бога на первое место, и вы хотите служить Ему». В конце книги Иисуса Навина Иисус Навин поставил их перед выбором. То же самое сделал Моисей в конце книги Второзакония и книги Левит. Он увещевал их избрать служение Богу. Он хотел, чтобы они использовали и применяли веру, чтобы они действовали согласно той вере, 16 иллюстраций которой даны в книге Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина заканчивается возложением веры. Когда мы подходим к концу книги Иисуса Навина, у нас есть хорошая возможность задуматься о вере. Живем ли мы верой и ставим ли мы Бога на первое место в нашей жизни и выбираем ли мы служить Ему? Это и является духовным применением книги Иисуса Навина. Приняли ли вы и ваша семья решение служить одному единственному истинному Богу? Если нет, то примите это решение сегодня. Из книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иисус Навин был великим вождем Божьего народа и человеком, которого Бог обильно благословил. Бог избрал Иисуса Навина, и Иисус Навин избрал Бога. Он поставил его на первое место в своей жизни, и Бог всегда был рядом с ним. Если вы желаете видеть действие Бога в вашей жизни, видеть Его помощь, Его работу в вашей жизни и Его благословение, поставьте Бога на первое место в вашей жизни, место, Ему подобающее.
1: Это была программа «Вечная истина». «Мой дом и я служить хотим, Тебе, Христос, лишь одному, но дай мне силы самому послушным быть рабом Твоим. Тебе, как жертву, отдаю себя и всю мою семью. Услышь, Господь, мольбу мою и благодать излей Твою». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Под громом бури в час урочный, порабощая духом плоть, Тебя молитвою полночной я призываю, мой Господь. Твоя неведомая воля меня через тернии вела, и тяжело земная доля на плечи слабые слегла. Не попусти в цепях недуга остыть в тоске душе больной, но озари улыбкой друга неотвратимый жребий мой. Мои мучительные ночи отрадным сном благослови и на заплаканные очи повей дыханием любви. И если грудь в борьбе застынет, и враг смертельный яд страстей с насмешкой злобною заронит во глубину души моей, о Боже, замысел лукавый от мысли грешной отгони, наставь меня на путь Твой правый и душу верой осени.

Взывай, если есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, Он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, Он чуток в сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у изъязвленных ног, и Он преступление прощающий простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть поднимающий, поймет Он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий, и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, Он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, Он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, Он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог, это Бог воскрешающий, будь верен и с Ним оживешь. Тебе тяжело, помогающий поможет тебе в трудный час, что делать тебе, вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть друг утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, Он ответит тебе, молись, есть молитва внимающий, Он чуток к сердечной мольбе.

Лишь вокруг туман расстилается, отражаясь в зеркальной воде. В эту ночь мне опять вспоминается тот рассказ о великом Христе. И дела те великие и чудные, что когда-то Христос совершал. И в минуты особенно трудные вспоминаю, как Он умирал. Не могу я без слез сожаления на пронзенные руки смотреть. В них сокрыта причина спасения, через них побеждаем мы смерть.

умей прощать. Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно. Умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощенье свой дар великий показать, и не стыдись, что в примененье ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью слова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Итак, когда ты оскорбленье несешь здесь в мире от друзей, тогда у Бога ты смиренье проси для этих скорбных дней.

Иду вперед, по тропинке осторожно, шаг за шагом, все вперед. Там, где лишь пройти возможно, прохожу среди невзгод. Поворота нет в былое, жег в причалах корабли, позади наследие злое, все в пороках и в пыли. Остановки мне опасны, заметает след пурга, вдалеке сияют ясно вечной жизни берега. И еще борьбы немного, слез, побед или потерь, в радость отчего чертога широко открыта дверь. Вдалеке я слышу гимны, радость наполняет грудь, это братья-пилигримы с песнями свершают путь.

Трубный зов, дела земные гнетут, как гири, и отделяют всех от Христа. Все, все оставим мы в этом мире, богатство, слава, успех, чета. Нельзя к вершине прийти без веры, любовь в избытке нам сил дает. Как точны Божьи весы и меры, как сладок, сочен Господний плод. Ужасны козни греховной ночи, дьявол мучит своих рабов. С минутой каждой пути короче, услышим скоро мы трубный зов. Вредны для сердца земные бредни, грехи упорном, плохой конец. Предстанут люди на суд последний, козлов отделят там от овец.

меня начни. Господь, мы спим, пора нам пробудиться, призвать труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить, с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить, творить добро, начни, Господь, нас всех любви учить. Зло в сердце не носить, с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас собрать. Мы грех не научились побеждать. Начни готовить, нас тебя встречать. С меня начни. Господь, веди, веди к победе нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб пламень веры не угас. Господь, меня веди. Господь, меня веди. Господь, прости, прости за месть, за зло, что в нашем сердце прочно залегло. Господь, прости, омой, очисть от зла, меня прости.

Разговор о маме от чистого сердца, простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с ней все сообща, за то, что когда нам приходится туго, мы можем всплакнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порою становится строже в морщинках глаза. Но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. За то, что всегда без утайки и прямо мы можем доверить ей сердце свое. И просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим ее.

«Вы миру свет! Вы миру свет!» — сказал Христос когда-то и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата, являемся ли мы светом среди растленья? Мы миру свет, но Он — источник света. Нам надо быть подобными Ему, пусть даже за любовь и за слова привета получим мы проклятие и хулу. Мы миру свет, а значит, тьма бессильна нам данный свет от Бога заглушить. Если находится в нас свет этот обильно, то мы другим во тьме должны служить. Мы миру свет, не может свет быть тьмою, не может свет пред мраком отступить. Задача наша — жизнью жить святою и эту жизнь Иисусу посвятить. Мы миру свет, наш каждый шаг движения читают люди всюду на земле. Что мы несем им, тьму или спасенье? Чем облагаем путь им в мгле? Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата? Являемся ли мы светом среди растлений?

Покайтесь, покайтесь, звучит Иисуса призыв. Оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв, без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, к проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедли, последний призыв звучит и теперь над душою. Кто хочет спасенья, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорей к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться, во имя великой Христовой любви, пусть вся твоя жизнь обновится, и пусть пробужденье охватит сердца, что прежде себя лишь любили, но ныне пред Сыном Святого Отца все сердце и душу открыли. Он любит, Он хочет всю жизнь обновить, очистив от низких желаний, чтоб вечное счастье тебе подарить во имя голгофских страданий. Покайся, звучит Иисуса призыв, оставьте греховные сети, всю жизнь Иисусу, все сердце открыв, и будьте пред Богом, как дети».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

«Струны души». Эти стихи писались в самое трудное время моей жизни, и думала порой, что это не я пишу. Очень больно на душе, что мой муж так страдал физически в последние дни на этой земле. Но он не роптал на Господа. До последнего мы читали Библию и молились. Одна сестра-молитвенница, Валентина Р., ежедневно молилась с нами по телефону и пела христианские песни. Даже последнюю неделю в местной больнице по телефону ежедневно поддерживала его. Теперь меня утром будет ото сна, а вечером спать укладывает по телефону молитвами, псалмами и проповедями Спирджена. Слава тебе, Господи, за неутомимых молитвенников! Спасибо семье Ани Б., Валентине Г., Светлане К. и многим другим, кто не только Божьим Словом, но и материально посылает дорогую помощь. Да, мы зависим от Бога и от добрых людей, которых Он побуждает сострадать полной мерой. Мой муж теперь в ином, лучшем мире. Господь взял грехи при покаянии и крещении, а теперь и болезни. Радость полная только в Господе. Какие мы счастливые, что имеем такого адвоката, ходатая перед Небесным Отцом Иисуса Христа. Здесь Он сейчас с нами, Духом Святым, а на небе Сын Бога, Иисус Христос и Сам Отец Бог. Триединая Святая Троица с христианами на земле и на небе. Через Духа Святого мы понимаем, о чем говорит Слово Божие и как нам поступать даже в нашем личном деле. Согрешая, мы просим прощения у ходатая Иисуса. Он дает нам любовь, надежду, веру, терпение, если мы просим с верой. И радость неизреченную дает только один Бог через людей, природу и, главное, через Слово Свое. О сём радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений. 1 Петра 1:6. Радуйся, радуйся! Божьи слова. И вот теперь, после перехода мужа в лучший мир, я не одна, радуюсь со Христом, немного поплачу, но долго не унываю. Он, Христос, не дает. Спасибо и слава Господу за это! И вам спасибо за ваши молитвы подкрепления. О, если бы не эти молитвы во имя Иисуса Христа! Пусть благословит вас всех Господь и даст мир душам и семьям вашим. Только Он все в свое время дает, если вера наша в Него, живого, воскресшего Иисуса Христа, не ослабнет. Этот стих написала уже в новом звании – вдова. Господь любит и защищает вдов и сирот. Я росла в детстве сиротой, теперь вдова. Но это у Него как привилегия. Я чувствую это и благодарю за Его опеку, радость, которую, несмотря ни на что, Он дает. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил. Псалом 70:23. Радуйся! Бога живого слова, радуйся в предназначении вдова, радуйся сущности каждого дня, радуйся, ты со Христом не одна, радуйся, радуйся, Бог так сказал, главное имя твое записал, радуйся, мужа любимого дал, радуйся, в болях его укреплял, радуйся, радуйся, Божьи слова, встречусь с супругом, надежда жива. В этой разлуке пусть жизнь за двоих, буду молиться за близких своих. Муж успокоился в вечности, там, где лишь радость обещана нам. Радость от пения птиц и ручья, радость от музыки летней дождя. Слава! Мой Господи, любишь меня, в детях и внуках пусть милость Твоя, верю, Христос, к ним спасение придет, имя Твое пусть им радость дает,
детям, богатство мой муж не скопил. Радуюсь, слово твое возлюбил. Радуюсь, слово читали вдвоем. Господи, слава за слово твое! Ваша христианская неписательница Валентина Гербер.

0: вдовам. Вдова вздыхает грустно у окна. Нет, не дождаться ей уже супруга. Уже давно привыкла, что одна, но так порою не хватает друга. Как много их, оставшихся сестер, что в одиночку тянут свою лямку. И редко мы заводим разговор о том, как трудно в этих вдовьих рамках поднять детей одной, без той опоры, которую дает семье отец, когда забот не куча, просто горы, а силы все надорваны в конец. Вот поломалась снова шкаф от дверца, и надо бы машинку починить. И ноет от вопросов вдовье сердце, кого же ей о помощи просить. И все в молитве Господу приносит, ведь только Он защита в каждом дне. Благодарит и задает вопросы, которых не доверит и родне. И Бог всегда спешит вдове на помощь, ведь Он Бог вдов, и Он отец сирот. Пусть время далеко уже за полночь услышит и даст делу поворот. Послушайте вдову, она расскажет, как много уже видела чудес. Все случаи не перечислить даже, но в каждой мелочи особый вес. Ведь так Господь учил ее доверью. Смотри, вдова, я рядом, я твой Бог. Пусть зло еще все прячется у двери, поверь, оно оставит твой порог. Молитесь, вдовы, и держитесь верой руки, что никогда вас не предаст. Она вам в вечности огромной мерой за ваше одиночество воздаст. Вы только верность Господу храните, ищите, чтобы не изнемогать соединяющие с небом нити, а Бог всегда вам будет помогать.
1: Анна Вельк.

воспоминания. Молись, молись, Штунда. Прошу прощения, хочу написать, а малограмотная. Перед войной окончила 4 класса. Пережила 2 голода и не было возможности учиться. Мне уже 81 год, за что благодарю моего Господа. Он мне дал крепость. Мои дорогие, если б я могла описать вам всю свою жизнь, это была бы большая книга. Если и стану хвалиться, то только моим Спасителем Иисусом Христом. Сколько Он являл своей милости ко мне и любви, которой я недостойна. Уверовала в 1956 году. Тогда нас считали врагами. Мой муж служил сверхсрочником в армии. Меня и вызывали в инстанции, и приходили ко мне, но я благодарю Господа, что Он давал силы. Муж был хороший, не пьяница, не курил, во всем мне помогал, только не хотел, чтобы я ходила в собрание. А как пойду в собрание, тогда он меня бил. Это не помогло, тогда он не стал пускать в квартиру, а потом забрал у меня ключи. И я решила поститься и молюсь. Господи, Ты знаешь, что мне без ключей невозможно. Господи, покажи, где они лежат. И слышу в себе нежный тихий голос. Пойди в ванную, там под машинкой твои ключи лежат. Встала с молитвы и нашла в самом уголочке ключи. Этими гонениями меня Господь укреплял. Другой раз было, я забежала в спальню, а ручки на двери были из нержавеющей стали. И вот, я из комнаты держу за ручку, а муж снаружи хочет ворваться. Взываю Господу, просто кричу: «Господи, прости моего мужа, он не знает, что делает». А муж мне говорит: «Молись, молись, Штунда». И слышу, ручка сломалась. Муж упал, потом встал и пошел на балкон. Господь успокоил мужа. Я вышла. Лежит дверная ручка, которую он тянул, на полу. Металл перерван. Спрашиваю мужа: «Костик, чья это сила эту ручку перервала? Ее ведь ничем нельзя перебить». Вот такие мне Господь показывал чудеса. А перед смертью своей муж мне говорил: «Шура, я тебе не препятствую, иди в собрание, помолись за меня Богу». А я ему говорю: «Сегодня за тебя вся церковь молилась». Он говорит: «Давай помолимся». Встали с ним на колени, он молился и в скорости умер. Где он будет, только один Господь Бог знает. За него очень многие молились. И в Новосибирске, и в Америке, и в России. И наша церковь молилась. И еще я вам опишу, как одна сестричка обратилась к Господу. Она сама из Киева, зовут ее Таня. У нее муж был военный, Бога не знала. Был у нее сынок 3 годика. И вот она вдруг заболевает, лунатик. Она говорила, что днем работает, все делает, а ночью ничего не знает, что с ней делается. Куда она только не обращалась, и врачи сказали, что наша медицина не дошла до такого, чтобы вылечить эту болезнь. Муж сказал ей, что уже не может так мучиться. Сына забрали, а Таню направили в больницу. И вот она возвращалась из города домой и на остановке услышала, как одна женщина другой говорит: «Да, Господь исцеляет». Ей эти слова запали в душу. Она пришла домой, встала на колени и кричала, и просила Господа исцелить ее. И в ту же ночь нормально спала. Потом их перевели в город Североморск. Там родилась у них девочка. Таня общается с верующими, но мужу это не нравится. Он говорит: «Таня, не ходи к верующим, и к нам пусть не приходят». Таня послушала мужа, и к ней снова та болезнь вернулась. Тогда она вновь стала просить у Господа прощения, и Господь ее помиловал.
Александра Якименко, Украина.

менялся прямо на глазах. Памятными сделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь. Псалом 110:4. Хочу рассказать о своем покойном муже, о его обращении к Господу. Уже 10 лет, как я заключила завет доброй совести с Богом, и 10 лет молюсь о моей семье. Муж мой – бывший партийный работник. Если я начинала что-то говорить о Боге, то он не хотел слушать. Говорил: «В свое время меня партия учила». «И куда эта партия привела вас?» – спрашивала я его. Уже здесь, в Германии, он очень заболел. Были у него сильные приступы, я вызывала скорую, его забирали в больницу. Каждый раз я молилась и просила Господа о том, чтобы муж покаялся, не ушел из этой жизни необращенным. Каждое воскресенье я ездила в дом молитвы в город Н. Он от нас в 60 километрах. Оставляла мужа одного, и он мне выговаривал: «Ты меня оставляешь, а я могу умереть». Я уже отдала его в святые руки Господа, который его всегда хранил. Часто нас навещал пастор церкви. Он спрашивал моего супруга: «Вы готовы примириться с Богом?» Но он получал отрицательный ответ. Мой муж был увлечен телевизором, но когда ему стало хуже, он бросил смотреть телевизор, а слушал, что я ему читала из Библии. Так он приближался к Богу. Как-то раз он мне говорит: «Когда ты дома, мне плохо. Когда тебя нет, все нормально». Думаю, что это молитвы действовали. Ведь я молилась о благословении для него. Позже мы стали раздавать вместе трактаты. Он уже сидел в коляске. Я давала их ему в руки, а сама катила коляску. Он был всегда рад этому. Мы перед выходом молились, чтобы Бог благословил тех, кто эти трактаты прочтет. Он не дожил до 69 лет 8 дней. Когда лежал в больнице, сказал: «Если придут дети, ты им скажи, чтобы они не выпивали. Надо с этим кончать. Ты ведь всегда была против этого, а мы тебя не слушали». Муж менялся прямо на глазах. В больнице он пролежал 1,5 недели. У него были невыносимые боли. В одной из посещений он мне говорит: «Мне очень плохо, надо что-то делать, я не могу. Только Бог может с нами что-то сделать. Я тебе много читала Библию, объясняла, говорила. Болезнь, может, и не уйдет, но с Богом легче все переносить. Покайся, и тебе будет легче». «Как я должен покаяться?» «Попросить у Бога прощения. Скажи: прими меня таким, какой я есть». Он сложил руки и обратился к Богу, попросив прощения. Потом сказал: «Как мне стало легко, у меня уже ничего не болит». Это нужно было видеть. В Библии написано: «Ибо ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим тебя». Псалом 85:5. «Ты мне теперь не только муж, но и брат», — сказала я, радуясь от всего сердца, что он спасен. Предложила позвать пресвитера, и он, обрадовавшись, согласился. Приехали пресвитер и еще один брат. Муж сказал им: «Да, я верю, что Бог меня спас». Они молились и беседовали с ним. Позже, когда я к нему приходила, то давала ему Библию и говорила: «Открой, и я прочту, что Бог тебе положит на сердце». Он открывал, и я ему читала. Однажды я ему предложила что-нибудь спеть. Сходила домой за русским песенником и пела ему до самого вечера. В тот день приходила дочь, но он уже не говорил ничего, а просто смотрел. А я и не поняла, что он уже уходит. Ночью мне позвонили в 2 часа и сказали, что он умер. Медсестра сказала, что он умер тихо, спокойно, не кричал от боли. Как милостив Бог был к моему мужу, он коснулся его сердца. У меня 5 детей, 11 внуков и 1 правнук. Все еще блуждают в этом мире, но я верю и знаю, что Господь и им откроет глаза,
Ведь мы читаем в Библии: «Спасешься ты и весь дом твой». Деяния 11:14. Я молюсь и благодарю Господа, что у меня есть церковь, братья и сестры во Христе. Благодарю за чудесные свидетельства в сестре и забытом алтаре. Бог меня тоже побудил засвидетельствовать о моем муже. К. П.

Обоих убили. Я получила письмо от Валентины Н. из Дальнегорска и с ее разрешения пересылаю вам. Надя Клам. Очень благодарна вам за письмо, за то, что вы не остались равнодушны к нашему горю. Прочитала письмо и не смогла сдержать слез, они просто лились градом. Такое горе, какое испытали мы, не дай Бог никому. Дело в том, что мы потеряли двоих детей и обоих убили. В 2004 году наш сын ехал из города домой, был в морях, ехал, по-видимому, на попутной машине. Видно, узнали, что он едет с большими деньгами. Его убили, забрали все, что у него было, и выбросили тело под мост. Мы его нашли только тогда, когда подали в розыск. Ему было 33 года. С тех пор прошло 5 лет, и снова горе. Теперь нет с нами нашей доченьки. Ей было 26 лет. Муж убил ее только потому, что она подала на развод. Он ее обижал, бил. Если приходил домой пьяный, то становился агрессивным. На этот раз выбросил с балкона телевизор, стиральную машинку, пылесос, телефон. Этого она не смогла уже стерпеть и подала на развод. Вот он и решил ее убить. Утром она пошла на работу, я ее немного проводила. Оставалось чуть-чуть дойти до работы. Он подъехал на машине, посадил ее в машину и увез в гараж. Там и расправился с ней. Тело выбросил в заброшенную шахту. Нашли ее только на третий день, когда он сознался. Подробности, как все произошло, узнаем только на суде. Не знаю, как все это выдержать. Сильно пошатнулось здоровье. Целый месяц с мужем лечились у психиатра, но легче не стало. Все думы только о ней, дочери погибшей. Без доченьки и жизнь не мила. Хоть самой ложись в могилу. Остался у нее сынок, 2 годика. Опекунство оформила мать зятя. Но я беру внука на выходные к себе. Дело в том, что я уже воспитала внучку от сына, которого убили. Мать у девочки умерла через 1,5 года, как не стало отца, моего сына. Теперь ей уже 20 лет. Учится в институте, хорошая девочка. А внука мне не дали, так как я на инвалидности, да и мне уже 60 лет, а мужу 65. Вот такое великое у нас горе. Спасибо, что есть вот такие люди добрые, как вы, и я очень рада была с вами познакомиться. Еще раз огромное вам спасибо за письмо. Валентина Н., Россия. От редакции. Дорогие читатели, помолитесь об этих бедных родителях, напишите им письма и пришлите в редакцию, мы перешлем.

0: Такая частая беда.
1: Расскажу о моей родственнице, сестре по вере Але. С ней мы беседуем о Боге, о прочитанном забытом алтаре. Одобряем друг друга. Алла и ее муж Павел уверовали уже в Германии. А о Боге она слышала от своей мамы. Павел работал возле химического завода, получил дозу вредных веществ, когда был выброс. Врачи провели обследование и обнаружили в крови что-то. Но Павел не прошел курс лечения, и со временем у него появился рак легких. Сделали операцию. Братья и сестры молились за него. В этот раз все обошлось. Но спустя 2 года снова рак легких. И появились метастазы. Облучение и химиотерапия не принесли положительных результатов. В возрасте 42 лет Павел умер. Алла осталась одна с 5 детьми. Пришлось ей учиться водить машину, сдать на права. Один сын стал зависим от наркотиков. Сколько слез и нервов стоила борьба с этим злом. Но Бог усмотрел. С помощью братьев во Христе сына устроили реабилитационный центр города Малоярославец. Там он исцелился, уверовал, нашел верующую сестру и женился. Родились у них 2 девочки-двойняшки. А затем сын, которого назвали Павел. В прошлом году молодая семья собралась ехать в гости. Купили билет на поезд, но в это время другой родственник ехал домой и уговорил их ехать на автомобиле с ним. По дороге случилась страшная авария. Сразу на месте аварии погиб водитель и сын Павел. Умерли в больнице обе дочери. Алла была на похоронах. Как это трудно пережить. Сразу столько навалилось на ее плечи, но она выстояла и окрепла в вере. Большая душевная травма была у нее, сына и снохи, потери детей, но время и Бог нас лечит. В этом году Вера, сноха Аллы, родила сына. Алла хотела их посетить на рождественские праздники, но опять у нее испытание. Произошла авария по ее вине. Люди не пострадали. И Алла бодрым голосом говорит мне, что опять ее Бог уберег. Бог дал ей испытание, и она опять устояла. Слава нашему Богу, что Он с нами. Анатолий Славинский.

Алла обрела физическое подкрепление, я не мог не признать, что Христос сотворил чудо. Это я должен был уже давно выписать кому-нибудь газету, и уже тем более себе, так как у меня есть для этого все необходимое. Я попросил сестру Аллу, чтобы она не продлевала подписку для меня, я это сделаю сам. Через некоторое время она передала мне деньги на подписку забытого алтаря для сестры Надежды Федоровны из Одесской общины. О сестре Надежде она узнала из наших бесед с ней. Я каждый год езжу к своим в Одессу и рассказала о посещении духовной, очень дорогой мне семьи. Геннадий Цубов.

опять не вытерпела. Дорогие сестры, я опять не вытерпела и решила написать по поводу телевизора и компьютера. Конечно, у каждого свое мнение. Об интернете я мало знаю и им никогда не пользовалась. А вот телевизор – это прямо-таки для молодежи и детей дошкольного и школьного возраста ловушка. Они так привязаны, что им не играть, не кушать, не гулять, не читать не хочется. А если бы не хотели кушать и не надо было бы делать уроки, то круглые сутки бы сидели около этого ящика. Говорят, черпают знания. А какие? Вот я знаю такой пример. Мальчику 3 года. Он знает, как пользоваться телевизором. Даже сам кассеты вставляет, а в туалет все еще не ходит. А почему? Некому научить. Потому что все свободное время семья у телевизора проводит. А как с прогулками? Зимой некому с детьми снежную бабу слепить, на санках покатать. Весной понаблюдать, как появляются первые цветы, насекомые, как прилетают птицы. Летом понаблюдать, как зреют колося на полях, как косят лук. Почему в лесу на деревьях мох растет с одной стороны, а с другой нет? Да столько много интересного и полезного в природе. Ведь тут сразу и свежий воздух, и движение. Разве это можно сравнить с сидением у телевизора? София Бенц.

Тяжело нам в слабостях. Почему мы, люди, различаем грехи? Кого-то отлучаем, а кого-то нет. Такой вопрос мне задали. В церкви должен быть порядок. Церковь — невеста Христа, и ничего нечистого не должно там быть. Но все мы имеем слабости, как сильные, так и слабые члены церкви. Слово Божие учит нас, если мы видим слабости других, лукавство, неискренность. Молитесь за таких, носите бремена друг друга. Господь ответит на ваши молитвы. Мы зависим в своих слабостях от Господа. И если мы знаем слабости свои, брата или сестры, то Господь исправит наши слабости по молитвам нашим. Слабость мешает нам идти за Господом, мешает нашему духовному росту. И тяжело тем, кто их имеет. Давайте молиться о наших слабостях, чтобы исцелиться от них. Если, будучи слабыми, мы будем еще наказаны, то нам очень тяжело будет устоять. Мы должны уметь контролировать себя, чтобы Господь мог показать нам наши слабые стороны. Мы знаем о слабости Самсона. Книга Судей, 13 глава. Все, что он получил, поддавшись слабости, — это одиночество, боль, страдания и смерть. Господи, спаси наши души, дай нам познавать Тебя, слышать голос Твой, понимать, что Ты хочешь сказать. Людмила Ил.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Стихи Роланда Шрёдера. Что взять с собой? На небе вижу облака. Куда плывут они, куда? Душа наполнена тоской. Когда уйду, что взять с собой? В глазах стоят мои дела, и планка их все ниже. Поступки, мысли, вот беда, везде плохое вижу. Когда уйду, что взять с собой? Вопрос, который предо мной стоит. Я в небо отчий дом стремлюсь, что встретиться с Христом. В душе сомнения, непокой, так мало Бога я люблю.